и ни края, ни дна души своей не вижу, и не могу достичь ни высот ее, ни спуститься в глубину недр ее. Видятся мне лучи сияющие, предвещающие солнце далекое, видятся золотые колонны храма, но не вижу самого храма и алтаря его. Ощущаю благовоние кадил, но не вижу престола царского. Чем больше тружусь и вглядываюсь, тем яснее вижу сокрытого. Тайны неведомые заключил ты в меня, Господи сил, и не с числа воинам твоим. И на каждом воине отблеск сияния твоего царского. Безграничность несешь в себе, царю мой, и безграничность вносишь в душу мою. Вечностью облекся Иси, яко ризою, царю мой, и в ризу ту облекаешь и душу мою. Дух живет, где хочет, и творит себе, где и когда, и независим от творений своих. Преизобильный Господи, в изумлении от чуда смотрю в душу свою. Что за сокровища несметные заключил ты в скудельный сосуд? Воистину, моя вина, если нищим себя почувствую. Моя вина, если смертным почувствую себя. Стану самоубийцей, если почувствую себя рабом земли и самообмана земного. Где ты, там царство небесное. Где царство небесное, там ты. Если царство не войдет в меня воистину, и мне не войти в царство. Царю бессмертный, вонми глаз умоления моего, услышь песнь мою, жертву единственную языка моего. Благословенно царство Отца и Сына и Святого Духа, три солнечной жизни и блаженства. Аминь.

0: Достоевский. Братья Карамазовы. Читает Андрей Кнышев.
1: Братья Карамазовы. Часть первая, книга вторая, глава четвертая. Не пугайтесь никогда собственного вашего малодушия в достижении любви. Даже дурных при этом поступков ваших не пугайтесь очень. Жалею, что не могу сказать вам ничего отраднее, ибо любовь деятельная, сравнительно с мечтательную, есть дело жестокое и устрашающее. Любовь мечтательная жаждет подвига скорого, быстро удовлетворимого, и чтобы все на него глядели. Тут действительно доходит до того, что даже и жизнь отдают, только бы не продлилась долго, а поскорее совершилась, как бы на сцене, и чтобы все глядели и хвалили. Любовь же деятельная – это работа и выдержка, а для иных так, пожалуй, целая наука –

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Марины Шторх, дочери философа Густава Шпета. 30-е годы 20 века. Москва. Бабушка, хотя многие тогда боялись это делать и избегали уехавших близких, переписывалась со своим родным братом, дядей Сашей Зелотти, эмигрировавшим, как и Рахманинов, в Америку. И более того, когда в Москве в начале 30-х годов открылся Торгсин, то и дядя Саша Зелотти, и дядя Сережа Рахманинов отправляли своим родственникам денежные переводы. В Торгсине можно было не только обменять золотые или серебряные вещи на продукты питания и предметы потребления, а что-то купить, чего не было в советских магазинах. Если кто получал деньги из-за границы, их пересчитывали на торгсиновские рубли. Во всяком случае, дядя Саша бабушке ежемесячно присылал 200 торгсиновских рублей. Но бабушка эти деньги честно делила на несколько частей, считая, что не она одна должна на них жить. Сколько-то отдавала своим дочерям, моей маме и ее сестре. А половину брала себе и для сына, который в ссылке был. Кроме того, она давала уроки французского и немецкого языка каким-то детям. В то время это было очень распространено.
0: Голоса

Я покинул родимый дом голубой, оставил Русь в три звезды, березняк над прудом. Теплит матери старый грусть, золотой лягушкой луна распласталась на тихой воде, словно яблонный цвет седина у отца пролилась в бороде.

дождь от того, что тот старый клен головой на меня похож. Я покину родимый дом голубой, оставил Русь в три звезды, березняк над прудом теплит матери старый груз.

0: Радио «Вера».
1: К тебе с горячею мольбою я прибегаю. Боже мой, не дай в борьбе с житейской тьмою блеснуть падучею звездой. Рассей тяжелые сомнения и дух надеждой оживи. Прости душевные томления и песни грустные мои. Прости меня, что часто горе не в силах я перенести, и сердце, бурное как море, с его страстями укроти.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Афонский монах Паисий приехал в Иерусалим. В поездке его сопровождал еще один святогорский монах. Весь день они под палящим солнцем обходили святыни, прошли босиком по крестному пути Спасителя. К вечеру, вернувшись в гостиницу, оба почувствовали себя уставшими и решили пораньше лечь спать. Как только головы монахов коснулись подушек, за окном вдруг начало твориться что-то невообразимое. Людские крики, бой барабанов, звон бубнов и кимвал. Отец Паисий выглянул в окно. Многолюдная процессия расположилась прямо перед их отелем. Местные жители явно что-то праздновали и не собирались расходиться. Попутчик отца Паисия схватился за голову. «Мы так, пожалуй, и не уснем», – взволнованно проговорил он и, выглянув в коридор, спросил проходящую мимо горничную, в чем дело. «Песах начался», – с улыбкой ответила женщина. Иудейский праздник, символизирующий исход евреев из египетского плена, празднуется широко и бурно и длится целых 7 дней. Подумав об этом, монах, сопровождавший отца Паисия, чуть не заплакал.
2: «Отче, ты только представь, целую неделю мы будем тут это слушать», — обратился он к отцу Паисию.
1: Но тот ничего не ответил. Подойдя поближе, монах увидел, что отец Паисий крепко и безмятежно спит. Наутро несомкнувший глаз попутчик отца Паисия спросил, как тому удалось заснуть под такой шум. «А я закрыл глаза, представил себе Моисея, ведущего за собой народ. И такое умиление меня охватило, что я сам не заметил, как заснул». Вернувшись на Афон, отец Паисий с улыбкой рассказывал об этом случае монахам и приехавшим навестить его гостям Святой Горы. «Добрый помысел – сильное оружие», – говорил старец Паисий Святогорец. «Какая бы трудная ситуация ни была, раздражение ее только ухудшит, а всего один только добрый помысел способен все исправить и привести человека в порядок».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Шапарев.
1: В Нагорной проповеди Христос сказал: «Блаженны чистые сердцем». Чистота сердца зависит от чистоты помыслов. Враг человека часто внушает нам недобрые мысли во время молитвы, чтобы помешать нашему общению с Богом. Хочу поделиться с вами словами святителя Феофана Затворника о борьбе со злыми помыслами. «Относительно недобрых помыслов известно, что, коль скоро замечен такой помысл и отвергнут решительно, то как он-нибудь худ, это не вменяется тому, кто его испытывает».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний переводчицы Лилианы Лунгиной. Подстрочник. Мы с Александром Трифоновичем Твардовским не раз встречались, как бы даже подружились. И однажды утром он позвонил очень рано, часов в 9. «Я должен к вам немедленно прийти». Он принес рукопись. «Я сегодня ночью, — говорит, — прочитал эту рукопись 2 раза. Я должен ее вам сейчас хоть частично прочесть. Я не могу ее не читать. Это потрясающая рукопись». Мы сели в большой нашей комнате, начали слушать повесть, которую теперь все знают, которая стала классикой «Один день Ивана Денисовича». Он был так восхищен и сказал нам: «Пусть меня снимут, пусть меня растопчут, пусть со мной сделают все, что угодно. Я дойду до Хрущева, я сам это ему прочту. И если это не удастся напечатать, я больше не хочу работать. Это дело моей жизни. Я обязан это сделать». Мы, конечно, сочли, что это фантазия. Тем не менее, все это произошло. Александр Трифонович действительно добился разрешения поехать к Никите, когда Никита отдыхал на юге. Он сам ему прочел рукопись вслух, также захлебываясь, как он нам потом рассказывал, от восторга. И Никита был покорен. И он сказал: «Давай, печатай, я согласен». Когда «Новый мир» напечатал «Один день» Ивана Денисовича, это было событие чрезвычайного значения, общенационального. Вообще, смотрите, как интересно. Печатание книг, стихов оказывается каким-то важным моментом в освобождении несчастной страны из-под порабощения.
0: Голоса

0: стараемся, любим. Имена, имена милосердия.
1: О педагоге Викторе Сороке-Росинском написаны повесть, статьи, воспоминания. О нем снят фильм, на котором выросло не одно поколение детей. Ученики Сороки-Росинского дали ему прозвище, сократив имя, фамилию и отчество педагога. И вместо Виктора Николаевича Сороки получилось звонкое «Вик-Никсор». Да-да, тот самый «Вик-Никсор», который стал во главе организованной им школы-коммуны имени Достоевского, опять же сокращая «Шкиды» – легендарной республики Шкид. Главным делом своей жизни Виктор Николаевич считал перевоспитание трудных подростков. И в тяжелое послереволюционное время он поставил перед собой задачу – спасти петроградских беспризорников от улицы, от холода и голода, от преступлений и тюрьмы. Школа имени Достоевского приняла первых учеников в 1920 году. Виктор Николаевич своих

0: немцев трудными не считал. Для него они были просто детьми. Это совсем не означало, что учитель либеральничал с учениками. Свой метод воспитания он назвал «суворовской педагогикой», что можно перевести как «тяжело в учении, легко в бою». И как не сопротивлялись ребята, привыкшие к вольной жизни на улице, но даже они прониклись интересом к учебе. Конечно, успех пришел не сразу. Мальчишки были отнюдь не ангелами. Попадались среди них малолетние преступники, у многих имелись судимости. Парни дрались, воровали, воевали с учителями. Но жизнь постепенно налаживалась. Бывшие беспризорники медленно, но верно убеждались в том, что педагоги не враги им, они старшие товарищи, старающиеся вдохнуть в учеников веру в свое человеческое достоинство. Ребята видели, как трудно приходится их Викниксору, как героически он добывал для школы питание, дрова, одежду. Однажды вместо ботинок шкицам привезли шапки, и Виктор Николаевич вдруг кинулся добывать лапти, а потом, засунув шапку в лапоть, создал нелепую, но теплую обувь для ребят. Влюбленный в литературу учитель привил любовь к ней и своим мальчишкам. Их в школе было около 60, и одно время в Шкиде выходило 60 литературных журналов. Ребята увлеклись творческой работой. Именно творчество, интеллектуальная деятельность, по мысли Виктора Николаевича, могли дать его ученикам путевку в жизнь. Он видел, что среди воспитанников, психика которых была нарушена, много талантливых ребят, поэтому и воспитывал их культурой. Чутье не обмануло Викниксора. В числе его выпускников оказалось много писателей, ученых, художников. Недаром еще до революции Сорока Росинский изучал психологию, особенно подробно штудируя раздел, связанный с нарушениями детской психики. Уже тогда он как будто готовился к тому, что станет главным делом его жизни. А жизнь эта складывалась очень непросто. Педагогическая система Виктора Николаевича не устраивала наркомат просвещения. Интеллигенты из числа бывших беспризорных, воспитанные Сорокой Росинским, были нонсенсом в то время. И в 1925 году у учителя отобрали его школу. Он устроился в педагогический вуз, готовил воспитателей для работы с трудными подростками, но его изгнали и оттуда, вообще запретив преподавать. В педагогику разрешили вернуться только спустя 8 лет. В блокаду Ленинграда Виктор Николаевич отказался покидать город. Он каждый день приходил в школу и проводил уроки. Истощенного до крайней степени педагога летом 42-го года эвакуировали на Алтай. Едва встав на ноги, он устроился в школу. Домой Виктор Николаевич вернулся только в 1948-м. Он уже плохо видел и слышал, но все равно писал заметки в газеты, составлял методические пособия, а, выйдя на пенсию, шефствовал над школьниками. Просто звонил в школы и просил присылать к себе на дом хулиганов и двоечников. Ласково называя их трудными неслухами, Виктор Николаевич занимался с ними до тех пор, пока они не исправляли двойки. Сороки Росинского не стало в 1960 году. Он пошел покупать билеты в кино, хотел сделать подарок своей ученице, впервые получившей пятерку, и попал под трамвай. Сегодня интерес к жизни и методам воспитания Виктора Николаевича не угасает. Его архив, который хранится в Петербургском педагогическом университете, пользуется огромной популярностью у студентов. Недаром одна из лучших студенческих работ, написанная к юбилею вуза, называлась «Викниксор. Друг детей».
1: Имена милосердия.

уходят люди. Каждому черед. Вся наша жизнь в простом вопросе этом. Кого Господь к ответу позовет, кого утешит сам своим ответом. Не могут уберечься берега от волн, стремящихся к покою. Так наша жизнь течет к Его рукам, благословенная Его рукою. Архиепископ Иоанн Шиховской.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Событие, которое легло в основу праздника Покрова Божией Матери, произошло в Константинополе в начале 10 столетия. В те времена столица Византии оказалась перед угрозой захвата иноплеменниками. По одной из версий, ими были сарацины, то есть арабы-мусульмане. По другой, Константинополь осадили наши предки-славяне. Нападение случилось в неблагоприятный для греков момент, когда основная часть византийского войска находилась в походе. В результате столица оказалась в осаде и готовилась отразить штурм при помощи довольно скудных ресурсов. Многие жители Константинополя, понимая всю тяжесть своего положения, в те дни старались чаще бывать в храме, молясь Богу об избавлении от захватчиков. В особенности горячо обращались византийцы к Пресвятой Богородице. В ее честь в древней Влахернской церкви совершалось непрестанное богослужение. Среди молившихся во Влахерне был юродивый Андрей, человек, притворявшийся сумасшедшим и терпевший насмешки ради достижения смирения. Святому Андрею дано было увидеть Богородицу, снявшую с головы плат и как бы покрывшую им Константинополь. Захватчики тоже созерцали чудо, но если Андрея оно вдохновило, обрадовало, то неприятели вид Богоматери ужаснул. Они поняли, что Константинополь находится под духовной защитой, и покорить его невозможно. Враги отступили. О событии Покрова рассказывает нам одно из главных песнопений праздника – «Кандак». Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
3: Несмотря на то, что событие Покрова непосредственным образом связано с историей Византии, современные греки этот праздник не отмечают. По какой причине воцарилось такое забвение, сказать сложно. На Руси же празднование Покрова установилось еще в XII веке. Главную роль в этом сыграл святой князь Андрей Боголюбский, почитавший Богоматерь и желавший прославить ее память среди жителей Руси. Именно по его желанию был построен храм Покрова на Нерли, первый русский храм, посвященный Покрову Пресвятой Богородице. О всенародном почитании Богоматери говорит нам кандак праздника. «Дева днесь предстоит в церкви, и слики святых невидимо, заны молятся Богу. Ангели с архиереей поклоняются, апостоли же со пророки ликовствуют. Нас, Бог ради, молит Богородица, привечного Бога». Перевод кандака на русский язык звучит так. «Сегодня дева предстоит в храме, и с сонмами святых невидимо за нас молится Богу. Ангелы с архиереями поклоняются, апостолы же со пророками ликуют, ибо за нас молит Богородица предвечного Бога».
2: Кандак Покрова Пресвятой Богородицы неоднократно поется в ходе праздничного богослужения 14 октября и во время вечерней службы, и утром в составе литургии. Слова кандака призывают духовенство и прихожан вместе усердно молиться Божией Матери в день ее торжества, чтобы по ходатайству Богородицы Господь дал нам ощутить духовную радость и мир в душе. Послушаем молитвословие в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Фёдор Достоевский. Подросток. Читает Андрей Кнышев.
1: Подросток. Часть третья, глава первая. Я лежал лицом к стене, и вдруг в углу увидел яркое светлое пятно заходящего солнца. То самое пятно, которое я с таким проклятием ожидал давеча. И вот помню, вся душа моя как бы взыграла, и как бы новый свет проник в мое сердце. Помню эту сладкую минуту и не хочу забыть. Это был лишь миг новой надежды и новой силы. Я тогда выздоравливал, а стало быть, такие порывы могли быть неминуемым следствием состояния моих нервов. Но в ту самую светлую надежду я верю и теперь.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Добро пребудет с праведным. Кто станет искать могилу неправедного? На что им могила его? А могилу праведника все ищут. И огораживают, и устанавливают памятник. На что им памятник? Все исповедание того, что праведный после смерти живет, а неправедный исчезает, словно борозда на воде морской. Ты еси правда праведника, живый Боже. Не в законах человеческих правда его. Быстро законы пишутся, да лениво исполняются. Каждое дыхание твое — новый закон праведному. Присутствие твое — правда его. Великие праведники не имели законов всеми признанных и не заботятся о законах на бумаге писанных. От зари утренней чувствует праведник, что пишешь ты в сердце и в уме его, и читает. Сотни лгунов и насильников поднимаются на праведного и радуются, когда зажмут рот ему, чтобы он молчал. Но признают втайне лгуны и насильники, что, будь по воле их, мир в одночасье разрушится. В уединении, которое кривоумным и кривопутным страшнее суда страшного, признают лгуны и насильники, что если еще и существует мир, то существует ради праведных, ради правоумных и правопутных. Кто праведен, кроме богоносцев? Никто, Господи. Приносящий тебя в мир приносит жизнь в оболочку жизни пустующую, приносит воду в пустые колодцы и песню онемевшим устам. Словно туча бесплодная, без дождя и грома, ветрами поднебесными разносимая воистину, таков и мир без богоносцев. Весь мир — туча бесплодная, которую богоносец один может сделать тучей настоящей, дать ей дождь и гром. Туча на тучу походит, и человек походит на человека, и мир на мир походит. Но одна туча — обманчивый и бесплодный дым, другая — полна дождя и грома. Один человек существующий, другой несуществующий, несмотря на сходство их. Один мир есть, другого нет, несмотря на сходство их. До того, как родился ты на земле, Господи, земля была тенью призрачной, и все твари земные были тенями призрачными. Рождение твое, вхождение грома в тучу бесплодную. Слова твои — дождь, тучу тучей делающий. Чудеса твои из вампиров людей сделали. Кровь, пот и слезы твои наполнили пустую тень мира реальностью. Добро пребудет с праведником. Могилы его всегда искать будут, ибо могила праведного — содержит больше силы жизненной, чем живые, но неправедные. Неправедные — тени тучи бесплодной. Блажен народ, имеющий праведных.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Антуан де Сент-Экзюпери. «Планета людей». Читает Антон Макарский.
1: «Планета людей». В пустыне. Глава вторая. В полете, если ночь уж очень хороша, порой забудешься. Не следишь за управлением, и самолет понемногу начинает крениться влево. Думаешь, что он летит ровно, и вдруг под правым крылом появляется селение. Откуда в пустыне селение? Тогда, значит, это рыбачьи лодки вышли в море. Но откуда посреди безбрежных просторов Сахары взяться рыбачьим лодкам? Что ж тогда? Тогда улыбаешься своей оплошности, потихоньку выравниваешь самолет, и селение возвращается на место. Будто вновь приколол к небу сорвавшееся по недосмотру созвездие.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги святителя Луки Воина Ясенецкого «О семье и воспитании детей». Когда сыновья опустошают чужие огороды, не оставляют созревать плоды в садах, и когда приходят жаловаться на них, некоторые матери спокойно отвечают: «Ну что же, дети малые, что с них спрашивать?» Господь спросит с них, спросит грозно: «Зачем позволяли детям воровать с самого юного возраста? Зачем не учили заповедям Божьим? Зачем не внушили отвращение и презрение к воровству и хулиганству?»

Люблю тот край, где зимы долги, но где весна так молода, где вниз по матушке по Волге идут бурлацкие суда. Люблю пустынные дубравы, колоколов призывный гул и нашей песни величавой тоску, свободу и разгул. Она, как Волга, отражает родные степи и леса, стеснение мелкого не знает, длинна, как девичья коса. Как синий вал звучит глубоко, как белый лебедь хороша. И с ней уносится далеко моя славянская душа. Алексей Толстой.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: На святую гору Афон падал снег. Его мягкие хлопья были похожи на белоснежный лебяжий пух. Монах Паисий вышел из своей маленькой хижины и долго стоял, подняв голову к небу и любуясь на хоровод снежинок. Однако в глазах его была тревога. Такой обильный снегопад бывал на Афоне нечасто, но если уж начинался, то длился порой по несколько дней, засыпая и без того опасные горные дороги. К утру следующего дня снег не прекратился. Кругом, насколько хватало глаз, все было белым-бело. Отец Паисий собрался идти в монастырь на утреннюю службу. Кое-как расчистив крыльцо, он сделал шаг за калитку и по пояс утонул в сугробе. Путь из кельи был отрезан. Не утих снегопад и через трое суток. К этому времени у отца Паисия закончилась еда. «Ничего, попощусь немного», — подумал монах. Но когда на пятый день погода не изменилась, отец Паисий решил молиться Богу, чтобы тот поддержал его в этом испытании. Проведя в молитве несколько часов, он вышел на крыльцо и поднял голову. Небо расчистилось. «Слава Господу!» — произнес вслух отец Паисий. В этот самый момент монах увидел чайку. Птица летела очень низко. В клюве у нее была большая рыбина. Пролетая над отцом Паисием, чайка разжала клюв, и рыба упала прямо к ногам изумленного монаха. Теперь он был спасен от голода. Отец Паисий встал на колени прямо в снег, перекрестился и проговорил: «Благодарю тебя, Боже!» На другой день вышло яркое солнце. Снег быстро растаял. Отец Паисий, взяв свой деревянный посох, поспешил в монастырь. В воротах он столкнулся с экономом, монахом, ведущим монастырским хозяйством. «Зайди ко мне, там тебе посылки пришли», — сказал тот отцу Паисию. Удивленный монах пошел за экономом. Оказалось, многочисленные друзья и знакомые отца Паисия, узнав, что на Афоне начался сильный снегопад, прислали для него продукты. Отец Паисий еще раз возблагодарил Бога, погрузил посылки на тележку, которую дал ему эконом, и повез к себе в келью. Остаток дня он провел, обходя соседние хижины и раздавая продукты жившим в них монахам, которые тоже наголодались за время снежной блокады. «Мы часто даже не подозреваем, скольким людям может помочь наша молитва», — говорил старец Паисий Святогорец. «Когда мы просим милости Божией смиренно и любочестно, то Бог подает и нам, и другим все необходимое».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Шапарев.
1: У людей, не имеющих молитвенного опыта, возникает вопрос: зачем вообще нужно молиться? Что происходит с человеком во время молитвы? Очень коротко и точно сформулировал ответ на эти вопросы святитель Феофан Затворник. Хочу с вами поделиться его словами о действии молитвы на всего человека. Молитва вводит дух в Божию область, в кое корень жизни, а духа и тела причащается той же жизни.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Марины Шторх, дочери философа Густава Шпета. 20 век, Москва. Вместо истории в нашей школе, впрочем, как и во всех школах тогда, преподавали обществоведение. Мы проходили революционное движение, которое начиналось с Великой Французской революции. О том, что были Египет, Греция, Рим, в школе нам не рассказывали. Родители взяли старые гимназические, дореволюционные еще учебники и давали нам для домашнего чтения. Вообще, в советских школах, особенно в первые, послереволюционные годы, все делалось наоборот. Лишь бы не похоже на то, как было при царе. Раз у царя классы, значит, здесь группы. И вместо классных воспитателей – групповоды. Отметок «назло царю» вообще никаких не ставили. И только в конце четверти при всех объявляли «успевает, не успевает». Начались бесконечные эксперименты. А году в 29-м кто-то додумался, что детям вполне хватит семилетки. Мы выпускались 14-летними, нас никуда в этом возрасте не принимали. Окончив весной семилетку, мы понимали, что придется год-два ждать, чтобы поступить хотя бы в техникум. Но с осени снова решили открыть восьмые классы. Причем никто не знал, что нас ждет. Я помню, когда мы в 9-м занимались математикой, преподаватель говорил: «Знаете, я вам дам программу сразу за 2 года. На всякий случай, если вас выпустят раньше времени. А там видно будет». Так мы и учились.

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В апреле 1819 года в Одесском порту пришвартовался греческий пароход, в числе пассажиров которого находился молодой грек Теодорос Радоканакис. 20-летний торговец с острова Хиос в душе лелеял честолюбивые планы, а в небольшом саквояже вез немалую сумму, в пересчете на рубли равную 50 тысячам. Их он собирался вложить в коммерческую деятельность. Новороссия казалась Теодоросу идеальным для этой цели местом. Сельскохозяйственные перспективы юга России привлекали туда многих дальновидных предпринимателей. Едва освоившись в прекрасном черноморском городе, Радоканакис решил поселиться в нем навсегда и принял российское подданство. Так в Одессе появился новый горожанин – Федор Павлович Радоканаки. Купеческая деятельность Федора, а начал он с продажи зерна, принесла ему большие прибыли. Капитал торгового дома Радоканаки рос стремительно, и Федор стал заниматься покупкой и продажей недвижимости, приобрел кожевенный завод, открыл банк, был акционером множества предприятий. У Радоканаки даже собственный пароход появился. Большая редкость по тем временам. В Одессе тогда было всего два купца, владельца частных пароходов. Словом, Федор Радоканаки успешно творил экономическую историю Одессы XIX века. И не только экономическую. Федор Павлович не

0: несколько раз избирался депутатом Одесской городской думы, исполнял обязанности главы окружного суда, состоял во множестве благотворительных организаций. Когда было основано греческое благотворительное общество Одессы, Радоканаки избрали его руководителем, и он 21 год оставался на этом посту. В 1871 году Федор Павлович профинансировал строительство греческого девичьего училища в Одессе, пожертвовав ему 40 тысяч рублей. При училище даже была типография, печатавшая книги на греческом языке, и детский сад для малышей 5-7 лет. Когда учебное заведение открыли, покровительство над ним взяла сама королева Греции, великая княгиня Ольга Константиновна Романова. Радоканаки прожил в России 60 лет, но своей исторической родины не забывал и всегда ей помогал. Он всем сердцем желал, чтобы Греция освободилась от турецкого ига, и все греческие земли воссоединились в единое государство. В 1866 году на острове Крит вспыхнуло восстание. Федор Павлович приложил максимум усилий, чтобы помочь критянам. Он стал во главе комитета вспомоществования и за свой счет перевозил в Грецию зерно, купленное для островитян российским правительством. Тогда же Радоканаки объявил в России подписку на облигации греческого займа. Свою работу Федор Павлович провел блестяще, и греки получили деньги на ведение освободительной борьбы. В 1877 году в греческом королевстве появилось общество Красного Креста. Радоканаки регулярно переводил ему крупные суммы. Кроме того, он активно помогал и Одесскому Красному Кресту. А когда в Афинах начали строить больницу Евангелисмос, Федор Павлович стал одним из самых активных жертвователей. Афинская картинная галерея получила в дар от мецената несколько полотен. И в своем завещании Радоканаки оставил Греции солидную сумму, которую распределил между школами, больницами, храмами, благотворительными организациями. Не забыл Радоканаки и Одессу. Он завещал деньги греческой Свято-Троицкой церкви, греческой общине, богоугодным заведениям. Позаботился и о служащих своего торгового дома, выделив каждому сотруднику по 100 рублей. Федор Радоканаки прожил долгую жизнь, 88 лет, проявил себя и на экономическом поприще, и на политической арене. Но именно за благотворительную деятельность его удостоили звания почетного гражданина Одессы, наградили орденом Святой Анны и медалью за усердие.
1: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Люблю отчизну я, но странную любовью. Не победит ее рассудок мой, ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой, ни темной старины заветные преданья не шевелят во мне отрадного мечтанья. Но я люблю, за что не знаю сам, ее степей холодное молчание, ее лесов безбрежных колыханья, разливы рек ее, подобные морям. Проселочным путем люблю скакать в телеге и взором медленным, пронзая ночи тень, встречать по сторонам, вздыхая ночлеги, дрожащие огни печальных деревень. Михаил Лермонтов.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Во время Великого Поста в православных храмах совершается особое богослужение – литургия преждеосвященных даров. Такое название возникло не случайно. Во время преждеосвященной литургии православные христиане причащаются тела и крови Христовых, святых даров, освященных прежде, ранее, в предшествующее воскресенье. Преждеосвященная литургия – богослужение, наполненное молитвословиями, которые призывают православных христиан с покаянием обратиться к Богу, очиститься от грехов и стать ближе к идеалу святости. Одно из наиболее известных молитвословий преждеосвященной литургии по первым своим словам названо «Ныне силы небесные». Песнопение исполняется хором во время важного действия священника, когда он по уставу богослужения переносит святые дары на престол, освященный стол в центре алтаря. Более подробно о содержании песнопения «Ныне силы небесные» рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Традиция служения преждеосвященной литургии восходит к древнему обычаю самопричащения. Что это означает? В эпоху гонений христиане заготавливали для литургии святых даров больше, чем требовало причащение собравшихся. После завершения литургии верующие уносили частицы святого причастия с собой, чтобы приобщиться дома, перед тем, как их арестуют и отведут на казнь. Традиция самопричащения существовала несколько столетий, исчезла полностью в VI веке, превратившись в общее церковное причащение заранее заготовленными дарами. Уже в VII столетии преждеосвященная литургия приобрела привычные нам очертания. В том числе в ее составе стало исполняться такое песнопение: «Ныне силы небесные с нами невидимо служат. Се Бо, входит Царь славы, се жертва тайная совершенно дареносится. Верою и любовью приступим, да причастницы жизни вечной будем. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Русский перевод этого текста звучит так: «Теперь ангелы с нами невидимо служат, потому что вот входит Царь славы, вот жертва таинственная, совершенная, ими торжественно сопровождается. С верой и любовью приступим, чтобы быть причастниками вечной жизни. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя».
2: В русской церкви есть трогательная традиция. Во время пения «Ныне силы небесные» все присутствующие в храме люди встают на колени. Так они показывают свое благоговение перед святыми дарами, телом и кровью Христовыми. Священник во время пения «Ныне силы небесные» не произносит никаких прошений или поминовений, ведь в присутствии живого Бога все наши слова кажутся излишними и несодержательными. Святые дары, которые священник переносит на престол, называются в песнопении «жертвой совершенной». Это указывает на то, что перед глазами верующих не хлеб и вино, а освященные на воскресной литургии тело и кровь Христовы. Послушаем песнопение «Ныне силы небесные» в исполнении хора «Коневец квартет».

0: Богослужебные песнопения православного храма. Верим, надеемся, любим. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительный фонд «Мои друзья» регулярно поддерживает проекты Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве. Один из них – служба помощи «Работа со случаем». Здесь помогают тяжело больным, одиноким и пожилым людям, а также многодетным и малоимущим семьям и родителям особенных детей. Каждый год к 1 сентября служба помощи «Работа со случаем» дарит канцелярские наборы юным подопечным, которые идут в школу. Сейчас на постоянной поддержке проекта около 600 детей. Но особенно нуждаются в помощи 185 ребят, которые в этом году впервые сядут за парту. Чтобы День знаний стал для них настоящим праздником, служба помощи «Работа со случаем» приобретет для школьников цветные карандаши, тетради, пластилин и многое другое. Но закупить это без поддержки благотворителей проект не может. Поддерживает его фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на канцелярские наборы для подопечных службы помощи «Работа со случаем». Вы тоже можете помочь детям из малоимущих и многодетных семей, которые в этом году пойдут в первый класс. Для этого переходите на сайт фонда «моидрузья.орг» и поддержите проект. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Богоносцы, вы соль земли, вы свет миру. Если и вы обессилите, и свет потеряете, мир станет пустой скорлупкой жизни, кожей змеи, которую оставляет она в тернии. Вы поддерживаете небесный огонь в прахе земном. Если вы погаснете, мир станет кучей пепла за вратами жизни. Смертоносцы рассуждают о жизни вашей, ибо своей не имеют. Клятвы преступники клянутся Богом вашим, ибо своего не имеют. Лжец оправдывается истиной вашей, ибо своей не имеет. Неправедный укрывается вашей праведностью, ибо своей не имеет. Отчаявшийся утешается упованием вашим, ибо своего не имеет. Мудрецы земные по обочинам ищут мудрости и возвращаются к вашей, ибо другой не обретают. Немощные гонят вас, ибо боятся силы вашей, а сами ее понести не могут. Боязливые завидуют храбрости вашей, ибо сами не имеют храбрости. Нет богаче вас. Смотрите, все у вас просят, вам же никто ничего дать не может. Нет богаче вас, ибо Бога имеете. Богаты вы, ибо вы богоносцы. Душа ваша – колыбель Бога живого. Сердце ваше – престол Его. Ум ваш – гора Синайская, где Он один на скрижалях пишет и глаголит. Грядите свободно с Богом в себе. Не собьетесь с пути и без ночлега не останетесь. Свободно входите с Ним во врата дня, и день вашим будет. Свободно входите с Ним во врата ночи, и ночь рассеет чудовищ своих и явит свои чудеса. Не продавайте сокровища своего, ибо мир не имеет чем заплатить за него. Не предлагайте мены вселенной, ибо нечего ей дать вам, кроме самой себя. А вся она словно бумага в сравнении с золотом. Сгорит однажды и обратится в пригоршню пепла. Умрет ли? Уже мертва она без духовного сокровища вашего. Все пространство ее не может вместить сокровище вашего. Время не может исчислить сокровище вашего. Мир гонит вас, ибо вы имеете мир, а он не имеет. Мир завидует вам, ибо вы имеете сокровища, а он не имеет. Мир боится вас, ибо сила у вас, а он бессилен. Мир ненавидит вас, ибо вы блаженны, а он несчастен. Не раздражайтесь на мир и не подливайте масла в огонь, ибо весь мир горит огнем злобы. Вы говорите, одиноки вы? Разве гробы – сообщество вам? Один живой на кладбище менее одинок, чем сами мертвые на кладбище. Вы говорите, мало вас, но зато вооружены вы, а противники ваши – рабы, в цепи закованные. Без вас мир не имеет жизни. Вы – вены, по которым в мир жизнь вливается. Без вас мир не имеет радости. Вы приносите улыбку в тюрьму каторжную. Не уточняйте плоть вашу. Уточнение есть гниение. Не набивайте грязи на кости ваши, ибо отяжелеют они, и душа стеснится. С ревностью держите Бога-младенца в себе и берегите его, чтобы не испугался. Воистину, словно птица, пуглив он, и бежит из ума от единого помысла нечистого, и сердце бежит от единого нечистого желания. Помните, если он оставит вас, убежище свое последнее, мир пустой скорлупкой жизни останется, кожей змеи, которую оставляет она в тернии.

0: Радио «Вера». Антуан де Сент-Экзюпери. «Цитадель». Читает Виктория Макарская.
1: «Цитадель». Глава 112. Значимы только усердие и рвение. Преодолевший горный поток, испекшийся под солнцем, подобно яблоку, ободравший руки о камни, копаясь в земле и глине, и нашедший за весь год один-единственный чистой воды алмаз, счастлив. Несчастлив, издерган и вечно в претензии тот, кто на свои деньги способен купить целую пригоршню бриллиантов. Но что ему в них? Они тусклее стекляшек. Ибо не в вещах нуждаешься ты, в божестве.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из речи митрополита Санкт-Петербургского Антония Ватковского. 1901 год. Санкт-Петербург. «Размышляя о вступлении нашем в новый, 20 век по Рождестве Христовом, новостью своею обозначающей постоянное течение времени, смену дней и годов и человеческих поколений, мы невольно мыслью своею останавливаемся на сочетании в жизни и истории начал временного и вечного, изменяемого и неизменного. Движение веков и поколений, могущество и честь, слава и богатство человеческие — суть явления изменчивые. Они приходят и уходят, а Бог и Его воля, Его уставы и повеления неизменны. Они пребывают вовеки. Времена идут и сменяются, а Богом установленные основы церковного строя и жизни остаются неизменными. В этом неизменном начале Божиих глаголов и повелений и заключается высший разум жизни, без которого она была бы бессмысленна и ничтожна.
0: Голоса

Звездная вечность. Безмолвная вечность. Крепка твоя тайна, но разум мой верит, что ты существуешь. Отрадно мне думать, что дух мой бессмертный есть вечный наследник бесплотного царства. Что будет он видеть веков, миллионы, миров разрушения и, может быть, новых, прекрасных творений, конец и начало. И будет, как прежде, идти к совершенству, всегда оставаясь разумно свободным. Иван Никитин.

0: мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Афонский монах Паисий лежал в больнице. Недавно ему сделали сложную операцию на легких, и теперь из его тела торчало множество трубок и специальных дренажных аппаратов. Они с самого начала причиняли отцу Паисию большие неудобства, но доктора сказали, что без них не обойтись. «Не беспокойтесь, батюшка. Послеоперационный прогноз у вас неплохой, так что через 5 дней все уберем», — обнадежили они монаха. Но проходили дни, недели, а трубки с него снимать почему-то не спешили. Отец Паисий разволновался. Ему хотелось как можно скорее выписаться и вернуться на Афон, где он уже много лет жил в одном из монастырей. В субботу, когда на исходе был 25-й день его мучений, отец Паисий взмолился святой великомученице Варваре, которую очень почитал. «Ты всегда мне помогала в трудностях. Помоги же и теперь». С надеждой монах поджидал докторов, прислушиваясь к каждому шороху, доносящемуся из-за двери. Постепенно за окном стемнело, врачи разошлись по домам. Аппараты с отца Паисия снова не сняли. Тогда он в сердцах подумал: если бы святая хотела помочь, то давно бы помогла. Теперь врачей уже нет. Завтра, в воскресенье, точно никто не придет. А ведь сколько раз я зажигал лампадки в церкви святой Варвары, менял в них фитильки, заправлял, доливал масло. А тут всего пару каких-то трубок убрать. Но сразу же отцу Паисию стало стыдно за свои мысли. «Напрасно я разворчался», — подумал он. «Господу и святой Варваре лучше знать, когда и кому следует помочь», — решил монах. Проснувшись на другой день, рано утром, он услышал в коридоре какой-то шум. Дверь палаты открылась, и на пороге показался врач. «Готовьтесь, батюшка, сейчас будем ваши аппараты удалять», — сказал он. Отец Паисий не поверил своим ушам, ведь был выходной день, воскресенье. «Заведующий в 7 утра позвонил. Срочно, — говорит, — ступай, удали монаху дренажные трубки», — позевывая, продолжал рассказывать доктор. А отец Паисий про себя благодарил Господа и святую Варвару и просил у них прощения за свой ропот и нетерпение. Вспоминая этот случай, старец Паисий Святогорец говорил: «Чтобы Господь и святые услышали нашу молитву, она должна быть кроткой и смиренной. Если мы конючим, топая ногой, как капризное дитя, Бог не спешит исполнять наши просьбы. Но стоит нам со смирением сказать Господу 2 слова, и тут же благой Бог нас слышит».
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Шапарев.
1: Часто слышу фразу, что человек всего лишь малая, ничего не значащая частица во Вселенной, и от него ничего не зависит. Как же заблуждаются те, кто так думает? Хочу с вами поделиться удивительной красоты словами святителя Тихона Задонского о сотворении человека. «Бог ради человека все, небо и землю с исполнением и украшением их сотворил, ибо весь видимый мир ради человека создан. Ибо прежде человека все вещи созданы Богом ради того, чтобы было где человеку жить и чем довольствоваться, и было бы кому служить человеку, имеющему создаться как господину. А после всего уже человек создан, чтобы как господин созданными вещами обладал и довольствовался. И так Бога как создателя и благодетеля своего благодарил, почитал и хвалил. Поэтому человек – есть цель всего Божия создания видимого. Отсюда можно заключить, что человек – изряднейшее, прекраснейшее, благороднейшее и совершеннейшее Божие создание».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: На днях мне пришлось служить со святейшим патриархом сербским Варнавой в русской церкви в качестве первого священника. А затем был обед у настоятеля храма протоиерея Петра Беловидова. Там обедали и митрополит Антоний Храповицкий, и еще два архиерея, которые служили вместе с сербским патриархом. Патриарх говорил очень сильную речь, так что все русские люди, бывшие во святом храме, плакали. Он уверял, что Россия и церковь российская не пропали и не пропадут, но восстанут с большим величием. За обедом сказал буквально следующее. «Вы не думаете, что церковь российская пропала. Нет, Бог даст, и Россия, и церковь вновь будут в большем величии, чем прежде».
1: Голоса времени.

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Белыми голубками называли в былые времена российских сестер милосердия. Казалось бы, голубка – существо изнеженное, трепетное. Сестры милосердия такими и были. Но к этим чертам прибавлялись качества, сделавшие бы честь любому солдату – мужество, героизм, самоотверженность. Без них медсестры не могли бы трудиться там, где в них нуждались больше всего – на войне. Одной из таких голубок стала княжна Екатерина Бакунина. Екатерина Михайловна, дочь губернатора Петербурга, внучатая племянница фельдмаршала Кутузова, росла избалованной барышней. Играла на рояле, пела, танцевала, ездила на балы, в морские круизы и даже подумать не могла о том, что однажды она отправится к Черному морю совсем не на отдых, а на войну, чтобы под пулями выносить бойцов с поля боя. Когда в 1853 году началась Крымская война, Баку

0: Дубниной было уже 40 лет. Семья и слышать не хотела о ее желании ехать добровольцем в самое пекло. Кузен Александр, боевой офицер, пытаясь отговорить сестру от рискованного шага, рассказывал ей об ужасах войны. Но, видя, что уговоры не действуют, вздохнул. «Ведь я тебя знаю. Теперь тебе еще больше захотелось туда ехать». Это было правдой. Слушая брата, Екатерина Михайловна только убеждалась в том, что она сейчас нужнее всего на поле боя, там, где раненым солдатам необходима помощь. Княжна преодолела сопротивление родных, вступила в крестовоздвиженскую общину сестер милосердия и прошла начальную медицинскую подготовку. В январе 1855 года Бакунина прибыла в осажденный Севастополь и стала работать в госпитале. Сестра Екатерина дни и ночи проводила в операционной, не отходила от раненых даже тогда, когда рядом взрывались бомбы. Она обнаруживала присутствие духа, едва совместимое с женской натурой, писал о Бакуниной хирург Пирогов, под началом которого она работала на самом обстреливаемом участке, главном перевязочном пункте города. Когда война окончилась, Екатерина Михайловна возглавила крестовоздвиженскую общину, обучала молодых медсестер и даже съездила в командировки в Германию и Францию. Вернувшись в Россию, она говорила, что чистота и порядок в западных лечебницах образцовые, но отношение сестер к пациентам формальное, от него так и веет холодом. По воспоминаниям современников, сама Бакунина молилась за каждого своего подопечного, а в конце молитвы читала строки, написанные ее сестрой Прасковьей. «Смыкая, открывая вежды, молюсь, страдая и любя, но в сердце луч святой надежды, Господень крест хранит тебя». В 1860-х годах Бакунина уехала в Тверскую губернию, в село Козицыно, где у нее было имение, и занялась лечением крестьян. Она построила больницу, содержала ее, оплачивала работу врача, готовила лекарства. Бакунина регулярно ездила по крестьянским домам, навещала больных, делала перевязки травмированным. И как ни жаль ей было оставлять лечебницу, но с началом русско-турецкой войны 1877 года Бакунина возглавила отряд сестер Красного Креста и отправилась на Кавказ. Год она провела на фронте, а ведь в то время Екатерине Михайловне было уже 65 лет. Однажды Лев Толстой спросил у нее, не хочет ли она отдохнуть, переменить обстановку. Бакунина ответила: «Нет, да и куда я могу уехать? Ведь меня каждый день ждут, разве я могу их бросить?» Но время брало свое. Поняв, что она не может больше работать, Бакунина с грустью и по-военному кратко констатировала: «Увы, я зачислена в запас». Екатерина Михайловна скончалась в 84 года. Большую часть жизни она посвятила служению ближнему и ни на шаг не отступала от своего девиза: «С именем Бога все для людей».
1: Имена милосердия.

Радио «Вера». Молю Тебя, Создатель мой, смири во мне страсти и волнения, избавь меня от искушения, исполни к радости святой. От грешных чувств, от гордых дум оборони меня, Спаситель, и озари мне, Искупитель, небесным светом бедный ум. Юлия Жадовская.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В наши дни большинство принимающих крещение – дети. В древней церкви было иначе. Большая часть крестившихся в первые три века христианства являлись взрослыми людьми. Они долго готовились к тому, чтобы стать членами церкви. Период подготовки мог длиться для них от полугода до трех лет. Крещение в древности было приурочено к большим праздникам, обычно к Рождеству или к Пасхе. Готовых к принятию христианства в те времена крестили группами в особых крестильных храмах – баптистериях. После крещения новые христиане шли все вместе в главный храм на богослужение. В руках они несли свечи и дружно пели «Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися». О смысле этого песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Молитвословие «Елица во Христа крестистися» поется в православных храмах и в наши дни, в том числе и при совершении таинства крещения. После того, как во время крещения человека трижды окунут в освященную воду и помажут святым миром, то есть освященным маслом, священник дает ему зажженную свечу и трижды обводит вокруг купели. При этом священник поет «Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися». Эта фраза вошла в чин крещения из текста послания апостола Павла к Галатам. Переводится песнопение на русский язык так: «Те, кто во имя Христа крестился, во Христа облёкся», то есть посвятил Христу себя. Данные слова используются при совершении крещения не случайно. До начала IV века христианство было на территории Римской империи запрещено. Принадлежность к церкви была причиной для тюремного заключения и даже смертной казни. Принимая крещение, человек понимал, какими могут быть последствия такого его шага. Он обещал быть верным Спасителю до самой кончины. Поэтому и пелись после погружения в купель слова апостола Павла: «Те, кто во имя Христа крестился, во Христа облекся», то есть посвятил себя Христу.
1: Песнопение «Елица во Христа крестистися» исполняется не только при совершении таинства крещения, но и на литургии. Но не на каждый, а в дни некоторых праздников, на Святую Пасху и во всю светлую пасхальную неделю, а также в день Святой Троицы, на Рождество Христово и Богоявление, в Лазареву субботу и в Великую субботу. Во времена Древней Церкви крещение новообращенных в христианство совершалось преимущественно в дни перечисленных праздников. В наши дни такой традиции уже не существует, но пение «Елица во Христа крестистися» напоминает нам о том, что такая особенность когда-то в жизни Древней Церкви существовала. Давайте послушаем песнопение «Елица во Христа крестистися» в исполнении хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Фёдор Достоевский. «Униженные и оскорбленные». Читает Андрей Кнышев.
1: «Униженные и оскорбленные». Часть первая, глава первая. Я люблю мартовское солнце в Петербурге, особенно закат. Разумеется, в ясный морозный вечер. Вся улица вдруг блеснет, облитая ярким светом. Все дома как будто вдруг засверкают. Серые, желтые и грязно-зеленые цвета их потеряют на миг всю свою угрюмость, как будто на душе прояснеет, как будто вздрогнешь, и кто-то подтолкнет тебя локтем. Новый взгляд, новые мысли. Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силы перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
8: Здравствуйте, с вами епископ Ярославский, Угличский феоктист. История призвания апостолов удивительны и поучительны. Сегодня во время литургии в православных храмах звучит рассказ о призвании к апостольскому служению Петра, Андрея, Иакова и Иоанна. Этот рассказ взят из первой главы Евангелия от Марка. Давайте его послушаем.
9: «Ходя же при море Галилейском, видя Симона и Андрея, брата того, Симона, вметающего реже в море,
10: проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков. И они, тотчас оставив свои сети, последовали за ним. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке починивающих сети. И тотчас призвал их, и они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники».
9: «Бебо учаися ко власти мы, и не яко книжницы».
8: Где человек может встретить Бога? С одной стороны, мы знаем, что храм – это святыня, это то место, которое предназначено для молитвы, следовательно, и для общения с Богом, из чего вытекает еще одно следствие – вероятнее всего встретить Бога в храме. Собственно, люди идут в храмы тогда, когда начинают тосковать по богообщению. По этой же причине паломники едут в отдаленные монастыри. Мы склонны полагать, что наша повседневность – это вовсе не то место, в котором может произойти встреча с Творцом. Евангелие с нами не согласно. В Евангелии мы видим, что Христос был с людьми повсюду – и в Иерусалимском храме, и в галилейских синагогах, и в пути, и во время Иоанного крещения в Иордане, и у колодца с самарянской женщиной в полуязыческом Сихеме. Он был везде, даже во дворце римского прокуратора Иудеи Понтия Пилата. Первые апостолы, о которых мы услышали в прозвучавшем сегодня евангельском отрывке, встретили Христа во время работы. Они никуда не шли, ни о чем высоком не помышляли, они занимались своими повседневными делами. Христос сам их нашел и сам к ним обратился удивительными словами. «И сказал им Иисус: идите за мной, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». Во-первых, Господь говорит с ними на их языке, на языке рыбаков. Во-вторых, то, что Спаситель им уготовил, осуществится лишь в том случае, если они пойдут за Ним. Сначала следование за Христом, потом все прочее. Апостолы откликаются на призыв Спасителя, причем откликаются мгновенно, тотчас. Дальнейшее нам известно. Господь исполнил свои слова. Апостолы действительно сначала следовали за Христом, а потом Спаситель сделал их ловцами человеков. Можем ли мы сказать, что история призвания апостолов уникальна? И да, и нет. Она уникальна, как уникален опыт призвания Богом любого другого человека. Вместе с этим она повторяется и будет повторяться. Бог все так же обращается к нам в нашей повседневности. Тогда, когда мы и вовсе его не ждем, когда заняты своими делами, когда кажется, что сейчас не самое удачное время для Бога общения. Апостолы каким-то образом поняли, что им надлежит незамедлительно откликнуться на Христов призыв, и они не ошиблись. Удивительно, но в конечном итоге оказывается прав не тот, кто рационален, по-человечески расчетлив и сметлив, а тот, кто умеет слышать Бога и откликаться на этот призыв. После слов Христа апостолы могли бы задать массу вопросов, но они не стали этого делать. Они просто пошли за Спасителем, пошли в неизвестность и неопределенность. Но именно в следовании за Христом они нашли то, что весь мир безуспешно пытается обрести вне Бога. Апостолы нашли истинное счастье, обрести которое можно лишь через деятельный отклик на призывающий голос Христов.

0: Управь, Господи, все, что делаю, читаю и пишу, все, что думаю, говорю и разумею, во славу имени Твоего святого. Преподобный Антоний Оптинский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Тутта Ларсен.
2: Анна Покровская. Литературные эскизы. Добрый день. За окном шумит дождь. Монотонный стук капель убаюкивает. Но мне пора вставать. Впереди день, наполненный делами. Столько всего нужно успеть. Провести важные переговоры. Встретиться с новыми сотрудниками. Разобраться с документами. А после работы забежать в магазин и приготовить что-нибудь вкусное на ужин. В гости придут мама с папой. Выхожу на улицу и вливаюсь в поток разноцветных зонтов. Капли воды стекают по ним, по листьям деревьев, под ногами вода. Но я радуюсь. Пусть на асфальте лужи, они меня не пугают, и дождик не помеха доброму дню.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О претерпевании святыми бесовских искушений наместник Свято-Введенского Макарьевского Жабынского монастыря в Тульской области игумен Назарий Рыпин.
2: Жизнь святых – это тайна отчасти, и их духовные брани не всегда нам понятны, но на самом деле в жизни святых бывает так, что когда тот или иной подвижник веры проходит испытания внешние, когда враг не имеет доступа к его сердцу, когда он не может искусить его той или иной страстью, и человек, имеющий трезвение, уже хранит свой ум в ковчеге смирения затворенном, как об этом говорил преподобный Макарий Оптинский, то он воздымает против него духов злобы, если особенно человек живет в уединении, или же каких-то злонамеренных людей, если человек живет в обществе. Иногда и то, и другое совмещается по временам. С тем, чтобы досадить ему и попытаться как-то разорить его жизнь, вывести его из равновесия, даже, может быть, досадить физически. Вот что мы знаем преподобном Серафиме Саровском, когда его избили жестоко, едва оставив живым. Или же Антоний Великий, которого бесы избили до такого состояния, что его принесли, думали, что он уже умер. Но едва очнувшись, ожив, он сказал: «Несите меня обратно в пустыню к месту моего подвига», чтобы проявить удивительную решимость продолжить эту брань с духами злобы. Такое мужество имел преподобный Антоний. Поэтому это попускается, конечно же, промыслительно и премудро, чтобы укрепить дух подвижника, утвердить их еще более в вере, в уповании на Бога, и уготовить им венцы за их верность, за их терпение, за их мужество следовать за Христом всегда, везде и до конца.
0: Актуальная тема.
3: Лето – маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск, проводят больше времени с близкими.
4: Радио «Вера» продолжает быть рядом. Дома, в дороге, на работе и в путешествии.
3: Чтобы эфир «Светлого радио» не прерывался, сегодня мы собираем средства на закрытие долга завещания «Радио «Вера» во Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске в июле 2026 года.
4: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей.
3: Мы предлагаем всем слушателям, каждому в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств.
4: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
3: И пусть лето будет радостным и светлым.
4: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
0: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
5: Чтобы понять настоящее.
0: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
5: Чему же учит нас история?
0: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Как же радостно, когда исполняются детские мечты, особенно тех, чья жизнь омрачена сложным испытанием, таким как, например, тяжелая болезнь. Для ребенка, который бывает в основном только в больнице, исполнение заветного желания – очень яркий и светлый момент в жизни. Как это и было у 6-летнего Никиты Золотарева. О мальчике мне рассказала моя знакомая. Она участвует в благотворительном проекте «Мечтай со мной», главная цель которого – исполнять мечты детей с серьезными заболеваниями. Благодаря этому проекту и осуществилось большое желание Никиты – попробовать себя в роли автоинспектора. Мальчика ждал настоящий сюрприз. Сначала начальник ГИБДД по Кемеровской области Евгений Нечаев лично провел для него экскурсию по музею, где маленький гость подержал в руках жезл, примерил фуражку и посидел за рулем раритетного патрульного мотоцикла. Позже Никита отправился в детский автогородок, где познакомился с основными правилами дорожного движения, прокатился по улицам на самокате и веломобиле, а затем прошел торжественное посвящение в юные автоинспекторы. После всего увиденного Никита укрепился в желании стать автоинспектором, когда вырастет. Говорят, болезнь проще победить, если есть ради чего жить и ради чего бороться. Надеюсь, Никита обязательно поправится. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. В эфире радио «Вера». Сегодня, 18 августа, предпразднество Преображения Господня. Церковь вспоминает святого мученика Евсигния, преподобного Иова Ущельского, мученика Понтия Римлянина, святую Нонну, священномученика Стефана Хитрова. Предпразднество – это один или несколько дней, предшествующих некоторым большим православным праздникам. Они как бы подготавливают верующих к торжеству праздничного дня. Предпразднество Преображения Господня длится один день. В это время на богослужении начинают читать молитвы, посвященные грядущему празднику. Преображение Господня входит в число 12 праздников, то есть это один из 12 самых важных праздников православной церкви. В день Преображения Спаситель дал своим ученикам возможность увидеть Царство Божие на земле. Три апостола – Петр, Иаков и Иоанн – увидели на горе Фавор божественный нетварный свет. Они пережили это как невыразимую радость и счастье. Праздник отмечался в Палестине с IV века, с тех пор, как святая равноапостольная царица Елена построила на Фаворе храм в честь Преображения Господня. В храмах сегодня звучит песнопение «Тропарь», пронизанное духом грядущего торжества. «Христово преображение встретим, верные! Радостно торжествуя в день предпраздничный, и воскликнем! Приблизился день божественного веселья! Восходит на гору Фаворскую владыка просиять красотою своего божества!»

Алексей Романов, лидер группы «Воскресенье», не всегда был музыкантом. До 30 лет он трудился архитектором-проектировщиком в одном из крупных московских научно-исследовательских институтов. А музыкой занимался только в свободное от работы время. Но однажды, выполняя очередной чертеж, Алексей вдруг понял, что в его жизни должно быть наоборот, что музыка – его настоящее призвание. И хотя знакомые и коллеги твердили, что в 30 поздновато менять жизнь, он все-таки решился это сделать. Именно тогда, с надеждой и верой, глядя в неизвестное пока будущее, Алексей Романов написал песню «Радуюсь». Композицию о том, что впереди еще много счастливых лет и что никогда не поздно начать все сначала.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Домусчи. Редко можно встретить человека, который с возрастом становился бы все большим оптимистом, все радостнее смотрел бы на мир. Не случайно, если о человеке говорят, что он познал жизнь, это значит, что он познал ее во всей ее сложности. А как на мир должен смотреть христианин? Ответить на этот вопрос позволяет отрывок из 5 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте его послушаем.
2: «Христос же за все умре».
3: «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом».
2: Да мы будем правда Божия о нем.
1: В старину на Руси говорили, что чтобы узнать человека, надо с ним пуд соли съесть. Конечно, выражение это образное, но если воспринять его буквально и воспользоваться медицинскими рекомендациями, по которым дневная норма не должна превышать 5 граммов в день, можно сказать, что двое людей должны были бы узнать друг друга чуть меньше, чем за 4,5 года ежедневного общения. При этом шутка в том, что среднемировое потребление соли в 2 раза больше рекомендуемого, из чего можно было бы сделать шуточный вывод: люди и узнают друг друга в 2 раза быстрее. Смех смехом, да только мы и вправду очень любим делать скоропалительные выводы о других, порой даже толком не пообщавшись. Хуже того, мы часто судим по первому впечатлению, верим сплетням, а иногда и вовсе заранее настроены критически, чтобы в случае чего лишний раз не разочаровываться. Отрывок из 2 послания к Коринфянам, который мы сегодня услышали, начинается с очень важной мысли. В жизни каждого, кто хочет стать учеником Христа, должен произойти радикальный разворот. Должны измениться не просто субботние вечера и воскресные утра, не просто развиться новые гастрономические навыки. Должен измениться сам взгляд на жизнь и ее цель. Ведь если Христос за всех умер и воскрес, всем дана возможность новой жизни. И если мы Его ученики, мы призваны жить для Него, а значит и смотреть на мир через призму Его подвига. Почему апостол Павел и пишет дальше, что больше никого не знает по плоти, то есть ни на кого не смотрит плотскими глазами, но смотрит как человек духовный, прозревая в каждом возможность восстановления Божьего образа. Он знает, что люди грешат, но не сводит их ко греху. Когда-то апостол и на грядущего Мессию смотрел плотскими глазами –

0: Ведь и сам Господь, не совершивший греха, испытал тяготы нашей жизни и на каждом этапе этого пути готов даровать нам праведность. Все это значит, что на мир нужно смотреть не через нашу грешную правду, которая торопится и оценивает все через призму греха. Напротив, на Бога, на мир, на ближнего и самих себя нужно смотреть через призму правды Божией, дающей всем возможность новой жизни.
1: Апостольские чтения.

0: Светлое утро. Начало дня с радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 12-летний Костя вместе с братьями и родителями жил в небольшом селе Донецкой Народной Республики. Когда начались боевые действия, многодетная семья эвакуировалась в Донецк. Сейчас они оформляют документы и ищут постоянное жилье. Совсем скоро Костя пойдет в новую школу. Собрать ребенка к началу учебного года – дополнительная нагрузка для родителей Кости. Поддерживает семью патриаршая гуманитарная миссия. Сегодня под опекой церковного проекта в Донецке сотни людей, приехавших из зоны конфликта. Это семьи с детьми и ребята, оставшиеся без родителей и живущие с опекунами. Немало подопечных, которым нужна помощь и в Лисичанске, Луганской Народной Республике. Там из-за сложной обстановки большую часть учебного года дети учатся дистанционно. В городе нет связи и интернета, поэтому учебные пособия школьники копируют на электронные носители и занимаются дома на компьютерах. Но не у всех семей есть для этого условия. Недавно в Центр помощи патриаршей гуманитарной миссии в Лисичанске обратилась семья, где папа один воспитывает четверых детей. Их мама скончалась от болезни. Трое ребят в семье – школьники. Старший сын учится в техникуме. Патриаршая гуманитарная миссия подарила им ноутбук и сейчас собирает средства на канцелярские товары. В прошлом году благодаря патриаршей гуманитарной миссии удалось собрать в школу более 1000 детей из зоны конфликта. Сегодня канцелярские наборы необходимы школьникам из нуждающихся семей в Горловке, Скадовске, Токмаке, Мариуполе, Донецке, Северодонецке и в населенных пунктах Белгородской области. Вы тоже можете поддержать этих детей, сделав благотворительный взнос на платформе «Поможем» сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».

0: Мнения могут быть разными. Правильными или неправильными. Объективными или субъективными. Радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно по утрам на радио «Вера».
1: Сегодня в 18.00 в эфире радио «Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз гостем программы будет председатель социального отдела Шахтинской епархии священник Владислав Касьянов.

Сегодня, 18 августа, предпразднество Преображения Господня. Церковь вспоминает святого мученика Евсигния, преподобного Иова Ущельского, мученика Понтия Римлянина, святую Нонну, священномученика Стефана Хитрова. Мученик Евсигний жил в Антиохии во второй половине III века. Он был военным и 60 лет служил в армии. На памяти Евсигния сменилось 7 императоров. Он встречался со святым Василиском, был при его мученическом подвиге и записал его историю. В начале царствования Константина Великого Евсигний стал очевидцем явления на небе креста. Тогда император приказал нанести знак распятия на щиты воинов и одержал великую победу. В старости Евсигний оставил службу и вернулся на родину. Он часто посещал церковь, много молился. Тем временем к власти пришел Юлиан Отступник, который начал преследовать христиан. По доносу одного из горожан Евсигний был арестован. Старцу было уже 110 лет, и он не испугался допросов и пыток. Евсигний смело обличил императора в отступлении от Христа. Он рассказал то, что видел сам, вспомнил о чудесах и знамениях, о стойкости христианских мучеников. Император не пощадил престарелого воина и приказал отсечь ему голову. Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Сильнейшим доказательством воскресения служит то, что Христос, умерщвленный, явил после смерти такую силу, что живых людей убедил презирать жизнь ради исповедания его». Церковь прославляет подвиг мученичества святого Евсигния и просит его: «Святой мученик Евсигний, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Открываем историю.
1: В 1613 году на российский престол взошел царь Михаил Федорович, первый из династии Романовых. Его помазание на царство ознаменовало конец одного из самых тяжелых периодов в русской истории – смутного времени. Мать Михаила Федоровича, инокиня Марфа, была насильно пострижена в монашество политическими врагами мужа, когда ее сыну было всего 5 лет. Тогда же с именем Филарет был пострижен и отец будущего царя, боярин Федор Никитич Романов, ставший впоследствии патриархом московским и всея Руси. Родители Михаила Федоровича были людьми благочестивыми и боголюбивыми. Эти качества унаследовал и их сын. Историки отмечают, что глубокая религиозность царя поражала даже его современников. Михаил щедро благотворил храмам и монастырям. Неотъемлемой частью его жизни были паломнические поездки по святым местам. Одно из первых паломничеств Михаил Федорович совершил незадолго до своего помазания на царство, когда смута еще не была до конца побеждена. В 1612 году он посетил Макарьево-Унжинский монастырь под Костромой. На душе у Михаила Федоровича была большая тяжесть. Чужеземцы тогда хозяйничали в Москве, сажали на русский трон верных им самозванцев. А Михаила, единственного законного претендента на престол, хотели убить. Совсем юному тогда будущему царю вместе с матерью приходилось скитаться, скрываясь от преследователей. Еще одно горе терзало Михаила Федоровича. В 1611 году в плен к полякам попал его отец, владыка Филарет. В составе русского посольства он отправился для переговоров к польскому королю Сигизмунду III и был вероломно арестован. Монастырская летопись Макарьево-Унжинской обители так описывает визит Михаила Федоровича в 1612 году. «Егда крыеся от безбожных ляхов в пределах костромских, молился о родителе своем, чудном архиерее Филарете». Святой услышал эти молитвы. В 1619 году, когда Михаил Федорович уже правил государством российским, владыка Филарет возвратился в Москву и был поставлен патриархом. Тогда же Михаил снова отправился в Макарьево-Унжинский монастырь, на сей раз с богатыми дарами. На щедрые царские пожертвования в благодарность святому Макарию деревянная обитель была перестроена в каменную. В 1618 году Москву осадили запорожские казаки под предводительством гетмана Петра Сагайдачного. Они исполняли приказ польского королевича Владислава, который продолжал незаконно претендовать на русский престол. 14 октября в праздник Покрова Пресвятой Богородицы состоялась решающая битва у стен города. Историк XIX века Михаил Максимович, воссоздавая картину событий, писал, что как только зазвенели в Москве праздничным перезвоном колокола храмов, Сагайдачный отступил от города. В память об этом событии Михаил Федорович возвел в селе Рубцово на Яузе храм Покрова Пресвятой Богородицы и впоследствии ежегодно совершал туда паломничество. В сентябре, накануне Дня памяти преподобного Сергия Радонежского, Михаил Федорович с семейством отправлялся в Троице-Сергиеву лавру, по традиции заведенной еще Иваном Грозным. Троицын ход, так называлось это паломничество, был самым масштабным царским богомольем. За 10 верст до Троице-Сергиева монастыря в селе Воздвиженском царь с царицей покидали свои роскошные экипажи и остальную часть пути шли пешком. Сегодня традиция паломничества, заложенная царем Михаилом Федоровичем, возрождается. Первые лица государства ездят поклониться русским святыням, помогают монастырям и храмам и, как встарь, молятся за благополучие и процветание Отечества.
0: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. История призвания апостолов удивительны и поучительны. Сегодня во время литургии в православных храмах звучит рассказ о призвании к апостольскому служению Петра, Андрея, Иакова и Иоанна. Этот рассказ взят из первой главы Евангелия от Марка. Давайте его послушаем.
2: «Ходя же при море Галилейском, видя Симона и Андрея, брата того, Симона, вметающего мрежа в море,
3: проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков. И они, тотчас оставив свои сети, последовали за ним. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке починивающих сети. И тотчас призвал их, и они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники.
2: Бебо учайся ко власти мы, и не я ко книжнице.
1: Где человек может встретить Бога? С одной стороны, мы знаем, что храм – это святыня. Это то место, которое предназначено для молитвы. Следовательно, и для общения с Богом. Из чего вытекает еще одно следствие. Вероятнее всего встретить Бога в храме. Собственно, люди идут в храмы тогда, когда начинают тосковать по богообщению. По этой же причине паломники едут в отдаленные монастыри. Мы склонны полагать, что наша повседневность – это вовсе не то место, в котором может произойти встреча с Творцом. Евангелие с нами не согласно. В Евангелии мы видим, что Христос был с людьми повсюду. И в Иерусалимском храме, и в Галилейских синагогах, и в пути, и во время Иоанна крещения в Иордане, и у колодца с самарянской женщиной в полуязыческом Сихеме. Он был везде, даже во дворце римского прокуратора Иудеи Понтия Пилата. Первые апостолы, о которых мы услышали в прозвучавшем сегодня евангельском отрывке, встретили Христа во время работы. Они никуда не шли, ни о чем высоком не помышляли, они занимались своими повседневными делами. Христос сам их нашел и сам к ним обратился удивительными словами. «И сказал им Иисус: идите за мной, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». Во-первых, Господь говорит с ними на их языке, на языке рыбаков. Во-вторых, то, что Спаситель им уготовил, осуществится лишь в том случае, если они пойдут за Ним. Сначала следование за Христом, потом все прочее. Апостолы откликаются на призыв Спасителя, причем откликаются мгновенно, тотчас. Дальнейшее нам известно. Господь исполнил свои слова. Апостолы действительно сначала следовали за Христом, а потом Спаситель сделал их ловцами человеков. Можем ли мы сказать, что история призвания апостолов уникальна? И да, и нет. Она уникальна, как уникален опыт призвания Богом любого другого человека. Вместе с этим она повторяется и будет повторяться. Бог все так же обращается к нам в нашей повседневности. Тогда, когда мы и вовсе Его не ждем, когда заняты своими делами, когда кажется, что сейчас не самое удачное время для богообщения. Апостолы каким-то образом поняли, что им надлежит незамедлительно откликнуться на Христов призыв, и они не ошиблись. Удивительно, но в конечном итоге оказывается прав не тот, кто рационален, по-человечески расчетлив и сметлив, а тот, кто умеет слышать Бога и откликаться на этот призыв. После слов Христа апостолы могли бы задать массу вопросов, но они не стали этого делать. Они просто пошли за Спасителем, пошли в неизвестность и неопределенность. Но именно в следовании за Христом они нашли то, что весь мир безуспешно пытается обрести вне Бога. Апостолы нашли истинное счастье, обрести которое можно лишь через деятельный отклик на призывающий голос Христов.

0: Молись сколько можешь, а потом предавай все в руки Божии и успокаивайся. Преподобный Паисий Святогорец. Светлое утро на радио Вера.
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Любители преодолевать высокие перевалы загодя узнают о приближении к горной реке по грозному шуму стремящейся вниз воды, мощные каскады которой без устали треплют каменное ложе потока. Не всякому смельчаку посоветуем вступить в бурное течение, чтобы освежиться после утомительного перехода, ибо велика вероятность не удержаться на месте и разбиться о камни. Так и встретив человека, которым овладела ярость, бывает разумно поопаситься и не вступать в разговор с гневливцем, ибо разрушительная страсть, им обладающая, делает несчастного похожим на одержимого.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». Шестнадцатого августа митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл возглавил божественную литургию в Казанском кафедральном соборе краевой столицы. Разделить молитву с архипастырем пришли верующие, среди которых были представители казачества, молодые люди из епархиального молодежного клуба «Град Креста» и прихожане храма. По завершении литургии митрополит Кирилл обратился к молящимся с архипастырским словом, в котором раскрыл духовный смысл евангельской притчи о немилосердном должнике.
3: Сегодня мы слышали евангельское повествование, притчу нашего Господа и Спасителя о должниках. И в первых строках Господь рассказывает о том должнике, которого призвал царь. Он должен был царю очень большие деньги, и царь повелел ему отдать этот долг. Тот говорит: у меня нет таких средств, помилуй, прости. Царь говорит: его закройте в темнице, пока не отдаст этого долга. Начал тот раб умолять, упрашивать, наконец, упросил царя, и царь отпустил его и простил ему весь огромный долг. Выходит этот раб от царя и видит своего ближнего, который должен был ему совершенно небольшую часть денег. Он стал, схватил этого своего ближнего, стал требовать от него долг. Тот говорит: потерпи, я тебе отдам, сейчас у меня нет этих средств. И тогда этот зачестивый человек велел призвать стражников и его закрыть в тюрьме до той поры, пока он не отдаст ему этого долга. Приближенные царя доложили ему об этом, и царь, конечно, разгневался, призывал этого раба и говорит: я тебе простил огромный долг, как же ты не мог простить небольшого долга своему ближнему? И велел продать его, всю семью, с тем, чтобы восполнить долг и закрыть его навсегда в тюрьме. Да, и мы вспомним такие слова нашего Господа: прощайте ближним своим согрешения их, и Отец ваш Небесный простит вам ваши согрешения. Вот, казалось бы, у нас ведь очень много грехов. И, конечно, нужно много молитв, много покаяния, много добрых дел. Но, однако, есть еще одно самое близкое и скорое средство прощения наших грехов пред Господом – простить грех своему ближнему. И мы теряем возможность прощения от Господа наших великих грехов, когда не хотим простить ближнему своему порой какую-то малость.
2: 17 августа в Ставропольской духовной семинарии начались вступительные экзамены. Они проходят в историческом здании духовной школы, расположенном на улице Морозова, 17. Для того, чтобы поступить в Ставропольскую духовную семинарию, абитуриенты сдают 3 экзамена – по церковному пению, а также устный и письменный. В ходе вступительных испытаний преподаватели семинарии оценивают навыки владения русским литературным и церковнославянским языком, знания в области священного писания Ветхого и Нового Заветов, истории церкви, православного богослужения и церковных молитв. На территории Андреевского собора города Ставрополя продолжает свою работу выставка-ярмарка «Медовый спас». Она будет открыта по 19 августа. В ярмарке принимают участие пчеловоды из разных районов края. Жителям и гостям города предложены лучшие сорта натурального меда – майский, донниковый, липовый и другие, а также продукты пчеловодства. Одним из участников выставки-ярмарки стал Василий Лопатин.
4: Я представляю свою продукцию с кочевой пасеки. У меня 3 сорта меда. Первый мед – акация, второй мед – липа и еще разнотравье. Ну и, пользуясь случаем, хочу пригласить гостей на посещение ярмарки. Здесь представлены много пчеловодов, и есть продукция различных сортов. И я думаю, вы все будете довольны.
2: Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
5: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает врач-реаниматолог и иеромонах Феодорит Сенчуков.
2: Дело в том, что помимо того, что я священник, я врач. Ну и так получается, что ко мне часто обращаются люди, ну именно как к врачу, памятуя о том, что я священник. Но иногда бывают ситуации такие, где нужна помощь коллег, бывает, нужна помощь каких-то разных людей. У меня, например, есть коллега такая, Аня Жукова, кардиолог из Первой Градской. У нас была одна такая подопечная, Виолетта. К сожалению, она скончалась. Вот, у нее было... Она жила за городом, она жила в Подмосковье. И вот много-много раз Аня ездила к ней на консультации, то есть бесплатно все. То есть просто я звонил Ане, говорю, вот так и так, вот у нас с Виолеттой проблемы. Аня садилась в машину, ехала... Несмотря на то, что ей это, в общем, она работающий человек, у нее диссертация, у нее работа, у нее дети, у нее семья. Она ехала, помогала. Вот недавно была ситуация, когда там женщина с Донбасса, да, причем не из ДНР, а с украинской части, тоже нуждалась в помощи. То есть Аня собрала денег на то, чтобы ее вывезти в Москву. Там. Ну, то есть вот человек такой вот неравнодушный, очень добрый и легко включающийся в помощь. И самое главное, что Аня не одна такая. Когда ты общаешься с добрыми, хорошими людьми, ты тоже хочешь быть добрее и лучше.
0: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера».
3: Сегодня, 18 августа, предпразднество Преображения Господня. Церковь вспоминает святого мученика Евсигния, преподобного Иова Ущельского, мученика Понтия Римлянина, святую Нонну, священномученика Стефана Хитрова. Преподобный Иов Ущельский жил на рубеже 16-17 веков. Он был монахом Соловецкого монастыря. В 1614 году Иов отправился в Архангельский край и основал обитель на реке Мизенне в местности Ущелье. Обитель была настолько бедна, что ее первые иноки жили в домах своих родственников-мирян. Иову помог царь Михаил Федорович Романов. Монастырю были пожалованы земли и угодья для рыбного промысла. В обители была возведена церковь и братские кельи. В августовский день 1628 года вся братия была на сенокосе. В монастыре оставался только его игумен, отец Иов. В это время на обитель напали разбойники. Они стали пытать монаха, чтобы тот открыл, где лежат монастырские сокровища. В конце концов, они обезглавили Иова. Никаких богатств разбойникам найти не удалось. Местные жители начали почитать Иова почти сразу же после его кончины из-за многочисленных чудес, которые происходили по молитвам к нему. В лике преподобных церковь прославляет праведников, которые служат примером монашеской жизни. Вспоминая преподобного Иова Ущельского, мы сердечно просим святого: «Праведный Иов, моли Бога о нас».

0: музыка. Истории великих шедевров.
1: Советского композитора Сергея Сергеевича Прокофьева нередко сравнивают с австрийским композитором Йозефом Гайдном. В их творчестве действительно много общего. Оба предпочитали стройность и уравновешенность музыкальных форм, ясность гармонических схем и даже схожие технические приемы. Но главное, их творчество пронизано юмором и жизнелюбием. Гайдн известен многими шутливыми произведениями, например, симфониями «Курица» и «Сюрприз». Прокофьев тоже любил музыкальные шутки. Одно из своих фортепианных сочинений он даже озаглавил «Сарказмы». В 1916 году Сергей Сергеевич приступил к созданию своей первой симфонии, причем сочинял он ее исключительно мысленно, не прибегая к проигрыванию на фортепиано. В автобиографии композитор признавался, что намеревался создать произведение в стиле эпохи классицизма. Прокофьев писал так: «Мне казалось, что если бы Гайдн дожил до наших дней, он сохранил бы свою манеру письма и в то же время воспринял бы кое-что от нового. Такую симфонию мне и хотелось сочинить. Симфонию в классическом стиле». От манеры австрийского классика первая симфония унаследовала соответствующий характер каждой из частей, классические музыкальные формы, прозрачную оркестровую ткань и некоторые аллюзии на старинную музыку. И все же Прокофьев был далек от стилизации и оставался верен своему неповторимому творческому почерку. Первым написанным фрагментом симфонии стала ее третья часть – «Гавот», то есть старинный придворный танец, отличающийся неторопливым темпом и грациозным характером. Прокофьев несколькими штрихами превратил эту композицию в живую и остроумную музыкальную сценку. «Гавот» из симфонии номер 1 «Классическая» Сергея Прокофьева прозвучит в исполнении Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения, дирижер Геннадий Рождественский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Домусчи. Редко можно встретить человека, который с возрастом становился бы все большим оптимистом, все радостнее смотрел бы на мир. Не случайно, если о человеке говорят, что он познал жизнь, это значит, что он познал ее во всей ее сложности. А как на мир должен смотреть христианин? Ответить на этот вопрос позволяет отрывок из 5 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте его послушаем.
2: «Христос же за все умре».
3: «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом».
2: Да мы будем правда Божия о нем.
1: В старину на Руси говорили, что чтобы узнать человека, надо с ним пуд соли съесть. Конечно, выражение это образное, но если воспринять его буквально и воспользоваться медицинскими рекомендациями, по которым дневная норма не должна превышать 5 граммов в день, можно сказать, что двое людей должны были бы узнать друг друга чуть меньше, чем за 4,5 года ежедневного общения. При этом шутка в том, что среднемировое потребление соли в 2 раза больше рекомендуемого, из чего можно было бы сделать шуточный вывод: люди и узнают друг друга в 2 раза быстрее. Смех смехом, да только мы и вправду очень любим делать скоропалительные выводы о других, порой даже толком не пообщавшись. Хуже того, мы часто судим по первому впечатлению, верим сплетням, а иногда и вовсе заранее настроены критически, чтобы в случае чего лишний раз не разочаровываться. Отрывок из 2 послания к Коринфянам, который мы сегодня услышали, начинается с очень важной мысли. В жизни каждого, кто хочет стать учеником Христа, должен произойти радикальный разворот. Должны измениться не просто субботние вечера и воскресные утра, не просто развиться новые гастрономические навыки. Должен измениться сам взгляд на жизнь и ее цель. Ведь если Христос за всех умер и воскрес, всем дана возможность новой жизни. И если мы Его ученики, мы призваны жить для Него, а значит и смотреть на мир через призму.

0: Уж насколько прекрасно Бог знает каждого из нас, но Он не вменяет нам грехи, для того, чтобы, умерев и воскреснув в крещении, мы могли бы начать жизнь заново. Глядя в собственную душу, мы понимаем, что этого не заслужили, потому что до идеала не дотягиваем. Но Бог прекрасно это понимает и ждет от нас хотя бы желание примирения. Ведь и сам Господь, не совершивший греха, испытал тяготы нашей жизни и на каждом этапе этого пути готов даровать нам праведность. Все это значит, что на мир нужно смотреть не через нашу грешную правду, которая торопится и оценивает все через призму греха. Напротив, на Бога, на мир, на ближнего и самих себя нужно смотреть через призму правды Божией, дающей всем возможность новой жизни.
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Елена Смоглюк, культуролог, многодетная мама.
0: Частное мнение.
2: В то утро мы суетились и собирались с детьми на дачу. Шестеро моих детей и еще подружка старшей дочери, ее одноклассница. Мы долго одевались, складывали рюкзаки, наливали воду в бутылочки. И вот, когда и дети, и вещи были собраны, мы взглянули на часы и поняли, что до отправления нужной нам электрички осталось всего полчаса. Придется буквально бежать бегом на вокзал. Когда мы бежали мимо остановки, подъехал автобус, на котором мы могли пройти.

0: ехать одну остановку и выиграть 5 минут. Сели, поехали. А когда вышли, я пересчитала детей и поняла, кого-то одного не хватает. От ужаса пот прошиб. Хорошо, что автобус еще стоял на остановке. Я заглянула в салон, там никого. В шоковом состоянии я не могла сообразить, кого именно из детей не хватает. Проведя перекличку по именам, выяснила, что не хватает Лёли. На это ушло все сэкономленное время. Слава богу, водитель автобуса понял, что мы кого-то потеряли и не уезжал. Я стала звать Лёлю по имени. Не отзывается. Словами не передать того, что я пережила в эти мгновения. Уже в отчаянии я снова метнулась в автобус и еще раз громко прокричала имя дочери, почти без надежды на ответ. Но вдруг над спинкой заднего сиденья показалась Лёлина панамка и два красивых голубых глаза. «Я здесь», – прошептала она. Я схватила дочь на руки и выбежала на улицу. «Слава богу!» – крутилось у меня в голове. На электричку в результате совершеннейшим чудом мы все-таки успели. А я ехала и думала, наверное, Господь, как любящий отец, так же, как мы, земные мамы, пересчитывает своих детей. Помните, в Евангелии пастырь, оставив 99 овец, отправился на поиски одной потерявшейся овечки. Каждого из нас он любит безгранично. Мне кажется, он также беспокоится, когда мы пытаемся от него спрятаться. И думаю, очень радуется, когда видит наши глаза, обращенные к нему, слышит слова «Я здесь, Господи, я здесь».
1: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Мы кормим одиноких стариков в Мариуполе.
1: Ремонтируем разрушенные частные дома в Авдеевке.
0: Ухаживаем за ранеными в Донецке.
2: Волонтеры Патриаршей гуманитарной миссии помогают пострадавшим мирным жителям на Донбассе. Опыт не нужен, только доброе сердце. Смены от 7 дней. Присоединяйтесь к волонтерам на сайте помощьвбеде.рф или по телефону 8 800 70 70 222.
3: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».

Сегодня, 18 августа, предпразднество Преображения Господня. Церковь вспоминает святого мученика Евсигния, преподобного Иова Ущельского, мученика Понтия Римлянина, святую Нонну, священномученика Стефана Хитрова. Мученик Понтий жил в III веке. Он был сыном римского сенатора Марка и его жены Юлии. Семья была языческой. Во время беременности Юлии жрец языческого храма Юпитера предрек, что ее сын уничтожит их храм. Мать испугалась предсказания и хотела убить новорожденного, но отец помешал ей. Сына назвали Понтием. Он рос разумным и способным. По дороге в школу Понтий часто проходил мимо христианской домовой церкви. Однажды он заинтересовался словами звучавших псалмов и вошел внутрь. Службу совершал римский епископ Понтиан. Он долго беседовал с юношей и через некоторое время крестил его. Вскоре вслед за Понтием приняли крещение и его родители. После смерти отца Понтий сам стал сенатором. В окружении императора Понтий пользовался уважением за свой добрый нрав, рассудительность и справедливость. Император Филипп после общения с Понтием сам принял христианство. Он разрешил ему закрыть языческий храм Юпитера. Так сбылось предсказанное ему до рождения. Но новый император Декий начал преследовать христиан. Понтий был вынужден удалиться из Рима и укрылся на границе Италии и Галлии, но его нашли и схватили. Понтий отказался принести жертву языческим богам и исповедал себя христианином. Его приговорили к смертной казни. Святитель Иоанн Златоуст называл подвиг мучеников поощрением верных, дерзновением церкви, утверждением христианства, разрушением смерти, доказательством воскресения. Чествуя праведность и силу веры мученика Понтия Римлянина, мы просим святого: мученик Понтий, моли Бога о нас –

0: Утро прекрасно тем, что приносит свет. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: ...1942 год. Великая Отечественная война. Под Сталинградом идут ожесточенные бои. Но не только военная опасность нависла над городом. В рядах противника началась вспышка холеры. Фашисты решили использовать болезнь в качестве оружия против советских войск. Заразить городскую систему водоснабжения. Сталинграду грозила эпидемия с большими человеческими потерями. Чтобы ее не допустить, требовались опытные специалисты. Но кто отважится приехать в город, где идут уличные бои, и на который каждый день падают вражеские бомбы? К тому же переправа через Волгу разрушена. Пытаться попасть в Сталинград другими путями было крайне опасно. И все же помощь уже спешила. Ни вражеских пуль, ни бомбежек не побоялась Зинаида Виссарионовна Ермольева, выдающийся советский эпидемиолог и микробиолог, крупный специалист по борьбе с холерой. Она была родом из этих мест. Появилась на свет в 1898 году на хуторе Фролове, тогда еще Царицынской губернии. Город и подходы к нему знала как свои пять пальцев. По приезду, не мешкая, Зинаида Виссарионовна занялась организацией первичных дезинфекционных мероприятий. Прежде всего были хлорированы водопровод и колодцы, развернуты полевые госпитали. Со дня на день ждали эшелон с запасом противохолерного препарата, который изобрела сама Ермольева. Испытание препарата женщина провела в 1922 году на самой себе. Для этого, рискуя жизнью, намеренно заразилась холерой. Благодаря этому медицинскому подвигу выздоровели тысячи людей. И теперь можно было спасти от страшной болезни советских бойцов. Однако случилась беда. Эшелон с лекарством попал под бомбежку. Большая часть медикаментов была уничтожена. А нужно было спешить. В скором времени советская армия планировала наступление. Ермольевой позвонил Сталин. Спросил, может быть, наступление стоит отложить? Но Зинаида Виссарионовна ответила, не нужно. Мы свое дело выполним. В подвале одного из зданий она организовала лабораторию. Под круглосуточными обстрелами в осажденном городе Ермольева смогла наладить бесперебойное производство своего препарата. Эпидемия была предотвращена. За проявленный героизм Зинаида Виссарионовна получила сталинскую премию первой степени. И всю ее до копейки отдала на постройку истребителя, которому было присвоено ее имя. В Сталинграде Зинаида Виссарионовна обратила внимание на то, что большинство раненых солдат погибали не от самих ран, а от их последствий, прежде всего заражение крови. Ермольева знала о пенициллине, антибиотике, который к тому времени уже широко применялся в Америке и Европе, и спас многие тысячи жизней. Однако технология его производства хранилась в строжайшем секрете, и делиться им с советскими медиками Запад не собирался. Вернувшись из Сталинграда, Зинаида Ермольева занялась самостоятельными разработками. За несколько месяцев она перепробовала сотни образцов плесени. И, наконец, смогла изготовить препарат, аналогичный импортному. Первый советский антибиотик вошел в обращение уже в 1943 году. Первыми под личным наблюдением Зинаиды Виссарионовны его испытали бойцы Прибалтийского флота. Ни одной ампутированной ноги спустя месяц констатировала Ермолева. Одним из первых, кого вылечили с помощью нового препарата, стал красноармеец, у которого начался сепсис после ампутации бедра. Через неделю после принятия антибиотика состояние, казалось бы, безнадежного больного значительно улучшилось. Анализы крови свидетельствовали о полной победе над инфекцией. Безусловно, препарат Ермольевой приблизил и великую победу над фашизмом. Благодаря антибиотику тысячи бойцов вновь вставали в строй. В 1947 году при участии Ермольевой был открыт Всесоюзный научно-исследовательский институт пенициллина. Скончалась Зинаида Виссарионовна в 1974 году, 2 декабря. В тот день она проводила научную конференцию. Зинаида Виссарионовна Ермольева до конца жизни оставалась верна своему делу.
1: «Жизнь как служение» о людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Ярославский, Угличский феоктист. История призвания апостолов удивительны и поучительны. Сегодня во время литургии в православных храмах звучит рассказ о призвании к апостольскому служению Петра, Андрея, Иакова и Иоанна. Этот рассказ взят из первой главы Евангелия от Марка. Давайте его послушаем.
2: «Ходя же при море Галилейском, видя Симона и Андрея, брата того, Симона в метающем реже в море,
3: проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков. И они, тотчас оставив свои сети, последовали за ним. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке починивающих сети. И тотчас призвал их, и они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники.
2: Бебо учаися ко власти мы, и не яко книжницы.
1: Где человек может встретить Бога? С одной стороны, мы знаем, что храм – это святыня. Это то место, которое предназначено для молитвы. Следовательно, и для общения с Богом. Из чего вытекает еще одно следствие. Вероятнее всего встретить Бога в храме. Собственно, люди идут в храмы тогда, когда начинают тосковать по богообщению. По этой же причине паломники едут в отдаленные монастыри. Мы склонны полагать, что наша повседневность – это вовсе не то место, в котором может произойти встреча с Творцом. Евангелие с нами не согласно. В Евангелии мы видим, что Христос был с людьми повсюду. И в Иерусалимском храме, и в галилейских синагогах, и в пути, и во время Иоаннова крещения в Иордане, и у колодца с самарянской женщиной в полуязыческом Сихеме. Он был везде, даже во дворце римского прокуратора Иудеи Понтия Пилата. Первые апостолы, о которых мы услышали в прозвучавшем сегодня евангельском отрывке, встретили Христа во время работы. Они никуда не шли, ни о чем высоком не помышляли, они занимались своими повседневными делами. Христос сам их нашел и сам к ним обратился удивительными словами. «И сказал им Иисус: идите за мной, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». Во-первых, Господь говорит с ними на их языке, на языке рыбаков. Во-вторых, то, что Спаситель им уготовил, осуществится лишь в том случае, если они пойдут за Ним. Сначала следование за Христом, потом все прочее. Апостолы откликаются на призыв Спасителя, причем откликаются мгновенно, тотчас. Дальнейшее нам известно. Господь исполнил свои слова. Апостолы действительно сначала следовали за Христом, а потом Спаситель сделал их ловцами человеков. Можем ли мы сказать, что история призвания апостолов уникальна? И да, и нет. Она уникальна, как уникален опыт призвания Богом любого другого человека. Вместе с этим она повторяется и будет повторяться. Бог все так же обращается к нам в нашей повседневности. Тогда, когда мы и вовсе его не ждем, когда заняты своими делами, когда кажется, что сейчас не самое удачное время для богообщения. Апостолы каким-то образом поняли, что им надлежит незамедлительно откликнуться на Христов призыв, и они не ошиблись. Удивительно, но в конечном итоге оказывается прав не тот, кто рационален, по-человечески расчетлив и сметлив, а тот, кто умеет слышать Бога и откликаться на этот призыв. После слов Христа апостолы могли бы задать массу вопросов, но они не стали этого делать. Они просто пошли за Спасителем, пошли в неизвестность и неопределенность. Но именно в следовании за Христом они нашли то, что весь мир безуспешно пытается обрести вне Бога. Апостолы нашли истинное счастье. обрести которое можно лишь через деятельный отклик на призывающий голос Христов.

0: Новый день, новый дар от Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Мы, конечно, замечали, что дети часто подражают окружающим звукам. Вместе с кошкой они мяукают, с вороной – каркают. А если проедет громкая машина, то и ребенок прорычит, как мотор. Однако не только малыши, но и взрослые используют звукоподражание. И даже подчас не догадываются об этом. Но давайте заглянем в корень и посмотрим, как образовались данные слова, или, как их называют ученые, ономатопы. Шуршать произошло от шу-шу-шу. Храпеть и хрипеть от хр. Чихать от звука чхи. Визжать от тонкого ви. Перечислим еще. Хохотать, хлопать, стукнуть, тренькать. А еще ухать, бухать, охать и ахать. Капли каплют, кап-кап. Ноги под дождем промокли и хлюпают, хлюп-хлюп. Мальчик скачет через лужи, скок-скок. По сути, звукоподражание – это словесное творчество. Человек использует звуки окружающего мира для создания новых слов. Даже поэты употребляют звукоподражение или придумывают свои. Славился этим поэт Велимир Хлебников. Вспомним его стихотворение «Кузнечик». «Крылышку я золотописьмом тончайших жил, кузнечик в кузов пузо уложил, прибрежных много трав и вер. Пинь-пинь-пинь!» – тарарахнул зензивер. «О, лебедива! О, озари!» Или у него же. «Волны скачут, ла-та-тах! Волны скачут, а-ца-ца!» Для нас, возможно, море звучит иначе. А вот Велимир Хлебников слышит звучание волн именно так. Звукоподражание или ономатопия – интереснейшее явление языка. Некоторые ученые выдвинули гипотезу, что человеческая речь возникла именно из звукоподражания. А потом уже язык и мышление стали развиваться и усложняться. В наше время тоже есть возможность для словотворчества и создания новых ономатопов. Кстати, предлагаю вам сыграть с детьми или друзьями в игру. Опишите свой день или прогулку с помощью звукоподражаний. Это не только увлекательное занятие, но и возможность открыть новые грани прекрасного русского языка. С вами была Нина Резник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Богословие в красках.
2: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина. Это программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Меня зовут Анастасия Ильина. 21 июля Православная Церковь празднует явление чудотворной Казанской иконы Божьей Матери. Именно этой иконе посвящен наш сегодняшний разговор. Отец Сергий, вот почему Казанская икона Божьей Матери – одна из самых любимых и почитаемых икон в нашей стране?
3: Ну, наверное, потому что она вплетена в историю нашей страны, в трудные страницы нашей истории. Поэтому она настолько известна, настолько почитаема, в частности, там война с поляками, да, то есть как бы смутное время. Вот это все, это основное событие, когда икона Божьей Матери была направлена в войска Минина и Пожарского и, в общем-то, была в этих войсках. То есть, наверное, самое главное то, что когда, ну, уже не было надежды ни на что, да, то есть потому что регулярное войско не было, царя не было. То есть все институты государственной власти, они, в общем-то, пришли в упадок полный, да, и, собственно говоря, надеяться было не на что. И вот осталась единственная надежда, это на покров Пресвятой Богородицы, и вот тут она явила, как обычно, свою милость, предстательство. Вот, и священномученик Ермоген, находящийся в заточении, вот он благословил, чтобы эту икону доставили в ополчение. Ополчение – это не регулярное войско, это такое, ну, собрали всех, кто мог, кто хоть когда-то, может быть, держал оружие в руках, да. Вот, и тут действительно явлено было чудо Божие, то есть благодаря вот предстательству Пресвятой Богородицы освобожден был Китай-город, Москва и дальше вся Русь, матушка.
2: Ну, давайте поговорим непосредственно об иконе. Отец Сергий, а чем Казанская икона Божьей Матери отличается от других образов Богородицы? Вот в чем особенность ее иконографии?
3: Да, ну вот иконография Казанской иконы, она, ну, относится к типу одигитрия, да, это очевидно, потому что, ну, умиление – это когда щека к щеке Божья Матерь и Богомладенец Христос. Оранта – это когда она с воздетыми руками, молящаяся. А третий тип – это вот как раз-таки одигитрия, путеводительница, в переводе с греческого. Это когда Христос стоит лицом к молящимся, да, и Божья Матерь указывает своей рукой, что вот он есть истина, путь и жизнь. Но особенность Казанской иконы заключается в том, что Божья Матерь не указывает на Богомладенца Христа, вот, хотя сами позы Божья Матерь, склонившаяся к младенцу Христу, и он, смотрящий на молящегося, иконография все равно прослеживается, да, но вот такого элемента нету. С точки зрения вот языка канона, она как бы немножко не канонична, эта икона, да, но тем не менее все равно иконография угадывается, и можно сказать, что да, это относится к типу одигитрия Божьей Матери. Ну, собственно говоря, это и все. Ну, опять еще один элемент там есть такой, да, где у Богомладенца Христа одна рука не видна, да, это тоже, опять же, с точки зрения канона не совсем правильно. Ну, как бы на это внимание особо никто не обращает, потому что сложившаяся иконография, она позволяет, скажем так, угадывать этот тип иконы и, по сути дела, относить ее к путеводительнице, к одигитрии.
2: Ну, на этой иконе кажется, что Богородица не держит на руках Иисуса Христа, а Он стоит, да?
3: Да, да, Он стоит. При этом Божья Матерь, она выполнена, есть типы иконографии, поясное, в рост и оплечное. Божья Матерь здесь относится к оплечному типу. А при этом Богомладенец Христос, есть иконы, где действительно и Христос оплечный, не видно там ни ног, ни рук, да, и Божья Матерь. А здесь вот как бы смешанный такой момент, то есть получается, что Христос почти в полный рост, но только ног не видно, а Божья Матерь оплечное изображение. Опять же говорю, с точки зрения канона, да, вот, ну, не совсем правильно так изображать. Ну, так изобразили, а потом она явилась как чудотворная. То есть, как бы тут, понимаете, для Божьей милости не существует канонов каких-то определенных. То есть Господь Дух дышит где хочет, да, и в данном случае иконография вот Казанской иконы Божьей Матери, она вот такова, что ну, язык не совсем канонический, но тем не менее, вот она явлена народу русскому как заступница. Чудотворная икона, да, хотя каждая икона, по сути дела, чудотворная, потому что перед любой иконой мы обращаемся к кому? К Божьей Матери. А она, слыша наши молитвы, наше воззвание, оказывает нам свое предстательство, милость, чудеса творит.
4: Благодарю вас, отец Сергий. Всем хорошего дня и до новых встреч.
3: До свидания.
1: Богословие в красках. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Мне нравится гулять по Москве. Всегда открываю для себя что-то новое, встречаю интересных людей. Не так давно, например, наткнулась на байкеров. К удивлению, среди них я увидела своего хорошего знакомого. Рада была его встретить. Он рассказал мне об увлечении мотокультурой, о друзьях. Оказывается, многие из них, несмотря на грозный внешний вид, очень добрые и отзывчивые люди, которые занимаются делами милосердия. Слушая своего знакомого, я сразу вспомнила историю про группу байкеров из Америки. Они участники движения по защите животных. Их лозунг «Мы приходим на помощь к тем, кто не может за себя постоять». Про этих ребят я узнала из статьи в интернете. Они спасают домашних животных, собак и кошек, с которыми жестоко обращаются хозяева. Каждое утро участники движения собираются, чтобы обсудить планы на день и отправиться на выручку братьям меньшим. Ежедневно к ним в офис поступают сотни звонков. Неравнодушные люди рассказывают о домашних питомцах, которым нужна помощь. Всех спасенных животных мотоциклисты привозят в приют, который построили сами. Там с четвероногими питомцами занимаются профессиональные инструкторы и ветеринары. А после восстановления собакам и кошкам подыскивают новых хозяев. Кормят и лечат животных ребята за свой счет, а также благодаря помощи неравнодушных людей. Движение существует уже более 10 лет. Участники команды – сильные духом ребята, которые однажды решили изменить свою жизнь для того, чтобы спасать беззащитных. Мне кажется, суть их дела можно описать словами из Библии «Блажен, кто животных милует». Неудивительно, что с каждым годом у этих байкеров становится все больше последователей. Кто знает, может быть, однажды и мы с вами где-нибудь встретим мотоцикл с эмблемой движения по защите животных. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
2: Сегодня, 18 августа, предпразднество Преображения Господня. Церковь вспоминает святого мученика Евсигния, преподобного Иова Ущельского, мученика Понтия Римлянина, святую Нонну, священномученика Стефана Хитрова. Святая Нонна, мать святителя Григория Богослова, жила в IV веке. Ее выдали замуж по расчету за богатого землевладельца Григория. Нонна, воспитанная в христианской вере, страдала от того, что муж был язычником. Она подолгу молилась о том, чтобы в семье было духовное единение. И молитва ее исполнилась. Григорию было видение, после которого он пришел на Первый Вселенский собор, проходивший в Никее, и исповедал себя христианином. Спустя некоторое время его руку положили в священники, а вскоре он стал епископом Назианзинским и посвятил себя церкви. Его жена Нонна занялась делами благотворительности. Долгое время супруги были бездетными. Нонна дала обет в случае рождения ребенка посвятить его Богу. Первенцем стал будущий знаменитый церковный мыслитель и деятель Григорий Богослов. Он помнил об этой истории и относился к своей жизни как к исполнению обета своей матери. В 374 году умер супруг Нонны. Она ненамного пережила мужа. Праведница скончалась во время молитвы в храме.
3: Церковь прославляет праведную Нонну как пример женского служения Богу. Забота о супруге и сыне были продолжением ее любви к Господу. Чествуя святую праведную Нонну, мать святителя Григория Богослова, мы просим ее о молитвенной помощи. Святая Нонна, моли Бога о нас. –

Вокально-инструментальный ансамбль «Земляне» большинству, вероятно, знаком по композиции «Трава у дома». Однако известность музыкальному коллективу принесла совсем другая песня «Красный конь». В 1979 году участники тогда еще молодого ансамбля обратились к композитору Марку Фраткину. Они попросили написать песню, которая стала бы визитной карточкой группы, по которой ее бы заметили и узнавали. Марк Григорьевич предложил ансамблю исполнить лирическую композицию «Красный конь». Он написал ее в соавторстве с поэтом-песенником Михаилом Плецковским для фильма «Ветер странствий» — экранизации произведений Пришвина. Необыкновенная мелодия и стихи, наполненные светлыми и добрыми образами, пришлись по душе землянам. Солист ансамбля Игорь Дембовский вспоминал, что во время исполнения перед его мысленным взором так и стоял златогривый конь на зеленом берегу сверкающей речки. И мелькали счастливые картины детства. Пластинка ансамбля «Земляне» с композицией «Красный конь» вышла весной 1980 года, разошлась полуторамиллионным тиражом и принесла коллективу народную любовь.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Редко можно встретить человека, который с возрастом становился бы все большим оптимистом, все радостнее смотрел бы на мир. Не случайно, если о человеке говорят, что он познал жизнь, это значит, что он познал ее во всей ее сложности. А как на мир должен смотреть христианин? Ответить на этот вопрос позволяет отрывок из 5 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте его послушаем.
2: «Христос же за все умре».
3: «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом».
2: Да мы будем правда Божия о нем.
1: В старину на Руси говорили, что чтобы узнать человека, надо с ним пуд соли съесть. Конечно, выражение это образное, но если воспринять его буквально и воспользоваться медицинскими рекомендациями, по которым дневная норма не должна превышать 5 граммов в день, можно сказать, что двое людей должны были бы узнать друг друга чуть меньше, чем за 4,5 года ежедневного общения. При этом шутка в том, что среднемировое потребление соли в 2 раза больше рекомендуемого, из чего можно было бы сделать шуточный вывод: люди и узнают друг друга в 2 раза быстрее. Смех смехом, да только мы и вправду очень любим делать скоропалительные выводы о других, порой даже толком не пообщавшись. Хуже того, мы часто судим по первому впечатлению, верим сплетням, а иногда и вовсе заранее настроены критически, чтобы в случае чего лишний раз не разочаровываться. Отрывок из 2 послания к Коринфянам, который мы сегодня услышали, начинается с очень важной мысли. В жизни каждого, кто хочет стать учеником Христа, должен произойти радикальный разворот. Должны измениться не просто субботние вечера и воскресные утра, не просто развиться новые гастрономические навыки. Должен измениться сам взгляд на жизнь и ее цель. Ведь если Христос за всех умер и воскрес, всем дана возможность новой жизни. И если мы Его ученики, мы призваны жить для Него, а значит и смотреть на мир через призму Его подвига. Почему апостол Павел и пишет дальше, что больше никого не знает по плоти, то есть ни на кого не смотрит плотскими глазами, но смотрит как человек духовный, прозревая в каждом возможность восстановления Божьего образа. Он знает, что люди грешат, но не сводит их ко греху. Когда-то апостол и на грядущего Мессию смотрел плотскими глазами и видел в его служении лишь земную перспективу. Но эти времена давно прошли, и теперь он видит перспективу небесную. Ведь в Иисусе сам Бог примирил с собой мир. Уж насколько прекрасно Бог знает каждого из нас, но Он не вменяет нам грехи, для того, чтобы, умерев и воскреснув в крещении, мы могли бы начать жизнь заново. Глядя в собственную душу, мы понимаем, что этого не заслужили, потому что до идеала не дотягиваем. Но Бог прекрасно это понимает и ждет от нас хотя бы желание примирения, ведь и сам Господь

0: Радио «Вера». Частное мнение.
1: Ольга Цой. Филолог, театральный критик.
0: Частное мнение.
2: Однажды меня спросил знакомый, далекий от церкви человек, как можно так долго стоять на службах в храме, когда монотонно звучат одни и те же непонятные слова. И, подбирая ответ, я вспомнила момент, когда для меня церковная служба ожила. Это произошло много лет назад. Я тогда редко заходила в храм, а в тот вечер зашла и осталась. В какой-то момент стали гасить свечи на всех подсвечниках, выключили свет. Чтец вышел на середину храма и начал читать что-то пронзительное. В сумраке, в полной тишине, я внимательно слушала слова молитв и вдруг начала плакать. «Да, да», – звучало у меня в голове, – «все так и есть, это все про меня». Мне казалось, что чтец будто озвучивает мои собственные покаянные мысли, что этот текст написала я. Пономарь читал монотонно и без эмоций, но каждое слово, четко произнесенное, ложилось на сердце. Так и проплакала в темноте. Еле успела вытереть слезы, когда зажегся свет. После службы спросила в церковной лавке, что это было. Мне объяснили, что этот фрагмент богослужения называется «Шестопсалмия». Читаются 6 псалмов. С тех пор я ходила в церковь регулярно и всегда трепетно ждала, когда начнется чтение 6 псалмов. Ведь это все про меня. Посещая богослужение, стала потихоньку разбираться, что происходит и в других частях вечерней службы и на литургии. Молитвы перестали быть непонятными. Некоторые сами собой запомнились наизусть. Я все больше и больше чувствовала, что не только 6 псалмов, но вообще все происходящее во время богослужений про меня. Ради меня пришел Спаситель в этот мир и вочеловечился. Меня Он позвал разделить с Ним святую трапезу. Ради меня взошел на крест. Я не зритель в храме, я участник процесса, соучастник. Порой рассеиваются мысли во время службы. Но когда гасят в храме свет, и чтец выходит на середину, держа в руках свечу, я вспоминаю то впервые услышанное чтение 6-псалмия и свои слезы. И напоминаю себе, это все сейчас про тебя и для тебя. За этим я хожу в храм, за соборной молитвой, за покаянием, за причащением святых Христовых тайн. И благодарю Господа за участие в моей жизни.
0: Частное

0: Лето – маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск, проводят больше времени с близкими.
1: Радио «Вера» продолжает быть рядом. Дома, в дороге, на работе и в путешествии.
0: Чтобы эфир «Светлого радио» не прерывался, сегодня мы собираем средства на закрытие долга завещания радио «Вера» во Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске в июле 2026 года.
1: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей.
0: Мы предлагаем всем слушателям, каждому в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: И пусть лето будет радостным и светлым.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

Сегодня, 18 августа, предпразднество Преображения Господня. Церковь вспоминает святого мученика Евсигния, преподобного Иова Ущельского, мученика Понтия Римлянина, святую Нонну, священномученика Стефана Хитрова. Священномученик Стефан Хитров родился в 1851 году в Ирбитском уезде в семье священника. Он также получил духовное образование, женился и принял сан. После революции Хитров служил на родине в Богоявленском храме села Краснослободское. Во время гражданской войны отец Стефан благословлял своих духовных чад вступать в ряды Белой армии. Против большевиков воевал и его сын Николай. Когда армия Колчака начала отступать, отец Стефан был вынужден уйти с белыми. Это решение далось священнику нелегко. Ему было уже около 70 лет, и он хотел остаться служить в своем родном селе. Сын долго уговаривал отца уехать. С белыми отец Стефан отступал до Омска, где и остался служить при лазарете. Через несколько месяцев он решил вернуться обратно в родное село. По возвращении Хитрова взяли под стражу и заключили в концлагерь. Прихожане срочно собрали сход, на который приехали жители нескольких окрестных сел. Крестьяне волости вступились за священника. Вскоре были арестованы все члены приходского совета. Их обвинили в организации бунта против советской власти и дали по 5 лет лагерей. Священника Стефана Хитрова признали виновным в попытке восстановить массы против советской власти и приговорили к расстрелу. В лике святых отец Стефан был прославлен в 2002 году. По словам патриарха Алексея II, жизнь новомучеников, их твердое стояние за веру, явились светом миру и солью земли, помогли церкви пережить время богоотступничества. Вспоминая священномученика Стефана Хитрова, мы просим его: «Святой мученик Стефан, моли Бога о нас».

0: Отними у любви терпение, и она, как разоренная, перестанет существовать. Священномученик Киприан Карфагенский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стуты Ларсен.
2: Молодым людям порой может казаться, что после свадьбы не нужно будет прикладывать особых усилий к сохранению и укреплению любви. Однако на самом деле, даже в браке по любви, супругов обычно ждет множество испытаний на прочность. Что уж говорить про те случаи, когда родители женили детей, не спрашивая их согласия. Племянника черногорского правителя Николу Петровича Негоша и дочь воеводы Милену Вукотич родители обручили, когда мальчику было 12 лет, а девочке всего 6. Вскоре Милена поселилась в семье будущего мужа, но почти не общалась с ним. Юноша получал образование вдали от дома. Однако редких встреч хватило, чтобы обаятельный Никола покорил сердце Милены, и она начала мечтать о свадьбе. Через несколько лет на князя Данилу I было совершено покушение, и черногорский правитель погиб. Единственным наследником оказался Никола, который в тот момент учился в Парижском лицее. Юноша срочно вернулся на родину и взошел на престол. Сразу после провозглашения Николы князем Черногории была назначена его свадьба. Милена, которой исполнилось всего 13 лет, с нетерпением ждала венчания. С детства ей говорили, что семья – это высшее счастье для женщины. Но после свадьбы действительность оказалась совсем не такой, как она ожидала. Черногория находилась под властью Османской империи. К тому же страну постоянно раздирали внутренние противоречия. Никола спешно пытался разобраться в государственных делах, и ему было не до молодой жены. Он знакомился с дипломатами, вникал в тонкости управления страной, и все чаще Милена оставалась одна. Она не успела получить образование, совершенно ничего не понимала в политике и никак не могла помочь мужу. Никола прислушивался к чужим советам, совершенно не замечая робкие предложения своей неопытной жены. Сначала Милена расстраивалась и замыкалась в себе. Проводя долгие вечера в пустых и холодных комнатах, она в слезах спрашивала, где же ее семейное счастье, о котором она так мечтала. Девушка видела, как Никола с каждым днем все больше отдаляется от нее. Испугавшись, что скоро они полностью потеряют взаимопонимание, Милена наконец-то перестала жалеть себя и решила действовать. Она поняла, что должна стать верным помощником Николе, вникая в его заботы и интересы. Милена взялась за дело. Она изучала иностранные языки, встречалась с дипломатами, внимательно прислушивалась к политическим обсуждениям. Редкие совещания проходили без ее участия, и она старалась вникнуть в каждое слово, которое на них произносилось. Она сама принимала многих людей, выслушивала их жалобы и старалась решить их проблемы, искренне переживала за успехи и неудачи военных переговоров. Скоро Никола открыл для себя совершенно иную Милену. Не просто красивую и добрую девушку, но умную, отзывчивую и решительную женщину, которая неравнодушна к судьбе своей страны. Что бы ни случалось, Милена всегда находилась рядом с мужем и поддерживала его. Больше всего радости ей приносило то, что Никола наконец-то увидел в ней спутницу жизни, которая предназначена ему самой судьбой. Он стал обращаться к ней за советами, ценить ее слово, а его взгляд был наполнен нежностью и любовью. У Николы и Милены родилось 12 детей, и благодаря многочисленным бракам с царствующими семьями Николу прозвали «тестем Европы». Его дочери Анастасия и Милица породнились с русской императорской семьей, выйдя замуж за князей Романовых. Верной опорой своему мужу Милена оставалась и в 1918 году, когда Черногорию присоединили к Сербии и Хорватии, а Николу лишили трона. Для пожилого правителя это был страшный удар, справиться с которым ему помогла только семья. Он поселился во Франции вместе с Миленой и младшими дочерьми, которые трогательно ухаживали за отцом. Милена старалась все время подбадривать Николу. Он сделал все, что мог для своей родины. Супруги оставались вместе до последних дней. Верные, крепко любящие и ценящие друг друга.
1: Семейные истории.

0: сюжеты.
1: Священник Захарий Савельев.
2: Я получил назначение в качестве настоятеля на новый приход накануне праздника Казанской иконы Божией Матери. Все было новым и незнакомым, и само место, и люди вокруг. Я сильно волновался и переживал о том, как у меня все сложится на новом месте служения. В алтаре я обратился с молитвой к святителю Феофану Затворнику, которого очень почитал с тех пор, как писал по его трудам диссертацию. Я молил святого о помощи и заступничестве. После того, как я помолился, я обратил свое внимание на образ Богородицы, стоящей в алтаре возле горнего места. Это была старинная казанская икона. По своему виду она была ровесницей времен святителя Феофана Затворника. На обратной стороне иконы надпись «Тамбовская епархия». Святитель Феофан как раз управлял Тамбовской епархией в XIX веке. Икона без киота. Доска, на которой она была написана, треснула. Краски тоже все потрескались, но от нее исходила благодать. Я почувствовал, что святитель Феофан благословил меня этим образом Богородицы на служение на новом месте. Эта икона стала моей любимой. Сейчас она в киоте, выставлена в нашем храме, и верующие молятся перед Божьей Матерью и очень почитают этот образ.
0: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте. С вами епископ Переславский, углический феоктист. Истории призвания апостолов удивительны и поучительны. Сегодня во время литургии в православных храмах звучит рассказ о призвании к апостольскому служению Петра, Андрея, Иакова и Иоанна. Этот рассказ взят из первой главы Евангелия от Марка. Давайте его послушаем.
2: «Ходя же при море Галилейском, видя Симона и Андрея, брата того, Симона в метающем реже в море,
3: проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков. И они, тотчас оставив свои сети, последовали за ним. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке починивающих сети. И тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники.
2: Бебо учаися ко власти мы, и не яко книжницы».
1: Где человек может встретить Бога? С одной стороны, мы знаем, что храм – это святыня, это то место, которое предназначено для молитвы, следовательно, и для общения с Богом, из чего вытекает еще одно следствие – вероятнее всего встретить Бога в храме. Собственно, люди идут в храмы тогда, когда начинают тосковать по богообщению. По этой же причине паломники едут в отдаленные монастыри. Мы склонны полагать, что наша повседневность – это вовсе не то место, в котором может произойти встреча с Творцом. Евангелие с нами не согласно. В Евангелии мы видим, что Христос был с людьми повсюду. И в Иерусалимском храме, и в Галилейских синагогах, и в пути, и во время Иоанного крещения в Иордане, и у колодца с самарянской женщиной в полуязыческом Сихеме. Он был везде, даже во дворце римского прокуратора Иудеи Понтия Пилата. Первые апостолы, о которых мы услышали в прозвучавшем сегодня евангельском отрывке, встретили Христа во время работы. Они никуда не шли, ни о чем высоком не помышляли, они занимались своими повседневными делами. Христос сам их нашел и сам к ним обратился удивительными словами. «И сказал им Иисус: идите за мной, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». Во-первых, Господь говорит с ними на их языке, на языке рыбаков. Во-вторых, то, что Спаситель им уготовил, осуществится лишь в том случае, если они пойдут за Ним. Сначала следование за Христом, потом все прочее. Апостолы откликаются на призыв Спасителя, причем откликаются мгновенно, тотчас. Дальнейшее нам известно. Господь исполнил свои слова. Апостолы действительно сначала следовали за Христом, а потом Спаситель сделал их ловцами человеков. Можем ли мы сказать, что история призвания апостолов уникальна? И да, и нет. Она уникальна, как уникален опыт призвания Богом любого другого человека. Вместе с этим она повторяется и будет повторяться. Бог все так же обращается к нам в нашей повседневности. Тогда, когда мы и вовсе его не ждем, когда заняты своими делами, когда кажется, что сейчас не самое удачное время для богообщения. Апостолы каким-то образом поняли, что им надлежит незамедлительно откликнуться на Христов призыв, и они не ошиблись. Удивительно, но в конечном итоге оказывается прав не тот, кто рационален, по-человечески расчетлив и сметлив, а тот, кто умеет слышать Бога и откликаться на этот призыв. После слов Христа апостолы могли бы задать массу вопросов, но они не стали этого делать. Они просто пошли за Спасителем, пошли в неизвестность и неопределенность. Но именно в следовании за Христом они нашли то, что весь мир безуспешно пытается обрести вне Бога. Апостолы нашли истинное счастье, обрести которое можно лишь через деятельный отклик на призывающий голос Христов.

0: «Светлое утро» на радио «Вера».
1: «Утро в прозе». Читает Илья Крутояров.
2: Клим Полеха. Литературные эскизы. «Ангел-будильник». Однажды вечером я попал под проливной дождь. Промок насквозь, и мой телефон перестал работать. Видимо, вода проникла внутрь устройства. Ситуация усугублялась тем, что утром мне нужно было встать в 6 часов, чтобы отвезти маму в храм. А будильник у меня только в телефоне, да и разбудить некому. Ничего не придумав, я улегся в кровать, надеясь, что сам проснусь в нужное время. Но перед тем, как уснуть, я вспомнил слова мамы. Она всегда вставала на молитву в 5 утра, без будильника. Однажды я спросил, как ей удалось выработать эту привычку. Но она ответила, что никакой привычки нет. «Я прошу ангела-хранителя разбудить меня в нужное время». Такое у нее было объяснение. «Эх, мне бы сейчас твою веру, мама», — подумал я, уже засыпая. Удивительно, но проснулся я вовремя. В 5 часов 50 минут. Именно эти цифры высвечивались на экране моего ожившего за ночь телефона. Все сложилось благополучно. И весь день меня не покидало чувство, что это было не просто так. И уснувший на время телефон, и воспоминания про мамин опыт. На следующий день я попробовал снова проснуться без будильника. Попросил своего ангела-хранителя, так же, как это делала моя мама. И опять сработало.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца. Сахар. Соль. Соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: А мы расскажем их вам в программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21.05. «Пересказки»
6: для детей и взрослых.

каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».

Гармония вершин и впадин, касание небес, блеск глаз и звездное свечение. Еще одно такое же,

0: Рассказывает руководитель программ «Семейная традиция» Мария Хамосова.
1: Сегодня я хочу поделиться историей, которая произошла с моей подругой Ольгой Парческу. Лет 5 назад она наткнулась в социальных сетях на пост, который зацепил ее внимание и сердце. Речь шла о консьержке, женщине, которая долгие годы работала в многоквартирном доме. Однажды у нее случилась беда, украли кошелек со всеми деньгами. Оказалось, что у нее не было родных, которые могли бы ей помочь. Об этом случае узнала Маша, которая жила в этом же подъезде, где работала женщина, и решила ей помочь. Она бросила клич всем неравнодушным соседям и предложила собрать сумму, которую украли у консьержки. Ольга без колебаний присоединилась к этому сбору, просто потому что знала, что каждый из нас может оказаться в такой же ситуации. Так Ольга познакомилась с Машей Томич, девушкой, которая организовала этот сбор. Маша оказалась директором благотворительного фонда «Время детства», и с тех пор Ольга стала помогать подопечным детям фонда в больнице. Для меня эта история – пример того, как одно маленькое доброе дело может стать началом большой дружбы и новой волонтерской жизни.
2: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера». Сегодня, 18 августа, предпразднество Преображения Господня. Церковь вспоминает святого мученика Евсигния, преподобного Иова Ущельского, мученика Понтия Римлянина, святую Нонну, священномученика Стефана Хитрова. Предпразднество – это один или несколько дней, предшествующих некоторым большим православным праздникам. Они как бы подготавливают верующих к торжеству праздничного дня. Предпразднество Преображения Господня длится один день. В это время на богослужении начинают читать молитвы, посвященные грядущему празднику. Преображение Господне входит в число двунадесятых праздников, то есть это один из 12 самых важных праздников Православной Церкви. В день Преображения Спаситель дал своим ученикам возможность увидеть Царство Божие на земле. Три апостола – Петр, Иаков и Иоанн – увидели на горе Фавор божественный нетварный свет. Они пережили это как невыразимую радость и счастье. Праздник отмечался в Палестине с 4 века, с тех пор, как святая равноапостольная царица Елена построила на Фаворе храм в честь Преображения Господня. В храмах сегодня звучит песнопение «Тропарь», пронизанное духом грядущего торжества. «Христово преображение встретим, верные! Радостно торжествуя в день предпраздничный и воскликнем! Приблизился день божественного веселья! Восходит на гору Фаворскую владыка просиять красотою своего божества!»

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В 1721 году немецкий композитор Иоганн Себастьян Бах преподнес в дар прусскому принцу Кристиану Людвигу Бранденбург-Шведскому партитуры 6 инструментальных концертов. Позже они получили название «Бранденбургские». Сейчас под термином «инструментальный концерт» понимается крупное многочастное произведение для солирующего инструмента и симфонического оркестра. Однако у Баха на титульном листе «Бранденбургских концертов» стоит авторская ремарка «Концерты для нескольких инструментов». Причем в каждом из произведений свой инструментальный состав. Примечателен «Бранденбургский концерт номер 3» для струнных и клавесина. Необычным является то, что все виды инструментов, кроме клавесина, представлены здесь в количестве 3. Так, в этом концерте задействованы 3 скрипки, 3 альта и 3 виолончели. Это не случайно, ведь в эпоху Баха музыкальное искусство было наполнено библейскими символами, в том числе и числовыми. Цифра 3, возможно, являлась символом Святой Троицы. Это предположение подтверждает тот факт, что несколько лет спустя Бах использовал музыку из первой части 3-го Бранденбургского концерта в своей духовной кантате, то есть многочастном произведении для солистов, хора и оркестра на евангельский сюжет. Кантата номер 174 была написана к празднику Святой Троицы. Неудивительно, что Бах решил процитировать собственное сочинение, при написании которого он, вероятно, обращал свои мысли к 3 ипостасям Господа. Фрагмент из первой части Бранденбургского концерта номер 3 Иоганна Себастьяна Баха прозвучит в исполнении фестивального оркестра города Бад.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Домусчи. Редко можно встретить человека, который с возрастом становился бы все большим оптимистом, все радостнее смотрел бы на мир. Не случайно, если о человеке говорят, что он познал жизнь, это значит, что он познал ее во всей ее сложности. А как на мир должен смотреть христианин? Ответить на этот вопрос позволяет отрывок из 5 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте его послушаем.
2: «Христос же за все умре».
3: «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом».
2: Да мы будем правда Божия о нем.
1: В старину на Руси говорили, что чтобы узнать человека, надо с ним пуд соли съесть. Конечно, выражение это образное, но если воспринять его буквально и воспользоваться медицинскими рекомендациями, по которым дневная норма не должна превышать 5 граммов в день, можно сказать, что двое людей должны были бы узнать друг друга чуть меньше, чем за 4,5 года ежедневного общения. При этом шутка в том, что среднемировое потребление соли в 2 раза больше рекомендуемого, из чего можно было бы сделать шуточный вывод: люди и узнают друг друга в 2 раза быстрее. Смех смехом, да только мы и вправду очень любим делать скоропалительные выводы о других, порой даже толком не пообщавшись. Хуже того, мы часто судим по первому впечатлению, верим сплетням, а иногда и вовсе заранее настроены критически, чтобы в случае чего лишний раз не разочаровываться. Отрывок из 2 послания к Коринфянам, который мы сегодня услышали, начинается с очень важной мысли. В жизни каждого, кто хочет стать учеником Христа, должен произойти радикальный разворот. Должны измениться не просто субботние вечера и воскресные утра, не просто развиться новые гастрономические навыки. Должен измениться сам взгляд на жизнь и ее цель. Ведь если Христос за всех умер и воскрес, всем дана возможность новой жизни. И если мы Его ученики, мы призваны жить для Него, а значит и смотреть на мир через призму Его подвига. Почему апостол Павел и пишет дальше, что больше никого не знает по плоти, то есть ни на кого не смотрит плотскими глазами, но смотрит как человек духовный, прозревая в каждом возможность восстановления Божьего образа. Он знает, что люди грешат, но не сводит их ко греху. Когда-то апостол и на грядущего Мессию смотрел плотскими глазами и видел в его служении лишь земную перспективу. Но эти времена давно прошли, и теперь он видит перспективу небесную. Ведь в Иисусе сам Бог примирил с собой мир. Уж насколько прекрасно Бог знает каждого из нас, но Он не вменяет нам грехи, для того чтобы, умерев и воскреснув в крещении, мы могли бы начать жизнь заново. Глядя в собственную душу, мы понимаем, что этого не заслужили, потому что до идеала не дотягиваем. Но Бог прекрасно это понимает и ждет от нас хотя бы желание примирения. Ведь и сам Господь, не совершивший греха, испытал тяготы нашей жизни, и на каждом этапе этого пути готов даровать нам праведность. Все это значит, что на мир нужно смотреть не через нашу грешную правду, которая торопится и оценивает все через призму греха. Напротив, на Бога.

0: Частное мнение.
1: Мира Муромская. Фермер-предприниматель.
0: Частное мнение.
2: Когда мне было 5 лет, мои родители разошлись. Папа нас бросил. Мне ничего не рассказывали, а зря. Очень хотелось получить хоть какую-то ясность, будет ли папа приезжать, навещать. Но вышло так. Был человек и нет человека. Надо сказать, справедливости ради, что отец меня любил. Запомнился очень жизнерадостным, веселым человеком, который со мной хорошо проводил время. И очень часто баловал, дарил подарки. И вот представьте, этот человек – папа. Раз – и пропадает из моей жизни. В душе поселилась пустота. Я пыталась понять, что произошло. Они с мамой поругались, он просто уехал, скоро вернется, они помирятся. На мои вопросы мне никто не отвечал. Да я ни у кого и не спрашивала. Так было тоскливо и одиноко. Иногда не могла уснуть, накрывалась одеялом с головой и плакала от этой боли. И вот однажды вечером, перед сном, я лежала и размышляла. Если твой родной отец тебя бросил, то, наверное, есть отец, который тебя не бросит никогда. И это Бог. Мысль озарила, как прозрение. Мне стало лучше. По-детски сердцем поняла, что Бог – мой любящий отец. С тех пор каждую ночь я общалась с Господом. В тот момент я точно понимала – вот он, мой отец, который не предаст никогда, всегда поддержит и утешит. Я знала наверняка, что Бог есть, и на своем опыте маленькой девочки поняла, что он не только меня слышит, а еще помогает, поддерживает. И эти ощущения, эти выводы, сделанные при первой встрече с Богом, я несу по жизни. Бог поддержит, я не сомневаюсь. Но особенно трепетное ощущение его присутствия я испытываю, когда прижимаюсь к нему душой, по-детски. Так же, как в тот первый вечер. Я с ним говорю, а Бог утешает. Так Господь вернул в мою жизнь и родного отца. Я была уже взрослой. Мы встретились. Сначала я не могла спокойно и без сильных переживаний с ним взаимодействовать. Но Господь и тут поддержал, дал силы преодолеть обиду, простить и принять папу. Таким, какой он есть. Благодарю тебя, небесный мой Отец, за твою безусловную любовь.
0: Частное мнение.

0: спешите делать добро. Программа «Дело дня» о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».
1: Сегодня в 18:00 в эфире радио «Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз гостем программы будет председатель социального отдела Шахтинской епархии священник Владислав Касьянов.
2: Слово совсем не философ.

радио «Вера». Сегодня, 18 августа, предпразднество Преображения Господня. Церковь вспоминает святого мученика Евсигния, преподобного Иова Ущельского, мученика Понтия Римлянина, святую Нонну, священномученика Стефана Хитрова. Мученик Евсигний жил в Антиохии во второй половине III века. Он был военным и 60 лет служил в армии. На памяти Евсигния сменилось 7 императоров. Он встречался со святым Василиском, был при его мученическом подвиге и записал его историю. В начале царствования Константина Великого Евсигний стал очевидцем явления на небе креста. Тогда император приказал нанести знак распятия на щиты воинов и одержал великую победу. В старости Евсигний оставил службу и вернулся на родину. Он часто посещал церковь, много молился. Тем временем к власти пришел Юлиан Отступник, который начал преследовать христиан. По доносу одного из горожан Евсигний был арестован. Старцу было уже 110 лет, и он не испугался допросов и пыток. Евсигний смело обличил императора в отступлении от Христа. Он рассказал то, что видел сам, вспомнил о чудесах и знамениях, о стойкости христианских мучеников. Император не пощадил престарелого воина и приказал отсечь ему голову. Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Сильнейшим доказательством воскресения служит то, что Христос, умерщвленный, явил после смерти такую силу, что живых людей убедил презирать жизнь ради исповедания его». Церковь прославляет подвиг мученичества святого Евсигния и просит его: «Святой мученик Евсигний, моли Бога о нас».

0: Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: До конца 17 века в России, по сути, не существовало четкой системы государственных наград. Особо отличившихся на гражданской или воинской службе жаловали шубой с царского плеча, золотыми монетами, перстнями, оружием, земельными наделами. Лишь в 1699 году Петр I учредил орден святого апостола Андрея Первозванного. До последнего дня существования Российской империи, то есть до 1917 года, этот орден оставался высшей государственной наградой. Апостол Андрея царь Петр выбрал покровителем ордена не случайно. Церковное предание гласит, что первый ученик Христа проповедовал на русских землях. Главным символом ордена святого Андрея Первозванного стал косой крест синего цвета в виде буквы «Х» и распятый на нем апостол на фоне двухглавого орла. Этот знак полагалось носить на широкой голубой ленте, надетой через правое плечо. В особо торжественных случаях орден вешался на золотую цепь. В повседневной жизни кавалеры ордена носили восьмиконечную звезду с крестом апостола Андрея и надписью «За веру и верность». За что же именно и кому вручался первый российский орден? Весьма интересен тот факт, что его статут, то есть официальное положение, определяющее этот порядок, долгое время не был утвержден, хотя и разрабатывался. Случилось это только в 1797 году при императоре Павле I. По сути же, орден святого Андрея Первозванного всегда вручался за ратные подвиги, большие военные победы или иные государственные заслуги. Первоначально подразумевалось, что кавалерами ордена могут стать лишь члены императорской фамилии и высокопоставленные лица. Однако позже Петр разрешил награждать орденом и тех, кто высоких чинов не имел. При этом одновременно с награждением кавалер такой чин сразу же получал. Первым из тех, кто удостоился главной государственной награды, стал верный соратник Петра, выдающийся дипломат, боярин Федор Головин. Он немало сделал для блага и процветания государства российского. В 1689 году заключил Нерчинский трактат, первый мирный договор между Россией и Китаем, причем весьма выгодный для русской державы. Участвовал в Великом посольстве, большой дипломатической миссии в Европу. Отличился в азовских походах, военной кампании Петра I против Османской империи. Головин получил орден в 1699 году, то есть фактически сразу же после того, как он был учрежден. Примечательно, что сам Петр I получил орден Андрея Первозванного только через 4 года после его учреждения именно из рук Федора Головина. В ходе Северной войны царь совершил настоящий воинский подвиг, захватил 2 шведских боевых корабля в устье Невы. Всего же за время правления Петра, учредителя ордена святого апостола Андрея Первозванного, его кавалерами стали 38 человек. Среди них были и представители духовенства. Первым из священнослужителей в 1796 году орден получил митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Гавриил. Кавалерами ордена святого Андрея Первозванного были практически все прославленные русские полководцы и флотоводцы XVIII-XIX веков. Петр Румянцев, Александр Суворов, Михаил Кутузов, Михаил Барклай-де-Толли, Петр Багратион, Матвей Платов, Александр Тармасов. Новое рождение уже в современной России орден святого апостола Андрея Первозванного получил в 1998 году. Указом президента он был восстановлен в статусе высшего государственного ордена Российской Федерации. Им награждаются выдающиеся государственные, общественные деятели и граждане страны за исключительные заслуги на благо процветания и славу России. Среди современных андреевских кавалеров – академик Дмитрий Лихачев, конструктор Михаил Калашников, певица Людмила Зыкина, патриарх Алексей II.
1: Открываем

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Ярославский, Угличский феоктист. История призвания апостолов удивительны и поучительны. Сегодня во время литургии в православных храмах звучит рассказ о призвании к апостольскому служению Петра, Андрея, Иакова и Иоанна. Этот рассказ взят из первой главы Евангелия от Марка. Давайте его послушаем.
2: «Ходя же при море Галилейском, видя Симона и Андрея, брата того, Симона, вметающего реже в море,
3: проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков. И они, тотчас оставив свои сети, последовали за ним. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке починивающих сети. И тотчас призвал их, и они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники.
2: Бебо учаися ко власти мы, и не яко книжницы.
1: Где человек может встретить Бога? С одной стороны, мы знаем, что храм – это святыня, это то место, которое предназначено для молитвы, следовательно, и для общения с Богом, из чего вытекает еще одно следствие – вероятнее всего встретить Бога в храме. Собственно, люди идут в храмы тогда, когда начинают тосковать по богообщению. По этой же причине паломники едут в отдаленные монастыри. Мы склонны полагать, что наша повседневность – это вовсе не то место, в котором может произойти встреча с Творцом. Евангелие с нами не согласно. В Евангелии мы видим, что Христос был с людьми повсюду – и в Иерусалимском храме, и в Галилейских синагогах, и в пути, и во время Иоанного крещения в Иордане, и у колодца с самарянской женщиной в полуязыческом Сихеме. Он был везде, даже во дворце римского прокуратора Иудеи Понтия Пилата. Первые апостолы, о которых мы услышали в прозвучавшем сегодня евангельском отрывке, встретили Христа во время работы. Они никуда не шли, ни о чем высоком не помышляли, они занимались своими повседневными делами. Христос сам их нашел и сам к ним обратился удивительными словами. «И сказал им Иисус: идите за мной, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». Во-первых, Господь говорит с ними на их языке, на языке рыбаков. Во-вторых, то, что Спаситель им уготовил, осуществится лишь в том случае, если они пойдут за Ним. Сначала следование за Христом, потом все прочее. Апостолы откликаются на призыв Спасителя, причем откликаются мгновенно, тотчас. Дальнейшее нам известно. Господь исполнил свои слова. Апостолы действительно сначала следовали за Христом, а потом Спаситель сделал их ловцами человеков. Можем ли мы сказать, что история призвания апостолов уникальна? И да, и нет. Она уникальна, как уникален опыт призвания Богом любого другого человека. Вместе с этим она повторяется и будет повторяться. Бог все так же обращается к нам в нашей повседневности. Тогда, когда мы и вовсе его не ждем, когда заняты своими делами, когда кажется, что сейчас не самое удачное время для богообщения. Апостолы каким-то образом поняли, что им надлежит незамедлительно откликнуться на Христов призыв, и они не ошиблись. Удивительно, но в конечном итоге оказывается прав не тот, кто рационален, по-человечески расчетлив и сметлив, а тот, кто умеет слышать Бога и откликаться на этот призыв. После слов Христа апостолы могли бы задать массу вопросов, но они не стали этого делать. Они просто пошли за Спасителем, пошли в неизвестность и неопределенность. Но именно в следовании за Христом они нашли то, что весь мир безуспешно пытается обрести вне Бога. Апостолы нашли истинное счастье. обрести которое можно лишь через деятельный отклик на призывающий голос Христов.

0: Когда мы читаем Евангелие, мы слышим голос Христа. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Любители преодолевать высокие перевалы загодя узнают о приближении к горной реке по грозному шуму стремящейся вниз воды, мощные каскады которой без устали треплют каменное ложе потока. Не всякому смельчаку посоветуем вступить в бурное течение, чтобы освежиться после утомительного перехода, ибо велика вероятность не удержаться на месте и разбиться о камни. Так и встретив человека, которым овладела ярость, бывает разумно поопаситься и не вступать в разговор с гневливцем, ибо разрушительная страсть, им обладающая, делает несчастного похожим на одержимого.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. На примере бесноватого отрока раскроем состояние человека при нравственном падении в грех. Когда Господь повелел духу выйти из отрока, дух от злобы и лютости движения, при которых он вышел, возопил сильно и продолжительно потрясал отрока, отчего отрок сделался как бы мертвым. Сила сатаны, пребывающая в человеке при его рассеянной жизни, непримечаемой и непонимаемой, когда услышит имя Господа Иисуса, призываемое молящимся, приходит в смятение. Она воздвигает все страсти в человеке, посредством их приводит всего человека в страшные колебания, производит в теле различные странные болезни. В этом смысле сказал преподобный Иоанн Пророк: «Нам, немощным, остается только прибегать к имени Иисуса, потому что страсти, как сказано, суть демоны и исходят от призывания имени Христа». Это значит, действие страстей и демонов совокупное. Демоны действуют посредством страстей. Когда увидим при упражнении Иисусовой молитвы особенное волнение и вскипание страстей, не придем от этого в уныние и недоумение. Напротив того, ободримся и приготовимся к подвигу, к тщательному молению именем Господа Иисуса, как получившее явственное знамение, что молитва Иисусова начала производить в нас свойственное ей действие. Говорит святой Иоанн Златоуст: «Пометование имени Господа нашего Иисуса Христа раздражает на брань врага, потому что стремящаяся и понуждаемая к молитве Иисусовой душа все может обрести этой молитвой, и злое, и благое. Во-первых, она может усмотреть зло во внутренности сердца своего, а потом добро. Молитва эта может привести в движение змея, и молитва эта может смирить его. Молитва эта может обличить живущий в нас грех, и молитва эта может истребить этот грех. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь».
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Светлые истории на радио «Вера».
3: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире.

заменяет топот земной. Страх приходит тогда, когда бьют по рукам. Нет, не вся, не получится, стой. Обволакивает обман и привычно лукавая речь. Что ж нанять ворожей, чтобы делать дурман? Сторожей, чтобы душу стеречь.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Жительница Екатеринбурга Наталья Першина по первому образованию экономист, по второму – педагог-психолог. Раньше она занималась бизнесом, а сегодня работает в местном отделении Православной службы милосердия, Центре защиты семьи «Колыбель». Она выступает перед школьниками и воспитанниками детских учреждений с курсом лекций о дружбе, любви, семье и счастье. Наталья уточняет: «Я преподаю основы безопасности в сфере отношений с противоположным полом». Наталья окончила Уральский государственный университет, вышла замуж, родила детей. Пока находилась в декретном отпуске, открыла собственное дело. Магазин ткани для пошива непромокаемой детской одежды. Шли годы, семейный бизнес развивался. Несмотря на это, через некоторое время наша героиня кардинально изменила свою жизнь и занялась благотворительностью. Отказаться от бизнеса непросто, но естественно, уверена она. «Для меня важно получать от работы не только прибыль, но и радость и моральное удовлетворение». Прежде чем принять решение, предпринимательница стала волонтером благотворительного фонда «Женщины за жизнь» по защите детей до их рождения. С проблемой абортов Наталье Першиной приходилось сталкиваться во время вынашивания троих детей. В женских консультациях, больницах и роддомах она видела страдания знакомых, которые когда-то прервали беременность. «Ситуации были в основном непоправимые», — вспоминает Наталья. «Одни сожалели именно о том ребенке, который не родился. Других коснулись осложнения вплоть до бесплодия. Ей захотелось помочь тем, кто сомневался, рожать или не рожать. Она прошла обучение в благотворительном фонде и подключилась к удаленной поддержке беременных женщин. Постепенно Наталья поняла, что причина отказа женщин рожать гораздо глубже. В обществе нарушено понимание ценности семьи. Она говорит, что многие молодые люди не знают, что такое целомудрие, воспринимают его как свод бессмысленных ограничений. И ее задача – объяснить, почему целомудрие – это нормально. Она закрыла свой бизнес, получила второе образование и занялась просвещением подростков, а также их родителей и педагогов. Свою задачу многодетная мама формулирует так: «Хочу, чтобы было больше счастливых семей и меньше поломанных жизней». «Я тоже этого хочу. И поэтому очень рада, что в Екатеринбурге живет такая незаурядная женщина – Наталья Першина». С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. Слушаете радио «Вера». Сегодня, 18 августа, предпраздноство Преображения Господня. Церковь вспоминает святого мученика Евсигния, преподобного Иова Ущельского, мученика Понтия Римлянина, святую Нонну, священномученика Стефана Хитрова. Преподобный Иов Ущельский жил на рубеже 16-17 веков. Он был монахом Соловецкого монастыря. В 1614 году Иов отправился в Архангельский край и основал обитель на реке Мизенне в местности Ущелье. Обитель была настолько бедна, что ее первые иноки жили в домах своих родственников-мирян. Иову помог царь Михаил Федорович Романов. Монастырю были пожалованы земли и угодья для рыбного промысла. В обители была возведена церковь и братские кельи. В августовский день 1628 года вся братия была на сенокосе. В монастыре оставался только его игумен, отец Иов. В это время на обитель напали разбойники. Они стали пытать монаха, чтобы тот открыл, где лежат монастырские сокровища. В конце концов, они обезглавили Иова. Никаких богатств разбойникам найти не удалось. Местные жители начали почитать Иова почти сразу же после его кончины из-за многочисленных чудес, которые происходили по молитвам к нему.
2: В лике преподобных Церковь прославляет праведников, которые служат примером монашеской жизни. Вспоминая преподобного Иова Ущельского, мы сердечно просим святого. Праведный Иов, моли Бога о нас. –

Композитор Аркадий Островский много лет создавал песни в соавторстве с поэтом Львом Ашаниным. Это сотрудничество было плодотворным, но не всегда складывалось гладко. Бывало, что талантливые коллеги ссорились, отстаивая каждый свою точку зрения на рождающееся произведение. Однажды Островский вскричал в сердцах: «Да хорошей песни вообще текст не нужен! Вот спорим!» Так на спор был написан вокализ. Жизнерадостная мелодия для исполнения голосом, но без слов. Эдуард Хиль с радостью согласился ее исполнить. Нашлись и возражающие. Перед записью для телеэфира дирижер эстрадно-симфонического оркестра Центрального телевидения и Всесоюзного радио Юрий Силантьев настоял, чтобы зажигательную мелодию все-таки сочетали с текстом. К мнению уважаемого музыканта прислушались. Поэт Вадим Семернин написал стихи про лихого американского ковбоя. Текст был хорош, и на музыку он лег замечательно. Но его не пропустила цензура. От слов Семернина осталась только одна строчка. В песне она не звучит, но сохранилась как название. «Я очень рад, ведь я, наконец, возвращаюсь домой». Слушатели принимали песню восторженно, причем не только в России. Эдуард Хиль непременно включал ее в репертуар во всех зарубежных гастролях. Выходя на сцену, он объявлял: «А сейчас я исполню произведение на вашем языке». Заинтригованные зрители предвкушали родную речь. Они терпеливо ждали, когда закончатся бесконечные «ла-ла-ла» и «ло-ло-ло» в первом куплете, затем во втором, а на третьем начинали громко хохотать. В 2010 году вокалист Аркадия Островского пережил вторую волну популярности. Это произошло после того, как в интернет был выложен фрагмент передачи «По волне моей памяти» с давней записью песни. Видео набрало 5 миллионов просмотров и более 13 тысяч комментариев. А Эдуард Хиль стал всемирно известен как «Мистер Трололо».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. Редко можно встретить человека, который с возрастом становился бы все большим оптимистом, все радостнее смотрел бы на мир. Не случайно, если о человеке говорят, что он познал жизнь, это значит, что он познал ее во всей ее сложности. А как на мир должен смотреть христианин? Ответить на этот вопрос позволяет отрывок из 5 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте его послушаем.
2: «Христос же за вся умре».
3: «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом».
2: Да мы будем правда Божия о нем.
1: В старину на Руси говорили, что чтобы узнать человека, надо с ним пуд соли съесть. Конечно, выражение это образное, но если воспринять его буквально и воспользоваться медицинскими рекомендациями, по которым дневная норма не должна превышать 5 граммов в день, можно сказать, что двое людей должны были бы узнать друг друга чуть меньше, чем за 4,5 года ежедневного общения. При этом шутка в том, что среднемировое потребление соли в 2 раза больше рекомендуемого, из чего можно было бы сделать шуточный вывод: люди и узнают друг друга в 2 раза быстрее. Смех смехом, да только мы и вправду очень любим делать скоропалительные выводы о других, порой даже толком не пообщавшись. Хуже того, мы часто судим по первому впечатлению, верим сплетням, а иногда и вовсе заранее настроены критически, чтобы в случае чего лишний раз не разочаровываться. Отрывок из 2 послания к Коринфянам, который мы сегодня услышали, начинается с очень важной мысли. В жизни каждого, кто хочет стать учеником Христа, должен произойти радикальный разворот. Должны измениться не просто субботние вечера и воскресное утро, не просто развиться новые гастрономические навыки. Должен измениться сам взгляд на жизнь и ее цель. Ведь если Христос за всех умер и воскрес, всем дана возможность новой жизни. И если мы Его ученики, мы призваны жить для Него, а значит и смотреть на мир через призму Его подвига. Почему апостол Павел и пишет дальше, что больше никого не знает по плоти, то есть ни на кого не смотрит плотскими глазами, но смотрит как человек духовный, прозревая в каждом возможность восстановления Божьего образа. Он знает, что люди грешат, но не сводит их ко греху. Когда-то апостол и на грядущего Мессию смотрел плотскими глазами и видел в его служении лишь земную перспективу. Но эти времена давно прошли, и теперь он видит перспективу небесную. Ведь в Иисусе сам Бог примирил с собой мир. Уж насколько прекрасно Бог знает каждого из нас, но Он не вменяет нам грехи, для того чтобы, умерев и воскреснув в крещении, мы могли бы начать жизнь заново. Глядя в собственную душу, мы понимаем, что этого не заслужили, потому что до идеала не дотягиваем. Но Бог прекрасно это понимает и ждет от нас хотя бы желание примирения. Ведь и сам Господь, не совершивший греха, испытал тяготы нашей жизни и на каждом этапе этого пути готов даровать нам праведность. Все это значит, что на мир нужно смотреть не через нашу грешную правду, которая торопится и оценивает все через призму греха. Напротив, на Бога, на мир, на ближнего и самих себя нужно смотреть через призму правды Божией, дающей всем возможность новой жизни.
0: Апостольские чтения.

0: Мне было лет 7, когда я впервые в жизни поехала с мамой и старшей сестрой в паломническую поездку в монастырь. Эта обитель располагалась в нескольких километрах от крошечной деревушки, настолько непримечательной, что даже некоторые карты игнорировали факт ее существования. Автобусы упрямо не сворачивали в сторону деревни. Если хочешь до нее добраться, выходи на повороте дороги и бреди по пыльной колее около 40 минут. В этом, конечно, была своя прелесть, так как путь пролегал мимо живописных полей. Но каково идти по зною, без малейшей тени над головой? А зимой, когда снегу наваливает по пояс? Что и говорить, добраться до деревни было непросто. Да и мало кто туда стремился. Главной целью редких путников был расположенный за деревней монастырь. Это не был какой-то знаменитый скит, прославленный своими подвижниками или чудотворными иконами. Это была скромная обитель, живущая трудами своих насельников и помощью немногочисленных прихожан. Тем не менее, каждый, кто хоть раз посещал этот монастырь, стремился туда вновь. В тишине уединенного места, в самом сердце русских полей и заливных лугов, так легко, так радостно лилась молитва. Потому православные христиане моего городка, знающие про это место, приезжали туда отдохнуть душой, помолиться, побеседовать с умным и чутким настоятелем и ощутить, затерянное в повседневной суете, присутствие Бога. Моя мама, прослышав от знакомых про чудесную обитель, решила съездить туда на пару дней, взяв с собой меня и мою сестру. Единственное, что нас смущало, это дорога. У мамы болели ноги, и проделать такой путь по жаре и с вещами было серьезным испытанием для ее здоровья. Помню, как автобус высадил нас на повороте у покосившегося указателя с названием деревни. Печально посмотрев на дорогу, мама подхватила тяжелый рюкзак. Мы с сестрой схватились за свою поклажу. «Ну, Господи, благослови!» – вздохнула мама. «Идемте, девочки!» Господь, конечно, благословил. Мы шли всего минут 5, когда нас догнала пыльная легковушка. Водитель, резко затормозив возле нас, распахнул дверцу машины и кратко сказал: «Садитесь». Мама недоверчиво заглянула в салон. Вид мужчины отнюдь не внушал доверия. Суровый взгляд, наколки на руках, неряшливая одежда и многодневная щетина, покрывавшая загорелый подбородок, смотрелись довольно пугающе. «Спасибо, мы сами дойдем», – настороженно отозвалась мама. «Да не бойтесь, садитесь». Мама обернулась на нас, своих дочерей, и помотала головой. Тогда водитель вздохнул, порылся в бардачке и достал оттуда фотографию. На ней был изображен он сам, вместе с настоятелем того монастыря, куда мы направлялись. «Теперь не боитесь?» – спросил он и неожиданно улыбнулся. Улыбка мигом преобразила его прежде суровое и неприветливое лицо. «Теперь нет», – заулыбалась в ответ мама. «Вот спасибо так спасибо». В дороге они с мамой разговорились. Оказалось, что наш водитель работал на стройке. Когда-то настоятель монастыря нанял его, чтобы подлатать крышу трапезной. Работа была сделана за пару недель, но поездки в монастырь на этом не прекратились. «Что-то держит меня там, не отпускает», – поделился мужчина. «Я и про Бога-то никогда не думал, но приезжаю в монастырь, и мне хорошо. Сам себе удивляюсь. Помню, как я недоумевала, почему какая-то фотография так изменила мамино мнение. Для меня, ребенка, не знающего страха взрослых, фотография с монахом показалась каким-то таинственным паролем, который необходимо сообщать друг другу, отправляясь в монастырь. Теперь, став взрослой, я вспоминаю этот случай как пример того, что вера объединяет самых разных людей – молодых и пожилых, автомобилистов и пешеходов, скромных женщин в платочках и грозных татуированных мужчин. В повседневной жизни мы бы никогда не заговорили. Более того, мы, возможно, предпочли бы держаться друг от друга подальше, но через Христа и Его Церковь обнажаются наши глубинные кровные связи, как братьев и сестер. Вера в человеке, на мой взгляд, это признак того, как ум, сердце, душа отчаянно ищут свет. И в этом поиске мы становимся едины.
1: Частное мнение.
2: Мы кормим одиноких стариков в Мариуполе.
3: Ремонтируем разрушенные частные дома в Авдеевке.
2: Ухаживаем за ранеными в Донецке.
4: Волонтеры Патриаршей гуманитарной миссии помогают пострадавшим мирным жителям на Донбассе. Опыт не нужен, только...

0: доброе сердце. Смены от 7 дней. Присоединяйтесь к волонтерам на сайте помощьвбеде.рф или по телефону 8 800 70 70 222.
1: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
2: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях координатор общественных движений «Спаси жизнь» и «Русская община» Евгений Чесноков. Поговорим о русской традиционной культуре и о том, как сегодня она возрождается и насколько связана с христианскими ценностями. А в 8 вечера на этой неделе мы будем говорить об особенностях Евангелия от Иоанна. Сегодня у нас в студии старший преподаватель кафедры библеистики Свято-Тихоновского университета протоиерей Александр Прокопчук. И разговор пойдет о том, как в Евангелии от Иоанна раскрываются отношения человека с Богом Отцом через Иисуса Христа.
1: «Светлый вечер» на Светлом радио.

Сегодня, 18 августа, предпразднество Преображения Господня. Церковь вспоминает святого мученика Евсигния, преподобного Иова Ущельского, мученика Понтия Римлянина, святую Нонну, священномученика Стефана Хитрова. Мученик Понтий жил в III веке. Он был сыном римского сенатора Марка и его жены Юлии. Семья была языческой. Во время беременности Юлии жрец языческого храма Юпитера предрек, что ее сын уничтожит их храм. Мать испугалась предсказания и хотела убить новорожденного, но отец помешал ей. Сына назвали Понтием. Он рос разумным и способным. По дороге в школу Понтий часто проходил мимо христианской домовой церкви. Однажды он заинтересовался словами звучавших псалмов и вошел внутрь. Службу совершал римский епископ Понтиан. Он долго беседовал с юношей и через некоторое время крестил его. Вскоре вслед за Понтием приняли крещение и его родители. После смерти отца Понтий сам стал сенатором. В окружении императора Понтий пользовался уважением за свой добрый нрав, рассудительность и справедливость. Император Филипп после общения с Понтием сам принял христианство. Он разрешил ему закрыть языческий храм Юпитера. Так сбылось предсказанное ему до рождения. Но новый император Декий начал преследовать христиан. Понтий был вынужден удалиться из Рима и укрылся на границе Италии и Галлии, но его нашли и схватили. Понтий отказался принести жертву языческим богам и исповедал себя христианином. Его приговорили к смертной казни. Святитель Иоанн Златоуст называл подвиг мучеников поощрением верных, дерзновением церкви, утверждением христианства, разрушением смерти, доказательством воскресения. Чествуя праведность и силу веры мученика Понтия Римлянина, мы просим святого: мученик Понтий, моли Бога о нас –

0: Будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Апостол Павел. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Когда мы покупаем продукты питания, часто обращаем внимание на их калорийность или, другими словами, энергетическую ценность. Рядом с количеством калорий, в скобках, почти всегда указывается и другая единица ее измерения – джоули. Названа она так в честь английского ученого, физика Джеймса Джоуля, человека, который сформулировал и экспериментально подтвердил один из фундаментальных законов природы – закон сохранения и превращения энергии. Джоуль появился на свет в декабре 1818 года в английском городке Салфорде в семье состоятельного промышленника. С детства Джеймс отличался любознательностью и острым умом, а вот здоровье у мальчика было слабое. Из-за врожденных проблем с позвоночником он быстро уставал от самых простых вещей – ходьбы, сидения за столом. Учился Джеймс дома, преподаватели приходили к нему. Науки постигал с большой охотой. Особенно привлекала Джеймса физика. Его учителем по этому предмету был Джон Далтон, знаменитый английский естествоиспытатель. Именно он пробудил в мальчике интерес к научным опытам. Когда Джоулю исполнилось 16, боли в спине стали значительно слабее. Джеймс смог вести обычный образ жизни. К тому времени он уже шагнул далеко за пределы школьной программы и мечтал об университете. Однако тяжело заболел отец, и юному Джеймсу пришлось взять на себя управление семейным бизнесом. Днем он работал, а по вечерам шел в свою маленькую лабораторию, которую устроил дома в одной из комнат. Джоуль проводил эксперименты с электрическим током. Его интересовала тепловая энергия, которая выделяется в процессе. То, как она сохраняется и преобразуется. На основе своих исследований в 1840 году Джеймс написал работу об образовании теплоты с помощью гальванического электричества и отправил ее в Лондонское Королевское научное общество. Сегодня это исследование известно во всем мире как закон Джоуля. Но тогда на его труд внимания не обратили. Ведь для ученого сообщества Джеймс был всего лишь самоучкой. Только в 1847, когда Джоулю исполнилось 29, его работу прочли знаменитые физики Уильям Томпсон и Майкл Фарадей. Благодаря их поддержке Джеймс смог выступить с докладом перед членами Королевского научного общества. Его работы были признаны и в 1850 году опубликованы. Принцип сохранения и превращения энергии, лежащий в основе трудов Джоуля, положил начало научной дисциплине, известной как термодинамика. Действие закона Джоуля о сохранении энергии, который гласит, что энергия не исчезает, а преобразуется из одной формы в другую, можно наблюдать повсюду. Самый простой пример – прием пищи. Калории, то есть тепловая энергия, с едой попадает в организм, трансформируется в нем и поддерживает жизненно важные процессы. На закон Джоуля опираются, к примеру, и производители бытовой техники. Он помогает создавать энергосберегающие электроприборы. В автомобиле энергия сгорания топлива приводит в движение поршни, и машина едет. Вездесущность закона сохранения и превращения энергии Джеймс Джоуль считал частью Божьего замысла. Ученый писал: «Явления природы почти полностью заключаются в постоянном превращении. Это значит, что во Вселенной сохраняется порядок. Ее сложный механизм работает равномерно и гармонично, управляясь рукою Творца». Джеймс Джоуль, которого сегодня называют великим ученым и одним из толпов физической науки, свои исследовательские принципы формулировал так: «После познания и повиновение Божьей воле, следующей целью должно быть познание Его мудрости, силы и доброты, о которых свидетельствует Его творение.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Ярославский, Угличский феоктист. История призвания апостолов удивительны и поучительны. Сегодня во время литургии в православных храмах звучит рассказ о призвании к апостольскому служению Петра, Андрея, Иакова и Иоанна. Этот рассказ взят из первой главы Евангелия от Марка. Давайте его послушаем.
2: «Ходя же при море Галилейском, видя Симона и Андрея, брата того, Симона, вметающего реже в море,
3: проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков. И они, тотчас оставив свои сети, последовали за ним. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке починивающих сети. И тотчас призвал их, и они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники.
2: Бебо учаися ко власти мы, и не яко книжницы.
1: Где человек может встретить Бога? С одной стороны, мы знаем, что храм – это святыня. Это то место, которое предназначено для молитвы. Следовательно, и для общения с Богом. Из чего вытекает еще одно следствие. Вероятнее всего, встретить Бога в храме. Собственно, люди идут в храмы тогда, когда начинают тосковать по богообщению. По этой же причине паломники едут в отдаленные монастыри. Мы склонны полагать, что наша повседневность – это вовсе не то место, в котором может произойти встреча с Творцом. Евангелие с нами не согласно. В Евангелии мы видим, что Христос был с людьми повсюду. И в Иерусалимском храме, и в галилейских синагогах, и в пути, и во время Иоанного крещения в Иордане, и у колодца с самарянской женщиной в полуязыческом Сихеме. Он был везде, даже во дворце римского прокуратора Иудеи Понтия Пилата. Первые апостолы, о которых мы услышали в прозвучавшем сегодня евангельском отрывке, встретили Христа во время работы. Они никуда не шли, ни о чем высоком не помышляли, они занимались своими повседневными делами. Христос сам их нашел и сам к ним обратился удивительными словами. «И сказал им Иисус: идите за мной, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». Во-первых, Господь говорит с ними на их языке, на языке рыбаков. Во-вторых, то, что Спаситель им уготовил, осуществится лишь в том случае, если они пойдут за Ним. Сначала следование за Христом, потом все прочее. Апостолы откликаются на призыв Спасителя, причем откликаются мгновенно, тотчас. Дальнейшее нам известно. Господь исполнил свои слова. Апостолы действительно сначала следовали за Христом, а потом Спаситель сделал их ловцами человеков. Можем ли мы сказать, что история призвания апостолов уникальна? И да, и нет. Она уникальна, как уникален опыт призвания Богом любого другого человека. Вместе с этим она повторяется и будет повторяться. Бог все так же обращается к нам в нашей повседневности. Тогда, когда мы и вовсе его не ждем, когда заняты своими делами, когда кажется, что сейчас не самое удачное время для богообщения. Апостолы каким-то образом поняли, что им надлежит незамедлительно откликнуться на Христов призыв, и они не ошиблись. Удивительно, но в конечном итоге оказывается прав не тот, кто рационален, по-человечески расчетлив и сметлив, а тот, кто умеет слышать Бога и откликаться на этот призыв. После слов Христа апостолы могли бы задать массу вопросов, но они не стали этого делать. Они просто пошли за Спасителем, пошли в неизвестность и неопределенность. Но именно в следовании за Христом они нашли то, что весь мир безуспешно пытается обрести вне Бога. Апостолы нашли истинное счастье. обрести которое можно лишь через деятельный отклик на призывающий голос Христов.

0: утро непременно будет добрым, если начнется с молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Наверное, все мы любим праздники, но есть те, кто ждет их с некоторой опаской, потому что знает, на электронную почту и в мессенджеры начнут приходить десятки онлайн-открыток примерно одного содержания. Почему же это может не нравиться? Ведь человек, отправивший такое поздравление, проявил внимание. Да, не спорю, внимание проявлено, но таким ли оно должно быть? В этом есть сомнение, поскольку все подобные открытки сделаны по шаблону чужим незнакомым человеком и не несут личного участия. Сама по себе красивая картинка не очень информативна. Приятнее, когда к ней прилагаются ваши слова, сказанные от души и конкретному человеку, названному по имени. Ведь такая традиция существовала и раньше, когда из почтового ящика мы с радостью доставали поздравительные открытки. И хотя внешняя сторона тоже содержала готовую картинку, но на обороте были написаны теплые и приятные поздравления от близких и друзей. К тому же открытка, скачанная из интернета, зачастую бывает довольно безвкусна. Например, содержит много переливающихся цветочков, мерцающих снежинок, моргающих изо всех сил котят и прочие излишества. Но представим, что вы выбрали замечательную, стильную картинку и собираетесь отправить ее друзьям и знакомым. Как вы думаете, захотят ли они почувствовать, что мало интересны вам? Ведь они понимают, такую же открытку получили еще десятки людей, а значит, поздравление прислано для галочки. У меня есть предложение. Отправьте выбранную вами красивую открытку, но добавьте к ней уникальное личное поздравление для каждого адресата. Теплые душевные слова все еще имеют значение. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
5: В эфире программа «Добрые вести». Шестнадцатого августа митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл возглавил божественную литургию в Казанском кафедральном соборе краевой столицы. Разделить молитву с архипастырем пришли верующие, среди которых были представители казачества, молодые люди из епархиального молодежного клуба «Град Креста» и прихожане храма. По завершении литургии митрополит Кирилл обратился к молящимся с архипастырским словом, в котором раскрыл духовный смысл евангельской притчи о немилосердном должнике.
6: Сегодня мы слышали евангельское повествование, притчу нашего Господа и Спасителя о должниках. И в первых строках Господь рассказывает о том должнике, которого призвал царь. Он должен был царю очень большие деньги, и царь повелел ему отдать этот долг. Тот говорит: у меня нет таких средств, помилуй, прости. Царь говорит: его закройте в темнице, пока не отдаст этого долга. Начал тот раб умолять, упрашивать, наконец, упросил царя, и царь отпустил его и простил ему весь огромный долг. Выходит этот раб от царя и видит своего ближнего, который должен был ему совершенно небольшую часть денег. Он стал, схватил этого своего ближнего, стал требовать от него долг. Тот говорит: потерпи, я тебе отдам, сейчас у меня нет этих средств. И тогда этот благочестивый человек велел призвать стражников и его закрыть в тюрьме до той поры, пока он не отдаст ему этого долга. Приближенные царя доложили ему об этом, и царь, конечно, разгневался, призывал этого раба и говорит: «Я тебе простил огромный долг. Как же ты не мог простить небольшого долга своему ближнему?» И велел продать его, всю семью, с тем, чтобы восполнить долг и закрыть его навсегда в тюрьме. Да, и мы вспомним такие слова нашего Господа: «Прощайте ближним своим согрешения их, и Отец ваш Небесный простит вам ваши согрешения». Вот, казалось бы, у нас ведь очень много грехов. И, конечно, нужно много молитв, много покаяния, много добрых дел. Но, однако, есть еще одно самое близкое и скорое средство прощения наших грехов пред Господом – простить грех своему ближнему. И мы теряем возможность прощения от Господа наших великих грехов, когда не хотим простить ближнему своему порой какую-то малость.
5: 17 августа в Ставропольской духовной семинарии начались вступительные экзамены. Они проходят в историческом здании духовной школы, расположенном на улице Морозова, 17. Для того, чтобы поступить в Ставропольскую духовную семинарию, абитуриенты сдают 3 экзамена – по церковному пению, а также устный и письменный. В ходе вступительных испытаний преподаватели семинарии оценивают навыки владения русским литературным и церковнославянским языком, знания в области священного писания Ветхого и Нового Заветов, истории церкви, православного богослужения и церковных молитв. На территории Андреевского собора города Ставрополя продолжает свою работу выставка-ярмарка «Медовый спас». Она будет открыта по 19 августа. В ярмарке принимают участие пчеловоды из разных районов края. Жителям и гостям города предложены лучшие сорта натурального меда – майский, донниковый, липовый и другие, а также продукты пчеловодства. Одним из участников выставки-ярмарки стал Василий Лопатин.
7: Я представляю свою продукцию с кочевой пасеки. У меня 3 сорта меда. Первый мед – акация, второй мед – липа и еще разнотравье. Ну и, пользуясь случаем, хочу пригласить гостей на посещение ярмарки. Здесь представлены много пчеловодов и есть продукция различных сортов. И я думаю, вы все будете довольны.
5: Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
8: Добро на твое.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает Мария Полянская, куратор волонтеров-наставников в благотворительном фонде, куратор детского дома.
2: Не секрет, что детей-сирот очень обманывают. Ну, они так устроены, что в жизни, что не приспособлены, и поэтому их деньгами, вот те, у которых есть деньги, часто пользуются мошенники. Вот у меня один такой знакомый подшефный парень оказался в ужасной совершенно ситуации. Его, можно сказать, собрат по несчастью, такой же выпускник детского дома, но только гораздо более умный, он у него со счета украл, ну, так скажем, очень большую сумму, 600 тысяч рублей, огромные деньги. Причем сделал это очень быстро, технично, так что парень ничего не понял. Он сказал, ну, мы сейчас-то попробуем в банкомате, как работает, не работает. Ну, сработало, да. И банк не чухнулся, никто не чухнулся. И парня я увидела в тот момент, когда увижу, что он стоит красный, там весь, мы где-то встретились в школе, где он учился. Я спросила, что случилось. Поняла, что его еще одолевают коллекторские компании. Он его не просто обокрал, он еще взял на него кредит. И за буквально месяц эти кредиты выросли в 4 раза, 400%. Да? И я была просто в шоке. Я не знала, что делать. Я как раз преподавала этому же парню финансовую грамотность. Мне казалось, что я много раз об этом говорила, о том, что никому нельзя давать свой телефон, потому что это платежное средство, о том, что карточки нельзя давать друзьям, нельзя оставлять все это на столе. Но все это как-то одно дело говорить, другое дело делать. И вот он стоит и говорит, что мне звонит, он показывает мне эти ужасные смс-ки с угрозами. Я думаю, боже мой, что же надо делать? А у меня была знакомая, она и сейчас есть, такая очень хорошая женщина и очень эмпатичная. Она работает в такой структуре, которая может помочь. И я ей позвонила, сказала, вот, боже мой, что делать вообще, да? И она мне дала советы очень грамотные. И она прям лично всю эту историю вела. И в результате мы разобрались, я написала, естественно, жалобу на коллекторские компании, то есть мы действовали по закону. Но очень много удалось сделать благодаря ее вмешательству, и деньги парню вернули, потому что было признано, что это было мошенничество. Представляете, какие деньги вернули, да? И приструнили коллекторские компании. И, то есть, все как-то вернулось в норму. Да, я надеюсь, что для парня это был, конечно, урок, но в любом случае вот этот человек, ну, с которым были знакомы просто по служебной надобности, вдруг настолько с этим парнем лично помогла, что это было для меня просто удивительно.
0: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 18 августа, предпразднество Преображения Господня. Церковь вспоминает святого мученика Евсигния, преподобного Иова Ущельского, мученика Понтия Римлянина, святую Нонну, священномученика Стефана Хитрова. Святая Нонна, мать святителя Григория Богослова, жила в IV веке. Ее выдали замуж по расчету за богатого землевладельца Григория. Нонна, воспитанная в христианской вере, страдала от того, что муж был язычником. Она подолгу молилась о том, чтобы в семье было духовное единение. И молитва ее исполнилась. Григорию было видение, после которого он пришел на Первый Вселенский собор, проходивший в Никее, и исповедал себя христианином. Спустя некоторое время его руку положили в священники, а вскоре он стал епископом Назианзинским и посвятил себя церкви. Его жена Нонна занялась делами благотворительности. Долгое время супруги были бездетными. Нонна дала обет в случае рождения ребенка посвятить его Богу. Первенцем стал будущий знаменитый церковный мыслитель и деятель Григорий Богослов. Он помнил об этой истории и относился к своей жизни как к исполнению обета своей матери. В 374 году умер супруг Нонны. Она ненамного пережила мужа. Праведница скончалась во время молитвы в храме. Церковь прославляет праведную Нонну как пример женского служения Богу. Забота о супруге и сыне были продолжением ее любви к Господу. Чествуя святую праведную Нонну, мать святителя Григория Богослова, мы просим ее о молитвенной помощи. Святая Нонна, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Русский композитор Александр Порфирьевич Бородин известен не только в музыкальных, но и в научных кругах. Это связано с тем, что основная деятельность Бородина была посвящена медицине и химии. Он являлся практикующим врачом, преподавателем медико-хирургической академии и выдающимся ученым-химиком, а музыкой занимался в качестве хобби. Бородин обращался к сочинительству в свободное время, урывками, и потому его музыкальное наследие весьма малочисленно. Зрелый период творчества Бородина был посвящен в основном масштабным сочинениям – опере «Князь Игорь» и симфониям. В поздние же годы композитор увлекся камерными жанрами и написал два струнных квартета. Интерес к этому инструментальному составу возник не случайно. В 1870-х годах в России активно развивается камерное исполнительство. Музыка, которая раньше звучала преимущественно в светских гостиных, становится полноправной участницей концертных программ. Возникают новые исполнительские коллективы, и у композиторов появляется стимул для сочинения в камерных жанрах. Если первый квартет создавался Бородиным на протяжении 4 с лишним лет, то написание второго заняло лишь несколько летних месяцев 1881 года. Композитор посвятил второй квартет любимой супруге Екатерине Сергеевне Протопоповой. В его музыке превалирует лирическое начало и светлый, духоподъемный настрой. Фрагмент первой части второго струнного квартета Александра Порфирьевича Бородина прозвучит в исполнении квартета имени Бородина.

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Домусчи. Редко можно встретить человека, который с возрастом становился бы все большим оптимистом, все радостнее смотрел бы на мир. Не случайно, если о человеке говорят, что он познал жизнь, это значит, что он познал ее во всей ее сложности. А как на мир должен смотреть христианин? Ответить на этот вопрос позволяет отрывок из 5 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте его послушаем.
2: «Христос же за вся умре».
3: «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом».
2: Да мы будем правда Божия о нем.
1: В старину на Руси говорили, что чтобы узнать человека, надо с ним пуд соли съесть. Конечно, выражение это образное, но если воспринять его буквально и воспользоваться медицинскими рекомендациями, по которым дневная норма не должна превышать 5 граммов в день, можно сказать, что двое людей должны были бы узнать друг друга чуть меньше, чем за 4,5 года ежедневного общения. При этом шутка в том, что среднемировое потребление соли в 2 раза больше рекомендуемого, из чего можно было бы сделать шуточный вывод: люди и узнают друг друга в 2 раза быстрее. Смех смехом, да только мы и вправду очень любим делать скоропалительные выводы о других, порой даже толком не пообщавшись. Хуже того, мы часто судим по первому впечатлению, верим сплетням, а иногда и вовсе заранее настроены критически, чтобы в случае чего лишний раз не разочаровываться. Отрывок из 2 послания к Коринфянам, который мы сегодня услышали, начинается с очень важной мысли. В жизни каждого, кто хочет стать учеником Христа, должен произойти радикальный разворот. Должны измениться не просто субботние вечера и воскресные утра, не просто развиться новые гастрономические навыки. Должен измениться сам взгляд на жизнь и ее цель. Ведь если Христос за всех умер и воскрес, всем дана возможность новой жизни. И если мы Его ученики, мы призваны жить для Него, а значит и смотреть на мир через призму Его подвига. Почему апостол Павел и пишет дальше, что больше никого не знает по плоти, то есть ни на кого не смотрит плотскими глазами, но смотрит как человек духовный, прозревая в каждом возможность восстановления Божьего образа. Он знает, что люди грешат, но не сводит их ко греху. Когда-то апостол и на грядущего Мессию смотрел плотскими глазами и видел в его служении лишь земную перспективу. Но эти времена давно прошли, и теперь он видит перспективу небесную. Ведь в Иисусе сам Бог примирил с собой мир. Уж насколько прекрасно Бог знает каждого из нас, но Он не вменяет нам грехи, для того чтобы, умерев и воскреснув в крещении, мы могли бы начать жизнь заново. Глядя в собственную душу, мы понимаем, что этого не заслужили, потому что до идеала не дотягиваем. Но Бог прекрасно это понимает и ждет от нас хотя бы желание примирения. Ведь и сам Господь, не совершивший греха, испытал тяготы нашей жизни и на каждом этапе этого пути готов даровать нам праведность. Все это значит, что на мир нужно смотреть не через нашу грешную правду, которая торопится и оценивает все через призму греха. Напротив, на Бога, на мир, на ближнего и самих себя нужно смотреть через призму правды Божией, дающей всем возможность новой жизни.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Севак Мирабян. Миссионер, религиовед.
0: Частное мнение.
2: Как-то раз угостил я своего дорогого друга и во Христе брата Давида абрикосом. И насладившись изумительным вкусом сих чудесных даров природы, мой друг философски произнес: «Как дерево смогло это сделать?» И далее мы с ним начали рассуждать. Некоторыми мыслями я бы хотел с вами поделиться. Нам, людям, порой кажется, что мы всемогущи. Человеческий гений кичится изобретениями и открытиями. Но премудрый Создатель смиряет нашу спесь простыми чудесами природы. Вот, например, упомянутый абрикос, а точнее абрикосовое дерево. Оно растет из земли, просто растет. Кто из людей сможет создать такое дерево? Допустим, мы возьмем 1000 килограммов отборного плодородного чернозема, соберем со всего мира лучших химиков, биологов, генетиков и предложим им из этого чернозема сделать хотя бы один абрикос. Хочу подчеркнуть, не клонировать или вырастить из косточки, а сделать так, как это делает дерево. Чернозем превратить в сладкий, сочный, желтый абрикос, как это делает дерево. Кто сможет? Никто. Подумать только, это же всего лишь дерево. Но каким образом оно берет из земли именно те полезные вещества, какие нужны конкретно ему, и через корневую систему доставляет их в центр переработки? И рождает из этого то, что мы вкушаем с таким наслаждением. Дерево из земли делает абрикос. Видимо, ученым не остается ничего иного, как спросить у дерева: «Как ты это делаешь? Кто тебя этому научил?» И действительно, кто дал дереву такую способность брать из земли то, что ему необходимо, и делать из этого абрикос, черешню, яблоко, гранат и так далее? Кто заложил в него такую программу? Ни один программист на Земле не сможет ее написать. Она уже написана. Называется ДНК. Я убежден, что только Божья сила и премудрость смогли сделать то, что мы, люди, при всей своей цивилизованности, не сможем ни сделать, ни даже понять до конца. Так и будем лишь изумляться великой тайне. Так рассуждали мы с Давидом, доедая 2 килограмм абрикосов. Слава тебе, Господь, за этот прекрасный вкус.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

Сегодня, 18 августа, предпразднество Преображения Господня. Церковь вспоминает святого мученика Евсигния, преподобного Иова Ущельского, мученика Понтия Римлянина, святую Нонну, священномученика Стефана Хитрова. Священномученик Стефан Хитров родился в 1851 году в Ирбитском уезде в семье священника. Он также получил духовное образование, женился и принял сан. После революции Хитров служил на родине в Богоявленском храме села Краснослободское. Во время гражданской войны отец Стефан благословлял своих духовных чад вступать в ряды Белой армии. Против большевиков воевал его сын Николай. Когда армия Колчака начала отступать, отец Стефан был вынужден уйти с белыми. Это решение далось священнику нелегко. Ему было уже около 70 лет, и он хотел остаться служить в своем родном селе. Сын долго уговаривал отца уехать. С белыми отец Стефан отступал до Омска, где и остался служить при лазарете. Через несколько месяцев он решил вернуться обратно в родное село. По возвращении Хитрова взяли под стражу и заключили в концлагерь. Прихожане срочно собрали сход, на который приехали жители нескольких окрестных сел. Крестьяне волости вступились за священника. Вскоре были арестованы все члены приходского совета. Их обвинили в организации бунта против советской власти и дали по 5 лет лагерей. Священника Стефана Хитрова признали виновным в попытке восстановить массы против советской власти и приговорили к расстрелу. В лике святых отец Стефан был прославлен в 2002 году. По словам патриарха Алексея II, жизнь новомучеников, их твердое стояние за веру, явились светом миру и солью земли, помогли церкви пережить время богоотступничества. Вспоминая священномученика Стефана Хитрова, мы просим его: «Святой мученик Стефан, моли Бога о нас».

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Москвичка Рита Анастасьева торопливо шагала по Садовому кольцу. Улицы были темными, в октябре вечерело рано, а фонари не работали. Город опасался воздушных налетов. Шел военный 1943 год. Проходя мимо тумбы с объявлениями, Рита невольно обратила внимание на ярко белевший в сумерках листок. Остановилась, прочла. «Школа-студия при Московском художественном театре имени Чехова объявляет первый набор студентов». Сердце девушки забилось, ведь она всегда мечтала стать актрисой. На следующий же день Маргарита подала документы. И вот экзамены. Из тысячи претендентов после вступительных испытаний отобрали всего 18 человек. Рита была среди них. Знакомясь с одногруппниками, девушка отметила высокого симпатичного парня с тонкими чертами лица и выразительными глазами. Его звали Владлен Давыдов. Он тоже с детства был увлечен театром и мальчишкой даже переписывался с известным актером и режиссером Ильей Судаковым. Женская половина сразу же провозгласила Давыдова первым красавцем курса. При встрече с ним девушки не скрывали восхищенных взглядов. Все, кроме Риты. Ей тоже очень нравился этот видный парень, но она стеснялась открыто проявлять свою симпатию. И, в отличие от подруг, нарочно старалась избегать встреч с Владленом. Но как это сделать, если слушаешь лекции в одной аудитории, а преподаватель по актерскому мастерству будто специально во время этюдов ставит Маргариту в пару с Давыдовым? Девушка и не подозревала, что происходит это по просьбе самого Владлена. Молодой человек с первого учебного дня обратил на Риту внимание и сразу полюбил. Однажды после лекции Давыдов подошел к Маргарите и предложил погулять по городу. Рита вспыхнула от смущения и неожиданности, но на прогулку все-таки пошла. Московский воздух пах зимней свежестью, легкий январский мороз кусал за щеки. Но Рите и Владлену было необыкновенно тепло вместе. Они говорили о театре, об актерском призвании. А когда прощались на трамвайной остановке, Владлен вдруг взял Маргариту за руку и признался девушке в любви. Рита, с трудом поборов стеснение, ответила: «Я тоже тебя люблю». Они поженились после выпуска, летом 1945-го. Это был тройной праздник. Победа в войне, защита дипломов и начало семейной жизни. И пусть начиналась она в крохотной комнатке, где с трудом помещались тахта и шкаф, никакие материальные трудности не могли омрачить счастье молодых супругов. Оба играли на сцене МХАТа и почти всегда были вместе, на сцене и дома. «Мы радовались каждому совместно прожитому дню», вспоминала Маргарита Викторовна Анастасьева. В 1949 году Владлена пригласили на главную роль в картину режиссера Григория Александрова «Встреча на Эльбе». После выхода фильма на актера буквально обрушилась популярность. Поклонницы дежурили не только у театра, но и у подъезда дома, ночевали под окнами. Маргариту такая ситуация поначалу сильно расстраивала. Своим беспокойством она поделилась с мужем. И он, глядя ей в глаза, сказал: «Ты единственная. Кроме тебя ни одной женщины для меня не существует». И это было истинной правдой. Коллеги по театру, друзья и знакомые называли Давыдова и Анастасьеву не только невероятно красивой, но и верной, любящей и преданной друг другу супружеской парой. В 1955 году у Владлена и Маргариты родился сын Андрей. Есть известная фотография из их семейного архива, на которой запечатлена настоящая идиллия. Владлен Семенович за столом играет с маленьким сыном в шахматы, а Маргарита Викторовна в домашнем фартуке с улыбкой наливает чай. Эта идиллия длилась целых 67 лет. В старости супруги с удовольствием нянчили внуков. По вечерам смотрели фильмы прошлых лет, читали вслух любимые книги. И глаза их светились такой же нежностью, как в первый раз, когда они признались друг другу в любви.
1: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
2: Священник Захарий Савельев.
3: Я получил назначение в качестве настоятеля на новый приход накануне праздника Казанской иконы Божией Матери. Все было новым и незнакомым, и само место, и люди вокруг. Я сильно волновался и переживал о том, как у меня все сложится на новом месте служения. В алтаре я обратился с молитвой к святителю Феофану Затворнику, которого очень почитал с тех пор, как писал по его трудам диссертацию. Я молил святого о помощи и заступничестве. После того, как я помолился, я обратил свое внимание на образ Богородицы, стоящей в алтаре возле горнего места. Это была старинная казанская икона. По своему виду она была ровесницей времен святителя Феофана Затворника. На обратной стороне иконы надпись «Тамбовская епархия». Святитель Феофан как раз управлял Тамбовской епархией в XIX веке. Икона без киота. Доска, на которой она была написана, треснула. Краски тоже все потрескались, но от нее исходила благодать. Я почувствовал, что святитель Феофан благословил меня этим образом Богородицы на служение на новом месте. Эта икона стала моей любимой. Сейчас она в киоте, выставлена в нашем храме, и верующие молятся перед Божьей Матерью и очень почитают этот образ.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из письма святителя Василия Великого ко врачу Милетию. 375 год. Сначала удерживали меня какие-то недосуги по житейским делам. Потом непрерывные и сильные лихорадки так изнурили мое тело, что сам себе кажусь чем-то таким, что хуже и меня самого. После этого припадки четырехдневной лихорадки более 20 раз повторяли свой круг. А теперь, когда, по-видимому, освободился я от лихорадок, до такого дошел изнеможение сил, что в этом не отличаюсь от паутины. Поэтому всякий путь для меня непроходим. Всякое дуновение ветра для меня опаснее, чем треволнение для пловцов. Поэтому необходимо мне укрываться дома. Если же спасет меня Господь великую своей рукою, то весьма охотно приду в вашу пустыню, весьма охотно обниму тебя, любезная для меня глава. Помолись только, чтобы жизнь моя устоялась на пользу душе. Голоса.

0: Радио «Вера». На струнах псалтыри.
1: Добрый день. А вам на какой этаж?
2: Мне на 5-й.
1: А мне на 7-й. Нажимаем.
2: Ой, в нашем лифте нельзя две кнопки одновременно нажимать. Ну вот, застряли.
1: Простите, я и предположить не мог, что здесь такое сложное управление.
2: Конечно, вы же здесь не живете. Ну что же делать-то? У меня совершенно нет времени в лифте сидеть.
1: Сейчас попробуем исправить положение. Вот кнопка, вызов диспетчера.
2: Да это бесполезно. Теперь остается только ждать, что нас кто-нибудь заметит и позвонит в диспетчерскую. Но надо же так влипнуть.
1: Прошу вас, не расстраивайтесь, все образуется.
2: Да просто я терпеть не могу, когда приходится локти кусать от собственной беспомощности.
1: Зато в таких ситуациях у человека есть шанс расстаться со своей самоуверенностью, получить помощь от Бога и обрадоваться ей.
2: Вы думаете, что лифт сейчас чудом поедет или откроется?
1: Я думаю, что если бы надежды на человеческую подмогу не было совсем, вы бы говорили о чуде без насмешки.
2: Вы так уверенно говорите, как будто у вас есть доказательства такой психологической особенности человека.
1: Ну, доказывать я ничего не хочу, а вот, например, привести могу. Тем более немного времени у нас, похоже, есть. 122-й псалом – яркий образец молитвы, которая была написана в безнадежной ситуации.
2: Ой, и как же она звучит, эта молитва, раз уж время у нас действительно есть?
1: Очень ярко и выразительно. К тебе мой взор устремлен, живущий на небесах. Как взор раба следит за рукой господина, как взор рабыни за рукой госпожи, так наш взор устремляется к Господу, Богу нашему, и ждет его милостей.
2: Постойте, постойте, а почему рабы так внимательно следят за руками господ?
1: По восточному обычаю того времени, слуги ожидали распоряжения хозяина, тихо стоя в углу комнаты. А сигналы господин или госпожа подавали жестом руки. Именно поэтому рабы внимательно следили за руками своих повелителей, чтобы не упустить какой-нибудь важный жест.
2: Но почему автор этой молитвы...
1: 122-го псалма.
2: Псалма. Так почему же его автор, подобострастие рабов перед хозяевами, переносит на отношение человека к Богу?
1: Подобострастие у рабов к своим хозяевам в те времена... Вероятнее всего, было обычным явлением. И едва ли псалмопевец хотел сделать на этом акцент. Гораздо важнее ему было передать то напряженное внимание, с которым иудеи обратились к Богу в нелегких, можно сказать, в невыносимых обстоятельствах. Из самой глубины измученного сердца выплеснулось это горестное воззвание. «Милостив будь к нам, Господи! Милостив будь к нам! Мы по горло насмешками сыты». По горло сыта душа наша, издевательством благополучных, глумлением гордых.
2: А что это были за обстоятельства, которые вы называете то безнадежными, то невыносимыми? В какую же беду попал этот поэт?
1: Не только он и все его соотечественники. Речь идет о вавилонском пленении, в котором оказался израильский народ в 6 веке до нашей эры.
2: А как это случилось?
1: Иудейская монархия после смерти царя Соломона постепенно шла к упадку. Государство разделилось на северные и южные царства, что само по себе не способствовало их укреплению. Южное царство, носившее название Израиль, было уничтожено ассирийцами через 200 лет после разделения. Северное, Иудея, просуществовало после этого еще одно столетие. Но какой ценой? Иудея была зажата в тиски между двумя сильнейшими государствами того времени – Египтом и Вавилоном. Поэтому пока агрессивными соседями сохранялось равенство сил, она могла сохранять независимость. Пошатнувшееся политическое равновесие привело к трагическим последствиям.
2: Как раз к тому, что Иудею захватили в плен?
1: Да. Народ до последнего не верил, что бедствие будет настолько масштабным. Хотя пророк Иеремия предупреждал о нем.
2: А почему ему не верили?
1: У иудеев была особая миссия – хранить веру в единого Бога в мире, погруженном в язычество. Бога и избранность – это всегда, в первую очередь, ответственность. А израильский народ, отступая от Бога и его заповедей, видел себя, тем не менее, в привилегированном положении – потому и не верил в пророчество. Люди считали, что не может быть такого, чтобы Господь допустил разрушение Иерусалимского храма. Но вместо того, чтобы отрезвиться, вернуться к исполнению заповеди, предпринимали попытки разрешить ситуацию политическими интригами. И лишь после того, как царь Навуходоносор разрушил Иерусалим и угнал большинство его жителей в Вавилон, после всех унижений, которые 70 лет пришлось терпеть иудеям от гордых и самодовольных жителей этой страны, они обратили свои сердца к Богу с тем же пристальным вниманием, с каким раб следит за рукой господина.
2: Да, сильно сказано. Ой, лифт открылся.
1: Вот видите, наше пленение оказалось недолгим.
2: И очень поучительным. Спасибо вам.
3: К тебе возвожу очи мои, живущий на небесах. Вот как очи рабов обращены на руку Господ их, как очи рабы на руку госпожи ее, так очи наши Господу Богу нашему, доколе Он помилует нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо довольно мы насыщены презрением, довольно насыщена душа наша поношением от надменных и уничижением от гордых.

0: Сегодня, 18 августа, предпразднество Преображения Господня. Церковь вспоминает святого мученика Евсигния, преподобного Иова Ущельского, мученика Понтия Римлянина, святую Нонну, священномученика Стефана Хитрова. Предпразднество – это один или несколько дней, предшествующих некоторым большим православным праздникам. Они как бы подготавливают верующих к торжеству праздничного дня. Предпразднество Преображения Господня длится один день. В это время на богослужении начинают читать молитвы, посвященные грядущему празднику. Преображение Господня входит в число 12 праздников, то есть это один из 12 самых важных праздников православной церкви. В день Преображения Спаситель дал своим ученикам возможность увидеть Царство Божие на земле. Три апостола – Петр, Иаков и Иоанн – увидели на горе Фавор божественный нетварный свет. Они пережили это как невыразимую радость и счастье. Праздник отмечался в Палестине с IV века, с тех пор, как святая равноапостольная царица Елена построила на Фаворе храм в честь Преображения Господня. В храмах сегодня звучит песнопение «Тропарь», пронизанное духом грядущего торжества. «Христово преображение встретим, верные! Радостно торжествуя в день предпраздничный и воскликнем! Приблизился день божественного веселья! Восходит на гору Фаворскую владыка просиять красотою своего божества!»
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей. Рассуждаем о самом важном.
3: Кто такие апостолы?
4: Апостолов было 12. Они учились добру, исцелять людей. Их этому учил Иисус Христос. Добру, верности, любви. Я знаю таких апостолов. Петр, Иаков, Андрей, Матвей, Филипп, Иоанн, Павел. Иисусу Христу нужны были апостолы, чтобы их учить. Добру, верности, любви. Самое главное – это любовь, потому что Бог сам есть любовь. Иисус Христос хотел, чтобы апостолы дальше молились, всегда любили Господа, чтобы они рассказывали об этом людям, о вере и любви.
5: Апостолы – это были ученики Иисуса Христа. Они проповедовали Евангелие и направляли людей к добрым делам, а не к злым.
6: Я знаю апостола Варфоломея, я знаю апостола Андрея, я знаю апостола Петра.
7: Апостолы в основном были рыбаками и простыми людьми.
8: К примеру, Андрей Первозванный. Почему именно Первозванный? Потому что он был первым призван Иисусом Христом.
9: Иисуса Христа предал апостол Иуда.
10: А что я знаю про Иуду? Некоторые люди, цари, ненавидели Иисуса Христа. И поэтому они Иуде сказали то, что «приведи к нам Иисуса Христа, а мы тебе дадим серебро». И так Иуда предал Иисуса Христа.
11: Апостолы, они проповедовали Христа и веру в Него. Они говорили: мы проповедуем Евангелие, хотите узнать, что такое вера Бога? Ну, правда, некоторые люди как бы отстранивались от этого, но большинство людей познавали благодаря апостолам, что такое вера, и начинали потихонечку верить в Господа. Апостолы, они были обычными простыми людьми, но когда я созвал Господь, изменились гораздо. А так они до этого были просто обычными людьми, как мы, например.
12: Я знаю Петра, Варфоломея, Филиппа, Иакова, Иуда, Андрея и Павла.
13: Я бы могла рассказать про апостола Андрея. Они вместе с апостолом Петром рыбачили, и к ним пришел Господь и сказал: «Здравствуйте, люди мои, пойдемте со мной, я вам сейчас все покажу». И потом они начали в Него верить, проповедовать веру в Бога. И, конечно же, проповедовать Евангелие.
11: Апостолы переводятся с греческого «посланники». Сначала было 12 апостолов, потом их становилось все больше и больше. Апостолы проповедовали Евангелие. Они были простыми людьми, христианами.
14: Апостолы – это ближайшие ученики Иисуса Христа. Они проповедовали учение Господа и учили уважать и любить друг друга. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог – это есть любовь. Всего было 12 апостолов. Иисус дал им власть исцелять болезни и изгонять бесов.
15: 12 апостолов – это самые первые, кого избрал Господь. И после того, как Господь вознесся, стали появляться другие ученики. Когда Иисус Христос воскрес, на апостолов пустился Святой Дух. У них стали разные языки, они пошли проповедовать учение Христа.
3: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
16: Добрыня Никитич и Алёша Попович, которых Виктор Михайлович Васнецов изобразил на полотне, действительно были защитниками Святой Руси и веры православной. Верхом на конях они стоят посреди равнины и зорко вглядываются вдаль, готовые встать на защиту земли русской, если на горизонте вдруг появится недруг.
17: Маргарита, а когда Васнецов написал «Богатырей»?
16: В 1871 году в мастерской своего друга Ильи Репина Виктор Михайлович сделал первый небольшой набросок. А последний мазок на полотно «Богатыри» он положил в 1898.
17: Да, не быстро продвигалась работа над картиной.
16: Полотно ведь очень большое. Примерно 3 на 4 метра. К тому же Васнецов тщательно обдумывал каждую деталь. Искал подходящую натуру. Например, в окружающем богатырей природном ландшафте художник воплотил живописные уголки подмосковного села Абрамцево.
17: А богатырей он тоже рисовал с натуры?
16: И богатырей. Илью Муромца писал с абрамцевского крестьянина. Алёшу Поповича – сына мецената и благотворителя Савы Мамонтова, Андрея. А вот лицу Добрыни Никитича художник, по мнению исследователей, придал собственные черты.
17: Маргарита, я читала, что Илья Муромец – святой. Это правда?
16: Да, Оля, это так. Преподобный Илья Печерский. Согласно житию, после одного из тяжелых ранений Илья Муромец принял монашество в Киево-Печерском монастыре и вскоре скончался. В 1643 году богатырь был прославлен в лике святых.
17: Вот уж правда. Богатыри – картина о русском духе. Не только ратном, но и молитвенном. Ведь испокон веков русские воины стояли за Отечество с молитвой на устах.
16: Да, пожалуй, Васнецов написал картину о силе духа во всех ее проявлениях. Вспомнилась одна удивительная история, связанная с полотном.
17: Расскажи, Маргарита.
16: В архивах Третьяковской галереи хранится фотография Васнецова на фоне только что написанной картины. На обороте дарственная надпись «Оле с любовью».
17: Какой-то моей тёзке. Интересно, кому?
16: Васнецов подарил это фото 12-летней Оленьке Нестеровой, дочери своего друга, художника Михаила Нестерова. Через месяц после их встречи Оля тяжело заболела. Девочка попросила поставить на столике у ее кровати подаренную Васнецовым фотографию. Каждый день она смотрела на богатырей, и силы к ней возвращались. Оля выздоровела, прожила долгую жизнь и преподнесла фотографию в дар Третьяковской галереи.
17: Вот какое произведение подарил нам художник Виктор Васнецов.
16: Васнецов говорил, что создание этого полотна – его долг перед русским народом. В этой работе Виктор Михайлович, пожалуй, сполна воплотил свое кредо – устремлять творческие силы для воплощения родных русских образов и отражать в них вечное.
17: Пожалуй, зайду на этой неделе к тебе в Третьяковку. Посмотрим на богатырей во всем их грандиозном масштабе.
0: Свидание с шедевром.
18: Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Прежде вечного покоя не почивай, прежде вечных благ земных не насыщайся.
1: Этот девиз сформулировал преподобный Иосиф Волоцкий, сначала насельник Пафнутиева Боровского монастыря, а затем основатель Иосифа Волоцкой обители близ города Волоколамска. В конце 15-го, начале 16 веков преподобный был духовным лидером партии иосифлян. Ее приверженцы ратовали за тесный союз церкви и государства, а также за право монастырей на земельную собственность и связанные с ней доходы как материальную основу благотворительности. Приведенные слова взяты из главного труда подвижника – книги «Просветитель», написанной им около 1504 года. Святой призывает верующих не искать отдыха в земной жизни, но всеми силами служить Богу и ближнему. Следовал он этой идее и личным примером – руководством обителью, литературными трудами, попечением о бедных, уходом за прикованным к постели отцом, который долгие годы делил с ним одну келью. Жизнь для Иосифа Волоцкого была поприщем духовного подвига. Искать радости в нетленном побуждает он и других.
0: Цитата дня.

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Место, на котором расположена православная жемчужина Эстонии, Пюхтицкий Успенский женский монастырь, в переводе на русский поэтично зовется «Журавлиной горой». Именно так «Журавлиная гора» назвал свою книгу рассказов иеродиакон Никон Муртазов, проживший долгое время в этих краях. За годы своего служения в храмах Пюхтицкого монастыря он стал свидетелем многих удивительных событий и даже чудес, повстречал необыкновенных людей и в конце концов задумал написать обо всем этом книгу. Не слишком веря в себя как писателя, отец Никон на всякий случай решил заручиться поддержкой профессионала и показал свои зарисовки известному литератору Юрию Куранову. Тот, вопреки ожиданиям батюшки, его труды одобрил. И вскоре отец Никон Муртазов стал успешно печататься и издаваться. Хотя произведения из книги «Журавлиная гора» по жанру рассказами, строго говоря, не являются, их литературного достоинства это ничуть не умаляет. Это лирические эскизы с натуры и короткие очерки, написанные, сразу чувствуется, человеком неравнодушным и с большой любовью к героям, большинство из которых автор знал лично. Любовь эта видна, даже если знакомство было мимолетным. Как, например, в рассказе «Дед» со стариком, переписывающим в пухлую тетрадь имена с надгробий монастырского кладбища, чтобы потом помянуть в молитве всех этих людей. Или с рабочим Геннадием из рассказа «Урок», трудившимся на восстановлении монастыря и поведавшим однажды автору удивительный случай из своей жизни. Кстати, свидетельств о событиях чудесных и промыслительных, не поддающихся простой человеческой логике, на страницах книги вообще очень много. При этом соседствуют они с совершенно земным описанием быта и характеров. Автобиографичная зарисовка «Первый иконостас», к примеру, полна таких простых и понятных каждому деталей. Доски, строительные леса, запах олифы и лака. Батюшка, который кроме писательского дара имеет еще и талант иконописца, рассказывает о том, как восстанавливал иконостас в одном из храмов Питерского Иоанновского женского монастыря, где покоятся мощи святого праведного отца Иоанна Кронштадтского, и стал свидетелем явной заботы всероссийского батюшки, как называли святого при жизни, о горячо любимой им обители. Впрочем, о себе в книге автор говорит на редкость немного. Большинство рассказов иеродиакона Никона Муртазова о простых, но в то же время замечательных людях, которыми так богата «Журавлиная гора» и у которых всем нам есть чему поучиться. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор.

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительный фонд «Мои друзья» регулярно поддерживает проекты Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве. Один из них – служба помощи «Работа со случаем». Здесь помогают тяжело больным, одиноким и пожилым людям, а также многодетным и малоимущим семьям и родителям особенных детей. Каждый год к 1 сентября служба помощи «Работа со случаем» дарит канцелярские наборы юным подопечным, которые идут в школу. Сейчас на постоянной поддержке проекта около 600 детей. Но особенно нуждаются в помощи 185 ребят, которые в этом году впервые сядут за парту. Чтобы День знаний стал для них настоящим праздником, служба помощи «Работа со случаем» приобретет для школьников цветные карандаши, тетради, пластилин и многое другое. Но закупить это без поддержки благотворителей проект не может. Поддерживает его фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на канцелярские наборы для подопечных службы помощи «Работа со случаем». Вы тоже можете помочь детям из малоимущих и многодетных семей, которые в этом году пойдут в первый класс. Для этого переходите на сайт фонда «моидрузья.орг» и поддержите проект. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: слушаете радио «Вера». Вера. География Веры. Панораму поселка Новый Свет, расположенного на юго-востоке Крыма, украшает храм святителя Луки воина Ясенецкого. Золотой купол с крестом виден издалека и со стороны моря, и с холмов, окружающих селение. Это третий храм в истории Нового Света. Первый обустроил в своем дворце в конце 19-го столетия основатель поселка князь Лев Голицын. Тот самый, что насадил на склонах над морем виноградники и наладил производство шампанского, действующее поныне. Чему была посвящена его домовая церковь, неизвестно. После революции 1917 года ее разорили безбожники. Вновь соборная молитва зазвучала в Новом Свете лишь в 1996-м. Православным тогда предоставили здание библиотеки, принадлежавшее заводу шампанских вин. Верующие оборудовали помещение под храм и освятили во имя святителя Луки воина Ясенецкого, крымского архипастыря, которого прославили в лике святых в том же 1996-м. Маленькая церковь по праздникам не вмещала всех молитвенников. И в 2008 году в поселке построили просторный каменный храм, также посвященный святителю Луке Крымскому. С тех пор живописный ландшафт Нового Света осеняет православный крест на церковном куполе.
1: Радио «Вера» в поселке Новый Свет в Крыму можно слушать на частоте 105.6 FM.
2: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21.30.
1: Сегодня в 18.00 в эфире радио «Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз гостем программы будет председатель социального отдела Шахтинской епархии священник Владислав Касьянов.

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Редко можно встретить человека, который с возрастом становился бы все большим оптимистом, все радостнее смотрел бы на мир. Не случайно, если о человеке говорят, что он познал жизнь, это значит, что он познал ее во всей ее сложности. А как на мир должен смотреть христианин? Ответить на этот вопрос позволяет отрывок из 5 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте его послушаем.
2: «Христос же за все умре».
3: «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом».
2: Да мы будем правда Божия о нем.
1: В старину на Руси говорили, что чтобы узнать человека, надо с ним пуд соли съесть. Конечно, выражение это образное, но если воспринять его буквально и воспользоваться медицинскими рекомендациями, по которым дневная норма не должна превышать 5 граммов в день, можно сказать, что двое людей должны были бы узнать друг друга чуть меньше, чем за 4,5 года ежедневного общения. При этом шутка в том, что среднемировое потребление соли в 2 раза больше рекомендуемого, из чего можно было бы сделать шуточный вывод: люди и узнают друг друга в 2 раза быстрее. Смех смехом, да только мы и вправду очень любим делать скоропалительные выводы о других, порой даже толком не пообщавшись. Хуже того, мы часто судим по первому впечатлению, верим сплетням, а иногда и вовсе заранее настроены критически, чтобы в случае чего лишний раз не разочаровываться. Отрывок из 2 послания к Коринфянам, который мы сегодня услышали, начинается с очень важной мысли. В жизни каждого, кто хочет стать учеником Христа, должен произойти радикальный разворот. Должны измениться не просто субботние вечера и воскресное утро, не просто развиться новые гастрономические навыки. Должен измениться сам взгляд на жизнь и ее цель. Ведь если Христос за всех умер и воскрес, всем дана возможность новой жизни. И если мы Его ученики, мы призваны жить для Него, а значит и смотреть на мир через призму Его подвига. Почему апостол Павел и пишет дальше, что больше никого не знает по плоти, то есть ни на кого не смотрит плотскими глазами, но смотрит как человек духовный, прозревая в каждом возможность восстановления Божьего образа. Он знает, что люди грешат, но не сводит их ко греху. Когда-то апостол и на грядущего Мессию смотрел плотскими глазами и видел в его служении лишь земную перспективу. Но эти времена давно прошли, и теперь он видит перспективу небесную. Ведь в Иисусе сам Бог примирил с собой мир. Уж насколько прекрасно Бог знает каждого из нас, но Он не вменяет нам грехи, для того, чтобы, умерев и воскреснув в крещении, мы могли бы начать жизнь заново. Глядя в собственную душу, мы понимаем, что этого не заслужили, потому что до идеала не дотягиваем. Но Бог прекрасно это понимает и ждет от нас хотя бы желание примирения. Ведь и сам Господь, не совершивший греха, испытал тяготы нашей жизни и на каждом этапе этого пути готов даровать нам праведность. Все это значит, что на мир нужно смотреть не через нашу грешную правду, которая торопится и оценивает все через призму греха. Напротив, на Бога, на мир, на ближнего и самих себя, нужно смотреть через призму правды Божией, дающей всем возможность новой жизни.
0: Апостольские чтения.

Радио «Вера». Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев.

Вера. Светлое радио. Кто завистлив или желает того и сего, тому не дождаться веселья. Екатерина Великая.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма невесты принцессы Алекс Гессенской жениху цесаревичу Николаю Александровичу Романову. 18 августа 1894 года. Германия. Город Дармштадт. Мой дорогой Ники, я посылаю тебе самую нежную благодарность за твое дорогое письмо, которое утешает меня, хоть мне и хочется быть с тобой сейчас. Да, чадо мое, действительно, наши души и помыслы едины, несмотря на разлуку, ведь только тела разлучены. Наши души и сердца вместе, и ничто не может их разделить. Милый, не терзайся, что хотя и невольно ты якобы заставил меня мучиться. Наоборот, твоя великая любовь помогает мне все переносить. Да, любимый, сначала это было ужасно тяжело, и эти уроки в Виндзоре стоили мне большой боли и невыплаканных слез. Но он, священник, был добр, ты был любящим, а Бог милосердным. И я постепенно преодолела себя. Он был добр, но сейчас, когда я читаю для себя, иногда встречаю вещи, которые меня пугают. Или когда думаю о старых временах, не очень давних, например, во Франции, когда люди предпочитали скорее быть расстрелянными, чем переменить свою веру, а я вот пойду и сделаю это. В общем, как я себя чувствую, не описать. Мы можем только молиться, чтобы Господь помог мне. И мне помогает также мысль о тебе. Я знаю, что полюблю твою религию. Помоги мне быть хорошей христианкой. Помоги мне, моя любовь, научи меня быть похожей на тебя. Но сейчас я больше не буду говорить об этом. Я и так уже плакала из-за этого. К тому же я устала. Я знаю, что Бог поможет мне ради Сына Своего Иисуса Христа, который пострадал, чтобы спасти нас всех. Молись за меня, любимый. Так приятно, что я могу все тебе рассказать. И ты понимаешь меня. Я должна идти в церковь, мой бесценный, которого я так люблю и которому я полностью доверяю. Много раз тебя нежно обнимаю, мой дорогой, родной Ники. Твоя Алекс.
0: Голоса

0: православия.
1: Здравствуйте. В студии священник Антоний Борисов. Грузия – страна с очень древней христианской историей. Грузия приняла христианство на целых 6 веков раньше России. Это произошло благодаря миссии святой Нины, проповедь которой покорила сердца древних иверийцев. Можно с уверенностью сказать, что Грузия как государство образовалась именно благодаря христианству. На протяжении своей христианской истории грузины свято хранили православную веру. Даже в годы советской власти атеистическая идеология не нашла отклика в грузинском народе. Тем не менее, искренняя приверженность Грузии православию долгое время не находила отражения в официальном символе страны – государственном флаге. Вернее так, до вхождения Грузии в состав Российской империи в XIX веке у грузин имелся флаг с изображением креста, но он был упразднен вместе с государственной независимостью страны. До революции 1917 года Грузия была частью Российской империи и не имела собственного флага. Затем страна вошла в состав СССР. В этот период у Грузии флаг имелся, но был очень похож на советский. После 1991 года Грузия ввела собственный флаг, но он был исключительно светским – темно-красное полотнище с черно-белым участком в верхнем правом углу. В 2004 году Грузия восстановила флаг, который отражает приверженность страны к христианству. Теперь флаг Грузии – прямоугольное полотнище белого цвета, в центре которого изображен большой красный крест, а в 4 углах – одинаковые красные крестики. Некоторые археологические находки свидетельствуют о том, что пятикрестный флаг имелся в Грузии уже в VI веке. Доподлинно известно, что большой красный крест на белом фоне был знаменем святого царя Вахтанга I Гаргасали, защитника грузинского народа и великого полководца. Под своим крестным флагом царь Вахтанг успешно воевал с персами. То, что пятикрестный флаг был официальным знаменем Грузии, находит подтверждение и в карте братьев Пицигани XIV века, где Тбилиси обозначен особым значком 5 крестов на белом фоне. Что же символизирует собой флаг Грузии? Большой красный крест заимствован с исторического флага, упомянутого уже Вахтанга I Гаргасали, и подчеркивает связь современной Грузии с древней Иверией. Этот же большой прямоугольный крест и 4 малых креста, расположенные по углам, символизируют Спасителя Иисуса Христа и 4 апостолов-евангелистов. Красный цвет, который используется для изображения крестов, олицетворяет мужество, отвагу и честь грузинского народа, а белый фон – его благородство. Современные грузины очень гордятся своим флагом и считают его лучшим выражением православного мировоззрения своего народа. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о государственном флаге православной Грузии.

православие. Радио «Вера».

0: Сегодня, 18 августа, предпразднество Преображения Господня. Церковь вспоминает святого мученика Евсигния, преподобного Иова Ущельского, мученика Понтия Римлянина, святую Нонну, священномученика Стефана Хитрова. Мученик Евсигний жил в Антиохии во второй половине III века. Он был военным и 60 лет служил в армии. На памяти Евсигния сменилось 7 императоров. Он встречался со святым Василиском, был при его мученическом подвиге и записал его историю. В начале царствования Константина Великого Евсигний стал очевидцем явления на небе креста. Тогда император приказал нанести знак распятия на щиты воинов и одержал великую победу. В старости Евсигний оставил службу и вернулся на родину. Он часто посещал церковь, много молился. Тем временем к власти пришел Юлиан Отступник, который начал преследовать христиан. По доносу одного из горожан Евсигний был арестован. Старцу было уже 110 лет, и он не испугался допросов и пыток. Евсигний смело обличил императора в отступлении от Христа. Он рассказал то, что видел сам, вспомнил о чудесах и знамениях, о стойкости христианских мучеников. Император не пощадил престарелого воина и приказал отсечь ему голову. Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Сильнейшим доказательством воскресения служит то, что Христос, умерщвленный, явил после смерти такую силу, что живых людей убедил презирать жизнь ради исповедания его». Церковь прославляет подвиг мученичества святого Евсигния и просит его: «Святой мученик Евсигний, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: Вы слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу». Я и ведущий, протоиерей Евгений Камзяк, настоятель храма Святой Троицы, станицы Новотроицкой. В 5 главе послания к римлянам апостол Павел предлагает нашему вниманию такую непростую на первый взгляд тему, как соотношение веры и знания. Что есть вера? На чем она основана? Имеет ли она какие-нибудь разумные основания? Часто приходится слышать утверждение «верую, ибо абсурдно», то есть нелепо. Этот броский афоризм Тертуллиана часто воспринимают чуть ли не как христианский догмат и призыв борьбы с рациональностью. Но истинно ли утверждение, будто вера противоположна человеческому разуму? Судя по посланию к римлянам, апостол Павел так отнюдь не считал. Вера для него вовсе не была неким мощным, заряженным и эмоциональным порывом. Напротив, апостол Павел знал, что вера постоянно требует опытного и разумного подтверждения в искушениях и в опасности ее утраты. Подобно Аврааму, мы имеем обетование Божие, обещание спасения и вечной жизни. Мы верим Ему, но реальность, в которой последнее слово всегда остается за смертью, постоянно ставит под вопрос обещание жизни. Кто из нас скажет о себе, что он абсолютно свободен от сомнений? Да никто. Апостол Павел в послании к римлянам серьезно размышляет над этой проблемой, ибо он мыслит как человек-реалист. На это указывает уже и само слово «употребление». Ведь когда он говорит «спасаться», «быть спасенным» или «спасение», то при этом он подразумевает спасение как преодоление смерти, которое произойдет только в конце времен, и при этом произойдет телесным, вполне реальным, видимым образом. А до того времени наше спасение постоянно остается под вопросом. Действительность и смерть видимы, а спасение невидимо, внешне никак не проявлено. О нем можно говорить только в образе надежды. Иногда такое расхождение между данностью и ожидаемым снимается мистическим энтузиазмом, восторгом, неким эмоциональным всплеском, который принимается за состояние спасения. Но для апостола Павла такой иррациональный самообман был совершенно недопустим и невозможен. Что же тогда может придать основательность и основание нашей вере в спасение? Сначала апостол Павел говорит о нашем живом христианском опыте в настоящем. И на вопрос, почему мы абсолютно уверены в нашем спасительном будущем, он отвечает: «Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Так, именно любовь Божия есть основание нашей надежды на спасение. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Время действия – начало 4 века по Рождестве Христовом. В 303 году от Рождества Христова, во время гонений императора Диоклетиана, прятавшиеся в горах христиане из города Фессалоники были схвачены и приведены на суд. Среди них перед главой римской администрации Дульцинием предстали три девушки-христианки, родные сестры – Агапия, Хиания и Ирина. Дульциний был поражен красотой девушек. Он пообещал свободу той, кто согласится вступить с ним в любовную связь. Все три сестры наотрез отказались. Тогда Дульциний велел запереть узниц в спальной комнате своего дома и отправился к ним ночью, чтобы совершить насилие. Но его внезапно поразила неведомая сила. Правитель потерял рассудок и вместо спальни попал на кухню. В драме средневековой писательницы Хросвиты Гандерсгеймской «Дульцини» показано, как девушки, запертые в спальной комнате, через замочную скважину наблюдают за странным поведением Дульциния.
5: Агапия, кто в дверь стучится? Ирина, несчастный Дульциней сюда ломится. Хиания, Боже, нас не покинь. Агапия, аминь. Хиания, что означает звон этих котлов, кувшинов и горшков? Ирина, пойду взгляну. Подойдите, прошу вас, в замочную скважину посмотрите. Агапия, что там такое? Ирина, это безумный рассудка лишенный воображает, что в наших объятиях пребывает. Агапия, что же он делает? Ирина, то котел нежно к груди прижимает, то горшки и кувшины обнимает.
4: Оказавшись вместо спальной на кухне и перепачкавшись в саже, Дульциний в диком испуге выбежал на улицу. Стражники не узнали своего черного от угля начальника и в ужасе разбежались, думая, что это нечистая сила. Узницы посчитали такое наказание вполне справедливым для того, кто собирался совершить насилие.
5: Хиания, ах, как смешно! Ирина, от горшков лицо, руки и платье так уж измазаны, так уж изгажены, что от налипшей сажи стал он эфиопа гажи. Агапия, справедливо, чтобы он так же выглядел извне, как душа его, приданная сатане.
4: Автор драмы «Дульцини» Хросвита Гандерсгеймская жила в середине X века по Рождестве Христовом. Она была монахиней в знаменитом аббатстве Гандерсгейм в Нижней Саксонии. Аббатиса монастыря Герберга, племянница короля Оттона Великого, обратила внимание на литературные дарования Хросвиты, которая писала стихи, драмы, поэмы. Хросвиту Гандерсгеймскую называют новатором в средневековой христианской культуре. В X веке, когда в латинской словесности драматический жанр находился в зачаточном развитии, монахиня Хросвита писала пьесы благочестивого христианского содержания и свободно пользовалась рифмой. Драма «Дульциний» имеет даже комическую окраску, что и вовсе большая редкость для литературы раннего средневековья. Сочинения Хросвиты Гандерсгеймской в начале XVI века были случайно обнаружены в одной из монастырских библиотек и изданы с гравюрами Дюрера, в том числе и драма «Дульциний» о бесплотных попытках римского правителя нарушить чистоту Агапии, Хиании и Ирины. Из жития святых дев Агапии, Хиании и Ирины известно, что несговорчивые сестры были преданы казни. Они почитаются как салунские, салунь, славянское название Фессалоник, мученицам. Хросвита Гандерсгеймская, которую называют первой немецкой поэтессой и писательницей, в драме «Дульцини» воспевает девственность как образец чистой жизни, угодной Богу. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Не думай, что можешь скоро научиться духовной жизни. Она есть художество художеств. Не одна теория, но и практика нужна. Априоной бывает много и преткновения, и восстания. Преподобный Макарий Оптинский.

0: эфире радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. У английского писателя 20 века Грэма Грина есть роман «Сила и слава», описывающий жестокие гонения на церковь в Мексике. Главный герой этого романа, католический священник, схвачен революционерами и приговорен к смертной казни. Проходит полная страшного напряжения ночь, и вот остается совсем немного времени до рассвета. Священник подводит итог всей своей жизни. Итог последний, окончательный, бесповоротный, и вот каким он оказывается. В эту минуту ему казалось, что стать святым было легче легкого. Для этого требовалось только немного воли и мужества. Он словно упустил свое счастье, опоздав на секунду к условленному месту встречи. Теперь он знал, что в конечном счете важно только одно – быть святым. Простые и огненные слова. В день страшного суда они прозвучат в сердце каждого из нас. Важно только одно – быть святым. Но разве это просто? Ответит преподобный Серафим Саровский, подвижник 19-го столетия, однажды сказавший: «От святых нас отличает только одно – недостаток решимости». Или, как формулирует герой романа «Сила и слава», нам нужно лишь немного воли и мужества. Иначе ведь можем и опоздать на целую вечность.
0: Прочтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

0: Мнение – это понятие, убеждение, суждение или точка зрения. Частное мнение – это программа на радио «Вера». Размышления разных людей обо всем, что волнует и вдохновляет. Частное мнение. Каждый день на радио «Вера». Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях координатор общественных движений «Спаси жизнь» и «Русская община» Евгений Чесноков. Поговорим о русской традиционной культуре и о том, как сегодня она возрождается и насколько связана с христианскими ценностями. А в 8 вечера на этой неделе мы будем говорить об особенностях Евангелия от Иоанна. Сегодня у нас в студии старший преподаватель кафедры библеистики Свято-Тихоновского университета протоиерей Александр Прокопчук. И разговор пойдет о том, как в Евангелии от Иоанна раскрываются отношения человека с Богом Отцом через Иисуса Христа.
0: Светлый вечер на Светлом радио. Евангелие. День за днем.
2: Здравствуйте. С вами епископ Переславский, углический феоктист. Истории призвания апостолов удивительны и поучительны. Сегодня во время литургии в православных храмах звучит рассказ о призвании к апостольскому служению Петра, Андрея, Иакова и Иоанна. Этот рассказ взят из первой главы Евангелия от Марка. Давайте его послушаем.
3: «Ходя же при море Галилейском, видя Симона и Андрея, брата того, Симона в метающем реже в море...»
4: «Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков. И они, тотчас оставив свои сети, последовали за ним. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке починивающих сети. И тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники.
3: Бебо учаися ко власти мы, и не яко книжницы».
2: Где человек может встретить Бога? С одной стороны, мы знаем, что храм – это святыня, это то место, которое предназначено для молитвы, следовательно, и для общения с Богом, из чего вытекает еще одно следствие – вероятнее всего встретить Бога в храме.

0: Собственно, люди идут в храмы тогда, когда начинают тосковать по богообщению. По этой же причине паломники едут в отдаленные монастыри. Мы склонны полагать, что наша повседневность – это вовсе не то место, в котором может произойти встреча с Творцом. Евангелие с нами не согласно. В Евангелии мы видим, что Христос был с людьми повсюду. И в Иерусалимском храме, и в галилейских синагогах, и в пути, и во время Иоанна крещения в Иордане, и у колодца с самарянской женщиной в полуязыческом Сихеме. Он был везде, даже во дворце римского прокуратора Иудеи Понтия Пилата. Первые апостолы, о которых мы услышали в прозвучавшем сегодня евангельском отрывке, встретили Христа во время работы. Они никуда не шли, ни о чем высоком не помышляли, они занимались своими повседневными делами. Христос сам их нашел и сам к ним обратился удивительными словами. «И сказал им Иисус, идите за мной, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». Во-первых, Господь говорит с ними на их языке, на языке рыбаков. Во-вторых, то, что Спаситель им уготовил, осуществится лишь в том случае, если они пойдут за Ним. Сначала следование за Христом, потом все прочее. Апостолы откликаются на призыв Спасителя, причем откликаются мгновенно, тотчас. Дальнейшее нам известно. Господь исполнил свои слова. Апостолы действительно сначала следовали за Христом, а потом Спаситель сделал их ловцами человеков. Можем ли мы сказать, что история призвания апостолов уникальна? И да, и нет. Она уникальна, как уникален опыт призвания Богом любого другого человека. Вместе с этим она повторяется и будет повторяться. Бог все так же обращается к нам в нашей повседневности. Тогда, когда мы и вовсе его не ждем, когда заняты своими делами, когда кажется, что сейчас не самое удачное время для богообщения. Апостолы каким-то образом поняли, что им надлежит незамедлительно откликнуться на Христов призыв, и они не ошиблись. Удивительно, но в конечном итоге оказывается прав не тот, кто рационален, по-человечески расчетлив и сметлив, а тот, кто умеет слышать Бога и откликаться на этот призыв. После слов Христа апостолы могли бы задать массу вопросов, но они не стали этого делать. Они просто пошли за Спасителем, пошли в неизвестность и неопределенность. Но именно в следовании за Христом они нашли то, что весь мир безуспешно пытается обрести вне Бога. Апостолы нашли истинное счастье, обрести которое можно лишь через деятельный отклик на призывающий голос Христов.
1: Радио «Вера».

0: Радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Антоний Медведев.
1: Дождливым осенним утром 1817 года молодой человек по имени Андрей Медведев шел по дороге, ведущей на город Саров. На нем были худые лапти, заплатанная рубаха, за плечами висела холщовая котомка. Редкие прохожие принимали Андрея за нищего и клали ему в руку медные грошики. Однако нищим молодой человек отнюдь не был. Андрей работал фельдшером в своем родном городе Лысково, что в Нижегородской губернии, и получал хорошее жалование. Недавно Андрей возвратился из паломничества по святым местам. Жизнь в монастырях поразила Андрея до глубины души, и, вернувшись, он твердо решил стать монахом. С этим и шел он теперь в Саровскую пустынь. А самой подходящей, по мнению Андрея, одеждой для такого путешествия были лапти и рубаха бедного крестьянина. У ворот обители Андрей с учтивым приветствием спросил первого встречного монаха, куда ему следует обратиться с просьбой о принятии его в число монастырской братии. Тон и манеры образованного человека настолько не вязались с внешним обликом гостя, что монах заподозрил неладное и самым бесцеремонным образом велел Андрею убираться во свояси и не шататься тут не весь с какими намерениями. Такого приема Андрей никак не мог ожидать. В нем разом вскипела гордость, и мнимый нищий стал запальчиво обличать монаха, простого и неученого, по всей видимости, человека, чем вызвал еще большее его негодование. Дело кончилось тем, что Андрея выдворили за ворота. «Ну и дела», — бормотал уязвленный фельдшер. «Ноги моей более не будет в Сарове». Вдруг откуда ни возьмись, рядом с Андреем появился старичок в светлой рубахе с березовой веточкой в руках. Это был здешний юродивый, блаженный по имени Марк. Остановившись, он внимательно взглянул на молодого человека и с улыбкой произнес: «Не искушай Господа Бога твоего». «Это тут еще при чем?» – проговорил Андрей, но в ту же секунду слова блаженного пронзили его, словно молния. «А ведь и вправду, сам я виноват!» – воскликнул он. «Зачем устроил этот маскарад? Зачем смутил монахов?» Раскаяние, Андрей возвратился в Лысково, но вскоре вновь отправился в Саров. На сей раз предстал он перед монахами в обыкновенном виде, искренне раскаялся в своем поступке и был взят в обитель послушником, а в 1822 году принял монашеский постриг с именем Антоний. Много лет прожил Антоний в Саровской пустыне. Со временем его возвели в сан архимандрита и назначили наместником Троицы Сергиевой Лавры. «Не искушай других, и сам искушения не претерпишь», говорил архимандрит Антоний Медведев, которого церковь прославила в чине преподобного.
0: Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Антоний Медведев.

0: Радио «Вера».
1: О, дух любви животворящий и глубине нисходящий, лети стремительно вперед. Неси светильник свой зажженный над вод пучиною бездонной, и там, где тьмы страшнее гнет, пускай твой луч свет яркий льет.

Радио «Вера». Светлое радио. Кто говорит «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Первое соборное послание Иоанна Богослова.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников митрополита Нестора Анисимова «Моя Камчатка. Записки православного миссионера». Я приходил в восторг от примитивного, но своеобразного тунгусского календаря. Он состоял из небольшой дощечки с ручкой в виде лопатки. В этой дощечке просверлено 12 рядов маленьких отверстий, причем в каждом ряду столько отверстий, сколько в данном месяце чисел. Большие религиозные праздники, которые тунгусы знали и почитали, отмечались особым значком – кружком или крестиком. В текущее число вставлялся деревянный гвоздик, который ежедневно переставляли. Православные тунгусы знали на память святцы и безошибочно показывали в календаре праздники и дни тех святых, имена которых они носили, принимая христианство. Называли же они их просто, уменьшительно, как друг друга и близких людей. Пронька, Илька, Улька, Санька и так далее. Удивительно у тунгусов внимание и почтение к памяти умерших. Они редко видели священника, и когда мне приходилось, например, приезжать к ним в кочевье, тунгусы просили совершать отпевание всех родственников, похороненных вблизи стойбища или погибших далеко в тундре. Положив на столик передо мною взятые с места погребения маленькие камешки, они при этом говорили имена своих умерших и после совершения отпевания омоленные камешки брали с собой, чтобы положить на места захоронения умерших, которых отпевали.
0: Голоса

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Однажды мой младший сын Коля, которому тогда было около 5 лет, долго не мог уснуть. Уже и сказку на ночь почитали, и молитвы перед сном, и обнялись, пожелав друг другу доброй ночи. Но что-то волновало малыша. «Мама, что мне сделать, чтобы уснуть?» – спросил он. «Может, еще помолиться?» И я ответила ему первое, что пришло в голову. «Можно почитать Тресвятое, подольше, повторять снова и снова, пока не уснешь». «А что это такое?» – спросил Николай. И я рассказала ему о том, что это та самая молитва, которую он часто слышит в храме и дома. Тресвятое или Тресвятая песнь входит в состав утреннего и вечернего молитвенного правила, а также исполняется на многих богослужениях, например, во время литургии. Давайте поразмышляем над текстом этой молитвы и послушаем ее в исполнении сестер храма Тобынской иконы Божьей Матери Орской епархии. Текст ее такой: «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». Давайте послушаем это песнопение –

Пресвятая Песнь – одна из тех молитв, которые созданы человеком и ангелами вместе. История ее возникновения такова. В V веке от Рождества Христова в Константинополе произошло землетрясение. Люди в испуге начали возносить покаянные молитвы к Богу. Согласно преданию, в толпе молящихся был юноша, который неведомым образом вознесся над землей и через некоторое время опустился на землю. Он рассказал о том, что слышал, как ангелы пели в небе: «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный». Услышав рассказ отрока, молящиеся обратились к Богу с этими же словами, добавив покаянную строчку «Помилуй нас». Землетрясение прекратилось, а молитвословие с тех пор вошло в византийский богослужебный устав. В самом начале литургии Пресвятая Песнь произносится чтецом в молитвах, а потом поется примерно в середине службы, перед чтением отрывков из «Апостола». Хор трижды поет Пресвятое, затем добавляет строчку «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, то есть сейчас, и присно, то есть всегда, и во веки веков. Аминь, то есть да будет так». После этого хор поет вторую половину молитвы «Святый Бессмертный, помилуй нас». И еще раз снова Пресвятое. Пока я рассказывала сыну об этой молитве, он уснул. И с тех пор, если Коля по какой-то причине долго не может уснуть, то он закрывает глазки и несколько раз медленно произносит «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй мя» и потихоньку засыпает. Давайте еще раз послушаем Пресвятую Песнь в исполнении сестер храма Табынской иконы Божьей Матери Орской епархии.

голоса и гласы. О чем поют в храме?

0: Сегодня, 18 августа, предпразднество Преображения Господня. Церковь вспоминает святого мученика Евсигния, преподобного Иова Ущельского, мученика Понтия Римлянина, святую Нонну, священномученика Стефана Хитрова. Преподобный Иов Ущельский жил на рубеже 16-17 веков. Он был монахом Соловецкого монастыря. В 1614 году Иов отправился в Архангельский край и основал обитель на реке Мизенне в местности Ущелье. Обитель была настолько бедна, что ее первые иноки жили в домах своих родственников мирян. Иову помог царь Михаил Федорович Романов. Монастырю были пожалованы земли и угодья для рыбного промысла. В обители была возведена церковь и братские кельи. В августовский день 1628 года вся братия была на сенокосе. В монастыре оставался только его игумен, отец Иов. В это время на обитель напали разбойники. Они стали пытать монаха, чтобы тот открыл, где лежат монастырские сокровища. В конце концов, они обезглавили Иова. Никаких богатств разбойникам найти не удалось. Местные жители начали почитать Иова почти сразу же после его кончины из-за многочисленных чудес, которые происходили по молитвам к нему. В лике преподобных церковь прославляет праведников, которые служат примером монашеской жизни. Вспоминая преподобного Иова Ущельского, мы сердечно просим святого: «Праведный Иов, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Добрые вести». Шестнадцатого августа митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл возглавил божественную литургию в Казанском кафедральном соборе краевой столицы. Разделить молитву с архипастырем пришли верующие, среди которых были представители казачества, молодые люди из епархиального молодежного клуба «Град Креста» и прихожане храма. По завершении литургии митрополит Кирилл обратился к молящимся с архипастырским словом, в котором раскрыл духовный смысл евангельской притчи о немилосердном должнике.
4: Сегодня мы слышали евангельское повествование, притчу нашего Господа и Спасителя о должниках. И в первых строках Господь рассказывает о том должнике, которого призвал царь. Он должен был царю очень большие деньги, и царь повелел ему отдать этот долг. Тот говорит: у меня нет таких средств, помилуй, прости. Царь говорит: его закройте в темнице, пока не отдаст этого долга. Начал этот раб умолять, упрашивать, наконец, упросил царя, и царь отпустил его и простил ему весь огромный долг. Выходит этот раб от царя и видит своего ближнего, который должен был ему совершенно небольшую часть денег. Он стал, схватил этого своего ближнего, стал требовать от него долг. Тот говорит: потерпи, я тебе отдам, сейчас у меня нет этих средств. И тогда этот зачестивый человек велел призвать стражников и его закрыть в тюрьме до той поры, пока он не отдаст ему этого долга. Приближенные царя доложили ему об этом, и царь, конечно, разгневался, призвал этого раба и говорит: я тебе просил огромный долг, как же ты не мог простить небольшого долга своему ближнему? И велел продать его, всю семью, с тем, чтобы восполнить долг и закрыть его навсегда в тюрьме. Да, и мы вспомним такие слова нашего Господа: прощайте ближним своим согрешения их, и Отец ваш Небесный простит вам ваши согрешения. Вот, казалось бы, у нас ведь очень много грехов. И, конечно, нужно много молитв, много покаяния, много добрых дел. Но однако есть еще одно самое близкое и скорое средство прощения наших грехов пред Господом – простить грех своему ближнему. И мы теряем возможность прощения от Господа наших великих грехов, когда не хотим простить ближнему своему порой какую-то малость.
3: 17 августа в Ставропольской духовной семинарии начались вступительные экзамены. Они проходят в историческом здании духовной школы, расположенном на улице Морозова, 17. Для того, чтобы поступить в Ставропольскую духовную семинарию, абитуриенты сдают 3 экзамена – по церковному пению, а также устный и письменный. В ходе вступительных испытаний преподаватели семинарии оценивают навыки владения русским литературным и церковнославянским языком, знания в области священного писания Ветхого и Нового Заветов, истории церкви, православного богослужения и церковных молитв. На территории Андреевского собора города Ставрополя продолжает свою работу выставка-ярмарка «Медовый спас». Она будет открыта по 19 августа. В ярмарке принимают участие пчеловоды из разных районов края. Жителям и гостям города предложены лучшие сорта натурального меда – майский, донниковый, липовый и другие, а также продукты пчеловодства. Одним из участников выставки-ярмарки стал Василий Лопатин.
5: Я представляю свою продукцию с кочевой пасеки. У меня 3 сорта меда. Первый мед – акация, второй мед – липа и еще разнотравье. Ну и, пользуясь случаем, хочу пригласить гостей на посещение ярмарки. Здесь представлены много пчеловодов и есть продукция различных сортов. И я думаю, вы все будете довольны.
3: Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
0: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: А эта нежность пройдет через всю жизнь Бориса Кустодиева. Дочка будет его другом, а когда он лишится возможности ходить, то и заботливой сиделкой.
7: А Кустодиев тяжело болел?
6: Да, много лет. Художнику диагностировали опухоль на позвоночнике, он перенес несколько операций и в последние годы оказался прикован к постели.
7: Вот в этом доме он и лежал.
6: Нет, на Мясной Кустодиевы снимали квартиру с 1907 по 15 год. А потом они перебрались на Введенскую улицу. Там художник и прошел через страдания. А здесь он был безмятежно счастлив в самом глубоком и полном смысле этого слова.
7: Что ты имеешь в виду? Какой, по-твоему, подлинный смысл у слова «счастье»?
6: Любовь, конечно же. Именно она помогла Борису Кустодиеву и его жене Юлии создать в доме сердечную атмосферу. Их дочь Ирина, вот эта девочка с картины у окна, повзрослев, писала в воспоминаниях, что бесконечно благодарна родителям за свое счастливое детство. Особенно дорого для нее было то, что в семье взрослые дети всегда все делали сообща. Отдыхали, путешествовали, трудились, ходили в храм.
7: А как Кустодиевы вместе с детьми трудились? На огороде, что ли?
6: В мастерской, Борис. Ирина с малых лет была для отца главной натурщицей, а это труд нелегкий. Но девочка любила позировать папе, ведь в это время мама читала ей сказки. Также малышке нравилось слушать, как во время сеансов живописи родители общаются между собой, шутят, смеются. Ирина на всю жизнь сохранила в сердце тепло родительского дома.
7: И картина у окна вполне передает это тепло. Мы с тобой как будто заглянули на огонек Кустодиевым.
6: Точно, Борис. Полотно, на котором художник запечатлел свою дочь, для нас тоже стало своеобразным окном. Только не во внешний мир, а наоборот, в повседневную жизнь художника, в быт его домочадцев. И помогло окунуться в атмосферу доброты и сердечности.
8: Картину Бориса Кустодиева «У окна» можно увидеть в Омском областном музее изобразительных искусств имени Врубеля.
0: Краски
7: России.
9: Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Шапарев.
1: Лукавый за тысячи лет борьбы с Богом за человеческую душу приобрел немалый опыт. Он становится все изощреннее. Чтобы заставить человека согрешить, враг человеческого рода не гнушается ничем. Хочу поделиться с вами наставлениями святителя Фотия Великого о воздействии лукавого духа на человека. «У каждого, кто идет на грех, мысли будто цепенеют, и различающее зрение повреждено тем, посредством чего лукавый, подстрекая и обольщая, расслабляет нас и затуманивает. А после поступка он ставит перед глазами содеянное и жестоко открывает то, что прежде многими ухищрениями утаивал, и, обличая тяжесть содеянного, тем самым пытается подтолкнуть согрешившего к отчаянию».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Валаамский монастырь, основанный много столетий назад, до сих пор остается кладезем духовной мудрости. Наставления прославленных святых и подвижников благочестия передавались монахами из уст в уста, записывались в монастырских хрониках и в итоге выходили далеко за пределы обители, помогая многим людям и в миру жить христианской жизнью. Поучения валаамских старцев издавались отдельными книгами. И сегодня эти сборники кратких, но глубоких изречений остаются популярными и востребованными. Одно из таких современных изданий называется «Духовная мудрость Валаама». В предисловии составители книги приводят слова о пользе чтения поучительных святоотеческих высказываний святителя Игнатия Брянчанинова, который и сам является составителем подобного сборника, знаменитого «Отечника». Святитель советовал читать и перечитывать слова святых отцов и отмечал, что они преисполнены жизни и силы, вносят в душу покой и благодать и никогда не устаревают, каждый раз воспринимаются по-новому. Мудрость, заключенная в высказываниях валаамских старцев, на первый взгляд очень проста и в то же время действительно вечно актуальна. Вот как, например, преподобный игумен Назарий Валаамский объясняет скорби и страдания, которые все мы в той или иной степени испытываем в этом мире. «Сколько мы претерпеваем скорбей, не имея любви к Богу! Сколько без нее обуреваемся волнами бедствий и страдаем! Но хотя мы его иногда отвергаем, он не отвращается от нас. Мы бегаем его, но он нас ищет и призывает к себе». Другой валаамский старец, схиигумен Иоанн Алексеев, дает очень тонкий совет тем, кто склонен предъявлять излишние претензии и требования к окружающим. «Когда человек следит за собой, тогда и другие кажутся ему хорошими, ибо прямое око на всех глядит прямо, а кривое око на всех глядит криво», — говорил он. На страницах книги «Духовная мудрость Валаама» мы найдем наставления таких прославленных валаамских отцов и святых, как преподобный Герман Аляскинский, игумен Дамаскин, схимонах Агапий Слепец и многих других. Каждая подборка предваряется кратким жизнеописанием подвижника. Мы узнаем о духовных подвигах валаамских старцев и услышим их утешающие голоса. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор. Радио «Вера».
2: В натяжении нервы вот-вот разорвутся. Кто сегодня не первый, тот на старте споткнулся. Разбиваются мысли, а черные скалы, и теряется смысл. Каждый год все сначала.

0: Часть речи. Иван Шмелев. Отрывок из романа «Лето Господне». Матушка недавно погрозилась, что нажалуется на меня отцу Виктору. Он чего-то и наложит. Чего наложит?
1: «Грехи с тобой уморил», — смеется Горкин, хоть и Великий пост. «Да это она про эту...
0: про пятимью». «Как, какую пятимью? Это чего, а? Страшное?»
2: Епитимья. Это слово пришло к нам из греческого языка и означает «наказание». Это определенное духовное задание, которое дает священник покаявшемуся на исповеди человеку. Это может быть ежедневная продолжительная молитва и поклоны, паломничество к святым местам, дополнительный пост или отказ от удовольствий. Это не карательная мера за совершенные грехи, а духовное врачевание. Если человек согрешил, требуется нечто, что помогло бы ему самому это прочувствовать и осознать. Добровольное исполнение епитимьи должно помочь в борьбе с грехом, укрепить силы и волю.

0: слушаете радио «Вера».
1: В 50 километрах от Ижевска, столицы Удмуртии, есть город Воткинск. В начале 20 века он был поселком при железоделательном заводе. Здесь, в Благовещенском храме, 40 лет прослужил священник Николай Чернышов. Он рано овдовел, вырастил дочь Варвару и жил заботами прихожан. Видя, как рабочих губит пьянство, батюшка по благословению праведного Иоанна Кронштадтского организовал при храме общество трезвости. После революции 1917 года отец Николай поддержал протест своих прихожан против безбожной власти. 30-летняя Варвара помогала папе. Повстанцам удалось продержаться 100 дней. Когда они отступали, Николай Чернышов отказался покинуть Воткинск. В город вошли красноармейцы, священника арестовали. Варвара добровольно разделила участь отца. Их расстреляли вместе на берегу городского пруда 2 января 1919 года. Отец и дочь предстали пред Богом в день памяти почитаемого ими праведного Иоанна Кронштадтского. В 2018 году в Ижевской епархии состоялось прославление воткинских новомучеников в лике святых.
2: Радио «Вера» в Ижевске можно слушать на частоте 97 FM.
3: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны.

0: и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Редко можно встретить человека, который с возрастом становился бы все большим оптимистом, все радостнее смотрел бы на мир. Не случайно, если о человеке говорят, что он познал жизнь, это значит, что он познал ее во всей ее сложности. А как на мир должен смотреть христианин? Ответить на этот вопрос позволяет отрывок из 5 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте его послушаем.
2: «Христос же за все умре».
3: «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом».
2: Да мы будем правда Божия о нем.
1: В старину на Руси говорили, что чтобы узнать человека, надо с ним пуд соли съесть. Конечно, выражение это образное, но если воспринять его буквально и воспользоваться медицинскими рекомендациями, по которым дневная норма не должна превышать 5 граммов в день, можно сказать, что двое людей должны были бы узнать друг друга чуть меньше, чем за 4,5 года ежедневного общения. При этом шутка в том, что среднемировое потребление соли в 2 раза больше рекомендуемого, из чего можно было бы сделать шуточный вывод: люди и узнают друг друга в 2 раза быстрее. Смех смехом, да только мы и вправду очень любим делать скоропалительные выводы о других, порой даже толком не пообщавшись. Хуже того, мы часто судим по первому впечатлению, верим сплетням, а иногда и вовсе заранее настроены критически, чтобы в случае чего лишний раз не разочаровываться. Отрывок из 2 послания к Коринфянам, который мы сегодня услышали, начинается с очень важной мысли. В жизни каждого, кто хочет стать учеником Христа, должен произойти радикальный разворот. Должны измениться не просто субботние вечера и воскресные утра, не просто развиться новые гастрономические навыки. Должен измениться сам взгляд на жизнь и ее цель. Ведь если Христос за всех умер и воскрес, всем дана возможность новой жизни. И если мы Его ученики, мы призваны жить для Него, а значит и смотреть на мир через призму Его подвига. Почему апостол Павел и пишет дальше, что больше никого не знает по плоти, то есть ни на кого не смотрит плотскими глазами, но смотрит как человек духовный, прозревая в каждом возможность восстановления Божьего образа. Он знает, что люди грешат, но не сводит их ко греху. Когда-то апостол и на грядущего Мессию смотрел плотскими глазами и видел в его служении лишь земную перспективу. Но эти времена давно прошли, и теперь он видит перспективу небесную. Ведь в Иисусе сам Бог примирил с собой мир. Уж насколько прекрасно Бог знает каждого из нас, но Он не вменяет нам грехи, для того чтобы, умерев и воскреснув в крещении, мы могли бы начать жизнь заново. Глядя в собственную душу, мы понимаем, что этого не заслужили, потому что до идеала не дотягиваем. Но Бог прекрасно это понимает и ждет от нас хотя бы желание примирения. Ведь и сам Господь, не совершивший греха, испытал тяготы нашей жизни и на каждом этапе этого пути готов даровать нам праведность. Все это значит, что на мир нужно смотреть не через нашу грешную правду, которая торопится и оценивает все через призму греха. Напротив, на Бога, на мир, на ближнего и самих себя, нужно смотреть через призму правды Божией, дающей всем возможность новой жизни.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера».
1: Я, Матерь Божия, ныне с молитвою пред Твоим образом, ярким сиянием, не о спасении, не перед битвою, не с благодарностью или покаянием, не за свою молю душу пустынную, за душу странника в свете безродного, но я вручить хочу деву невинную, теплой заступнице мира холодного. Окружи счастьем душу достойную, дай ей сопутников полных внимания, молодость светлую, старость покойную, сердцу незлобному мир упования. Срок ли приблизится часу прощальному, в утро ли шумное, в ночь ли безгласную, ты восприять пошли к ложу печальному.

0: встречаем преображение Господне.
1: Праздник преображения Господня появился в церковном календаре в IV веке. Его установление связывают с равноапостольной Еленой, матерью императора Константина Великого. Она возвела на горе Фавор первый храм в воспоминание этого чуда. Церковь отмечает преображение Господня в августе, хотя событие произошло в другое время. Рассказ об этом есть в Евангелиях Матфея, Марка и Луки. Шли последние месяцы земного служения Спасителя. Христос с учениками направлялся из Галилеи в Иерусалим. За 40 дней до своей крестной смерти Сын Божий поднялся на высокую гору вместе с тремя учениками – Петром, Иаковом и Иоанном, чтобы помолиться. Утомленные апостолы уснули. Когда они очнулись ото сна, то увидели Христа в белых одеждах. От Него исходил яркий свет. Спаситель беседовал с двумя мужами, пророками Моисеем и Илией. Их осенило светлое облако, из которого раздался глас: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Его слушайте». Апостолы в страхе и благоговении пали ниц. Чудесное явление исчезло. Когда Христос с учениками спускались вниз, Господь заповедовал им никому не говорить о видении до Своего воскресения. Если придерживаться евангельской хронологии, преображение Господне следовало бы праздновать за 40 дней до Великой Пятницы, дня крестной смерти Спасителя. Но торжество приходилось бы тогда на Великий пост, поэтому праздник перенесли на полгода. Новая дата была выбрана не случайно. Временной промежуток в 40 дней был сохранен. Он разделяет два праздника – преображение Господня и крестовоздвижение, когда Церковь вновь вспоминает муки Христовы и Его страдания на кресте. Особая традиция празднования преображения Господня сложилась на Фаворе. На рубеже 12-13 веков завоеватели-сарацины разрушили здесь все храмы и монастыри и изгнали христиан. Гора на многие века обезлюдела, но раз в год верующие приходили на Фавор. На руинах древних базилик они служили праздничную литургию. Русский паломник Андрей Николаевич Муравьев посетил Фавор в 1830 году и оставил свои воспоминания. «Накануне праздника, — пишет Муравьев, — стекаются иноки вместе с христианами Назарета на священную вершину. Там проводят они в отдыхе или молитве летнюю ночь, окруженные ярким течением звезд. Еще до рассвета пробуждается Фавор их торжественным гимном». Во второй половине XIX века при финансовой поддержке России был построен Спасо-Преображенский православный греческий монастырь. В нем сохранилась традиция ночного праздничного богослужения. Еще 18 августа, накануне праздника Преображения, сюда начинают прибывать паломники. Православные палестинцы стремятся приурочить к торжеству крещение детей. Во время ночной литургии храм не вмещает всех молящихся, поэтому служба идет под открытым небом. Вот уже многие годы верующие свидетельствуют об особом фаворском чуде в этот день. После литургии даже в самую ясную погоду на православный монастырь сходит облако. Православные видят в этом знак особого Божьего благословения.
0: Встречаем преображение Господня.

Радио «Вера». Светлое радио. Жизнь – вечность, смерть – лишь миг. Михаил Лермонтов.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Марианны Веховой «Бумажные маки. Повесть о детстве». 1971 год. Я в больнице. Женщины говорят о том, как молитва помогает. Одна из них рассказала случай. В церкви к священнику подошла старушка, стала умолять. «Пойди к мужчине одному, причасти, исповедуй, он скоро умрет». Она дала ему адрес, на бумажке записала. Он закончил требы и поехал. Звонит в дверь. Ему открывает молодой мужчина, здоровый, краснощекий. Священник вошел в квартиру и говорит: «Это вы больной? Это вас надо причащать?» «Что вы? Я здоровый и неверующий». Священник заметил на стене фотографии и узнал давешнюю старушку. «Да вот же она! Это она приходила, адрес писала». «Не может быть! Она умерла 18 лет тому назад. Я был еще мальчишкой. Это бабушка моя». Мужчина очень смутился, расстроился. Говорит: «Ладно, раз все так странно и вас потревожили, исповедуйте меня и причастите, а то я чего-то вроде испугался». Ну, священник его исповедал, причастил и уехал. А на другой день, рано-рано утром, когда тот мужчина вышел из дома, он попал под машину и умер. Видно, бабушка его была молитвенница.
0: Голоса.

0: радио. Вера. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Страшный гром над Египтом в 13 веке до Рождества Христова прогремел не случайно. Ему предшествовала целая серия природных катаклизмов, о каждом из которых пророк Моисей предупреждал фараона. Если бы египетский правитель отпустил из плена еврейский народ, его подданным не пришлось бы пережить ужас превращения воды в кровь, нашествие жаб, мошек и пёсих мух, а также двух смертоносных эпидемий. Однако монарх не соглашался дать пленникам свободу, и каждый его отказ навлекал на страну новую беду. Седьмым испытанием для египтян стала необычайная гроза. На Египет обрушился град, который библейская книга «Исход» назвала огненным. Пламенеющие изнутри градины были весьма крупными. Их падение больше походило на раскаленный камнепад. Град побил все посевы на полях и даже поломал деревья. В конце 20 века это явление попытался объяснить немецкий профессор Надин фон Блом из Института физики атмосферы немецкого города Кюлунгсборна. Этот ученый, много лет посвятивший проблеме формирования града, утверждает, что буре над Египтом способствовало извержение вулкана Санторин в Эгейском море.
1: Извержение вулкана Санторин археологи датируют приблизительно тем же временем, что и исход евреев из Египта. Сейсмическая активность этого вулкана была настолько мощной, что в атмосферу оказалось выброшено несколько миллионов тонн вулканического пепла. Часть этих выбросов образовала облако, которое атмосферные потоки направили в сторону Египта. Известно, что после извержения пепел способен долго оставаться в воздухе и перемещаться на значительные расстояния. При этом скорость его перемещений может достигать 100 и более километров в час. Например, во время извержения вулкана Кракатау в Индонезии в 1883 году облако вулканического пепла облетело земной шар два раза. Подобное же вулканическое облако, образовавшееся над вулканом Санторин, по всей видимости, достигнув Египта, столкнулось с грозовым фронтом. Это вызвало бурю, во время которой естественные осадки обрушили на землю продукты деятельности вулкана, все еще находившиеся в раскаленном состоянии.
0: Трудно себе представить, что вулканическое облако могло разразиться раскаленным градом за многие километры от породившей его огнедышащей горы. Однако можно привести и свежие примеры подобных явлений. Так, в 1961 году, после извержения вулкана Аския в Исландии, пепел через 12 часов оказался на западном берегу Норвегии, преодолев расстояние почти в 1000 километров. Доказательством вулканической природы библейской грозы в Египте стало и недавнее открытие египетских археологов.
1: Проводя раскопки на северо-востоке Синайского полуострова, в 6 километрах от Средиземноморского побережья, археологи обнаружили большое количество так называемой пемзы. Это пористый камень вулканического происхождения, по сути дела застывшая лава. Находка вызвала удивление, ведь в Египте нет вулканов. Дальнейшие исследования показали, что пемза по своему составу идентична той, что сохранилась на острове Санторин после древнего извержения. Как же лава могла попасть с территории современной Греции на берег Синайского полуострова? Вероятнее всего, она была перенесена вулканическим облаком, которое обрушилось на Египет незадолго до исхода евреев. Как правило, такие облака состоят не только из мельчайших частиц пепла, но и включают в себя более крупные зерна. По всей видимости, округлые пористые камешки, обнаруженные учеными, и были некогда теми огненными градинами, что вошли в библейскую летопись.
0: Можно ли назвать произошедшее чудом? Те ученые, которые склонны подвергать сомнению факты, описанные в Библии, считают, что эти природные катаклизмы не имеют никакого отношения к истории еврейского народа. Они произошли бы в любом случае, независимо от поведения египетского фараона, утверждают скептики. С научных позиций это утверждение невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Что случилось, то случилось. Страшный огненный град обрушился на Египет именно в то время, когда иудеи тщетно пытались вырваться из египетского плена. И это не выдумка. Об этом свидетельствуют священные писания и открытия современной науки. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. В эфире

0: Сегодня, 18 августа, предпразднество Преображения Господня. Церковь вспоминает святого мученика Евсигния, преподобного Иова Ущельского, мученика Понтия Римлянина, святую Нонну, священномученика Стефана Хитрова. Мученик Понтий жил в III веке. Он был сыном римского сенатора Марка и его жены Юлии. Семья была языческой. Во время беременности Юлии жрец языческого храма Юпитера предрек, что ее сын уничтожит их храм. Мать испугалась предсказания и хотела убить новорожденного, но отец помешал ей. Сына назвали Понтием. Он рос разумным и способным. По дороге в школу Понтий часто проходил мимо христианской домовой церкви. Однажды он заинтересовался словами звучавших псалмов и вошел внутрь. Службу совершал римский епископ Понтиан. Он долго беседовал с юношей и через некоторое время крестил его. Вскоре вслед за Понтием приняли крещение и его родители. После смерти отца Понтий сам стал сенатором. В окружении императора Понтий пользовался уважением за свой добрый нрав, рассудительность и справедливость. Император Филипп после общения с Понтием сам принял христианство. Он разрешил ему закрыть языческий храм Юпитера. Так сбылось предсказанное ему до рождения. Но новый император Декий начал преследовать христиан. Понтий был вынужден удалиться из Рима и укрылся на границе Италии и Галлии, но его нашли и схватили. Понтий отказался принести жертву языческим богам и исповедал себя христианином. Его приговорили к смертной казни. Святитель Иоанн Златоуст называл подвиг мучеников поощрением верных, дерзновением церкви, утверждением христианства, разрушением смерти, доказательством воскресения. Чествуя праведность и силу веры мученика Понтия Римлянина, мы просим святого: мученик Понтий, моли Бога о нас.
1: Радио «Вера».

0: Лето – маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск, проводят больше времени с близкими.
1: Радио «Вера» продолжает быть рядом. Дома, в дороге, на работе и в путешествии.
0: Чтобы эфир «Светлого радио» не прерывался, сегодня мы собираем средства на закрытие долга завещания радио «Вера» во Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске в июле 2026 года.
1: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей.
0: Мы предлагаем всем слушателям, каждому в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: И пусть лето будет радостным и светлым.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
2: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

0: Страницы летописи. Павел родился в Египте и был простым земледельцем. Он даже не знал грамоты, но имел чистое и незлобивое сердце. Однажды, застав свою жену в прелюбодеянии, Павел не сказал ей ни слова укора, развернулся и ушел в пустыню, чтобы там стать монахом. Он пришел к келье преподобного Антония и попросился к нему в ученики.
1: «Посмотри на себя. Ты уже стар и не вынесешь пустынного подвига».
2: «Я готов исполнить все, что ты скажешь, отче».
1: «Ступай в монастырь, где живет много братьев и где они понесут твои немощи. А я живу один, по 5 дней ничего не ем и не смогу кормить тебя».
2: «Я нашел того, кто может научить меня монашеству. Зачем же мне еще бегать?»
1: «Тогда стой на этом месте и молись, пока я не принесу тебе рукоделие твое».
0: Антоний скрылся в келье и стал наблюдать за своим новым учеником, надеясь, что он уйдет. Несколько дней учитель не выходил к Павлу, но тот стоял неподвижно на одном месте, совершая молитву. Тогда Антоний наконец вышел и велел своему немолодому послушнику, который не ел уже несколько дней, плести веревку. Спустя время, недовольный работой ученика Антоний велел расплести веревку и начать все сначала. Только на 7-й день, когда солнце уже стало клониться к закату, он предложил Павлу поесть. Но тот, хотя и мучился голодом, ответил:
2: «Как тебе угодно, отче.
1: Помолимся и вкусим хлеба. Бери себе больше кусок».
2: «Я как ты, отче».
1: «Ну, я монах, и у меня своя мера еды».
2: «Я тоже хочу быть монахом и во всем подражать тебе».
0: Ученик ни в чем не отставал от учителя. Он молился так же усердно, как и Антоний, так же мало спал и ел. Когда наставник его в чем-то укорял, Павел не роптал, но радовался, что Господь укрепляет его в терпении. Он жадно впитывал монашеский опыт Антония, желая быть во всем похожим на знаменитого подвижника. Между тем разум его отличался детской простотой. Однажды Антоний с учеником были в собрании монахов, где много говорили о вещах духовных. В конце беседы Павел попросил братью просветить его: кто же жил раньше, Христос или пророки? Антоний, смутившись от такой наивности ученика, строго сказал ему:
1: «Молчи, молчи и ступай домой».
0: Спустя время Антоний заметил, что его ученик совсем перестал разговаривать, и спросил его:
1: «Кто велел тебе нести подвиг молчания?»
2: «Ты, отче, ты же мне сказал: молчи и ступай домой».
1: «Ну вот, ты нас всех и пристыдил. Мы не слушаем слов, которые через святые книги нам говорятся с небес, а ты исполнил слово, случайно сорвавшееся с языка. Теперь я вижу, что ты настоящий монах».
0: В скором времени этот простой крестьянин стал искусным воином Христовым, знающим не понаслышке, что такое духовная брань. За свое глубокое смирение Павел получил от Господа многие чудесные дары. Он пророчествовал и исцелял безнадежно больных, но его характер нисколько не изменился. Старец считал себя всего лишь младшим учеником Антония. Когда же Павел отошел ко Господу, Антоний и братья скорбели, что потеряли человека, который столь многому смог научить их в своей простоте.
3: Жития святых. Страницы летописи.

Вера. Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Человек, который кричит, бессилен. Архимандрит Амфилохий Макрис.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. «Братья и сестры» — это одно из самых распространенных среди христиан обращений. В него вкладывается вера в то, что все христиане едины во Христе и родные друг другу. Но как на самом деле непросто бывает разглядеть в незнакомце брата или в докучливой соседке сестру? И как это важно? В 1894 году писатель Мамин Сибиряк опубликовал рассказ «Богач и Еремка», где речь идет об остроте зрения, которую дарит любовь. Сюжет рассказа прост. Старик, крестьянин по прозвищу Богач, и его собака Еремка в зимнее время охотятся на зайцев, сдают шкурки и тем кормятся. Однажды они натыкаются на зайчишку с перебитой лапой. И старику, и псу совестно обижать калеку. И заяц поселяется в избе богача. Так и живут всю зиму, весело и дружно. Старик, пес и зайчишка. Но затем приходит лето, и черное ушко, так назвал зайца старик, убегает в лес. Казалось бы, история закончена, но все меняет финал рассказа. Зимой богач выходит на охоту и загоняет зайцев туда, где притаился в засаде Еремка. И тут вдруг раздается тоскливый собачий вой. Еремка больше не может охотиться за зайцами. Он разучился различать их. В каждом он видит черное ушко. Зрение собаки притупилось или, напротив, стало зорким? Ведь теперь он смотрит на зайцев глазами любви, а человек только глазами любви может видеть другого таким, какой он есть в самой своей глубине, в самой своей сущности и, соответственно, к нему относиться. Об этом неоднократно говорил митрополит Суржский Антоний, известный проповедник XX века. Может, и нам попробовать в каждом, с кем сталкивает нас жизнь, разглядеть черное ушко.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Казанский кафедральный собор – один из тех величественных строений, которые стали историческими, пройдя множество испытаний. Он стоит на горе и является самой высокой точкой в городе, напоминая каждому жителю, что ради своей веры всегда нужно идти вперед. С 1810 года в Ставрополе на протяжении 6 лет эпидемия чумы уносила жизни. Каменный крест, установленный на крепостной горе, являлся символом избавления от заболевания и служил памятью погибшим. Найденные археологами документы утверждают, что здесь находилась чуть позже деревянная церковь в честь казанской иконы Божией Матери, но она была разрушена в 1838 году. Вместо нее было решено возвести церковь из камня, покровителями которой будут Александр Невский и Николай Чудотворец. В мае 1842 года строительный план согласовал и подписал государь. Начались сборы средств. В июле 1843 торжественно заложили первый камень храма. А спустя 4 года строительство завершили. В 1847 здание осветили, а собору присвоили статус кафедрального. В 60-х годах 19 века с западной стороны собора начали строение колокольни. Предвоенные годы стали для Казанского кафедрального собора Ставрополя решающими. Ни статус архитектурной ценности, ни мольбы народа не остановили власть. Сначала все описанное церковное имущество было изъято. Почти 500 килограммов серебра было передано в помощь голодающим Поволжья в 1922 году. А буквально через 10 лет здание церкви разрушили. Теперь там, где недавно звенели колокола, высилась радиомачта, служившая после парашютной вышкой. Новая жизнь Казанского собора началась вместе с 1991 годом. Второй раз был заложен камень на возвышении города в 1994 году. В 2004 году начались первые работы по построению комплекса Казанского кафедрального собора. А в 2010 уже состоялось служение в честь Воскресения Христова.

0: Это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».
1: Сегодня в 18:00 в эфире радио «Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз гостем программы будет председатель социального отдела Шахтинской епархии священник Владислав Касьянов.
2: Евангелие. День за днем.
3: Здравствуйте! С вами епископ Преславский, Угличский феоктист. Истории призвания апостолов удивительны и поучительны. Сегодня во время литургии в православных храмах звучит рассказ о призвании к апостольскому служению Петра, Андрея, Иакова и Иоанна. Этот рассказ взят из первой главы Евангелия от Марка. Давайте его послушаем.
4: «Ходя же при море Галилейском, видя Симона и Андрея, брата того, Симона в метающем реже в море,
5: проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков. И они, тотчас оставив свои сети, последовали за ним. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке починивающих сети. И тотчас призвал их, и они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники.
4: Бебо учаися ко власти мы, и не яко книжницы».
3: Где человек может встретить Бога? С одной стороны, мы знаем, что храм – это святыня, это то место, которое предназначено для молитвы, следовательно, и для общения с Богом, из чего вытекает еще одно следствие – вероятнее всего встретить Бога в храме. Собственно, люди идут в храмы тогда, когда начинают тосковать по богообщению. По этой же причине паломники едут в отдаленные монастыри. Мы склонны полагать, что наша повседневность – это вовсе не то место, в котором может произойти встреча с Творцом. Евангелие с нами не согласно. В Евангелии мы видим, что Христос был с людьми повсюду. И в Иерусалимском храме, и в Галилейских синагогах, и в пути, и во время Иоанного крещения в Иордане, и у колодца с самарянской женщиной в полуязыческом Сихеме. Он был везде, даже во дворце римского прокуратора Иудеи Понтия Пилата. Первые апостолы, о которых мы услышали в прозвучавшем сегодня евангельском отрывке, встретили Христа во время работы. Они никуда не шли, ни о чем высоком не помышляли, они занимались своими повседневными делами. Христос сам их нашел и сам к ним обратился удивительными словами. «И сказал им Иисус: идите за мной, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». Во-первых, Господь говорит с ними на их языке, на языке рыбаков. Во-вторых, то, что Спаситель им уготовил, осуществится лишь в том случае, если они пойдут за Ним. Сначала следование за Христом, потом все прочее. Апостолы откликаются на призыв Спасителя, причем откликаются мгновенно, тотчас. Дальнейшее нам известно. Господь исполнил свои слова. Апостолы действительно сначала следовали за Христом, а потом Спаситель сделал их ловцами человеков. Можем ли мы сказать, что

0: История призвания апостолов уникальна. И да, и нет. Она уникальна, как уникален опыт призвания Богом любого другого человека. Вместе с этим она повторяется и будет повторяться. Бог все так же обращается к нам в нашей повседневности. Тогда, когда мы и вовсе его не ждем, когда заняты своими делами, когда кажется, что сейчас не самое удачное время для Бога общения. Апостолы каким-то образом поняли, что им надлежит незамедлительно откликнуться на Христов призыв, и они не ошиблись. Удивительно, но в конечном итоге оказывается прав не тот, кто рационален, по-человечески расчетлив и сметлив, а тот, кто умеет слышать Бога и откликаться на этот призыв. После слов Христа апостолы могли бы задать массу вопросов, но они не стали этого делать. Они просто пошли за Спасителем, пошли в неизвестность и неопределенность. Но именно в следовании за Христом они нашли то, что весь мир безуспешно пытается обрести вне Бога. Апостолы нашли истинное счастье, обрести которое можно лишь через деятельный отклик на призывающий голос Христов.
1: Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Абалакская икона Богородицы в судьбах России.
1: В 17 веке в сибирском селе Абалак появилась необычная икона Божьей Матери. Ее написал для местной Знаменской церкви служитель Тобольского кафедрального собора Матвей Мартынов. По левую и правую сторону от Богородицы иконописец изобразил святителя Николая Чудотворца и преподобную Марию Египетскую. Образ стали называть Абалакским. Вскоре он прославился как чудотворный. Многочисленные списки и иконы распространились далеко за пределы Сибири, и в 1953 году один из них достиг берегов Австралии. История этого списка Абалакской иконы полна драматических поворотов. Копию чудотворного образа написал в 1898 году иконописец по фамилии Кубрин для нового Успенского кафедрального собора в городе Омске. В начале осени 1919-го омский архиепископ Сильвестр подарил икону детскому приюту «Очаг». Пристанище для сирот организовала Софья Дитерихс, супруга генерал-лейтенанта царской армии. Вместе с единомышленницами Софья Емельевна собирала ребятишек, которые потеряли родителей, и заботилась о них. В ноябре 1919 года в Омск вошли Красные войска. Святитель Сильвестр принял мученическую кончину. Сотрудники и воспитанники приюта «Очаг» покинули город вместе с отступающей Белой армией. Спасаясь от преследователей красноармейцев, они двигались на восток в направлении Китая. Пресвятая Богородица сопровождала сирот своей абалакской иконой, списком древнего образа, подаренным приюту омским архиепископом. Небесная заступница явила немало чудес во время скорбного пути за пределы России по Транссибирской магистрали. В условиях военного хаоса на железной дороге образовались заторы. Десятки составов простаивали по многу дней. В них умирали от холода и голода раненые солдаты, женщины и дети. Несмотря на трудности, вагон, осененный чудотворной иконой Божией Матери, медленно, но верно продвигался на восток. Не пострадал он и во время обстрела на одном из перегонов. Сотрудники и подопечные приюта «Очаг» благополучно достигли китайского города Харбина, затем переехали в Шанхай. Здесь обрели упокоение супруги Дитерихс. Их дочь, Агния Михайловна, покинула Китай в 1949 году, когда к власти пришли коммунисты и начались гонения на верующих. Агния Дитерихс перебралась в Кабрамату, пригород австралийской столицы Сиднея, и перевезла с собой тот самый, созданный в Омске в конце XIX века, список Абалакской иконы Богородицы. Сегодня копия чудотворного образа пребывает в православном Покровском храме Кабраматы. Среди его прихожан немало потомков русских иммигрантов. Им реликвия особенно дорога, ведь она незримо связала австралийский храм с далекой родиной.
0: Небесная заступница. Абалакская икона Богородицы в судьбах России.

Радио «Вера». Рыба смотрит из пруда на кусты сирени, но мешает ей вода видеть их цветение. Так и души каждый день из своей ограды видят в мире только тень, только отцвет сада. Архиепископ Иоанн Шиховской.

Радио «Вера». Светлое радио. Коварство в сердце злоумышленников. Радость у миротворцев. Книга притчей Соломоновых.

0: Вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из письма святителя Василия Великого ко врачу Милетию. 375 год. Сначала удерживали меня какие-то недосуги по житейским делам. Потом непрерывные и сильные лихорадки так изнурили мое тело, что сам себе кажусь чем-то таким, что хуже и меня самого. После этого припадки четырехдневной лихорадки более 20 раз повторяли свой круг. А теперь, когда, по-видимому, освободился я от лихорадок, до такого дошел изнеможение сил, что в этом не отличаюсь от паутины. Поэтому всякий путь для меня непроходим. Всякое дуновение ветра для меня опаснее, чем треволнение для пловцов. Поэтому необходимо мне укрываться дома. Если же спасет меня Господь великую своей рукою, то весьма охотно приду в вашу пустыню, весьма охотно обниму тебя, любезная для меня глава. Помолись только, чтобы жизнь моя устоялась на пользу душе.
1: Голоса времени. Вы слушаете

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Ну все, племяш, давай закругляйся, освобождай компьютер, мне работать надо.
2: Все, дядя Андрей, выхожу. Буквально 5 минуточек еще. У меня тут такие дела пошли. Сингапур уже мой. Осталось Малайзию захватить и Индонезию. Чувствую себя великим стратегом и без 5 минут императором.
1: Да ты прям как царь Давид. Мой Галаад и мой Манасе. Ефрем — защита главы моей. Иуда — царь, поставленный мной. Муав — надежный сосуд мой. На Идумею наступлю стопой моей. Мне иноплеменники покорились.
2: О, это из Псалма?
1: Да, из 59-го.
2: Царь Израильский написал его по случаю какой-то очередной военной победы?
1: Там, Паш, непростая ситуация была. В то время как армия Давида победила сирийцев на севере Иудеи, южные пределы страны разорили внезапно вторгшиеся идумеяне. Так что в 59-м псалме излиты сложные чувства. Ну вот представь, полководец вернулся с победой, а родные края разорены, опустошены другим врагом. И Давид сетует Богу: «Боже, отринул ты нас и низложил нас, разгневался, но и помиловал нас, сотряс землю и сокрушил ее, исцели раны ее, ибо она поколебалась. Ты дал изведать народу твоему лютые беды, напоил нас вином горести».
2: «Напоил вином горести» — сильно сказано. Когда после удачи в сражении получаешь удар, откуда не ждешь, действительно, на какое-то время теряешь способность трезво мыслить. Я вот даже по игре это знаю.
1: В некоторых переводах эта фраза звучит как «вино изумления». Видимо, Давид действительно хотел описать состояние, близкое к шоку, когда человек не в силах осознать происходящее.
2: А что, и в самом деле эти идумеяне принесли иудеи такие лютые беды?
1: Еще бы. Давид неспроста называет идумейское вторжение потрясением земли. Там вопрос стоял очень остро. Будет ли вообще существовать Иудея как самостоятельная политическая единица? Эти опасения даже гиперболой назвать нельзя. Настолько они буквальные. Все военные силы иудеев были сосредоточены на севере для борьбы с сирийцами. Поэтому идумеянам оставался свободный доступ вплоть до Иерусалима, до которого от границ Идумеи было всего лишь 2 дня пути.
2: И какую же стратегию выбрал Давид, чтобы спасти свое государство? Может быть, его опыт и мне пригодится?
1: Опыт бесценный, но более применимый в жизни, нежели в игре, особенно в трудные минуты. Псалмопевец молился так, как будто разговаривает с Богом лицом к лицу. Едва произнеся горячую просьбу: «Да извергнут гибели возлюбленные твои, спаси нас десницею твоей и услышь меня». Давид уже уверен, что Бог возгласил во святилище своем: «Возрадуюсь и разделю Сихем, и долину шатров измерю». Ну и дальше звучат слова про Галаад и Манасию, с которых начался наш разговор.
2: Что-то я не понял. Как связано возглашение Бога в святилище с молитвой Давида?
1: Человеческая история в масштабе вечности, Паш, это нелегкий путь от грехопадения Адама до возвращения человеку к Богу через подвиг Христа. А чтобы Спаситель родился, нужно было, чтобы на протяжении многих веков среди людей оставались способные сохранить связь с Творцом, не уклоняясь в разного рода идолопоклонство. А Иудея долгое время была на земле единственным государством, жители которого исповедовали единобожие. И в его сохранении Давид видит не только свою задачу, но и Божию. Именно в псалме Звучат пламенные слова создателя о будущей славе Иудеи.
2: А что такое Сихем? Долина шатров?
1: Давид перечисляет названия территорий, принадлежавших разным коленам или, иначе, племенам древнееврейского народа. Многие из этих земель были захвачены язычниками, но царь не сомневается, что наступит время, когда иудейский народ вновь будет владеть ими. Например, Сихем – город в 50 километрах от Иерусалима, в центре Приорданской Палестины. Это участок, отданный праотцом Иаковом своему сыну Иосифу. Долина шатров, расположенная за Иорданом, получила свое имя по названию жилищ, также поставленных Иаковом. И хотя на момент написания 59-го псалма эти места принадлежали хананеям, Давид свято уверен, что они вновь войдут в пределы Иудеи по обетованию Божьему.
2: А Галаад, Манассия – это тоже города?
1: Да, это области, принадлежавшие израильским коленам, родоначальниками которых были сыновья и внуки пророка Иакова. Так, Галаад был владением потомков Рувима и Гада, а земля Манассия само свое название получила по имени первенца пророка Иосифа. Так же, как и вотчина родного брата Манассии Ефрема, которую за многочисленность жителей псалмопевец именует «защита главы моей». А землю племени Иуды он назвал царем или в других переводах скипетром, так как именно из этих мест избирались правители еврейского народа. И в этом торжественном перечислении земель, очерчивающих границы иудейского царства, звучит твердая вера в его непоколебимость.
2: Там в псалме вроде больше названий было. Ты сейчас как будто не все земли перечислил.
1: О, видишь, ты какой внимательный. Не зря повышенную стипендию получаешь. Действительно, в псалме есть еще такие строки. «Маав, надежный сосуд мой, на Идумею наступлю стопой моей». Только это уже не родовые земли евреев, а территории, завоеванные ими. Моавитяне, хотя и были этнически родственны евреям, но долгое время угнетали их. А во время царя Давида жители Моава, наоборот, стали данниками Иудеи. Недаром псалмопевец уподобил эту страну сосуду, который подавали победителю для омовения ног. В некоторых переводах Моав назван умывальной чашей.
2: А Идумея, на которой царь Давид собирается наступить, это тот самый агрессор, что опустошил иудейские земли?
1: Именно так. До победы еще далеко, но Давид знает, что она непременно будет. Он требовательно и дерзновенно обращается к Богу. «Кто укажет мне путь до Идумеи? Не ты ли, Боже, отринувший нас? Уже не шествуешь ты, Боже, во главе полков наших? Даруй нам помощь в скорби, ибо от человека не ждать нам спасения». А потом говорит с уверенностью: «С помощью Божией мы явим силу, и Он смирит гонителей наших».
2: И как? Смирил Бог гонителей?
1: А ты сомневаешься? Идумеи потерпели от иудеев сокрушительное поражение в долине Соляной. Ну все, Павел, марш от компьютера. Мне работать надо.
2: Эх, вот так всегда, на самом интересном месте. Ладно, освобождаю, но ты мне потом расскажешь про победу в Соляной долине.
1: Договорились.
3: Боже, ты отринул нас. Ты сокрушил нас. Ты прогневался. Обратись к нам. Ты потряс землю, разбил ее. Исцели повреждения ее, ибо она колеблется. Ты дал испытать народу твоему жестокое, напоил нас вином изумления. Даруй боящимся тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины, чтобы избавились возлюбленные твои. Спаси десницу твоею.

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».
2: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире.

0: Радио «Вера». Свидание с шедевром.
1: Ах, как же красиво в усадьбе Кускова. Спасибо вам, Маргарита Константиновна, что позвали меня с собой в этот живописный старинный уголок Москвы.
2: И вам спасибо, Татьяна Львовна, что согласились составить мне компанию. Надеюсь, я не оторвала вас от каких-нибудь важных дел.
1: Что вы, Маргарита Константиновна, ваше приглашение меня очень обрадовало. Как раз несколько дней назад мне попалась статья о коллекции живописи музея усадьбы Кускова. Здесь, оказывается, столько замечательных картин.
2: Собрание не слишком большое, но действительно интересное. Одно из моих любимых полотен – картина «Милосердный самарянин».
1: Давайте на нее посмотрим.
2: Мы с вами сейчас в главном дворце усадьбы. Полотно как раз здесь. Оно висит на стене в бильярдной гостиной. Пойдемте туда.
1: Пойдемте. А кто же автор этой картины?
2: Полотно на евангельский сюжет написал венецианский мастер конца 17-го, начала 18-го столетия – Антонио Оригони. А вот, кстати, и оно.
1: Потрясающе. Мимо такой картины точно не пройдешь. Персонажи написаны крупным планом. Их фигуры занимают почти все пространство полотна. Интересная манера. Однако имя автора мне совершенно не знакомо. Вероятно, он был не самым известным художником.
2: О нет, напротив. Антонио Оригони был одним из ведущих мастеров своей эпохи. Работы живописца по сей день украшают Венецианский дворец Дожей и многие церкви Венеции – Санта Катерина, Санта Стефана, базилику Сан-Никола да Толентино. И все же, со временем, по каким-то причинам, имя этого талантливого художника было незаслуженно забыто.
1: Совершенно незаслуженно. Ведь с первого взгляда на полотно видна рука большого мастера.
2: Верно. Какая выразительная пластика в очертаниях фигур. Какие краски, приглушенные, спокойные, в основном полутона.
1: Маргарита Константиновна, судя по тому, что Оригони украшал венецианские церкви, он писал преимущественно на религиозные темы?
2: Именно так. Сюжетами его работ становились ветхозаветные евангельские события. Это полотно, как можно понять уже из самого его названия, иллюстрирует притчу Христа о милосердном самарянине. Из Евангелия от Луки.
1: Да, да, о человеке, которого в пути настигли разбойники, избили, ограбили. Он лежал на дороге израненный, но все проходили мимо. Никто не остановился, чтобы ему помочь.
2: И только самарянин сжалился над несчастным. Перевязав его раны, отвез в гостиницу и заплатил хозяевам, чтобы те позаботились о нем.
1: Маргарита Константиновна, а знаете, в фигуре пострадавшего путника на картине Антонио Оригони мне почему-то видится образ Христа. Но этого, наверное, не может быть.
2: Это вполне возможно. Ведь притча о милосердном самарянине напрямую отсылает нас к другим словам Спасителя. «Голоден был я, и вы дали мне есть. Жаждал, и напоили меня. Странником был, и приняли меня». «Истинно говорю вам, сделав для одного из братьев моих меньших, вы для меня сделали». Возможно, именно это и отразил на своем полотне художник.
1: А как же работа венецианского живописца попала в усадьбу Кускова?
2: Она хранилась в частном собрании владельца усадьбы, графа Петра Борисовича Шереметьева. В 1777 году на аукционе в Петербурге граф приобрел 40 картин итальянских мастеров. Предположительно, в их числе было и полотно Антонио Оригони «Милосердный самарянин». Далеко не вся коллекция Шереметьева дошла до наших дней. Но эта картина сохранилась.
1: И это замечательно, что сегодня мы можем любоваться ею.
2: Не только любоваться, но и вспоминать евангельскую притчу о любви к ближнему.
0: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Дубинин.
1: Как радуется Господь каждой заблудшей душе, вернувшейся к Нему. И как Он огорчается, если человек грешит и отворачивается от Господа. Когда мы видим человека, впадшего в тяжкий грех, ни в коем случае нельзя злорадствовать, даже если согрешающий наш враг. Хочу поделиться с вами словами преподобного Ефрема Сирина. «Бог жалеет о смерти души, которая есть образ Его. Поэтому, кто радуется при этом, а не соболезнует, тот совершенно подобен сатане».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Вы слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. «Остановись мгновение, ты прекрасна!» Эта крылатая фраза из Гёте так и крутится в голове, когда читаешь рассказы Владимира Крупина, лауреата первой патриаршей литературной премии и автора нескольких десятков произведений. За долгие годы своей успешной писательской карьеры он в совершенстве овладел тончайшим мастерством улавливать, казалось бы, самые неуловимые моменты бытия и запечатлевать их в художественном слове. Сохраняя для читателей чудесные, трогательные и неповторимые мгновения, которые сами мы в будничной суете иногда просто не замечаем, Владимир Крупин побуждает нас ценить каждый прожитый миг и не думать о секундах свысока. О быстротечности, но вместе с тем уникальности и неповторимости человеческой жизни размышляет писатель и на страницах своего сборника рассказов «Время горящей спички». Крупин признается, что считает литературу неким мостиком между обыденностью и духовностью. Если книга дает читателю возможность поразмышлять о смысле жизни, отвлечься от житейских забот и задуматься о том, что вечно, значит, она написана не напрасно. Автор и сам старается в своих произведениях соответствовать таким высоким требованиям. А вдохновение черпает в историях самых обычных людей. Таких, например, как пенсионерка Светлана Сергеевна из рассказа про Настеньку и ее бабушку. Женщина никогда не ходила в храм. Говорила, нас не приучали. А вот маленькая внучка Настенька захотела посещать воскресную школу. Не отпускать же ее одну, переходить через несколько оживленных улиц. И бабушка стала ходить в церковь вместе с Настей. А потом батюшка попросил Светлану Сергеевну вести в воскресной школе кулинарный кружок для девочек. И вскоре то, на что пожилая женщина не могла решиться за долгие годы своей жизни, исповедь, причастие, случилось просто и естественно, словно само собой разумеющееся. Эту органичность пробуждения веры в сердце человека автор подчеркивает здесь даже стилистически. Он как бы намеренно не ставит в повествовании четких акцентов, не выделяет какую-то главную мысль, а просто рассказывает. Плавно, без нажима, легко и радостно. Из мгновений, радостных и грустных, смешных и серьезных, писатель Владимир Крупин выкладывает сложную мозаику, имя которой «Наша жизнь», и успокаивает. Даже несмотря на то, что по сравнению с вечностью она похожа на время горящей спички, мы можем очень многое успеть. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Говоря в этом году о равнопоставленном князе Владимире, говоря о крещении Руси, полезно поговорить о всем, что окружало князя Владимира, в том числе, что предварило его христианство и его поведение. В этом смысле очень полезно поговорить о его бабушке, княгине Ольге. Как раз в эти дни мы празднуем День памяти княгини Ольги и как раз День памяти равнопоставленного князя Владимира. Княгиня Ольга стала той предвестницей, как ее называют, луной, которая предварила красное солнышко, приход князя Владимира, ее внука, которая, насколько смогла, христианизировала Русь.

жизни Ольги, князя Владимира, поговорить о том, насколько важна роль руководителя государства, руководителя народа, лидера народа в поведении, в жизни, в благоденствии этого государства, этого народа. Это действительно очень важно понимать, хотя часто мы говорим, что по народу и власть, когда бывают плохие руководители, но как важно, когда хороший руководитель. Вот эти два человека перенаправили путь всего государства, всего народа, или многих народов, включая в большой русский народ, совершенно в иное русло. Отторгнув от языческих богов, от поклонения бесам и дьяволу, от жестокости, от разврата, от злобы и многого другого, совершенно к иным, к небесным духовным понятиям и восприятию мира этого и, конечно, мира загробного, вечности. Эти два человека совершили то, что не смогли потом не спровергнуть. Некоторые другие князья, которые воевали между собой, сдавали друг друга, предавали татаро-монголам. Эти решения и эти действия не смогли уничтожить татаро-монголы. Не смогли уничтожить там французы в 812 году. Гитлер не смог уничтожить. Не смогли уничтожить большевики в 20-м столетии. То есть какой огромный задел, какое огромное решение. И, конечно, проецируя это в нашу жизнь, мы понимаем, насколько важна роль руководителя государства. И мы со своей стороны, как подданные этого государства, безусловно, нашего Отечества любимого, безусловно, должны молиться всегда за наших правителей, чтобы Господь даровал им такой разум, такую мудрость право править в государстве, народом управлять, чтобы они могли принимать такие, пускай небольшие, а иногда эпохальные решения, которые на столетия будут двигать развитие народа и государства. Мы должны молиться, чтобы Господь даровал разум, мудрость нашим правителям, и чтобы Господь даровал тот разум и ту мудрость, которые были у наших великих предков, и в том числе у княгини равноапостольной Ольги, равноапостольного князя Владимира.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Ларец слов.
1: В 44-м псалме царя и пророка Давида мы встречаем такое выражение: «Налицы и успевай, и царствуй, истины ради и кротости, и правды». Перевести данное выражение на русский язык с первого взгляда нелегко. В особенности, как кажется, трудность должно вызывать слово «налицы». Для начала стоит отметить, что «налицы» – глагол, стоящий в повелительном наклонении. В неопределенной форме он звучит как «налицати». Об этом слове наша сегодняшняя программа. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «налицати». При всей кажущейся сложности и непонятности церковнославянское слово «налицати» довольно легко перевести на русский язык. «Налицати» иногда пишется как «наликати». Ближайшим родственником «налицати» является слово «лук». Не в смысле растения, а в смысле вида оружия, то есть лука, из которого пускают стрелы. Церковнославянское слово «налицати» образовано от старославянского «лицати», которое обозначает «расставлять западню», «натягивать сеть». Именно в таком значении данный глагол используется в чешском языке. «Лицети» там – «расставлять ловушки». Кстати, в современном русском языке мы используем аналогичный глагол «улучить». «Улучить момент», то есть «поймать мгновение». Но вернемся к слову «налицати» и цитате из 44-го псалма. «Налицати», как мы выяснили, связано с понятием «лук». «Лук» – это оружие, которое натягивают, напрягают. Соответственно, «налицати» значит «напрягать», «натягивать» тетиву лука. Таким образом, фразы из 44-го псалма «Налицы и успевай, и царствуй, истины ради, и кротости, и правды» переводится как «Напряги тетиву лука, и поспешай, и царствуй, истины ради, и кротости, и правды». Итак, запомним,

0: то церковнославянское слово «налицати» переводится на русский язык как «напрягать», «усиливать», «натягивать».
1: Ларец слов.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Село Срезнево в Шиловском районе Рязанской области совсем небольшое. Между тем, известно оно далеко за пределами Рязанщины. Оттуда родом известный ученый 19-го столетия, филолог и этнограф, первый в России доктор славяно-русской филологии Измаил Иванович Срезневский. Там, на родной земле, академик по его собственному завещанию и погребен у стен Казанской церкви, в которой испокон веков служили священниками его предки. Белоснежная, скромная, при этом невероятно изысканная Срезневская церковь Казанской иконы Божьей Матери стоит на берегу Оки в окружении деревьев на фоне убегающих за горизонт полей. Этот каменный храм появился здесь в 1905 году. Раньше в селе была деревянная Покровская церковь, с которой связано одно любопытное предание. В 1734 году деревянный храм, который стоял фактически на краю обрыва, было решено сдвинуть на сотню метров вглубь села, потому что берег опасно размывался водами Оки. Собрались местные крестьяне и аккуратно, не разбирая на бревна, перекатили сруб. Говорят, что в это время на престоле стояла чаша со святой водой, и пока двигали церковь, ни одна капля из нее не расплескалась. К началу 20 века деревянный Покровский храм обветшал, и вместо него построили каменный во имя Казанской иконы Божьей Матери. После Октябрьской революции 1917 года Казанская церковь оказалась едва ли не единственным в округе действующим храмом. Сюда стекались православные со всей Рязанщины и из-за ее пределов. Монашествующие из разоренных и закрытых обителей находили приют в домах сельчан. Укрылся здесь от гонений и настоятель Спасско-Пронской мужской пустыни старец Филарет Пряхин. С собою он принес широко почитаемую верующими икону Божией Матери «Споручница грешных». Люди шли помолиться перед чудотворным образом и к старцу Филарету за духовным утешением и поддержкой. В те тяжелые страшные годы Срезневская Казанская церковь стала островком веры в бушующем океане богоборчества. Однако слухи о многолюдных богослужениях и чудотворной иконе дошли до властей. Старца Филарета арестовали. Много лет провел он в исправительно-трудовых лагерях, в одном из которых скончался в 1942 году. Храм некоторое время стоял закрытым, но во время Великой Отечественной войны в нем вновь зазвучала молитва. Вернулись из заключения некоторые монахини, жившие при церкви. Одна из них, матушка Агния Столярова, даже организовала при храме тайный монастырь. К счастью, власти больше не вмешивались в жизнь Казанской церкви. А потом времена изменились. Верующим больше не нужно было таиться. В 2000 году церковь прославила Срезневского старца Филарета Пряхина в лике преподобно-мученика, а матушку Агнию Столярову как преподобную исповедницу. И сегодня люди по-прежнему приезжают в Срезнево, чтобы поклониться чудотворному образу Божией Матери – Споручница грешных в скромной сельской церковке на берегу Оки.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера». Встречаем преображение Господне.
1: О преображении Господнем говорится в трех Евангелиях – Матфея, Марка и Луки. Евангелисты описывают это событие очень сходно. Все трое говорят о том, что апостолы Петр, Иаков и Иоанн стали свидетелями того, как Христос преобразился. «Просияло лицо Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет». Ученики увидели, как Сын Божий беседует с Моисеем и Илией. Но почему именно с этими ветхозаветными праведниками? Моисей и Илия олицетворяли собой Ветхий Завет. Моисей вывел народ Израиля из египетского рабства. Именно ему на горе Синай Господь дал свод законов, по которым следовало жить, чтобы достичь праведности и чистоты. Илия обличал тех, кто предал веру своего народа и стал поклоняться языческим богам. Он яростно отстаивал истину, не боясь ни царя, ни вельмож. Христос говорил, что пришел исполнить закон и пророков, то есть то, о чем говорилось в Ветхом Завете, в Пятикнижии Моисеевом и книгах пророков. Главное откровение заключалось в свидетельстве о грядущем приходе Спасителя, то есть Иисус подтверждал, что Он и есть обещанный Мессия. Но в этом предстоянии перед Сыном Божиим именно Моисея и Илии есть и другой смысл. В книге «Исход» говорится, что однажды Моисей воззвал ко Господу: «Если я обрел благоволение в очах твоих, то молю, яви мне самого тебя, покажи мне славу твою». И ответил Господь Моисею: «Лица моего нельзя тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Моисей увидел лишь тень, отблеск божественной славы, прошедшего мимо Господа. Пророк Илия в тяжелое для себя время, когда израильтяне преследовали его и поклонялись идолам, попросил Господа, чтобы тот сам явился ему: «Выйди и стань на горе пред лицом Господним», — услышал он. «И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, сокрушающий скалы, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра, и там Господь». У обоих праведников желание видеть Бога и требование к Творцу явить себя было вызвано чрезвычайной погруженностью в духовную жизнь. И для Моисея, и для Илии Господь стал истинным средоточием всех помыслов. Оба сами стремились преобразиться так, чтобы в их жизнях действовал только Бог. И Господь откликнулся на их просьбы. Во времена Ветхого Завета человеку невозможно было увидеть Творца. Господь лишь позволил Моисею и Илие ощутить свое присутствие. Но на горе Фаворской ученики Христовы стали свидетелями того, о чем когда-то молили Моисей и Илия. Сын Божий воплотился, и теперь апостолы созерцали Бога лицом к лицу.
0: Встречаем преображение Господне.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость – это ум, настоянный на совести. Фазиль Искандер.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма невесты принцессы Алекс Гессенской жениху цесаревичу Николаю Александровичу Романову. 18 августа 1894 года. Германия. Город Дармштадт. Мой дорогой Ники, я посылаю тебе самую нежную благодарность за твое дорогое письмо, которое утешает меня, хоть мне и хочется быть с тобой сейчас. Да, чадо мое, действительно, наши души и помыслы едины, несмотря на разлуку, ведь только тела разлучены. Наши души и сердца вместе, и ничто не может их разделить. Милый, не терзайся, что хотя и невольно ты якобы заставил меня мучиться. Наоборот, твоя великая любовь помогает мне все переносить. Да, любимый, сначала это было ужасно тяжело, и эти уроки в Виндзоре стоили мне большой боли и невыплаканных слез. Но он, священник, был добр, ты был любящим, а Бог милосердным. И я постепенно преодолела себя. Он был добр, но сейчас, когда я читаю для себя, иногда встречаю вещи, которые меня пугают. Или когда думаю о старых временах, не очень давних, например, во Франции, когда люди предпочитали скорее быть расстрелянными, чем переменить свою веру, а я вот пойду и сделаю это. В общем, как я себя чувствую, не описать. Мы можем только молиться, чтобы Господь помог мне. И мне помогает также мысль о тебе. Я знаю, что полюблю твою религию. Помоги мне быть хорошей христианкой. Помоги мне, моя любовь, научи меня быть похожей на тебя. Но сейчас я больше не буду говорить об этом. Я и так уже плакала из-за этого. К тому же я устала. Я знаю, что Бог поможет мне ради Сына Своего Иисуса Христа, который пострадал, чтобы спасти нас всех. Молись за меня, любимый. Так приятно, что я могу все тебе рассказать. И ты понимаешь меня. Я должна идти в церковь, мой бесценный, которого я так люблю и которому я полностью доверяю. Много раз тебя нежно обнимаю, мой дорогой, родной Ники. Твоя Алекс.
0: Голоса времени.

0: православия.
1: Здравствуйте, в эфире священник Антоний Борисов. В России мы привыкли к тому, что священник может совершать любое таинство или обряд. Может отслужить литургию, крестить, венчать, отпевать, то есть выполнять любое священное действие. Исповедь мы тоже воспринимаем как самую, что ни на есть, обязательную часть священнического служения. Но, например, в греческой церкви на исповедь смотрят иначе. Как? Поясню на конкретном примере. Помню день, когда я, всего несколько дней назад, рукоположенный в священный сан, был отправлен исповедовать. Утаивать не буду, та первая исповедь далась мне с большим трудом. Привыкнуть к тому, что человек, стоящий рядом, открывает тебе не самые лучшие стороны своей жизни, удалось далеко не сразу. А уж сказать этому человеку что-то нужное казалось просто чем-то невозможным. Именно тогда, на первых порах моего священства, я задался вопросом, неужели в других православных церквах все происходит именно так? Неопытного молодого священника почти сразу отправляют на, так сказать, передовую исповеди. Оказалось, что нет. В православных церквах греческой традиции молодого, только что рукоположенного священника никто к исповеди не подпустит. По одному древнему и простому принципу – главное – не навреди. Ведь таинство исповеди – это, по сути, способ духовного лечения человека. Человек через покаяние избавляется от негативных, греховных сторон своей жизни. И как в больнице к операциям по-хорошему допускают только опытных врачей, так и на исповедь в греческих церквах стараются направлять только опытных священников. Стать священником-духовником, то есть имеющим право исповедовать, в православных церквах греческой традиции непросто. Недостаточно быть просто зрелым по возрасту человеком. Священнику для того, чтобы быть допущенным до исповеди прихожан, необходимо быть духовно состоявшейся личностью, получить определенный опыт пастырской деятельности. В Греции, например, в священнике можно быть рукоположенным по достижении 30-летнего возраста. Такой возрастной ценз существует на основании канонов, то есть церковных законов. Допуск к исповеди происходит, когда священник уже несколько лет послужит. Но в любом случае это происходит не раньше достижения им 35 лет. Возможность исповедовать приобретается священником не просто технически. Вот исполнилось тебе 35 лет и уже можно. Обычно все происходит так. Глава епархии, в которой священник служит, епископ или митрополит, вызывает священника и беседует с ним, проясняя для себя степень его готовности исповедовать. Затем епископ спрашивает мнение наиболее почтенных и авторитетных священников епархии. Если все высказываются «за», то епископ во время богослужения прочитывает над священником особую молитву на поставление в духовники. И уже только после этого священник может исповедовать. В настоящее время в Греции из всего количества священников 80% имеют право принимать исповедь. В России до революции также не все священники могли исповедовать. Тех, кто такое право имел, называли покаянными отцами, то есть теми, кто от лица церкви принимает покаяние. Из-за атеистических гонений количество священников в русской церкви сильно сократилось, и до сих пор у нас имеется нехватка священнических кадров. Потому в настоящее время древняя духовническая традиция у нас пока, к сожалению, не восстановлена. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о том, все ли священники в Греции могут исповедовать.

0: Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: С 20 августа в 10 вечера слушайте фрагменты романа Ивана Александровича Гончарова «Обломов». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Подробное расписание вечернего литературного вещания смотрите на сайте radiovera.ru.

0: вера. Прообразы. Святые в литературе.
1: Как часто встреча с человеком святой жизни полностью меняла чью-то судьбу, помогая обрести путь к вере. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о святителе Амвросии Медиоланском и книге блаженного Августина «Исповедь». Место действия – город Милан в Италии, как называли его прежде Медиалан. Время действия – конец IV века по Рождестве Христовом. В 384 году Августин получил место преподавателя при императорском дворе в Медиалане. Здесь и произошла его встреча с епископом Амвросием Медиаланским.
2: «Я приехал в Медиалан к епископу Амвросию, к одному из лучших людей, известных по всему миру. Этот Божий человек отечески принял меня и приветствовал мое переселение по-епископски. Я сразу полюбил его. Сначала, правда, не как учителя истины, найти которую в церкви я отчаялся, но как человека ко мне благожелательного».
1: Августина впечатлило, каким уважением и почетом епископ Амвросий пользуется в обществе. Амвросий Медиаланский был блестяще образован, сочинял стихи и церковные гимны и в разные годы являлся духовным наставником трех императоров – Валентиниана, Грациана, а теперь и Феодосия. Августин стал приходить в церковь, чтобы послушать проповеди епископа и раскрыть для себя секрет популярности Амвросия Медиаланского.
2: «Я прилежно слушал его беседы с народом не с той целью, с какой бы следовало, а как бы присматриваясь, соответствует ли его красноречие своей славе, преувеличено ли оно похвалами или недооценено. Я с величайшим вниманием ловил его слова и беззаботно пренебрегал их содержанием».
1: Вскоре в городе произошли события, заставившие Августина по-новому взглянуть на личность епископа Амвросия. Вдовствующая императрица Юстина была убежденной арианкой, то есть являлась последовательницей ереси Ария, искажавшей православное учение. И когда Юстина решила отдать арианам самый большой храм в городе, она встретила решительный отпор со стороны Амвросия Медиаланского. Епископ Амвросий вместе с верными прихожанами заперся в храме. Несколько дней выдерживал осаду, но не дал арианам силы его захватить. Августину очень хотелось доверительно, с глазу на глаз побеседовать с епископом Амвросием, но всякий раз он стеснялся его побеспокоить.
2: «Я не мог спросить у него, о чем хотел и как хотел, потому что нас всегда разделяла толпа занятых людей, которым он помогал в их затруднениях. Часто, зайдя к нему, доступ был открыт всякому, и не было обычая докладывать о приходящем. Я заставал его не иначе, как за тихим чтением. Долго просидев в молчании, кто осмелился бы нарушить такую глубокую сосредоточенность, я уходил, догадываясь, что он не хочет ничем отвлекаться в течение того короткого времени, которое ему удавалось среди оглушительного гамма чужих дел улучить для собственных умственных занятий».
1: Как пишет блаженный Августин в книге «Исповедь», каждое воскресенье он слушал в церкви проповеди епископа Амвросия и имел с ним всего несколько коротких разговоров. Но и этого оказалось достаточно, чтобы Августину открылась истина христианского учения. В Медиалане блаженный Августин принял святое крещение. Впоследствии он и сам стал епископом и величайшим богословом. В своей книге «Исповедь» блаженный Августин с удивительной откровенностью описал свой трудный, извилистый путь к Богу. На ее страницах есть немало благодарных слов в адрес святителя Амвросия Медиаланского, которого Августин до конца дней считал своим духовным наставником. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: образы. Святые в литературе.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. На всякое добро дьявол сделал фальшивый дубликат, который тебе нужно уметь распознавать.
1: Это предостережение принадлежит святителю Серафиму Соболеву, богослову XX века. От начала истории церкви христиане подвергаются нападкам дьявола, стремящегося подменить истину ложью. Господь Иисус Христос предупреждал: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Апостол Павел во втором послании Коринфянам писал: «Таковы лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света». Итак, дьявол действует не грубо и открыто, а через мимикрию, чтобы обмануть человека. В церковной традиции аллегорически говорят, что дьявол обезьянничает Бога. Как же отличить добро от имитации добра? Как распознать ложь в окружающем мире и в том числе в собственных мотивах? Святитель Серафим дает ряд советов. Прежде всего, молиться Богу о вразумлении. Не надеяться на свой ум, но полагаться на мнение святых отцов церкви. Наконец, изживать в себе гордость и самомнение. Когда человек становится чище, его духовные очи отчетливее видят и дьявольский обман, и правду Божью.
0: Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Способны ли наши поступки, слова и мысли влиять на мироздание? Можем ли мы не только принять участие в той войне, которую, по словам Федора Михайловича Достоевского, дьявол ведет с Богом на поле сердца человеческого, но и сделать свой вклад в победу над злом в мире? Современная писательница Стася Земчонок в повести «Дельфис. Начало» исследует этот вопрос. В центре повествования 12-летняя сирота Аня, которая попадает из современной Москвы в волшебную страну Дельфис. Там она узнает о надвигающейся опасности. Дельфису грозит гибель от Блафа, всемирного носителя зла, мечтающего поработить все миры. Жители Дельфиса вступили в битву либо против Блафа, либо за него. Король страны просит Аню о помощи. «Но что я могу сделать?» – изумленно восклицает девочка. Вместо ответа король показывает Ане колонну, высеченную из темно-серого мрачного камня. Так выглядит мир людей, в котором Блаф уже давно обосновался. Он раскинул свои сети всюду, его яд проник в каждое сердце. «И в мое тоже», – понимает Аня, когда король кладет ей на ладонь серый камень. Символ ее сердца. Через этот образ автор повести раскрывает идею первородного греха, который наследует каждый человек. Аня потрясена увиденным, но все же девочка понимает: нельзя отказываться от борьбы. Во имя жизни, света и красоты нужно выступить против Блафа. «Хорошо, я буду сражаться», — говорит она. И серый камень в ее руках вспыхивает светом. Король возвращает камень Ане в серую колонну, и девочка видит, как от него бегут искорки, оживляя прочие камни. Аня понимает, насколько важным было ее согласие встать на сторону света. Оно на ее глазах пусть немного, но изменило мироздание. Возможно ли подобное? Митрополит Сурожский Антоний, проповедник 20-го столетия, говорил, что каждому человеку верен крохотный участок Вселенной – его сердце. Но от состояния этого участка зависит и судьба всего мира. Вот и Аня, героиня повести «Дельфис. Начало», осознает: «Если хочешь, чтобы свет победил в мире вокруг тебя, сделай все для того, чтобы он победил в твоей душе».
0: Чтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». Шестнадцатого августа митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл возглавил божественную литургию в Казанском кафедральном соборе краевой столицы. Разделить молитву с архипастырем пришли верующие, среди которых были представители казачества, молодые люди из епархиального молодежного клуба «Град Креста» и прихожане храма. По завершении литургии митрополит Кирилл обратился к молящимся с архипастырским словом, в котором раскрыл духовный смысл евангельской притчи о немилосердном должнике.
5: Сегодня мы слышали евангельское повествование, притчу нашего Господа и Спасителя о должниках. И в первых строках Господь рассказывает о том должнике, которого призвал царь. Он должен был царю очень большие деньги, и царь повелел ему отдать этот долг. Тот говорит: у меня нет таких средств, помилуй, прости. Царь говорит: его закройте в темнице, пока не отдаст этого долга. Начал тот раб умолять, упрашивать, наконец, упросил царя, и царь отпустил его и простил ему весь огромный долг. Выходит этот раб от царя и видит своего ближнего, который должен был ему совершенно небольшую часть денег. Он стал, схватил этого своего ближнего, стал требовать от него долг. Тот говорит: потерпи, я тебе отдам, сейчас у меня нет этих средств. И тогда этот зачестивый человек велел призвать стражников и его закрыть в тюрьме до той поры, пока он не отдаст ему этого долга. Приближенные

0: еще одно самое близкое и скорое средство прощения наших грехов пред Господом – простить грех своему ближнему. И мы теряем возможность прощения от Господа наших великих грехов, когда не хотим простить ближнему своему порой какую-то малость.
1: 17 августа в Ставропольской духовной семинарии начались вступительные экзамены. Они проходят в историческом здании духовной школы, расположенном на улице Морозова, 17. Для того, чтобы поступить в Ставропольскую духовную семинарию, абитуриенты сдают 3 экзамена – по церковному пению, а также устный и письменный. В ходе вступительных испытаний преподаватели семинарии оценивают навыки владения русским литературным и церковнославянским языком, знания в области священного писания Ветхого и Нового Заветов, истории церкви, православного богослужения и церковных молитв. На территории Андреевского собора города Ставрополя продолжает свою работу выставка-ярмарка «Медовый спас». Она будет открыта по 19 августа. В ярмарке принимают участие пчеловоды из разных районов края. Жителям и гостям города предложены лучшие сорта натурального меда – майский, донниковый, липовый и другие, а также продукты ски, донниковый, липовый и другие, а также продукты пчеловодства. Одним из участников выставки-ярмарки стал Василий Лопатин.
2: Я представляю свою продукцию с кочевой пасеки. У меня три сорта меда. Первый мед – акация, второй мед – липа и еще разнотравье. Ну и, пользуясь случаем, хочу пригласить гостей на посещение ярмарки. Здесь представлены много пчеловодов и есть продукция различных сортов. И я думаю, вы все будете довольны.
1: Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
3: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: То наша компания рухнет.
5: Но это слишком рискованно.
6: Я бы даже сказала, невозможно.
7: Нам нужен другой план.
4: Другой план?
7: Хорошо.
4: В таком случае я умываю руки.
7: Это еще зачем?
8: Коллега хочет сказать, что снимает с себя всякую ответственность, если план его не будет принят. Однако какое отношение отказ от ответственности имеет к мытью рук? В Библии, в книге Второзакония, говорится о ритуальном омовении рук. Если в то время находили убитого человека, а убийца не был известен, то старейшины ближайшего города должны были принести в жертву корову, не носившую ярма, и омыть руки над ее головой, произнося при этом ритуальные слова. Однако широко известно выражение «умыть руки» стало благодаря событию, описанному уже не в Ветхом, а в Новом Завете. Когда первосвященники и старейшины иудейские захотели казнить Иисуса Христа, им пришлось привести его к римскому наместнику. Иудея тогда находилась под властью Рима, и смертный приговор мог вынести только римский прокуратор Понтий Пилат. Пилат допросил Иисуса и выслушал обвинения, которые против него выдвигали. Он понимал, что Иисус ни в чем не виновен, а казнить его хотят из зависти. К тому же жена Пилата просила не причинять зла Иисусу. В то время существовал обычай в праздник Пасхи отпускать на свободу одного заключенного. Понтий Пилат, не желая казнить Иисуса, предложил освободить его. Но старейшины возбудили народ и требовали, чтобы был отпущен известный разбойник и убийца Варава, а Иисус распят на кресте. «Какое же зло сделал он?» – спрашивал Понтий Пилат. Но толпа, подстрекаемая старейшинами, кричала и требовала распять Христа. Пилат увидел, что его доводы не имеют никакой силы. Тогда он публично решил снять с себя ответственность за осуждение Христа. Он умыл свои руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего. Смотрите вы».

0: На что народ иудейский ответил ему: «Кровь его на нас и на детях наших». После этого, согласно требованию толпы, Пилат освободил Вараву, а Иисуса повелел распять на кресте.
1: Первоисточник.

0: слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: На правом берегу реки Воронеж, в современной городской черте, есть место, которое в 17 столетии именовалось Напрасной Слободой. Тут стояла городская тюрьма и был погост, где погребали заключенных и приговоренных к смертной казни. Про них в народе говорили «умерли напрасной смертью». Именно отсюда, по мнению историков, и произошло название Напрасной Слободы в Воронеже. Сегодня здесь обычный городской район, в котором, пожалуй, ничего не напоминает о прошлом. С тех давних времен сохранился лишь храм святителя Николая Чудотворца. Стоит он на возвышенности. Тонкая ярусная колокольня и золотые маковки куполов особенно хорошо видны с противоположного левого берега реки. Историю Никольского храма принято отсчитывать с 1615 года, когда в Напрасной Слободе еще стояла деревянная Дмитриевская церковь, освященная во имя царевича Дмитрия Угличского. Никольский храм в Воронеже тоже был, но в другой слободе, Стрелецкой. В апреле 1703 года разыгрался большой пожар, в котором погибли многие городские строения, в том числе и оба упомянутых храма. Спустя 17 лет возродился лишь один из них – Никольский. Возвели его на новом месте, в Напрасной Слободе, почти там же, где стояла старая, сгоревшая деревянная Дмитриевская церковь. Так получилось, что Никольский храм, построенный в 1720 году, стал ее преемником. Новый Никольский храм был третьим по счету каменным зданием Воронежа, после колокольни Акатова монастыря и Успенского Адмиралтейского собора. В конце 17-го, начале 18-го столетия Никольская церковь процветала. Храму покровительствовали воронежские купцы. К примеру, братья Арделеон и Африкан Ляпины пожертвовали средства на устройство предела в честь Толкской иконы Божией Матери. С этим образом было связано чудесное событие. В 1831 году в Воронеже свирепствовала холера. Прихожанке Никольского храма, купчихе Дьяковой, во сне явилась Толкская икона Богородицы. Женщина рассказала о своем видении. На следующий день в храме перед иконой отслужили молебен. Потом образ пронесли по улицам города, и многие люди тогда исцелились от смертельного недуга. Весьма интересен оказался Никольский храм и в архитектурном плане. Искусствовед Юрий Успенский в своей книге «Старый Воронеж» в 1922 году писал о нем как о ярком памятнике так называемого «раннего русского барокко», объединившего в себе черты московского зодчества и архитектуры Петровской эпохи. Читаем. «Низкие окна на колонках, такой же фронтон. А на южной стороне алтарной стены неожиданно приютилось маленькое оконце, украшенное типично московским наличником-кокошником. На звоннице храма звали народ на молитву 10 колоколов. После революции в 1920-х Никольский храм заняли раскольники-обновленцы. Потом православной общине удалось его вернуть. Какое-то время Никольская церковь оставалась единственной действующей не только в Воронеже, но и во всей области. В 1940 году местные власти закрыли храм. В нем расположились швейные мастерские. Но уже спустя 2 года в Великую Отечественную войну по благословению митрополита Владимирского и Шуйского Сергия Старогородского, будущего патриарха, двери Никольского храма вновь распахнулись для верующих. И с тех пор никогда больше не закрывались.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Люби, надейся, верь. И дни неслышную промчатся чередою, и сердце будет свесть невянущей весною, и жизнь и мир предстанут пред тобою еще светлее, чем теперь. Алексей Хомяков.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Делатели на радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Делатели» на радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский. Я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня иерей Владислав Касьянов, председатель социального отдела Шахтинской епархии и руководитель комплексного центра социальных инициатив имени святого праведного Иоанна Кронштадтского. Батюшка, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Рад вас видеть у нас в студии. Мы с вами давно знакомы и... Знаю о том, как активно развивается социальная деятельность у вас в Шахтинской епархии. Много всего сделано. И мне кажется, что одна из особенностей вашей особенной деятельности – это системность, организация всего по очень грамотному такому именно продуманному сценарию, и при этом и горящее сердце. У вас много было хлопот еще связано с помощью беженцам с 2014 года. Вы начали их принимать там у себя в приграничных таких городах. И мы с вами как раз, по-моему, познакомились в 2014 году, когда мы приезжали тогда с Владыкой Пантелеимоном, с Мариной Васильевой, и знакомились с деятельностью по кормлению вот этих пунктов временного размещения там на границе. Первые беженцы поехали, вот когда начались все эти грустные события на территории юго-востока Украины, и вы начали их принимать, кормлять, давать буквально кров и поддержку. Про это мы, наверное, тоже поговорим сегодня. И можно сказать, у вас такая деятельность самая разносторонняя. Сложно сказать, кому вы не помогаете. В этом смысле меня поражает вот ваш масштаб. Несмотря на то, что Шахтинская епархия, в общем-то, ну, нельзя сказать, что эта епархия очень большая, или она столица метрополии. Нет, это город внутри ростовской метрополии, да, но все-таки Донской метрополии, но все-таки очень много всего развивается. Поэтому про это мы поговорим, и мне очень приятно, что вы сегодня с нами. Батюшка, я бы хотел начать немножко с другого даже аспекта, не социальной деятельности, про которую, конечно, мы будем сегодня говорить, а о том поговорить, что вы вообще кандидат философии наук. И интересно, что вот поговорить о вашем приходе к Богу. Вы писали диссертацию по философским наукам. Тема очень интересная. Эволюция религиозности в постсоветской России. Работа 2005 года. Я ее специально посмотрел перед эфиром. Меня она приятно так удивила. Много было интересного в этой работе я нашел для себя. Расскажите, как вы шли к Богу? И какие здесь основные вехи на этом пути?
2: Наверное, издание 2005 года требует переиздания, рассмотрения уже с точки зрения совершенно других аспектов. Вот, но был уже прихожанином храма, и вот поступление в аспирантуру – это было благословение духовника. Причем сначала, когда я спрашивал о том, стоит ли мне вот продолжить такую научную деятельность, батюшка мой духовник, архимандрит Сюлан Ковалевич, он сказал, ну зачем тебе это нужно? Вот, наверное, достаточно. А потом, видимо, помолившись, уже догнал меня, я уходил за ограду церковную, вот, догнал. И говорит, наверное, все-таки надо. Учение, да, учение – свет. Вот, учение – это развитие.
1: Интересно, вот, как. Обычно говорят, что старцы, если говорят что-то, то первое слово – это самое важное. А вот здесь получилось такое у вас вот особенная, да, ситуация.
2: Как-то он подумал, да, видимо, помолился. Угу. И решение было все-таки дать благословение, поддержать такое начинание. И мы обсудили с духовником, что с духовным отцом, что направление научных изысканий, оно должно как-то соприкасаться вот с утверждением в вере, с исследованием веры, вот, укреплением в ней. Я думаю, что защита этой диссертации, она тоже была таким каким-то шагом к воцерковлению, вот, и утверждению в вере.
1: Но вы при этом в одном из интервью рассказывали о том, что впервые попали в тот храм, где потом начали служить, еще когда были совсем молодым человеком, и фактически зашли просто поставить свечку за здоровье. У вас были какие-то проблемы со здоровьем. Расскажите
2: была
1: про эту ситуацию.
2: Тяжелая, да, спортивная травма. И дочери было 2 годика. И мы с матушкой, ну, тогда с супругой Натальей, решили выехать в Сосновый Бор на прогулку. Это 19 километров от города Камень-Шахтинский. Такие лагеря, вот, пионерские, базы отдыха, зоны отдыха. Вот. И на пути к этому лесу величественный храм. Вот как будто откуда-то из Санкт-Петербурга перенесенный и в казачью станицу поставленный величественный Успенский храм с пределами великомученика Дмитрия Солунского собора, крестителя Иоанна Предтечи. Вот. И мы решили заехать, поставить свечечку, вот, приложиться к святыням.
1: А насколько вы были тогда еще воцерковленным человеком?
2: Были какие-то поиски такие духовные. Вот начало духовного пути какого-то было, может быть, в раннем возрасте, когда потерял папу. Вот, и на семье мы папу очень почитали, любили. Вот, и потеря родителя, она была такой тяжелой травмой, такой раной, не заживающей. И вот утешение пришло, когда разъяснили, подсказали, вот, близкие о том, что Бога живы все, что есть непосредственная связь, что можно ходатайствовать, что можно даже как-то с родителем быть в общении, помогая ему, утешая его молитвами, добрыми делами, доброй памятью о нем, вот, просьбами Господу.
1: А сколько вам было лет?
2: Святым угодником Божьим. Мне было 21 год.
1: Угу.
2: Вот, ну,
1: достаточно молодой.
2: До сих пор, да, в отце до сих пор нуждаюсь. И с такой, с радостью смотрю на тех, кто вот в преклонном возрасте родителей имеет с ними общение, имеет возможность проявить им любовь, поблагодарить их и быть с ними рядом.
1: Угу. Ну, а потом, я так понял, что вы какие-то шаги в сторону церкви не сразу сделали, да, вот эта жизнь развивалась как-то своим каким-то путем, да, вы... Потом только пришли к пониманию.
2: Ну, вот такой как бы разворот серьезный, он случился, да, вот во время того события, о котором вы спросили, зашли в храм, вот, и я попал вот такую вот какую-то на территорию любви. У меня не срасталась нога, был аппарат Елизарова, я зашел
1: с костылем
2: одним,
1: да.
2: Вот, и сразу же мне поднесли стульчик, вот, и какое-то внимание, тепло такое, вот это значит такое социальное служение, я на себе почувствовал, которое не требует инструкции, какого-то написания проекта, а вот которое от сердца идет, да, и вот, вот в этом храме я и остался, и потом на следующую службу приехал на литургию, исповедовался, причастился, вот, а потом и пел в хоре, и читал, и помогал в алтаре, вот, а потом стал настоятелем там, в этом храме.
1: Ну, вы так перепрыгнули через целое...
2: Перепрыгнул, но я имею в виду, что вот именно этот момент
1: именно
2: был
1: этот,
2: таким,
1: да,
2: ключевым,
1: да,
2: принципиальным, поворотным. Вот. И когда, конечно, встреча с батюшкой, вот эти первые встречи, вот эти глаза, полные любви его, такого смирения настоящего, вот, его подвижническая жизнь, вот, и образ его действий, слов и жизни, вот, которая она во Христе, она, конечно же, вот такие перемены в сердце произвела, которые... Вот стопы поставили на путь воцерковления уже.
1: Вы начали свою активную социальную деятельность, как мне кажется, вот с этой ситуации, которая вот возникла в 2014 году. Но, по-моему, уже много всего было сделано к 2014 году. Расскажите, как вы начинали свой путь в социальном служении и с чем вы столкнулись?
2: Буквально вот будет 15 лет 14 октября на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, когда блахиротония диаконская совершена надо мной епископом Шахтинским Миеровским Игнатием, депутатом, ныне он митрополит Саратовский и Ульский. И буквально вот я неделю был диаконом, через неделю состоялась священническая хиротония. Вот, еще до хиротонии у меня был указ на руках нести послушание председателя социального отдела епархии.
1: Ну, это новая епархия, она только, по-моему,
2: новая, да, но, владыка, ознакомишь, и с личное дело, посмотрев, увидев, вот, как раз диплом кандидата философских наук и биографию, вот, он принял решение, побеседовав со мной, принял решение назначить на такое послушание.
1: Вы как к этому отнеслись? Обычно, знаете, батюшки по-разному могут к этому относиться, к такому решению.
2: Ну, дело в том, что это вот такое было время, когда чувствуешь себя необыкновенно совершенно. Вот, наверное, эти состояния, они иногда приходят, но редко бывают. Вот, была готовность трудиться, было желание... с радостью, вот, воспринято было как большое доверие это, и хотелось все силы приложить, вот, непонятно было как, вот, потому что церковное социальное служение – это не какая-то социальная работа в светском понимании, вот, и здесь такой помощью, направлением таким, вот, поддержкой, ресурсом стало то, что буквально там в течение короткого времени был организован съезд общецерковный по социальному служению, на который мы, прибыв, познакомились с председателем отдела, тогда епископом Пантелеймоном Шатовым.
1: Это вот. 10-й год, да?
2: Да, и это необыкновенные были совершенно дни, они потом продолжались в годы, перешли, вот, когда, собираясь здесь в Москве, мы начинали только с божественной литургии, все мероприятия. Владыка всегда возглавлял службу, мы имели возможность непосредственного общения такого. Были такие пасторские семинары, когда уходили все вот светские люди. И вот такое становление, конечно же, произошло благодаря владыке Пантелеймону, его отношению к этому вопросу, его подвижническому такому отношению. Вот, и я безмерно благодарен ему за вот эти первые годы становления. Я считаю его таким духовным наставником, который, ну, кардинальные такие перемены в моем сердце произвел своим опытом, не только своими словами, но и своими делами, своей жизнью.
0: Делатели на радио «Вера».
1: Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня со священником Владиславом Касьяновым, председателем социального отдела Шахтинской епархии и руководителем комплексного центра социальных инициатив имени святого праведного Иоанна Кронштадтского. Меня зовут Василий Рулинский. Если у вас есть желание присоединиться к добрым делам церкви, это можно сделать на сайте синодального отдела по благотворительности diakonia.ru и отправить можно смс по номеру 3443 со словом «отдел», поставить пробел и написать сумму, например, «отдел пробел 500». Батюшка, ну вот вы начали говорить о том, как начинали свое служение, о роли владыки Пантелеймона, и достаточно быстро, насколько я понимаю, у вас появилась целая россыпь юридических лиц. Я, конечно, могу ошибаться, может быть, не быстро, но у меня такое ощущение, что у вас там целый, прямо целый ряд таких социальных учреждений появилось, и под каждое из них вы создали отдельное юридическое лицо. У вас же было желание прям все сферы охватить, вы так во все направления пошли? Или какое-то было для вас самое приоритетное?
2: Ну, вот таким центром социального служения или вот такой самой главной единицей является все-таки община. Угу. Вот. И вот, как я сказал, что я попал на территорию любви, и, ну, так же вот и думаю сейчас, что какие-то проекты или какие-то добрые дела на приходе, они должны организованы быть по запросу непосредственному. Вот тех людей, которые здесь сейчас рядом находятся и нуждаются в твоей помощи. Но есть вот такие проекты крупные, которые требуют объединения усилий. Вот, которые одной общине реализовать не под силу, и поэтому владыка, правящий архиерей наш, благословил для реализации крупных социальных проектов, таких общих добрых дел, в которых задействована вся епархия или там несколько приходов, создать некоммерческую организацию.
1: Вот как раз центр Анны Кронштадтского.
2: Да? Вот, да, и небесным покровителем владыка благословил вот, иметь святого праведного Иоанна Кронштадтского. Для нас это отдельная тема, это отдельная радость, потому что мы сразу стали участниками
1: Иоанновской семьи.
2: Иоанновской, да? Семьи. И вот в такие, в самые вот ее годы лучшие, когда отец Николай собирал часто в Санкт-Петербурге, вот, и мы даже приняли участие в поездке в Суру, в Архангельской области.
1: Да, это родовое, да, можно сказать, родовая деревня.
2: Необыкновенное совершенно родом, событие, да, когда священники вот, со всего мира, начиная от Америки, Канады до Австралии, вот, все, кто имеет отношение к храмам, каким-то организациям, носящим имя святого праведного Кронштадтского, нашего батюшки, как мы все говорим, вот, мы собрались,
1: да,
2: вместе.
1: Всероссийского батюшки, да.
2: Всероссийского батюшки, да. И на каждой станции мы выходили, вот, в поезд имел вагон храм. С престолом, жертвенником, да, да, вот полноценный храм, да. Совершалась и божественная литургия, молебны на каждых на станциях, вот, и непосредственно в Суре было совершено две божественных литургии, Святейший Патриарх, вот, одну из них возглавил, был там, да, тоже возглавил эти все празднества. Конечно же, вот впоследствии помощь такая социальная в социальных проектах Иоанновской семьи была тоже ощутима. Особенно вот в то время, когда вы затронули, были открыты пункты времени размещения беженцев. У нас на территории Ростовской области 4 пункта перехода государственной границы было. Вот, и 3 из них в Шахтинской епархии. Сама там около 300 километров протяженность сопредельной территории была. Епархия граничила тогда с сопредельным государством. Вот. И через эти 3 перехода сначала на машинах, спокойно, с вещами, вот, потом как-то быстро автобусами, а закончилось это, пересекали границу по полям, вот, с детьми на руках, без документов.
1: Просто бежали.
2: Просто бежали, да. И вот здесь, с момента, наверное, окончания Второй мировой войны, все говорят о том, что не было каких-то нормативных таких актов, которые могли бы вот в этой ситуации дать соответствующую адекватную реакцию на события. Не было перемещения таких масс людей. Вот, и ну, тут бюджетное финансирование, мы все знаем, оно постатейно идет целенаправленно на определенные нужды, а здесь вот нужно было срочно решить целый набор вопросов, вот, который был жизненно важен для тех людей, которые пребывали. Даже вот организовывали маленький лагерь на 200-300 человек.
1: Ничего себе маленький, да.
2: 200-300. Да, а потребность, а к утру, например, там оказывалось 1000 человек. Разворачивали на 1000, и было уже 1500 на следующий день, а через день уже больше 2000. И вот потребовались такие какие-то решения, очень сложные, которых в практике не было и церковного служения, и в практике муниципальных образований, региональной власти, государственных органов власти. Вот. Но это был такой вот период, когда мы говорим о соработничестве, его светское такое название есть, межведомственное взаимодействие, когда вот оно, все такие горизонтальные и вертикальные связи позволило выстроить наилучшим образом.
1: Батюшка, а в чем здесь роль церкви? Как вы тогда выстраивали работу в этих сложных условиях?
2: Но дело в том, что администрация, например, муниципального образования, администрация региона, она не имеет необходимых средств, тогда не имели вот, каких-то запасов. Вот, и, в принципе, все, чем нуждались люди на тот момент, в первую очередь предоставлено было церковными приходами. Там вот, знаете, такая интересная началась история. Каждый приход практически, вот, ну, по крайней мере, в нашей епархии, в Донской митрополии, это точно, стал пунктом и приема помощи, и передачи. Вот. И, конечно же, кто-то пытался, не все в пунктах временного размещения, мы как приграничная территория, квартиры все были заняты, даже на вот дачные участки, они по цене гораздо дешевле их снять, чтобы там они все были заняты. То есть вот наполнено было людьми наша территория, которые испытывали острую необходимость буквально во всем. Это предметы первой необходимости, это одежда, вот, это продукты питания. Вот. Но это, конечно же, и поддержка, потому что совершенно не знали люди, вот, какие-то прогнозы строить было невозможно. Люди попали в ситуацию аналогом, вот, которой не имели в своем опыте совершенно ничего. И поэтому, вот, знаете, так вот, во время окормления пунктов временного размещения, вот некоторое недоверие к людям в форме. Сначала было у тех, кто пребывал в пункте временного размещения. Стояли автобусы, и надо было вглубь территории вывозить. Невозможно было такое скопление народа здесь обеспечить, и поэтому логистика была просчитана, и железнодорожный транспорт, и автомобильный вывозил огромное количество людей, и вот стояли автобусы в разных направлениях, и люди не решались, куда ехать. Там города прямо, куда едут.
1: Надписи они, прям, да, вот, да, на автобусе.
2: Но подходили к священнику, брали благословение, спрашивали, куда поехать. Вот, и после благословения направлялись в автобус и смиренно уезжали уже с какой-то надеждой. Были развернуты палатки, часовни, палатка-храм была в одном из, вот, Донецком, на Донецком ПВР.
1: Ну, сразу поясню, что это Донецк, одноименный город, но на территории Ростовской области, да, который входит в Шахтинскую епархию.
2: Да, как раз вот во время приезда владыки Пантелеймона еще шли боевые действия вдоль границы. И практически это все вот эти лагеря, не лагеря, а пункты временного размещения, вот в них были слышны взрывы, и вот такая атмосфера была. Ну, я очень помню, напряженная.
1: Я был, по-моему, как раз в этой поездке вместе с владыкой, да, я помню, да. Такое напряжение тоже, оно присутствовало, как в воздухе, как будто чувствовалось.
2: Ну, вот, например, смотрите, надо искупаться, жара 37-40 градусов лето. И вот есть какие-то требования, должны быть оборудованы душевые там комнаты, их не хватает. Но кроме душевых комнат, которые по СНИПам в ПВРе положены, необходимо постираться, необходимо как-то, ну, может, искупаться и баню принять, если долго, вот одного душа недостаточно. И вот, кстати, при помощи приходов, которые входят в Ивановскую семью и благотворительного фонда, были закуплены целые такие установки, специальные бани, вот, и разработано даже вот такое помещение, банно-помывочный такой комплекс, который специалисты вот, светских подразделений с интересом так рассматривали. В СНИПах этого не было. Это был такой новодел. Вот, и такая деятельность получила достаточно высокую оценку, потому что было все очень сделано добротно. Вот, и это была помощь большая людям. Жара, холодильники, приобретение холодильников, морозильников. Надо было сохранить питание, питье какое-то прохладное. Вот, и, конечно же, со всех епархий Русской Православной Церкви пошли уже машины. Вот, и ту помощь, которую организовала церковь в первые вот, моменты, когда уже было подразделениями с региональных,
1: МЧС, да?
2: Да, МЧС и так далее организовано, вот, она послужила вот таким спасением, такой помощью самый сложный, самый вот, ответственный первый
1: момент. Ну и многие просто физически брали к себе домой, я так понимаю, прихожане многие, и монастыри, и храмы, вот, ну как-то устраивали людей, просто это действительно было некуда же.
2: Да, у нас даже был церковный ПВР открыт на Маноческом, в Маноческой станице, на Пятницком архиерейском подборье, это Багаевский район Ростовской области, был вот такой церковный ПВР, который отвечал всем требованиям, установленным на, значит,
1: государством.
2: Да. И даже дом для мамы у нас, приют
1: тоже
2: для беременных,
1: беженцев,
2: тоже да? был перепрофилирован, да, и мы многодетные семьи принимали.
1: Бочка, а что было самым сложным в этот период лично для вас?
2: Я не могу назвать что-то такое определенное. Было чувство ответственности, вот, но и было, конечно, желание приложить все усилия. Но не было страшно как-то вот... Вы знаете, вот эта боль, она откликнулась в сердцах, наверное, всех. Мы понимали, что мы один народ, вот, мы единоверцы. И здесь вот, ну, как-то вот не возникало совершенно никаких... Конечно, мы помогали бы всем совершенно, независимо от национальности и вероисповедания, но это вот как общая беда воспринято было. И отклик был такой, что там нечего было бояться, надо было просто работать, надо было действовать срочно. Вот. Помощь буквально отовсюду была.
1: Если проводить какие-то параллели с ситуацией, когда вот беженцы уже после 22-го года начали поступать, есть ли какая-то вот, как сказать, разница вот в этом служении? Я так понимаю, что поток беженцев стал меньше, да, с 22-го года, или как-то вы иначе это воспринимаете?
2: Ну, это совсем другое было. Там тоже были пункты временного размещения, но масштабы были другие, и как бы уже система была сама
1: уже
2: подготовлена,
1: больше,
2: подготовлена так, что она сбоев не допускала. И, конечно же, вот этот второй, как бы, такой поток, он совершенно в других условиях происходил. Угу. Уже здесь система была организована достаточно четко.
1: Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня со священником Владиславом Касьяновым, председателем социального отдела Шахтинской епархии, руководителем комплексного центра социальных инициатив имени святого праведного Иоанна Кронштадтского. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности. Если у вас есть желание поддержать добрые дела церкви, это можно сделать по номеру СМС 3443, поставить слово «отдел» в СМС, написать потом пробел и сумму. Например, отдел пробел 500. Пожертвование пойдет на работу синодального отдела по благотворительности. Также можно на сайте синодального отдела diakonia.ru посмотреть все новости, узнать больше про социальное служение церкви и присоединиться к добрым делам, стать добровольцем, прочитать отчеты о собранных пожертвованиях и о том, как, куда они направляются. И также можно подписаться на регулярное пожертвование. А в социальных сетях «Дела церкви», в ВК, в Телеграме и в Максе можно следить за историями тех людей, кто занимается социальным служением церкви. Это «Делатели» на радио «Вера». Мы вернемся после короткой паузы.
0: «Делатели» на радио «Вера». В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
3: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
4: Чтобы понять настоящее.
3: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
4: Чему же учит нас история?
3: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторические «Русский час». Воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
0: Делатели на радио «Вера».
1: Это «Делатели на радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня священник Владислав Касьянов, председатель социального отдела Шахтинской епархии и руководитель комплексного центра социальных инициатив имени святого праведного Иоанна Кронштадтского. Батюшка, мы в первой части программы уже начали говорить о помощи с 2014 года, которую вы организовали. Вы и представители епархии, и многие другие люди организовали беженцам тогда с юго-востока Украины. И потом после 2022 года начали организовывать эту деятельность. Вы знаете, мне кажется, что у вас так много направлений, которыми вы занимаетесь. Но вот я бы хотел про одно из них особенно спросить. Это предабортное консультирование. Очень важное направление, особенно на фоне того, что у нас происходит с демографией в стране. Она в целом, ситуация не так, чтобы сильно благополучная, даже, можно сказать, иначе, совсем неблагополучная. И, слава богу, как-то получается что-то делать с ограничением абортов, их становится вроде бы по государственным таким статистическим данным меньше в целом по стране. Но, конечно, мы понимаем, что за этими большими цифрами, которые дают государство, дают Минздрав, стоят конкретные судьбы, конкретные жизни конкретных людей, да, конкретных женщин и их детей, которых удается или не удается спасти. И, насколько я понимаю, вы как только начали эту деятельность в социальном отделе, вы практически сразу к этому направлению обратили свое внимание. Расскажите, что вы тогда сделали, насколько я понимаю, это предабортное консультирование, да, в женских консультациях и дом для мамы. Как вы начинали эту работу и, главное, что это сегодня, из чего состоит эта работа вот в этом направлении у вас?
2: Сегодня, конечно, совсем другое отношение к этому вопросу и более серьезная поддержка в обществе и со стороны государства, и уже позиция церкви более четко звучит по этому, и однозначно звучит по этому вопросу. Вот тогда это 2011 год, вот, и, конечно же, противоабортная такая деятельность, она встречала очень серьезные препятствия. Но это было действительно одно из первых таких вот направлений, которое, общее направление, которое развивалось в епархии. Тогда мы посмотрели волгоградский опыт, очень интересный, который вот таким образом проблему вырисовывал. Речь шла о защите прав потребителей. И мы начали совершенно вот такие светский как бы путь развития. Мы подняли вопрос о том, что действительно нарушаются права потребителей, так как абортарий – это такая организация, которая заинтересована в увеличении количества абортов. Здесь больше денежные средства поступают, премии, развивается само медицинское учреждение. И, конечно же, сотрудники таких учреждений абсолютно не заинтересованы рассказать правду о последствиях вот такого... такой хирургической манипуляции, да, как они, вот, как принято это понимать, как аборт. Вот. И мы подняли вопрос о том, что необходим кабинет в каждой женской консультации психолога, вот, который бы был в штате этого медицинского учреждения, но был рекомендован епархией. Там у нас была такая интересная форма сотрудничества, сработничества в городе Шахты. Называлась «Шахты. Земля духовного наследия», когда в определенное, через определенное количество времени собирались совместно глава администрации города, правящий архиерей, руководители профильных отделов и руководители епархии, руководители подразделений соответствующих администрации муниципального образования. Вот и удалось вот такую идею воплотить в жизнь, что в женских консультациях должен быть кабинет. И в бегунке, прежде чем попасть в абортарий, со всеми анализами и осмотром врачей, необходимо, чтобы вот женщина, находящаяся в состоянии репродуктивного выбора, могла выслушать информацию о последствиях аборта. Это и медицинские последствия, это и психологические, это и духовные.
1: И вы, получается, готовили психологов таких специальных?
2: Первое, что мы сделали, мы обучили таких людей. Обучили тогда это направление в синодальном отделе возглавлял Сергей Чесноков. И очень активно эта тема развивалась, мы собирались отдельно, и очень был хороший ресурс. Вот. И было открыто 4 таких в городах Шахтинской епархии, были открыты 4 кабинета консультирования на доабортного, мы слово «против» не упоминали, потому что были интегрированы наши люди в систему медицинского учреждения, получали какую-то символическую зарплату в медучреждении, но основное и обучение и ресурсная поддержка была со стороны епархии, организована в тех благочиниях, где открыты были эти кабинеты консультирования.
1: И какие результаты были, Гоша?
2: Вот обратную связь там сложно, вот такую четкую, но из из той информации, которую нам удавалось получить, мы сразу же в первый год получили вот за полугодие 30-40 человек, оставшихся в живых, детей, взятых на смерть, то есть родители которых уже приняли соответствующее решение, что ребенка не будет, ребенок жить не будет. Вот. И здесь, конечно, началась такая у нас деятельность интересная, потому что приходили и папы, вот, и кто-то ругался. Вот, и даже был такой случай, когда позвонила Альбина Николаевна, позвонила из города Шахты, с пункта конституционного, и сказала: «Батюшка, срочно нужна коза». А вот, я говорю, по какому поводу это требуется? Говорит, на одной чаше вот коза и жизнь ребенка. Оказывается, пришла мама, у которой 3 детей, так, беременная 4-м. И она, вот когда вот такой диалог состоялся с психологом, и она как-то вот затронула, нашла подход и затронула какие-то вот струнки души, мама в сердцах воскликнула, что если бы хотя бы коза у меня была, чем я буду кормить? Я бы и оставила 4-го. Поэтому вот по такому звонку привезли, значит, и козу, и козла, и даже петушка, и несколько курочек. Вот, и мама родила 4-го, а через некоторое время привела свою подругу, которая собиралась сделать аборт. Вот, и она, благодаря встрече с нашими специалистами, тоже сохранила жизнь ребенку.
1: Слава Богу, да.
2: Да, то есть получалось вот то, что мы смогли, нам очень важно тоже было как-то результаты нашей деятельности понимать. Вот 30-40 человек, то есть это целый класс, конечно, средней школы, да, деток, взятых на смерть, но которые, вот, которым сохранена жизнь, которые вот, приняли святое крещение многие. Мы многих крестили сами, прямо нам, к нам и приносили деток.
1: И приют для мам потом появился, да, в скорости?
2: А приют,
1: да,
2: для мамы, вот это тоже из реальных запросов конкретной деятельности, потому что появились мамы, которые говорят: я бы оставила, но мне сказали, где взяла, где нагуляла, туда иди. Там рожай, там и воспитывай. То есть уходи из дома. Или иди делай соответствующий этот. Или, значит, дома не появляйся. Вот. Были мамочки из детских домов, воспитанницы, вот, которые говорили: ну, все равно заберут ребенка, потому что негде жить. И вот какие-то уже были вопросы к таким мамам. Вот, и тогда, конечно, органы опеки очень жесткую такую вели политику, и сложно было вот женщине в этой ситуации принять какое-то решение, взять на себя ответственность, ну, вот, потому что репрессивный такой характер был, да, достаточно жесткий у соответствующих структур. И тогда вот возникла необходимость такая иметь конкретное такое социальное учреждение, дом, вот, где могли бы мы принять маму еще во время беременности, где она могла спокойно бы вот находиться, выносить и родить ребенка, и первое время получить всю необходимую помощь. Вот. И здесь, конечно, тоже надо вспомнить о Марии Студеникиной, о первом доме. Вот поскольку мы часто были в Москве, и эти проекты, ну, просто вот они были от А до Я прописаны, показаны, вот. И, конечно, нам уже было проще. Надо только было решиться, и все.
1: И вы решились.
2: И мы решились.
1: Слава богу. Вы знаете, мне в одном интервью вашем понравилось, как вы описываете одну ситуацию, как раз связанную с вот этим противоабортным консультированием. Я позволю себе процитировать вас. Там, ох, как острая проблема стоит, потому что там и плачут, и мужей для поддержки приводят, там и скандалы бывают. И вот бывает все, что можно людям скажут, и психолог, и соцработник, и священник, всю душу вложишь, а человек все равно не изменяет своего решения. Ты вот знаешь, что он жизнь себе портит, что душа будет болеть, ведь сколько таких историй на исповеди слышишь, а сделать ничего не можешь. Ведь если человек сам не захочет, его и не спасешь. Свобода. Здесь мне, конечно, вспоминается фраза из «Братьев Карамазовых», как один из героев Достоевского говорит о том, что «широк человек, я бы сузил», да? Вот про этот феномен свободы. То есть человек действительно идет к греховному такому выбору, идет самостоятельно, свободно, идет смело, твердо к этому пути. Как вот здесь не нарушить его свободы, и при этом как-то ему все-таки помочь сделать правильный выбор? Вот поделитесь здесь.
2: Ну, во-первых, это мировоззренческая ошибка. Свобода, она же в другом заключается. Здесь рабство. Рабство греха, непонимание, заблуждение. Но это вот как? Аккуратно, через вот такие просветительские беседы, молитву об этом человеке, доброе какое-то отношение. Вот. Но как-то Господь дает слова. Но если это не происходит, то, конечно же, надо понимать, что мы не сможем весь мир изменить. И надо просто делать свое дело, вот как сеятель. Вот. А все остальное уже оставить Господу. Может быть, даже вот такой отчаянный шаг и такое падение в грех потом как-то перевернет жизнь человека и даст ему возможность, даст ему силы вот совершенно поменять точку зрения, взгляд на жизнь, поменять свои ценности и все-таки найти путь к свободе настоящей и к спасению.
1: Ну, дай Бог, конечно, дай Бог. Иногда бывает такое, что, знаете, говорят, что дураки учатся на своих ошибках, да, мудрые на чужих. Иногда бывает, что эти ошибки, я и по себе знаю, да, какие-то вещи вроде как ты понимал, что можно не совершить, а все равно совершаешь, и, конечно, потом ты понимаешь, что вот надо было так поступить, да, но действительно такое часто бывает, что человек, может быть, где-то ошибется, где-то что-то сделает не так, а потом уже его эта мысль догоняет, но и это тоже важное состояние.
0: Делатели на радио «Вера».

0: в ситуации, когда речь идет о спасении жизни детей, есть еще одна тема, которая очень важна для вашей деятельности как главы социального отдела епархии. Это тема помощи зависимым. Вы организовали в хуторе Маркин женский, ну, сначала мужской, потом женский центр, да. Как сейчас с этим обстоят дела? Как вы видите эту проблему зависимости? Насколько динамика изменяется самих людей, кто обращается к вам, их потребности и их, скажем так, проблемы, насколько меняются с течением времени? У вас же есть уже большой опыт в этой сфере. Поделитесь этим, пожалуйста.
1: Женских, к сожалению, центр нам организовать не удалось, вот, но продолжить и развивать реабилитационный центр для мужчин, да, удалось. И у нас сейчас в хуторе Маркин вот один из таких, наверное, значимых проектов реализуется, где медицинское учреждение и епархия Русской Православной Церкви на одной территории, сотрудничая, вот, решают проблему помощи зависимым людям. Таких проектов было 4, вот сейчас один остался, и он...
0: Совместных с медициной, да?
1: Да, где на территории медицинского учреждения, то есть подразделение наркологического диспансера Ростовской области, находится и храм... В данном случае у нас храм Паисия Святогорца, построенный преподобного Паисия Святогорца, построенный руками наших воспитанников. Вот. И непосредственно мы находимся на территории медицинского учреждения и реализуем там программу реабилитации в церковной общине, вот, которая утверждена нашим синодальным отделом. У нас в центр посещал владыка Мефодий. Вот, и мы получили очень высокую оценку деятельности.
0: Меняются ли, да, вот сами запросы наркозависимых, или не только наркозависимые, там, игровые, например, вот особенности, да, вот сейчас же с этими играми много очень, я так понимаю, проблем у людей, они во многом вот в эту сферу уходят. Насколько у вас часто вот эти запросы поступают?
1: Здесь на территории это специализированное медицинское учреждение, поэтому здесь круг сужен, именно алкоголезависимые и наркозависимые вот, получают помощь. Сам центр Кронштадтского, это та некоммерческая организация, которую вы упомянули, стала поставщиком социальных услуг Ростовской области и уже на протяжении нескольких лет является победителем конкурсов и ежегодно получает из средств регионального бюджета сертификаты на оказание помощи зависимым людям. И вот там только наркозависимые фигурируют. Вот. Есть там и лица, которые судом направлены.
0: Да, пробации, да.
1: Вот. То, что... И, конечно, сертификаты не весь год, но практически мы безвозмездно, добросовестно работаем в течение всего года в этом наркологическом учреждении, вот, осуществляем вот такую помощь. То есть таких новых форм это работа с родственниками. Вот. Здесь надо сказать, что тоже очень сильное направление этой деятельности организовано при синодальном отделе. И владыка Мефодий приглашает на семинары, вот, и собирает руководителей реабилитационных центров. Мы же с собой имеем очень такое серьезное, доброе вот, соработничество, общение, взаимодействие. Вот, и благодаря тому, что мы самые лучшие примеры видим и можем поучиться вот, в таких центрах, как «Воскресенье», вот, например, да, приезжаем на слеты к отцу Евгению Лещенику, благодатное, вот, и имеем возможность вот таких вот семинаров, встреч, неформального общения, вот, это направление помощи, оно вот и получает развитие. Надо сказать, что сама проблема, конечно, усугубляется.
0: Вы как-то, получается, начали помогать Виктору Коновалову, очень интересный юноша, он, я так понимаю, родился без рук, и его, от него отказалась его биологическая мама, его приняла в свою семью Наталья, в которой я, когда прочитал эту цифру, она меня поразила, в ее семье 5 родных и

0: 44 приемных ребенка. Я когда это прочитал, я начал проверять, думаю, точно ли тут нет ошибки, да, 44 приемных ребенка. И Виктор удивительных успехов достиг. Он многократный чемпион Ростовской области в разных спортивных дисциплинах. Я вот специально даже выписал. Трехкратный чемпион по плаванию, пятикратный чемпион по карате. Он поет на клиросе у вас там в одном из храмов в Миллера, в Шахтинской епархии. При этом еще блогер.
1: Да, великомученик, Сергей Пантелеймон.
0: Да, и получается... Ну вот невероятный просто человек, можно сказать, вдохновит любого. И я знаю, что в январе 26-го года, благодаря вам, состоялась встреча Виктора со святейшим патриархом Кириллом в Москве. Расскажите, как появилась эта идея и какое впечатление осталось у самого Виктора от этой встречи?
1: Я не могу сказать, что благодаря мне, вот, потому что ему позвонили из Московской патриархии и с ним беседовали и рассматривали как бы эту возможность, и вот она была организована, потому что он написал письмо и выразил вот такое желание встретиться с святейшим патриархом. Для него это вот такая детская мечта, которая воплотилась в жизнь, и, конечно, для него это огромная радость такая. Вот. Но Виктор находится сейчас в таком возрасте, когда очень много искушений, очень много ему предстоит преодолеть. И вот, конечно, мы познакомились, когда он был ребенком, но сейчас у него самый ответственный такой, наверное, возраст. Вот я думаю, что с Божьей помощью, вот, нашими общими усилиями, поддержкой, он все-таки вот этот такой сложный период пройдет достойно.
0: Ну, дай бог, да, 17 лет человеку, в 2009 году он родился. Будем надеяться, что у него все в жизни сложится. Батюшка, вот хочется еще про помощь людям с инвалидностью поговорить, хотя бы немножко, у нас времени не так много, да, у вас на территории епархии тоже развивается это направление. Расскажите, что
1: это
0: уже сделано.
1: Это отдельная большая программа по благословению нашего владыки, епископа Шахтинского Миллерского Симона. Реализуется огромная масштабная программа помощи семьям, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. Мы, конечно же, таким двигателем считаем, локомотивом этих проектов считаем отца Александра Маликова. Он был у вас,
0: да,
1: тоже гостем,
0: батюшка, да,
1: вашей программы. Вот.
0: Всех, кто не слушал этот эфир, предлагаю прослушать его.
1: Соработник, да, дорогой человек. Они, конечно, я думаю, они с матушкой просто подвижники.
0: Так и есть,
1: вот.
0: Да.
1: И вот то, что, конечно, им удалось пережить, познать, вот, и тот опыт, который они имеют, вот, они, вот все это вместе позволило нам правильно, грамотно, квалифицированно ответить на тот запрос, который со стороны этих семей есть, и организовать вот такую программу. Сначала «Город ангелов» — это такие яркие однодневные события, это фестивали, конкурсы детей с ограниченными возможностями здоровья, где они реализовывали свои таланты, показывали свои возможности, зажигая друг друга, социализируясь, вот, интегрируясь вот в такое общественное пространство, показывая свои возможности, укрепляя себя и вдохновляя вот от этих таких совместных встреч. Но мы вот благодаря этим таким большим событиям, редким, получили выход на родительское сообщество, услышали их запрос. Вот. И дальше, конечно, пошло на создание реабилитационной программы, вот, куда уже было вот такое межведомственное взаимодействие включено в полной мере. Мы понимали, что здесь проблема очень серьезная, и как бы здесь надо вот тот вопрос, который решается всем миром. И мы, конечно, нашли очень много отзывчивых сердец, и не только каких-то вот личностей, людей, но и целые организации. Вот. И здесь вместе с нами в программу включились, вот, реализацию программы помощи и общественный совет при Главном управлении МВД России по Ростовской области, и общество судей России.
0: Ну и к вам начали приезжать...
1: Южная оперативная таможня.
0: Люди с инвалидностью из Донбасса, да, вы начали принимать такие семьи, насколько я понимаю.
1: Но это,
0: да,
1: вот немножко позже произошло. Сначала полномасштабная работа пошла для тех семей, которые проживают на территории Донского региона. Маночская так расположена близко к Ростову, и всем удобно приехать. вот, с семьями. Легко и нам легко собрать всех. Но дальше, как развитие этой программы, мы обратили внимание на жителей сельских территорий. Дело в том, что Шахтинская епархия — это в основном сельские территории, это огромное по протяженностью пространство, вот, и очень много отдаленных сельских территорий. И мы понимали, что здесь недалеко от регионального центра очень много организаций, которые эту помощь оказывают, некоммерческих, вот, очень много различных структур. Здесь и медицинское сообщество, все сконцентрировано, и психологи.
0: А в шахтах ничего не было?
1: В шахтах есть, но шахты — это не вся Шахтинская епархия, а вот до Воронежской области огромные пространства, сельские, там, да? Сельские территории, там некоторые есть и больше 300 вот, отдаленные участки. И получается, там больше 400 от регионального центра, от города Ростова-на-Дону. Вот. И здесь возникла такая идея не оставить без внимания и жителей вот этих территорий, дальних сельских поселений. Как возникла эта программа? Синодальный отдел организовывал программу помощи семьям, которые нуждаются и находятся в дальних сельских территориях, и мы, распределяя эту гуманитарную помощь и проезжая все эти территории, среди благополучателей нередко встречали семьи с особыми детками. И вот здесь возникла как раз идея реализовать отдельный конкретный проект для отдаленных территорий, для сельских поселений. И когда эта программа была выстроена, начала работать, синодальный отдел, вот Вероника Викторовна Леонтьева обратилась с помощью, как раз были освобожденные территории, были семьи на новых территориях, которые никогда никакой поддержки не получали, помощи системной. Вот. А поскольку здесь центр берега был открыт на подворье храма преподобного Сергия Радонежского в Каменском районе. Вот. И как раз был организован для того, чтобы сельские территории покрыть программой помощи. Попросили, чтобы группы, сформированные из новых территорий, мам с детками, с особыми, могли бы стать участниками программы.
0: Ну, и вот так смены.
1: Вот и эти, вот так, да, начались смены, да, и они сейчас продолжаются. И еще важно отметить, что наш проект помощи семьям с особыми детками потребовал прямо развития. Дело в том, что он реализуется больше 10 лет, и наши подопечные, которые вот с нами уже являются одной семьей, они преодолели возрастной ценз 18+. 18, все. А в 18 лет мы столкнулись с тем, что семьи, имеющие деток особых, уже не деток, а людей особенных, воспитывающие или вот им помогающие, они сталкиваются с такой проблемой. Часто они оказываются вот в этот период в социальной изоляции, что программы закончены. Уже Дед Мороз не приходит, и какие-то вот такие очень серьезные проекты, перестает быть взрослый человек участником этих детских проектов. Здесь эмоциональное выгорание вследствие вот такой отсутствия системной поддержки. И после 18 значительная часть государственных механизмов сопровождения, они прекращают работать. И поэтому возникла необходимость создать новый проект. Проект комплексной системной помощи, который бы объединял духовную поддержку, социальную адаптацию, психологическую помощь, трудовую ориентацию, сопровождаемую занятость именно для вот такой категории людей.
0: Да, вы знаете, Вашка, здесь вот мы с вами много аспектов вашей социальной деятельности обсудили. Это действительно масштабная совершенно деятельность. Я, поскольку у вас и центр называется «Во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского», я, готовясь к нашему эфиру, одну цитату нашел святого праведного Иоанна Кронштадтского, хотел бы ее зачитать и предложить вот немножко вас на эту тему поразмышлять. Иоанн Кронштадтский праведный пишет вот что: «Побуждением к милосердию ближним служат наши собственные немощи, болезни, напасти, скорби, несчастья. И желание, столь нам сродное, чтобы ближние наши не были к нам бесчувственно холодные во время наших бед и напастей, а относились к нам с сочувствием». Вот это ощущение того, что побуждение к милосердию служит нашей собственной немощи, болезни и напасти, насколько оно вам близко, насколько вы это в жизни чувствуете, Батюшка?
1: Вы знаете, добродетель милосердия, она и вот в святоотеческом понимании, это не просто социальная помощь, а это духовное делание, которое преображает человеческое сердце. И здесь отражение божественной любви через милосердие – это уподобление самому Творцу. Прямо в Евангелии сказано: «Блаженные милостивые, ибо они помилованы будут». И то есть, проявляя сострадание ближнему, человек искупает свои грехи. То есть это вот такое духовное лекарство, которое надо осознать, понять. Вот, если ты плачешь о своих грехах, то тебе обязательно это лекарство потребуется. И если ты действительно хочешь исцеления, то это лекарство ты должен принимать.
0: Именно так. Давайте и будем поступать. Мы сегодня в программе «Делатели» говорили с священником Владиславом Касьяновым, председателем социального отдела Шахтинской епархии и руководителем комплексного центра социальных инициатив имени святого праведного Иоанна Кронштадтского. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности. Если у вас есть желание присоединиться к добрым делам церкви, можно это сделать на сайте синодального отдела diakonia.ru и, отправив смс по номеру 3443 со словом «отдел», поставить пробел и написать сумму, например, «отдел пробел 500». Также можно следить за нашими новостями, историями о социальном служении церкви в наших социальных сетях. Они называются «Дела церкви», и можно их найти в ВК, в Телеграме, в Максе. Может быть, и какая-то эта история вдохновит вас, и вы тоже станете частью большой такой истории дел милосердия Русской Православной Церкви. Спасибо большое, дорогой батюшка, за ваше служение, за то, что вы сегодня рассказали, за то, чем вы поделились. Я думаю, что особенно последние слова тоже многих могут вдохновить на участие в добрых делах. Спасибо большое.
1: Спасибо.
0: Всего доброго.
1: Всего доброго.
2: Делатели на радио «Вера».
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
2: Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы, пространствие со смыслом, слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева.
2: И Сергей Платонов.
1: У нас в гостях Евгений Чесноков, координатор общественного движения «Спаси жизнь» и объединения «Русской общины». Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Евгений, ну, информационным поводом к нашей встрече послужили будущие ваши два фестиваля. Один пройдет 23 августа, называется «Наши корни», фестиваль традиционной русской культуры. Второй фестиваль пройдет 5 сентября, и он называется очень оригинально «От Марка дневной православный фестиваль». Ну, наверное, вот с этого начнем. Просто расскажите нашим радиослушателям, что их там ждет.
3: Да, ну, прежде всего, благодарю Радио «Вера» за такое внимательное отношение, поддержку. Светлое радио, действительно, светлые поводы у нас сегодня есть о чем рассказать. Значит, 23 августа мы планируем очень интересное, такое широкое, большое мероприятие в самом центре Москвы, усадьба Трубецких в Хамовниках, станция метро Фрунзенская. Значит, с 2 до 7 будет фестиваль традиционной русской культуры, да, в 7 до 9 будет концерт патриотических современных исполнителей. Ну вот, начнем про фестиваль. То есть это будет такой очень интересный день погружения именно в русскую культуру, в русскую традицию. То есть мы уходим от того, что вот есть зрители, есть выступающие, а мы делаем порядка 40 локаций, в которых все участники, все гости будут, вернее, участниками, вот так вот я сформулирую, да, то есть не нужно будет стоять и смотреть со стороны, а нужно именно погружаться, да, то есть будет песни, будет пляс, будут мастер-классы по русским видам спорта, будут ремесленники, порядка 15 только ремесленников, да, ну вот, мы приглашаем таких настоящих погруженных фольклористов с разных областей к нам приедут, да, и мы хотим еще сделать самый большой русский хоровод. Вот пока не знаем, то ли он будет самый большой в Москве, то ли будет самый большой в России. Изучаем пока данные, какие есть в интернете. Пока почему-то нашли самый большой интернациональный хоровод, как бы мы вот хотим русский сделать хоровод. Вот. Также у нас будет локация просветительская, на которых у нас будут выступать священнослужители. Да, будут рассказывать о духовном значении, да, вот, обращении к исконным традициям, так как мы считаем, что это такое расширенное понимание исполнения пятой заповеди Божией, чти отца и мать своих, да, то есть все-таки Писание и заповеди, они всегда более широко трактуются, да, то есть это, в принципе, говорится об уважении к своим предкам и, соответственно, их культуре и традициям, да. Ну, будут говорить о покаянии, ну, вот, там также будут у нас выступать русские поэты. Вот такое новое для нас направление. Вот мы его будем сейчас развивать, максимально поддерживать.
1: Молодые поэты?
3: В основном молодые, да, в основном молодые. Мы начали взаимодействовать с редакцией Андрея Войнова. Очень интересный человек. Последние вот, ну, 7-8 лет, если не ошибаюсь, занимается поддержкой именно современной русской поэзии, да, и проводит такое вот очень интересное название, не совсем понятное, российский литературный слэм.
1: Вот, то есть, чисто русское.
3: Ну, вот так они назвали. Да, то есть это такие соревнования поэтов сначала на каких-то региональных уровнях, а потом уже дальше на федеральном. И вот у нас будет такая точка тоже. Вот, обязательно приходите, вот, приветствуется, конечно, участие в традиционной русской одежде, да, но тут уж кто как сможет, как говорится, да, но самое главное именно проникнуться этим духом, да, то есть я все-таки немножко затрону тут вопрос, почему это важно погрузиться, да.
2: И что такое русский дух
3: сегодня? Что такое русский дух, да. Ну, это понятно, что очень сложный вопрос сегодня. Но я думаю, что русский дух, он тот же, что и был тысячу лет. И вот нужно как-то... Понятно, что есть какие-то современные, скажем так, адаптации там и так далее. Это тоже есть, да. Но есть и что-то неизменное, да. То есть люди пели и плясали. И нам говорят, а зачем вы занимаетесь народной культурой? Вроде народной, там что-то сельское, там еще что-то. Сейчас уж мы в городе живем. Ну, во-первых, там буквально там до не знаю, до начала прошлого столетия, да, большинство, все-таки подавляющее большинство русских людей жили на селе, да, то есть не в городе, да, и мы все оттуда, в общем-то, да, то есть понятно, что есть у нас кто-то аристократы, но не так много, да, дворян, там, служивых, да, вот, все-таки в основном мы все оттуда, и вот эта вот народная традиция, народная культура, она у всех, она отзывается, она делает нас сильнее. Я вот очень, так сказать, сложно это осознавал. Да. У нас ведь как вот понимание, да, русская народная культура раньше, да, Надежда Бабкина, да, там еще что-то такое, вот, там, условно, там...
2: Какие-нибудь фольклористы?
3: Да, фольклористы, да,
2: вот... Которые с гармошкой на свадьбах поют.
3: Да, и все, в одинаковых рубашках или платьях, там, я как-то случайно с женой зашел на один концерт, она меня привела, вот, а там дядьки в рукосворотках прыгают в каких-то трикошках таких вот, но практически лосинках, вот, ну, то есть, как бы это ужасно, вот. На самом деле, русская культура, она такая настоящая. Вот у нас есть очень интересный человек, Денис Антипов. Он сам живет по-русски, давно изучает традицию, в экспедициях много был, обучался у многих погруженных людей, да. Вот он, когда начинает плясать по-русски, да, вот мужской пляс, ну, я не знаю, у меня ноги еле-еле на месте остаются. Хочется вот просто присоединиться в эту пляску и по-мужски поплясать. Хотя это, на самом деле... Вот мы много проводим русских дворов, общинники, да, и по Москве, и по Московской области, и в других регионах. И мужчины всегда гораздо сложнее подойти там и там, поплясать, поиграть, позабавиться, да. Ну, вот. Но когда ты оказываешься вот с такими, с настоящими ребятами погруженными, да, то сердце скрывается, душа раскрывается, и многие такие суровые, брутальные дядьки начинают и плясать, и забавиться, и играть, и у них появляется настоящая улыбка на лице, такого, ну, детское такое счастье, радость, ничем не сравнимое на самом-то деле. Вот. И как вот нам один раз мы были в Ульяновске, у нас выступали такой замечательный коллектив «Бабушки», не помню, как они правильно называются, но они так вот по-настоящему пели, и они говорят, что русская песня — это младшая сестра молитвы. То есть вот настолько это отпечаталось в моей голове, что, ну, кто-то говорит, что это вот русская культура, это второе крыло к православию, да, то есть нужно быть и православным, погруженным в веру православную, в правильные традиции, там, каноны, догматы, но и при этом обязательно быть в культуре, традициях.
1: А еще говорят, песня — душа народа.
3: Да, однозначно, однозначно. То есть вот мы все помним, что в детстве мы вот собирались, ну, в смысле, не мы, мы-то маленькие были, но мы там семьи собирались, и все пели, и алкоголь-то по минимуму потребляли, но зато все пели и плясали. Ну, а сейчас такого уже нет. И только сейчас вот, только-только в некоторых компаниях начинаются люди, берут листочки распечатанные, начинают петь по листочкам. Ну, то есть как-то вот осознание, то есть вот мы сколько, 30-40 там, лет без этого прожили, и сейчас приходит понимание, что это нужно, что это наполняет, что это, ну другое качество. Там и праздник, и досуга, и сплочает. Вот что самое главное, оно сплочает. Мы же понимаем, что когда мы живем на приходе, да, вместе там молимся, причащаемся, иногда бывает, ну, где-то есть совместная трапеза, да, хотя мне кажется, что это отличает вообще приход от неприхода, вот именно совместная трапеза, да. Вот, и мы можем в полной мере называть братья и сестры, да. А вообще-то братья и сестры — это же более широкое понятие. То есть каждый, как бы, человек русский — это наш брат или сестра, да. Но у нас потеряна эта вот связь. А вот в песне, плясе, в забавах, в играх, вот там есть эта связь, и порой какие-то абсолютно незнакомые люди вместе вот попоют, попляшут, хоровод поводят, за руки подержатся, за руки подержаться. Это так сложно, на самом деле, с незнакомым человеком. Вот, это прям, ну, прям барьер нужно переступить. Вот. Но после этого возникает действительно, ну, какая-то новая связь. Да, и люди осознают вот это братство и сестринство, да, то, что мы, ну, что мы одна семья, на самом деле, да.
2: Это, кстати, очень важно, потому что когда ты начинаешь петь, и тебе начинают подпевать, для этого необходимо что в первую очередь делать? Слушать. Ты начинаешь слушать поющего, подстраиваешь ему свой голос, вы обязательно должны знать слова вместе, и это действительно объединяет. Кстати, очень есть важное исследование, ну, скажем так, мнение музыкантов профессиональных. Я задавал вопрос, почему сейчас нету таких голосов, которые, детских голосов, которые бы напоминали нам тех солистов, которые пели в советское время в так называемом, помните, большой детский хор. Угу. Это Сережа Парамонов и вот другие разные голоса. вроде бы как бы сейчас больше возможностей для развития, очень много музыкальных школ, а мне объяснили так. Сейчас действительно большой кризис, нет детей-солистов такого уровня, потому что дома перестали петь. Раньше, вот вы совершенно верно все это говорите, что когда дома начинали петь, у ребенка формировалось, ну, во-первых, там психологи там, и профессионалы скажут, что развитие нейронных связей, развитие, скажем так, по-другому идет у ребенка, а с другой стороны, формирование чувства прекрасного. Вот в этих звуках, и, соответственно, и развитие ребенка. И потом он уже в зрелом возрасте он поет. Вот у меня в детстве папа пел. Он садился с гитарой, и мы вместе пели. Я пел «Ты у меня одна, словно в ночи луна». Это я маме песню пел, например, есть записи на кассетах еще, аудио, даже не видео. И во многом это сформировало некую мою культуру, музыкальный вкус. И не скажу, что он самый худший. И я люблю духовную музыку. То есть, и вот это я пытаюсь прививать детям, хотя мне очень сложно с ними петь на самом деле.
1: А
2: вот
1: колыбельные если... ты им поешь?
2: Колыбельные нет. Нет, виноват. И вот я замечаю за собой лично, это мой опыт, что если я сейчас, например, вот не начну с ними петь песенки, например, самые простые, самые детские, самые добрые и спокойные, там, не обязательно народные, да, то я просто их обрекаю на какой-то, вот, скажем, такой провал в жизни, а не лишаться вот этого вот маленького кубика в их развитии. Даже не пой. Всякое бывает. Но чувство прекрасного и восприятие этого мира через музыку должно быть. Мне кажется, это очень важный момент. И то, что вы вот это развиваете, мне кажется, это очень важно. Вот научить в семьях петь. Петь с детьми. Вот это
1: Евгений,
2: тоже,
1: а вы поете дома?
3: Пока нет. Начинаю чуть-чуть приплясывать. На самом деле, это тоже такая очень интересная история. Мы сделали целый курс. Да, ну сейчас у нас же YouTube-канал уничтожили у русской общины, YouTube вот буквально на днях закрыл совсем. Я думаю, что ВКонтакте все осталось. То есть мы сделали целый курс мужского пляса. Денис Антипов наш, прям, я не помню, сколько там, 10 или 15 занятий, рассказывает, с чего начать, притопы,
1: можно
3: прихлопы.
1: Можно научиться,
3: там, да? Да, можно просто потихонечку прикольно. Начать смотреть и так далее. И это, ну, вот оно все важно, и попеть, и поплясать, поиграть. На самом деле, многие вообще не знают, чем заниматься с детьми. То есть сейчас же такая проблема, то, что детям дали телефон, он там чем-то занимается, все, то есть родители, ну, вот, ну. А на самом деле у нас огромное просто количество простых игр и забав, чем можно с детьми заниматься. Они сами могут заниматься, их только научить надо вовлечь, да, и с ними можно заниматься. И это настолько обогащает вообще семейную жизнь и отношения между родителями и детьми. И мы вот всего этого лишились. А, да, и мы вот, я хотел рассказать же про фильм.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
2: Светлый вечер на радио «Вера». У микрофонов Сергей Платонов и Анна Леонтьева. В гостях у нас координатор общественного движения «Спаси жизнь» и «Русская община». Вы хотели рассказать нам,
3: да,
2: про фильм.
3: Да, я хотел рассказать про фильм, очень интересный. То есть вот мы тут затрагивали в начале то, что большая часть того, что в обиходе называется русской народной культурой, не является русской народной культурой, является новоделом, подделкой. И
2: То и вообще иноязычеством, да, с элементами.
3: Да, то есть началось это все с чего? Да, после пришествия, по-другому не назовешь, советской власти, да, они начали уничтожать народную исконную культуру, перерабатывать, то есть были созданы там целые комитеты, комиссии, и все это перерабатывалось, уничтожалось и так далее. Вот есть очень интересный фильм, значит, в котором все это рассказывается, и это нужно обязательно посмотреть для того, чтобы, ну, понять вообще, да, то есть где мы находимся, почему, как говорит многоуважаемый Борис Корченко, для того, чтобы начать решать проблему, нужно о ней говорить начать для начала, да. Вот. Фильм называется «Русская культура. История подмены». Вот. Но до конца русскую культуру уничтожить не удалось. То есть во многих деревнях, в основном почему-то на севере, да, вот, на северо-западе, где-то в Сибири, да, очень много сохранилось. Ну, вот, и есть много замечательных, добрых русских людей-энтузиастов, которые с начала там, 90-х или с конца 80-х, вернее, да, начали ездить по экспедициям, собирать все это, да, то есть были живы еще последние носители культуры, да. Вот, и очень много удалось собрать, очень много удалось обобщить, сохранить, и на основе этого все это возрождать. Вот. И вот настоящая русская культура, она дает отклик. Да? То есть вот я сначала это вообще не понимал. Да? Я был ну, как вот все современные граждане, да, то есть вот современная культура, попса, там еще что-то там. Ну, вот.
2: То, что навязываемо.
3: Да, да, ну, что было, как бы, да, в 90-х, там, в начале 2000-х. Вот, и мне мой товарищ говорит, начни приобщаться к русской культуре. Я говорю, как, что? Он говорит, ну, вот, ты вот мужик, да, начни слушать Евгения Бунтова. Есть такой очень интересный исполнитель Евгений Бунтов из города Екатеринбург. Он сам ветеран Афгана, такой блинный витязь, такой сильный мужчина. Он владеет более чем 30 народными инструментами и исполняет на них. Так вот, соответственно, на всех платформах, там, YouTube, Рутуб, там, и везде, да, есть его подборки. «Княже», «Колокол», там, еще что-то. В общем, можно просто заряжать. И я начал просто вот на доверие к человеку, кто понимает,
2: а
3: просто
2: это он,
3: слушать.
2: Он поет или...
3: Он и поет, и играет, там, где-то есть со словами, где-то без слов, угу. Вот.
2: То есть
3: там...
2: через музыку, через да. звук воспринимали
3: да.
2: это сначала?
3: Да, просто вот начал слушать, и причем сначала не понимал, слушать было не очень охота, честно да, скажу. А вот, но просто вот через силу слушал, ездил на работу, слушал, возвращался с работы, слушаю, потом меня что-то просто щелкнуло, я реально понял, у меня что-то как скорлупа с сердца ввалилось, я не знаю, как это назвать, да, а вот я начал понимать, что это наполняет, что эта музыка, она, ну не просто, она как живая вода, да, то есть вот доходит до того, что порой там, ну, поработаешь в Москве, подвигайся, я живу за городом, там 40 километров, да, едешь назад, выезжаешь из Москвы, сил нет, включил эту музыку, приезжаешь домой, уже раз, полон сил, заходишь домой, все, опять, в общем, как живой водички напился. Вот, и вот она, вот эта песня, она нас наполняет. И причем там есть очень многие инструменты, которые я вот вообще думал, что это там, условно, там, каких-то народов севера, там, какой-то варган, допустим, это традиционный русский инструмент, да, ну вот, и он был найден там в Великом Новгороде, там, ну и много всего. То есть вот тоже всем очень рекомендую с чего-то простого начинать.
1: Я, знаете, брала интервью вот у Виктора Гавриловича Захарченко, руководителя кубанского хора. Это такой, ну, абсолютно легендарный старик, да, который ездил всю жизнь вот по этим деревням самым, собирал эти песни. Он так трогательно рассказывал, что вот приходит бабушка к нему и говорит... «Сынок, мне скоро помирать пора, вот песню надо тебе исполнить, потому что песня-то жить должна. Люди-то умирают, а песня-то жить должна». Вот, недаром, видимо, это
3: да,
1: всё
3: вот
1: было.
3: Да, вот есть такие добрые, замечательные русские люди, которые сохранили это и передают нам. Мы стараемся их находить, приглашать их на мероприятия, русская община и на все, что к чему им причастно, да. Есть много таких добрых людей. Еще есть очень интересный сейчас портал делают погруженные коллеги-единомышленники, называется «Среда». Ну, вот такой, там собирают информацию о всех коллективах настоящих, да, фольклористах, народниках, да, ну, вот, несколько лекций вводных, обучающих, то есть, ну, я думаю, что оттуда тоже можно начинать что-то черпать, ну, вот, и на самом деле во многих городах есть люди, которые по-настоящему занимаются русской культурой традицией. Можно их поискать, но вот этим нужно заниматься.
1: Но очень важно, чтобы это была вот такая подлинная традиция, потому что вот то, что называется псевдофольклор, да, угу. который как бы а-ля улю там что-то такое русское, а это очень компрометирует вот само это понятие наши русские корни, традиционные там культура. То есть мы уже столько этого всего посмотрели, что при слове русского русские корни многих просто вот не надо нам, пожалуйста.
2: Ну, это правда. Я приведу пример из моего личного опыта. У меня был фестиваль колядок, и у меня призовое место занял один фольклорный ансамбль. И я приехал их награждать. Я приехал прямо в их музыкальную школу. Это было, не буду говорить где. В общем, приехал я к ним, и они дали мне концерт одному. Это так было приятно на самом деле. Но... Первая фраза, которую я услышал: сейчас перед вами выступит ансамбль, детский ансамбль, исполнит музыкальную рождественскую колядку. Ансамбль называется «Лада» в честь славянской богини плодородия. Я думаю, что ж такое, приехали. Как вот, вот совмещается, я же знаю этих людей, они верующие, православные, но для них порой... Я задал вопрос, говорю, вы что, как так-то? А они говорят, ну а что такого, это же наши корни, мы должны их хранить. Вот как этим людям, которые, ну, может быть, по незнанию или по какому-то невежеству, вот это умудряются совмещать? Как здесь вот действительно проводить работу и правильно объяснять, что, ребята, ну, язычество, а вот здесь есть действительно русские корни?
3: Мне не до конца понятно вообще язычество, как, ну, то есть вот я понимаю, что вот некоторые к нему относятся как вот к какому-то, не знаю, там, ну, некий культурный такой момент, да, что-то там красивое такое, да, ну, вот, какая-то эстетика, скажем так, но как верить можно, да, в каких-то языческих богов, там, еще что-то, и на основании чего это делают, да, на основании книжек, написанных там в 80-х, конце годов, да, то есть для меня это просто непонятно. Вот, к сожалению, это вот если там, когда пришла советская власть, нам дали новодел по культуре, да, по традициям, то в начале 90-х или с конца 80-х кто-то усиленно, системно занимался некими новоделами по верованиям, по язычеству и так далее. То есть большинство источников, ну, просто это выдумка, да. Я тут недавно был в городе Екатеринбург и зашел в краеведческий музей. Я вообще стараюсь в каждом городе заходить в краеведческий музей, все изучать, смотреть, насмотренность важна. Вот, и там книжку смотрю, и там сборник русского эпоса, как-то так он называется, а там, смотрю, а вообще просто, ну, не то, что эпос, а вот как вот...
2: Не русский, да?
3: Ну, просто выдумка какая-то, какие-то вот, ну, не помню, как это название, и хорошая, дорогая книга, да, то есть не имеющая ничего общего, да, с историей, то есть никаких источников, ничего, ну, там, может быть, 2-3 персонажа были там, условно, да, там, Перуна еще кого-то, да, а все остальное там просто как бы вообще непонятно что. Да, это продается в краеведческом музее, да, но, ну, к
1: это
3: сожалению...
1: Это уже неоязычество, ну,
3: да? Да-да-да, это даже, ну, я не знаю, это какие-то... несерьезные мультяшки пытаются нам вписать в традицию, то есть это какое-то просто издевательство, то есть это десакрализация вообще нашей истории, нашего эпоса. А, кстати, вот интересный момент, мы тоже там же познакомились с очень интересным человеком, Арсением Мироновым, это ректор МГУТУ, и он занимается по-настоящему русским эпосом, былинами. И меня просто поразил его доклад. Он рассказывал о том, что вот у нас есть наши богатыри. Там, ну, все в основном знают троих богатырей, на самом деле гораздо больше, но дело даже не в этом. Дело в том, что вот у разных, скажем так, народов есть свои богатыри, свой эпос, и у них огромное уважение этому, да, отдается, да, то есть серьезные такие очень достойные памятники на центральных местах, да, то есть много этому внимания, какие-то праздники, мероприятия. У нас в столице нету ни одного памятника богатырям, просто нету ни одного. То есть это просто абсолютно непонятно, да? Ну, вот.
2: Потому что для массового сознания это как будто персонажи сказок. И они, да, преподаются именно в таком виде и не воспринимают серьезно. Ведь об,
1: да,
2: этом,
1: да,
2: речь,
1: кто, да? Кто знает, что Илья Муромец это святой, Печерск... а не...
2: И мощи в Киево-Печерской лавре,
1: да,
2: пребывают.
1: Да, не, да, персонаж сказки.
3: Вот, и, конечно же, нужно об этом говорить. И замечательно, что мы эту тему поднимаем, что мы затрагиваем ее. У людей появляется какой-то интерес. И, даст Бог, будут погружаться в этом и детям про это рассказывать. Я тут какое-то время собирал настоящие орнаменты, да, вот, и, ну, по разным древним книгам тоже, вот, где-то по собранным уже источникам, да, вот, и у меня жена принесла домой книгу про богатырей. Я смотрю, раскрываю, а там настоящий орнамент. Так приятно было, что и прям вот тот орнамент, который мне запомнится, он всю книгу украшает. Думаю, как же хорошо, что, ну, этот интерес просыпается сейчас. То есть, не знаю, многие не знают, но Бабкина, да, по-моему, или Кадышева сейчас одна из самых популярных исполнительниц, да, то есть интерес к народному есть. Тут другой момент, что нету в полной мере тех исполнителей, тех персоналей, да, которые могут это дать. Да. Но вот я думаю, что наша сегодняшняя передача, там, любое внимание к этому, наш фестиваль 23 августа, да, напоминаем, проводит в усадьбе Трубецких, да, обязательно приходите. Каждое вот это вот событие, оно привлекает внимание, и интерес к этому будет просыпаться больше и больше.
1: Напомню, что сегодня с нами и с вами Евгений Чесноков, координатор общественного движения «Спаси жизнь» и объединение русской общины. У микрофона Анна Леонтьева и Сергей Платонов. Мы вернемся к вам через минуту. Не переключайтесь.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
4: Лето – маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск. проводят больше времени с близкими.
5: Радио «Вера» продолжает быть рядом. Дома, в дороге, на работе и в путешествии.
4: Чтобы эфир «Светлого радио» не прерывался, сегодня мы собираем средства на закрытие долга завещания радио «Вера» во Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске в июле 2026 года.
5: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей.
4: Мы предлагаем всем слушателям, каждому в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств.
5: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
4: И пусть лето будет радостным и светлым.
5: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
6: Основа любой семьи – это любовь. Она заставляет нас верить в то, что любые трудности преодолимы, и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на радио «Вера».
0: Светлый вечер на радио «Вера».
2: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. С вами и с нами Евгений Чесноков, координатор общественного движения «Спаси жизнь» и «Русская община». У микрофонов Сергей Платонов и Анна Леонтьева. Продолжаем.
1: И мы сердечно приглашаем наших радиослушателей на фестиваль, который состоится 23 августа. Называется «Наши корни», фестиваль традиционной русской культуры, о котором мы, собственно, сегодня и говорим. И 5 сентября фестиваль называется «От Марка», дневной православный фестиваль. Вот мы в начале программы упомянули эти фестивали, и сейчас говорим о том, что такое, знаете, вот это важное очень слово, я уже не помню, в какой-то программе мы прям вот всю программу об этом говорили с музыкантом и скульптором, слово «подлинность». Вот эта вот подлинность, которая...
2: Это Евгений Тугаринов, Тугаринова, братья, мы там говорили об этом, о подлинности.
1: Да, да, да, да. Да. Вот это слово «подлинность», она, похоже, будет тоже таким центральным в нашем понятии.
2: Это не подделка, то есть да. Вот об этом речь, да, это антипод в подделке, что это настоящее, а не просто такая дешевая копия. Мне, кстати, вспомнилась история тоже вот в контексте разговора про богатырей. Один мой знакомый экскурсовод в Троице Сергей Лаврий это рассказал. Когда к нему пришли на экскурсию представители Тибета, назовем их так. И во время экскурсии один из них через переводчика к ним обращается к нему и говорит, где же мощи русского великого воина? Он не понимает, какого именно. И, в общем, в контексте, вот, в диалоге он понимает, что речь идет про Пересвета. Того самого Пересвета, который пал в поединке с воином Челубеем на Куликовом поле. И, в общем, интересный момент выясняется. То, что этот воин Челубей был не просто очень сильный воин, он был колдун. Он был, скажем так, практикующий какие-то там духовные моменты, и он был неспроста был в войске Мамая. И, собственно, в этом есть некий промысел Божий, то, что преподобный Сергий посылает Пересвета. И вот это не сколько вот воинский поединок, сколько духовная брань, из которой победительно выходит наш святой монах. И как раз вот память о том бое, где их великий воин Челубей пал, она осталась в памяти вот этой общины тибетской. И они через века пронесли, что вот был на Руси такой воин, который победил нашего воина. И этот человек приехал специально в Троицу Сергию Лавру, чтобы поклониться праху этого воина. Он как-то об этом узнал.
1: Отличная
2: вот
1: история.
2: Почему-то они об этом помнят, а вот мы иногда забываем. И, по-моему, если я не ошибаюсь, мощи святого Пересвета хранятся как раз в Симоновом монастыре в Москве.
3: Да, метрополитарской.
1: Ну вот об этом, собственно, и рассказывает Евгений, что это искусственно вытирали ластиком просто вот в течение этого советского безбожного времени, чтобы мы этой памяти не имели.
3: И тем более вытравливали из нас православие, да, и всегда у русского народа Господь Бог наш Иисус Христос стоял на первом месте, да, и поэтому империя развивалась, империя ширилась и была впереди планеты всей, да, если бы не печальные события 17-18 года, да, годов, то мы бы уже там, к середине 20 века просто были абсолютными гегемонами, там, лидерами там, и так далее. Вот, и для того, чтобы немножко, скажем так, продвигать православие среди молодых людей, среди так называемых зумеров, среди творческих людей, да, мы с единомышленниками организуем фестиваль «От Марка». «От Марка» 5 сентября в храме Христа Спасителя. Всех приглашаем. Сайт называется от-marka.rf. Мы что хотим сделать? Мы хотим показать, что православие – это интересно, что это ярко, что это стильно, что это красиво, что это современно, что это не скучно и уныло, как бы, да, ну, вот, а что это, ну, вот это здорово, да, что это классно, там, и так далее, да. У нас будут очень интересные музыкальные исполнители, у нас будет детский хор «Аврора», группа «Эхо двора», Дарья Виардо, впервые солирующая с детским хором, группа «Ихтис», многим известная, конечно же, да, будет выставка православных художников, Дмитрий Север, Игорь Каплун, Мария Щербакова, Петр Скляр, будет серьезный разговор с протоиереем Артемием Владимировым, вот батюшка просто вот, ну, кто не слышал, да, то есть мне кажется, что он настолько виртуозно владеет русским языком, что да, ты его слушаешь просто правда, как вот ручей журчит.
2: Вы сказали еще такой сложный разговор, он будет несложным, будет полезным,
3: важный, да, важный, скорее, откровенный диалог.
2: Очень даже открытый.
3: Вот, ждем Бориса Корчевникова, руководителя телеканала «Спас», приедет интересный блогер Мария Комкова. Ведущий будет замечательная Тутта Ларсен, известная многим еще с, ну, в общем, давно
1: известная. Со времен ее нецерковной
3: выставления
1: жизни.
2: Наша коллега.
3: Да, будут христианские поэтические чтения. То есть у нас, мы вот понимаем, что мало поэзии, мало стихов, и будут поэты современные.
2: Как раз в августе обкатаете поэтов молодых
3: да.
2: на фестивале.
3: Но тут уже будут тоже такие знаковые поэты. Дмитрий Кравченко, Анна Долгорева, Диана Никифорова, Элла Манукова. Вот, будет там православный маркет, будет бесплатно кофе угощать. В общем, будет интересно, будет ярко, будет стильно. Ну и вообще место само, храм Христа Спасителя, просто милость Божия, что удалось там договориться, да. Мы, знаете, смотрели другие места, и, ну, там все не то, и нужно было там делать какие-то, там, я не знаю, там, антураж какой-то, как-то оформлять, еще что-то. Но в зале церковных соборов ничего делать не нужно. Там вот все соответствует тематике, там, ну, все торжественно, все оформлено в православном духе. Поэтому, конечно же, очень здорово, что именно там мы открываем этот проект и надеемся, что дальше будем его только делать лучше, лучше, лучше.
2: Ну, мне вообще интересно вот эта организация фестиваля именно вот в этом русском стиле, потому что хочется попасть в среду, где ты свой. На самом деле. Потому что я, бывает, посещаю какие-то мероприятия, ты вот ходишь там как турист, mm-hmm. смотришь по сторонам, а не хватает действительно такого вот общения. Например, когда мы на каких-то общих мероприятиях общецерковных встречаемся, мы там со всеми перездороваешься, там увидишься, как-то очень приятно видеть своих людей. Я думаю, что вот сила этих фестивалей вот в объединении, в поиске новых друзей, новых знакомых, это важно тоже в нашем обществе, потому что
1: абсолютно.
2: Мы очень недружные, оказалось, как вот надо это тоже изменять.
3: Вот.
1: Ровно, мы в Москве очень
3: ровно
1: слушаем.
3: То же самое сказал бы Андрей Войнов, который является вторым организатором, основным организатором фестиваля «От Марка». Да, то есть вот именно с этими целями сделано то, что недостаточно общения. Ну, вот человек начал воцерковляться, да, а с кем ему общаться? Да, то есть тоже такой вопрос, да. Нету какого-то сообщества, да, еще. То есть он еще
2: примера,
3: на приходе
2: может,
3: не познакомился.
2: Примера
3: да.
2: нет какого-то, да,
3: да, да.
2: хорошего
3: нет, с одной стороны, нет примера, а с другой стороны, нет просто вот...
1: Ну, среды.
3: Среды, да, вот, среды скорее нет, да. Ну, вот. Некоторые боятся подойти к священникам. Тем более, там, ну, ты в храм пришел, помолился. Мало где есть трапеза после литургии, да, а если она и есть, то туда идет уже, ну, какая-то устоявшаяся часть прихода, да, а новым людям как бы не очень комфортно. То есть где-то понятно, что более там открыто и гостеприимно, да, то здесь как раз-таки есть цель именно создать такую. такое открытое пространство, чтобы люди общались, люди знакомились, люди взаимодействовали. Мы хотим пригласить побольше блогеров, так чтобы все это показать на широкую публику, да, эту открытость, этот мир, эту любовь, да, ну потому что именно это является как бы основой христианства, да, мир, любовь, чтобы вот эта открытость и сердечность, она была доступна людям.
2: Вот вы сказали, православие – это классно. Вот я уже несколько раз слышу такую формулировку, что вот православные – это классные ребята. Вот как вы этого будете добиваться? Потому что в моем понимании, ну, наверное, из-за того, что я с детства в церкви, у меня нет таких вот, может быть, моментов в жизни, триггеров по поводу отношения к православию, богослужению и так далее. Но ведь в церковь каждый по-разному приходит, но показать, как вы это видите, вот объяснять вот эту фразу православие это классно, это здорово. Вот за счет чего это вот выражается? Как это можно что ли понять?
1: Ничего себе ты вопросик задал.
2: Потому что есть богослужение, есть определенные строгие правила, есть то, что ты участвуешь в таинствах и так далее. Ну, как-то со словом классно, может быть, не очень как бы сходится. Вот как вы это объясняете?
3: Знаете, я недавно тут встретился со своим знакомым, с которым работал когда-то раньше, там, ну, не знаю, там 15 лет назад, да. Ну, то есть до моего церковления, да. Вот. И он что-то стоит такой, смотрит, что ты такой счастливый? Он мне говорит. Угу. Что ты такой счастливый? Что у тебя так все хорошо, что ли? Я говорю, брат, да, ну, я так не могу сказать, что у меня все хорошо. Да, все, я бы сказал, очень сложно, все очень непросто. Там спать не всегда удается там полноценно, да, там разъезды, там работы, проблемы. Но оно с Богом как-то по-другому, да, с Богом, с молитвой, ты все это воспринимаешь, вот, ну, радуйся, веселитесь, да, сказано, радуйся, веселитесь, да, у тебя где-то, может, там, денег не хватает, у тебя могут быть проблемы, сложность, конфликты, да, но сказано, радуйся, веселитесь, как бы, да, есть вот любовь, есть Господь. Ты сходил на исповедь, ты причтился святых Христовых тайн, и оно все как-то видится в другом свете, как бы, да, то есть, но это сразу так вот не поймешь. Он говорит, ну вот я вот уже понял, что вот там, ну, купель хорошо сходить, окунуться, а вот я говорю, ну, вот когда ты поймешь, что такое помолиться хорошо и на службу сходить, я говорю, ну, у тебя еще по-другому раскроется вот это вот понимание всего этого, ну, а как, вот ну, на это время надо находить, тут работа, дела. Я говорю, слушай, ну, ты понимаешь, что ну, вот, я уже для себя понимаю, что если я не помолюсь, то у меня все остальное, оно не складывается так, как, ну, может складываться, как должно складываться. Это вот как некий там обязательный фундамент, да, то есть вот если мы, ну, я говорю, ты же понимаешь, что надо зубы чистить каждый день, там, мыться, там, и так далее. Я говорю, если ты не поможешь зубы не почистить, ты же будешь себя чувствовать некомфортно, да, ну, а люди, которые погружаются в православие, да, понимают, что там не помолиться, там, не причаститься, и вот уже как-то оно все идет, ну, без Бога оно как-то, да. Ну, как-то так.
2: Вот на самом простыми деле, словами. Я здесь соглашусь. Недавно я причастился, как на службе был.
1: Поздравляем.
2: Да, спасибо. Но когда ты часто в церкви, ты можешь к этому очень серьезно привыкнуть, к этому ощущению, и потерять, возможно, вот это ощущение полетности, скажем так. И вот я причастился на обычной службе и собрался уходить. Потому что молитвы благодарственные к причащению я обычно почти наизусть уже знаю и как-то бывает про себя читаю. Но тут я не захотел уходить. Я просто стал в конце храма и слушал, как чтец читает. Вот он прочитал молитву, перешел к Тресвятому Поотчинашу, думаю, ну, можно уже идти. И я не смог уйти. Я просто, мне кажется, в этот момент улыбался просто как будто такой странный человек. Мне было очень хорошо. Просто было невероятное чувство счастья. Я просто смотрел на лик Спасителя и ни о чем больше не думал. Потом я выхожу из... Это было в монастыре. Выхожу из монастыря, и тут же я попадаю на такую небольшую конфликтную ситуацию. Я думаю, о, искушение. И думаю, нет, я не буду так делать. И быстренько оттуда ушел. Спускаюсь в метро. Опять думаю, чего они столпились-то тут? Можешь пройти по вагону. Нет, стоп, искушение. Надо идти самому, обойду, встану там, чтобы никому не мешать. И мне кажется, вот это тоже такой некий момент вот этого ощущения того, что ты действительно классно себя чувствуешь в этот момент. Ну, если современным языком так выражаться, если уж эту фразу можно допустить, но это действительно вот это чувство полетности и того, как ты хочешь обнять весь мир, ты всех любишь и не хочешь ни с кем ругаться. Ну, хотя бы так это может попробовать объяснить.
1: Слушайте, а я как раз попала в ситуацию, когда я подружилась с молодой женщиной, она как-то очень ко мне вот прям прониклась, да, как говорят, очень хорошо ко мне отнеслась, и я знаю ее отца. Отец очень верующий человек, он там поет в церкви, он не особо какой-то там богатый, он просто даже очень небогатый, но он очень образованный, он очень много читает книг, но такой ум, знаете, раскачанный, который вот все знает, все хочет вобрать в себя. И у него так с отцом такие отношения иногда конфликтные. Потому что, ну, как бы он начинает ей что-то рассказывать там про православие, он говорит: пап, все, хватит, до свидания, давай. И так интересно, мы с ней говорили, и я говорю: дорогая, а ты не чувствуешь, сколько в твоем отце внутри такой вот, не который вот как-то кипучая такая, нет, тихой такой радости? Вот ты не чувствуешь, какой он радостный внутри человек? Она говорит: о, слушай, четко, я вообще, говорит, огонь. Они говорят: огонь. Я даже не думала в этих терминах про отца. То есть она как бы согласилась со мной, она заметила это. И она, ну вот я была рада, что я как бы автор, авторитет для нее, и что я могла ее так развернуть вот к этой стороне отца, потому что вот действительно эта радость, она видна. Она как бы не выражает иногда себя, но вот она как где-то вот, когда человек верующий, она видна.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Напомню, что сегодня с нами и с вами Евгений Чесноков, координатор общественного движения «Спаси жизнь» и объединение русской общины. Простите, что я так с этим рассказом, просто мне прям...
2: Но это очень важно.
1: Мне это очень понятно, вот да. Разговор о радости.
2: Просто если ты, допустим, не можешь эту радость показать, да, сам, ты закрытый человек по-своему, или там не можешь показать радость православия, да, или там кто-то не видит эту радость, да, нужно им рассказать об этом. Вот у нас вот так. Наверное, Евгений очень хорошо занимается
3: этим. А еще что интересно, что вот у тех людей, которые погружены в традицию, да, в исконную,

0: ну, два крыла. То есть, ну, не только вот такое православное понимание, это, пожалуй, самое важное, да, это может быть как высота, да, а это вот уже как глубина. То есть это вот, не знаю, как правильно сформулировать, но это тоже раскрывает людей. Вот, вот почему Российская империя, она самая большая, самая мощная и так далее. Ну, потому что была и вера православная, Бог на первом месте, и культура, традиции, как бы чтили своих предков.
1: И семья была еще крепкая.
0: И семья, конечно же, да. Сейчас у нас 70-80% разводов. Ну, конечно, но нету самого главного, тогда о чем еще можно говорить. Поэтому, конечно, нужно все это популяризировать, нужно людей приобщать. Вот, и в храм приводить тоже.
2: Евгений, а вот реально ли вот это все проводить, так сказать, популяризировать и вообще осуществлять вот в такой вот городской среде, в которой мы живем, мегаполиса, и вы сами говорите, что за песнями едем куда-нибудь в Сибирь, в Рузу, в деревни и так далее. Вот мы же
0: абсолютно
2: вообще
0: реально,
2: другой жизнью
0: да,
2: живем.
0: Абсолютно реально. У нас, когда люди проникаются этим, понимают, да, то есть у нас вот есть общины, в которых регулярно люди встречаются, что вместе попеть,
1: угу. там,
0: вместе порукодельничать, да, вместе поизучать что-то, да, то есть и это наполняет их, то есть это вот не то, что там кто-то из-под палки там что-то гонит, заставляет, нет, то есть им это интересно, это, я не помню, кто, тоже вот один из фольклористов, он рассказывает, что не здесь ли мы, не помню, кто же мне рассказывал. В общем, он говорит, я после работы там прихожу домой, весь уставший, ну, после обычной работы, как вот где он работает, деньги зарабатывает, да, прихожу домой, все, сил нет, но я понимаю, что у нас вот там через час начинается там совместное там, там не знаю, пение, исполнение, репетиция там вот этого всего русского народного. Я, говорит, там просто там еле-еле, душа в теле, там добираюсь до этого помещения, и мы там поем и пляшем там 3 часа. Я, говорит, выхожу просто как Супермен, говорит, вот грудь колесом, там, я весь расправился, крылья выросли, просто готов уже и не спать, как бы, там, да. То есть вот оно наполняет, оно наполняет. Точно так же, как вот там на службу на хорошую сходишь, помолишься, ты вышел, и ты наполнен, да. То здесь, ну, может быть, это, конечно, другое, как бы, да, но это чем-то схоже.
2: И так жалко тех, кто не был на этой службе, да, в этот момент.
1: Ну, на самом деле, да, действительно, во-первых, смена деятельности в мегаполисе, это вообще очень даже хорошо. Вот ты в этот момент просто вырываешься из своей привычной среды, действительно уходишь в некую даже такую в полярную, да, от твоей жизни атмосферу, и это очень даже полезно. Такой некий детокс вообще.
2: Которая на самом деле не была полярной.
1: Когда-то это была часть жизни. Да. А ведь это очень интересно на самом деле, потому что на каждый церковный праздник полагались свои припевы, припевки, попевки, как их так называли. Простите, я, может, неправильно выражаюсь, но профессионалы знают. Но были свои танцы. На Архангела Михаила мужчины плясали, кстати. Там я просто участвовал в одном таком мероприятии, где в память Архангела Михаила вот, служба закончилась. И потом уже были вот некие народные традиции. Ничего там языческого не было. Просто определенные песни пели на каждый церковный праздник. На Троицу свое пели, на Успение, на Преображение свое. И это было, на самом деле, очень интересно и, скажем так, обогащая. Действительно, ты просто понимаешь, что 100 лет назад было совершенно все по-другому. И как это изменилось, это на самом деле, ну, страшно представить. Но есть люди, которые этим занимаются профессионально, и могу сказать, что не хватает действительно популяризации вот этого явления, потому что что-то хорошее всегда очень сложно продвигать.
2: Возродите.
1: А вот то, что вот мы говорили о сказках, о каком-то сомнительном эпосе, это почему-то очень легко продается. Но, видимо, враг не дремлет.
2: Ну, я, знаете, вот очень много времени провела в Греции, и меня возили друзья по деревням, которым, ну, в которых нет туристов. Ну, почти нет туристов, такие высокогорные деревни. Вот греки, когда садятся за стол, понятно, они поднимают чару и совсем немного пьют вина, и они тут же пускаются в пляс, у них такой хоровод, да, кто-то там выделывается посередине, там, будь то дедушка, 100 лет или парень, все равно все очень радуются. И я сидела, смотрела на это, и меня посетила такая грусть. Потому что
1: мы
2: это
1: как будто стыдимся своего, да? Вот.
2: Нет, потому что я понимаю, что это наша традиция тоже. Вот эти хороводы, это же наша тоже традиция. И они действительно, вот как Евгений говорит,

0: тяжело держаться за руки, они очень объединяют. И я занималась, ну, я в детстве, в юности занималась танцами, и в какой-то момент я стала заниматься русскими танцами народными. И они такие сложные, они не такие вот, как вот часто мы видим.
1: Как вальс танцевать,
0: по телеку. Нет, они реально сложные, так же, как и греческие танцы. Это же не сертаки, это очень сложные танцы с синкопами, там... Вообще-то этому надо прямо учиться. Но они вот очень красивые. И они как бы ушли, вот эти хороводы ушли.
2: Это, может быть, уже последняя традиция. Но вот товарищи, которые погружены, да, в народное, они говорят, что вообще плясать по-русски, оно и просто, и сложно в том плане, что ты сам для себя открываешь, да, то есть что ты начинаешь погружаться, да, ты начинаешь так приплясывать, так, и, ну, нет никаких-то стандартов, да, то есть вот в том-то и суть, что каких-то вот лекал, то есть это вот, ну, нет, вот как вальс, да, угу. Тут надо держаться так, ножку сюда, ручку сюда, то есть такого, да, нету, да, то, да, есть здесь именно такая творческая свобода, да, творческая свобода, так же, как и песни, да, то есть вот многоголосие, разноголосие, да, то есть, ну, оно не то, что вот все должны там по нотам как-то, да, там, нет, угу. оно чуть по-другому у нас. Ну, вот,
1: от души больше.
2: Больше от души и больше именно, как вы знаете, товарищ мне рассказывал с одной из общин, да, они только научились, два человека, играть на гуслях, один уже умел, потом, давай вместе сядем, пришли на какой-то праздник, там более опытный человек, давайте вместе сыграем. И начали вместе, и у них сразу получилось. То есть вот буквально они вот только друг друга увидели, без каких-то там... на саундчеков, там, или как это называется, да, репетиции, да, они просто начали исполнять. И у них все полилось оно вместе. То есть сначала как-то вот чуть-чуть разнобой, потом раз-раз-раз, и синхронизация произошла, и все, это просто бомба, это просто пушка, там, я не знаю, как это, правда, назвать, да, но это эмоция
0: огонь.
2: Такая, огонь, да, огонь, это огонь. Вот. И оно все сразу в моменте родилось, да, то есть вот оно народное, как бы. Вот здесь самое главное, ну, не бояться, приобщаться, вот, поэтому 23 августа обязательно приходите.
1: Кстати, есть такой Сергей Николаевич Старостин. И Сергей Николаевич рассказывал как раз о том, как вот эти музыкальные инструменты создавались. Вот сорвал он кусочек тростника, сыграл эту мелодию, пришел в негодность инструмент, он срывает другой, играет, и совершенно разные звуки. То есть за всю его жизнь, может быть, там дудок 300-400 он сделает, и каждый из них будет по-особому звучать. То есть, и даже есть тоже другой замечательный исполнитель, Сергей Клевенский, и он даже шутил про Сергея Николаевича так, что нет ни одного такого растения, из чего бы Сергей Николаевич не сделал бы музыкального инструмента. То есть это тоже носитель того, той самой традиции, которая вот была у наших предков. То есть реально он может выйти в поле и сделать себе дудочку. И вот сыграть замечательную какую-то мелодию. Тоже такие интересные, важные зарисовки. Но здесь очень важно, ведь мы говорим о форме, да, много говорить о том, что нужно плясать, петь, там, какие-то вот изучения новых каких-то ремесел, которые там, то же самое, игры, да, кстати, тоже отдельная интересная тема. Но ведь важно же еще и наполнять, давать этому смысл определенный. Как вы это делаете? Потому что форма часто, ну, надоедает, скажем так, и человек может уйти из этого движения. Как здесь вот удержать человека и объяснить, что я на гуслях сыграл, это не стал русским человеком, а надо нечто большее?
2: Ну, во-первых, конечно же, все праздники, все там песни, плясы, все остальное, это всегда были атрибутами православных праздников. То есть сначала сходили в храм, помолились, причастились, потом потрапезничали, потом песни, пляс, хороводы, игры и так далее. То есть как бы одно дополняет другое. Это очень важно, как бы, да. Вот. Второе, конечно же, когда ты чувствуешь, что тебя это наполняет, и ты один раз почувствовал, да, вот эту вот эмоцию, вот эту сопричастность, эту подлинность, как вы говорите, да, то... Ну, зачем тебе от этого отказываться? То есть, вот как говорю, как цитируешь патриарх, да, человек ходит к тому источнику, у которого он напивается, да, он утоляет жажду. Угу. Да? Ну вот, поэтому...
1: Не пустому.
2: Да, да, то есть
1: Здесь, получается, вы сами должны быть настолько наполнены, вот, организаторы,
2: да,
1: те, кто этому...
2: Мы,
1: иначе, не показав
2: пример, не пойдет. Мы, организаторы, только стараемся этим наполняться, но мы ищем тех людей, которые наполнены, которые могут поделиться с остальными. То есть я сам абсолютный новичок, и, ну, какое еще слово взять, не образованный в этом, не погруженный в это, да, то есть, но я понимаю...
1: Ученик.
2: Я только начинаю понимать, насколько это важно. Я вижу тех людей, которые там 20-30 лет погрузились в это, изучили. Я просто как бы с безмерным уважением к ним отношусь, потому что только-только сейчас это там начало быть востребованным, а те 20, условно, лет, когда они этим занимались, это было вообще никому не нужно. А они почему-то этим занимались. То есть это не приносило денег, это не приносило славы, это не приносило ничего, да, но они погружались, они вот, у них возникло чувство такой ответственности, да, ну, они, во-первых, поняли, что это настоящее, что это питает, что это укрепляет и так далее, да, но и они понимают, что это важно, ну, сохранить, передать, развивать там и так далее. То есть, конечно же, ну, благодаря таким людям русская культура сейчас возрождается, традиция возрождается, и мы всегда стараемся их поддерживать, говорить о них. То есть я всегда всех таких интересных, погруженных людей приглашаю к себе на передачу, да, то есть мы с ними беседуем, рассказываем об их деятельности, рекламируем их там, соцсети, все остальное, да, чтобы как можно больше людей о них узнавали. Это проблема, то, что порой люди живут условно там, ну, условно, в городе Нижний Новгород, откуда я родом, да, и не знают, что рядом есть там просто там жемчужины как бы русской культуры, как бы, да, то есть вот, конечно, наша мечта создать там некую большую базу, там всех, обо всех рассказать, поведать, ну, то есть, ну, мы в самом начале пути, я думаю.
1: Да, еще много всего должно произойти, да.
0: А согласны вы, Евгений, что сейчас вот интерес к такой подлинной русской культуре молодеет? То есть молодежь
2: однозначно
0: вовлечена в это?
2: Однозначно. Интерес все больше и больше. Я говорю, то есть вот то ли у Бабкина, то ли у Кадыша, я все путаю, господи, прости. То есть у них огромное количество молодежи, зумеров на концертах. Да? Есть, если я не ошибаюсь, 2 дня, когда молодежь, погруженная в русскую культуру, собирается на Патриаршем мосте около храма Христа Спасителя, и просто там такие, ну, я не знаю, как это сказать, праздники, там, тусовки, вечеринки устраивают, ну, абсолютно как бы не организован, просто все знают, что вот есть 2 дня, День города, если я не ошибаюсь, и 9 мая. Вот, и там, ну, прекрасные,
1: там
2: молодые.
1: Там как раз народники красивые.
2: Да, да, народники, молодые, красивые, интересные, современные, яркие, стильные люди приходят. Приходите тоже туда как-нибудь и посмотрите, и тоже будет интересно.
1: Да, это правда, там с гармошками, с балалайками.
2: Совсем, там просто...
1: Там это, и причем это не организовано, это
2: конечно,
1: хаотично вообще.
2: Хаотично абсолютно.
1: Это очень здорово.
2: А это именно есть вот это признак вот этого народного, то есть вот нет какого-то организации. То есть мы на фестивале тоже хотим создать такую атмосферу, то есть каждый там... Оно понятно, что мы собираем людей, какие-то наметки, что мы должны сделать, есть, но оно не будет какого-то жесткого сценария. Оно будет каждые там 15-20 минут, здесь начинается это, здесь начинается это, здесь хоровод, здесь пляс, здесь игры, там что-то будем объявлять, что-то не будем объявлять. Тут как уж, ну, такое бурлящее пространство такое будет.
1: В общем, вот и посмотрим, как,
2: да,
1: это будет.
2: Всех ждем.
0: Да, давайте напомним в конце нашего разговора, что фестиваль традиционной народной русской культуры «Наши корни» состоится 23 августа с 14 до 19 часов в усадьбе Трубецких в Хамовниках, в самом центре, станции метро Фрунзенская. И 5 сентября нас ждет дневной православный фестиваль под названием «От Марка». Он пройдет в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. Приходите, кто сможет, и давайте действительно посмотрим, что это такое русская культура.
1: Спасибо огромное. В гостях у нас был Евгений Чесноков, координатор общественного движения «Спаси жизнь» и «Русская община». У микрофонов были Анна Леонтьева и Сергей Платонов. До свидания.
0: Спасибо, Евгений.
2: Спасибо вам за приглашение, за ваше внимание.
3: Светлый вечер. На радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья. Здравствуйте, с вами Алла Митрофанова, пока еще по-прежнему со скрипящим, севшим после лекции и не вполне восстановившимся голосом, но она старается. И протоиерей Александр Прокопчук, преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Отец Александр, приветствую вас.
2: Добрый вечер.
1: Сегодня мы продолжаем наш цикл бесед, посвященных Евангелию от Иоанна, и базируемся на вашем цикле лекций, которые вы читали для студентов по СТГУ, а мы хотим, чтобы таких людей стало больше, чтобы не только студентам вообще-то была доступна эта уникальная смысловая основа, но и нам всем. А вы согласились поделиться, и мы вас за это очень благодарим. Итак, сегодня у нас с вами вторая встреча, и сегодняшняя встреча будет посвящена тому, как в Евангелии от Иоанна раскрываются отношения с Богом Отцом через Бога Сына. Как раскрываются отношения между Богом Сыном и Богом Отцом. То есть вот между ними и между человеком и Богом через Христа. Давайте, наверное, начнем с исторического контекста. А как люди вообще себе представляли отношения с Богом вот до выхода Христа на его общественную проповедь?
2: Ну, а прежде всего, мне хотелось бы сказать, наверное, в качестве некого вступления или затравки о том, что действительно эта тема мне представляется вообще чрезвычайно важной. Мы поговорим еще о теме жизни, тоже с этим непосредственно напрямую связанной, но действительно мы понимаем, что вот мы, люди верующие, десятилетия уже ходим в храм, ведем...
1: Нас, кстати, разные люди слушают, так что, да, возможно, варианты.
2: Неважно, да. Я думаю, что на самом-то деле, в любом случае, понимаете, есть один очень существенный, не сказать, злободневный вопрос, а что каждый из нас может рассказать о Боге? Ведь мы ему молимся каждый день, да, мы его просим, мы все время что-то читаем, мы все время говорим. То есть, как бы, наши отношения с Богом занимают в жизни немалую ее часть. Я не решусь сказать первостепенную, потому что всех-то по-разному бывает. В принципе, каждый грех – это отступление от этого приоритета. Но оказывается, что о Боге мы почти ничего сказать не можем. То есть мы о нем ничего не знаем. То есть что-то, конечно, мы расскажем. Может быть, воспроизведем как раз стандартную фразу, написанную в первом послании Евангелиста: «Бог есть любовь». Что-то, может быть, к этому еще прибавим. Но, скорее всего, больше одного абзаца текста не выйдет. То есть получается, что вот в обычных человеческих отношениях мы понимаем, что чем дольше мы общаемся с человеком, тем больше мы о нем знаем. Тем больше мы изучаем предмет, тем больше у нас информации. А о Боге мы как-то не думаем. То есть для нас там есть некая данность, в которой мы, конечно, не сомневаемся, в которую мы верим, но, как-то сказать, больше зачастую мы не можем. И, по сути, на самом-то деле, Евангелие от Иоанна – это тоже такое стремление, можно сказать, попытка, да, которая хочет сказать о Боге больше, чем просто какие-то сюжеты, да, притчи, исцеления. То есть поднять осмысление евангельской истории на ступенечку, да, может быть, на две ступенечки, а может быть, на три выше, учитывая, что Евангелие уже написано на рубеже первого и второго веков. И поэтому вот этот разговор мне представляется важным, потому что мы должны помнить, что все равно как бы Евангелие, да и вообще все тексты Священного Писания – это прежде всего разговор о Боге. Потому что он как бы стоит за всеми этими событиями, за всеми этими текстами, и мы как-то часто не задачиваемся, а что, собственно, он хочет таким образом сказать нам о себе. И иногда это действительно, может быть, какие-то даже вещи непонятные, не побоюсь сказать, шокирующие. Вот когда у нас была одна из передач о синоптиках, мы говорили о том, что Евангелие от Луки, оно по многому построено на таких каких-то шокирующих текстов, да, которые для нас являются привычными, мы о них не задумываемся. Та же притча о блудном сыне, да, когда
1: Когда сын хамит в лицо отцу.
2: Да, когда старший сын, который вроде бы заслуживает награды, ее не получает. Или когда в притче о мытаре и фарисее внешний праведник уходит в дом неоправданный, а фарисей, он получает прощение. Или, например, притчи, в которых Бог, сам Христос, сравнивает себя с, или Бога сравнивает с людьми, которые уступают только вследствие какого-то насилия, когда там путник стучится в полночь в дом, и хозяин вынужден искать для него пропитание у соседа, или неправедный судья, который уступает, дает только потому, чтобы она его не ударила, и тогда он станет посмешищем для окружающих, и так далее. То есть, конечно, эти сравнения, они немножко шокируют, по сути своей, и цель этих сравнений, она случайно... Евангелист пытается переосмыслить, пересмотреть, и это в деяниях апостолов тоже есть, представление людей о Боге, что он не совсем такой, как мы хотим его видеть, он немножко другой, он не укладывается в рамки, в границы каких-то, может быть, стандартных, благочестивых или еще каких-то представлений, то, что называется апофатическим богословием. Бог не есть то, что мы хотим о нем сказать. И вот евангелист Иоанн, он тоже пытается эти границы расширить. Он выходит за эти ограничения такой стандартной догматики, потому что он действительно настойчиво говорит о множественности лиц в Боге. С этого он начинает. И Слово было Богом, и Слово было Бог, и так далее, так далее. То есть вот он пытается действительно представить нам Бога не таким, каким его видели многие его современники, и понятно, что это не может не вызывать иногда и непонимания, и протеста. И повторю, что именно это в конце концов приводит Иисуса Христа к вынесению ему смертного приговора, когда первосвященники говорят: у нас есть закон, и по закону он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божьим. То есть закон, который дан самим Богом, в их восприятии он осуждает этого Бога на смерть. Вот так показывает эту трагедию четвертый евангелист. И, конечно, мы понимаем, что действительно, и это показано в ряде моментов, что эта истина, она не так-то просто доходит и до человеческих сердец, и, конечно, до человеческого ума тоже.
1: Давайте вот конкретный пример приведем. Это 5 глава Евангелия от Иоанна. «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». Ну, поставлю пока многоточие. Отец Александр, как это все разместить в главе?
2: Действительно, это непросто. Показательно, что в 5 главе мы не слышим реакции людей на то, что Иисус Христос говорит о себе. Но в начале 7 главы уже говорится о том, что Иисус не хотел ходить по Иудее, потому что иудеи искали его убить. То есть понятно, что реакция однозначно – убить. Собственно, об этом говорится и здесь тоже, 18 стих: «Искали иудеи убить его, потому что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу». И вот на самом-то деле это тоже очень важный момент для нас. Наименование Бога Отцом является чем-то привычным, и не вызывают у нас никаких вопросов. Каждый день на протяжении всего дня мы несколько раз читаем и не раз, и не два, и не три, а на богослужениях и гораздо чаще, особенно постовом, молитву «Отче наш». Вот, но и ничего не задумываемся, нас ничего не настораживает, но мы должны понимать, что, собственно говоря, ни в Ветхом Завете, ни даже в современных Иисусу Христу раввинических писаний такого наименования Бога, по сути, не встречается. Бога никто Отцом не называл. Почему? Потому что Иисус Христос называл Бога не просто Отцом, Он обращался к Нему «Авва». Это наименование сохранено в Евангелии от Марка и в послании Галатам и Римлянам апостола Павла. И почему апостол Павел сохраняет арамейское значение? Да? Потому что для него это было тоже что-то нечто шокирующее. «Авва» – это не просто отец.
1: Папочка.
2: Да, папочка, папуля. Назвать так Бога, снимая все дистанции, это было что-то вызовом, да, по сути своей богохульством. И так, в общем-то, Христа и в этом обвиняют. Да? И вот это свое, да, такое почти, можно сказать, интимное обращение к Богу Иисус Христос передает своим ученикам, когда Он говорит, и теперь вы тоже можете называть Бога Отцом, Отче наш. Наш, да. И поэтому в Евангелии говорится о том, да, что если ты называешь Бога Отцом, то ты всякую трансцендентность, да, всякую дистанцию между собой и Богом устраняешь. И реакция, она тут же последовала, желание убить. То есть, а как еще? И Иисус Христос здесь вот производит свою защиту. Он говорит о том, что же уравнивает его с Богом. И то, что сам он, да, ничего не делает от себя, то есть Евангелие, она настаивает на том, что, по сути, Бог как бы являет себя целиком и полностью в Иисусе Христе. «Видевший меня, – скажет он, – видел Отца, да, я и Отец одно». И Отец, он отдает Сыну суд и власть над жизнью, то есть возможность передает воскрешать мертвых, о чем говорится дальше.
1: И тут мотивировка еще интересная. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал, да, Сыну, чтобы все чтили Сына, как чтут Отца.
2: Потому что Он Сын Человека, говорится, да, именно, то есть Он стал человеком, Он стал одним из людей. И поэтому ему, да, как человеку, Отец передает свои прерогативы, да, то есть, и опять же, чтобы, ну, как бы чтили Сына, то есть, как бы происходит вот некое это откровение, и которое, конечно же, очень мало понятно, потому что дальше говорится именно о том, что будет воскресение мертвых, и выйдут сотворившие благое воскресение, воскрешение жизни, сделавшие злое воскрешение суда. Вот это «выйдут», оно как бы иллюстрируется последующим воскрешением Лазаря, который выходит буквально из гробницы, как мы помним, будучи связанным пеленами по рукам и ногам. Вот. И, конечно, здесь очень важна тема, которая происходит, это оживление. Вот истинно говорю вам, приходит час, когда мертвые услышат голос Сына Божий, и услышавшие оживут. Мертвые, да, это не те, которые в гробнице находятся. Мертвые – это живущие люди. И они, будучи живы, на самом деле мертвы, потому что они не имеют жизни в себе.
1: Обезбоженные, да,
2: да,
1: как обезвоженные.
2: Вот, даже говорит, отец имеет жизнь себе, дал сыну самостоятельно иметь жизнь. Вот, и эту жизнь сын передает нам, об этом подробнее говорится уже в следующей 6 главе, когда Христос говорит о себе как о хлебе, сходящем с неба. И это тоже важнейшая тема 4 Евангелия, которая связана с темой триадологии и отношения отца с сыном, что именно сын пришел для того, чтобы имели жизнь. Отец как раз передает свою жизнь через сына. Либо человек получает эту жизнь у сына, либо, не веря в него, он эту жизнь отвергает, отталкивает ее от себя. И в этом вот этот драматизм 4-го Евангелия, который связан именно с тем, что те, кто не принимают сына и неизбежно обрекают себя на смерть, отказываясь от этой божественной жизни.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Протоиерей Александр Прокопчук, преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, проводит с нами этот светлый вечер. Отец Александр, а это в беседе с Никодимом в Евангелии от Иоанна Христос говорит, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.
2: Да, действительно, это беседа, которая происходит с Никодимом, членом Высшего Еврейского Совета, ночью без посторонних, говорит о предназначении прихода Иисуса Христа в мир. И, конечно, вообще интересно, мы говорили в свое время о загадочности. Вот, например, здесь видно, что Иисус Христос как бы говорит этими такими загадками. Он говорит Никодиму о том, что нужно родиться свыше. Никодим ничего не понимает, говорит, как ты, что мне можно в утробу матери зайти. Но Христос не объясняет ему, он, что это значит. Он дальше говорит о том, что нужно родиться от воды и духа, а кто не родится, тот не может войти в Царствие Божие. То есть и мы не видим, собственно говоря, тот же как бы, план, да, он выставляется и в беседе с самарянкой, которой Христос так и не объясняет, что такое за вода живая, которую он обещал, ну и так далее. То есть,
1: у верующего в меня расскажу, из чрева потекут реки воды живой.
2: Ну, это да, в конце там 7 главе есть. Но на самом-то деле очень важно то, что...
1: Все равно непонятно.
2: Все равно непонятно, да, Христос никогда вот этим, он не озадачивает, то есть это требует веры. И здесь, и там, и в 4, и в 7 главе кто-то верует, кто-то не верует, кто-то говорит, что это слово пророка, кто-то говорит, что это Христос. То есть и здесь точно так же. Вот Никодим, он действительно, вот это как бы аспект, да, непонятно. Вот. Но, тем не менее, это не мешает Никодиму верить. И, конечно, здесь очень важные вещи говорится, потому что Бог возлюбил мир, что дал Сына Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть вот эта тема Бога и жизни, которую Бог, да, дает через Сына, дает через Его смерть. Вот, то есть смерть Сына, она избавляет от гибели. От гибели тех, кто в Него поверит. И Сын пришел в мир, чтобы мир был спасен через него. Опять же, очень важный момент – это то, что спасение, оно предназначено не ограниченному кругу лиц, да, который принадлежал Никодим и еврейский народ. Оно распространяется на весь мир целиком, без каких-либо исключений. И путь к этому спасению – это вера. И здесь важно то, что главным, да, здесь является именно любовь Бога к этому миру. То есть Бог отдает все, Он отдает своего Сына, Он отдает жизнь, и эта как бы самоотдача, она и является основанием для спасения. Да? Вот мы говорили о том, что в свое время, что как бы, вот на самом деле как бы, через все Евангелие происходит эта тема активности Бога. Да? Бог вот, он как бы расширяется. Он, ведь всегда возникает вопрос, да? А зачем то, зачем другое, зачем Бог нас такими создал, зачем Он создал вообще этот мир, если мы там в нем страдаем или что-то еще, а надо было это делать, а я вообще этого не хотел. И, ну, всякое можно услышать, конечно. Вот, и, наверное, многие из нас и слушатели все это слышали, даже сами, может быть, озадачились такими вопросами. И вот Евангелие от Иоанна, оно как раз говорит о том, что Бог, да, Он пытается отдать все, что Он может это сделать, да, что главное это все-таки не обустройство какой-то земной жизни, не то, чтобы мне было хорошо, а в том, чтобы иметь эту связь с Богом и эта глава и заканчивается этими словами: «Верующий в Сына имеет жизнь, а непокоряющий Сыну не видит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». То есть вот это как бы такая дихотомия, это разделение, да, когда, опять же, как бы суд, он уже начался, и не только какая-то заоблачная реальность, а реальность, через которую живет человек. Либо он верит, либо нет.
1: Отец Александр, я вот слушаю вас и понимаю, что, да, речь идет о любящем Боге. Угу. Но с чем это не соединяется или может не соединиться? И это, как понимаю, один из часто задаваемых вопросов. Мы в Ветхом Завете ведь Бога видим несколько иным. Он как будто бы, как кажется, да, проявляется там иначе. Вот в сюжете с всемирным потопом он вообще сворачивает проект человечества, оставляет вот Ноя и его семью. А всех остальных, понимаете, и где вот так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного? Содом и Гоморра сожжены, Вавилонская башня разрушена. Да, люди косячат, косячат по-страшному, простите меня за такое выражение. И вполне, да, обоснованно и резонно то, что делает в связи с этим Господь. Однако как это соединяется с тем, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного? Как будто бы, знаете, вот иногда, да, там люди спрашивают, два разных Бога в Ветхом Завете и в Новом Завете.
2: Но отчасти это действительно так, потому что если бы это между Ветхим Заветом и Новым Заветом можно было поставить знак равенства, тоже, да, тогда непонятно, чем Новый Завет отличается от предшествующего Ветхого. Да? Если бы ничего не поменялось, ничего не произошло, то тогда зачем же так Христос умер, как говорит апостол Павел? Да? И еще раз я повторю цитату, которую закончил только что, 3.36, что непокоряющий Сын не видит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. То есть, на самом-то деле, любовь Божия к миру, да, она может быть тоже безответной, да, она может быть тоже непринятой. И здесь как раз в этой главе есть очень важное противопоставление. Здесь говорится о том, что «А это и суд, что свет пришел в мир, и возлюбили люди больше тьму, чем свет, ибо были лукавы дела их». То есть любви Бога к миру евангелист, да, противопоставляет любовь людей к тьме, потому что эти лукавые дела, они для них являются более притягательными, и они не собираются выходить к свету, да, они хотят остаться в тьме. Да, в том состоянии, в котором они пребывают. И вот две этих разных любви, да, они тем самым как бы, ну, не противостоят, но, в общем, находятся в разных полюсов. Бог – это любовь, да, она настолько для него как бы действительно действующая, что он отдает своего сына, а люди, наоборот, пытаются сохранить свое что-то. Они боятся утратить что-то. Им не нужен этот свет. Им достаточно того, что у них уже есть, да, в той тьме, в которой они существуют. И, говорится, делающий зло ненавидит свет, но не идет к свету, чтобы не были изобличены дела его. То есть человек, он находится в этом состоянии. И действительно мы понимаем, что Бог, он здесь сделать-то ничего не может. Здесь все равно, вот мы еще будем говорить о предопределении, здесь все равно как бы
1: это
2: выбор...
1: Это в пятницу, да, в пятницу. Анонсируем, завешиваем, подвешиваем
2: интригу. Выбор-то он остается все равно за человеком. Понимаете? Хотя и за этим стоит, может быть, да, что-то, чего мы можем не знать. И, но, тем не менее, вот это реальность, в которой уже как бы существует сам Иисус Христос. Мы не говорим, пришел к своим, и свои его не приняли.
1: Отец Александр, а вот в сюжете ветхозаветном, когда Господь ожесточает сердце фараона, угу, перед исходом, угу, евреев из Египта, и вот, ну, однозначно сказано, да, что ожесточил Господь сердце фараона. Зачем? Опять же, да, если, как сказать, если выбор за человеком, то почему Господь ожесточает его сердце?
2: Но здесь опять тоже возникает, вот приведу апостолу Павла ответ, 9.17, послание к римлянам, говорит Писание Фарону, для того самого я воздвиг тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы было возвещено было имя мое по всей земле. То есть, если бы это сердце не было ожесточено, то тогда бы, ну, по-тихому всех отпустили бы. Ладно, пусть
1: так
2: идут.
1: Это ж хорошо.
2: Вот. А здесь происходит вот это, да, Бог показывает свою силу над языческими богами, над Египтом, который является, да, олицетворением, расцветом или родоначальником языческой цивилизации.
1: И великой культуры,
2: да,
1: вообще-то.
2: Да, да. И культура, которая, кстати говоря, очень много сделала для христианства.
1: Угу.
2: Невозможно представить себе развитие христианства без Египта.
1: Да.
2: Вот. И это касается многих моментов. И, кстати говоря, и в том числе и какого-то понимания Бога, судя по всему, тоже у них какой-то монотеизм присутствовал, несмотря на...
1: Безусловно.
2: Вот. Но это отдельная тема. Но важно то, что здесь как бы вот Бог, он, если мы как бы к этому теме возвращаемся, он действительно... демонстрирует свою силу, свою власть. Это иногда это необходимо. Понимаете, в этой ситуации, в которой жили тогдашние люди, очень важно, как бы, чей Бог сильнее. Вот. И Бог этого народа, который, конечно, для Египта какой-то большой значимости и ценности не представляет для этой цивилизации, да, которая насчитывается вычисления, тем не менее, оказывается сильнее вот этого угнетенного народа, чем бой Египта. Вот. И поэтому это одно из ключевых событий священной истории, и оно является таким прообразом последующей истории спасения. К нему неоднократно обращаются и пророки, и Новый Завет тоже к нему обращается, послание к евреям, об этом тоже много говорится, как о пути христиан, как о новом исходе, поэтому это очень важный такой момент, такой, который отправной, который показывает вот действительно возможность спасения даже там, где оно оказалось невозможно.
1: При этом в ветхозаветном сюжете с ожесточением сердца фараона Господь показывает свою силу над языческими богами, вот в таком, в земном, вполне ощутимом измерении. А в Новом Завете на Голгофе Господь вот в этом самом, опять же, земном измерении претерпевает тотальное поражение.
2: И здесь тоже очень интересный момент, который в Евангелии от Иоанна как бы не оспаривается, а предлагается другой взгляд.
1: Протоиерей Александр Прокопчук, преподаватель кафедры библеистики Православно-Свято-Тихоновского гуманитарного университета, автор цикла лекций по Евангелию от Иоанна, проводит с нами этот светлый вечер и эту неделю. Буквально через пару минут вернемся.
0: Светлый вечер. На радио «Вера». Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
3: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».
0: Thank you. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии протоиерей Александр Прокопчук, преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, автор цикла лекций по Евангелию от Иоанна. И вот передо мной лежит чудесная книга по этому циклу лекций. Я ее изучаю и очень отцу Александру за эту возможность благодарна. И повторюсь, идея этого цикла родилась из того, что вот отец Александр лекции в Свято-Тихоновском читал, нам тоже хочется. И отец Александр согласился, и поэтому вот мы целую неделю общаемся. Счастливые люди. Возвращаемся к нашему вопросу, отец Александр, о необходимости демонстрации вот этого Бога народа Израиля, который численно существенно меньше, чем народ Египта, необходимость демонстрации силы этого Бога перед богами языческого Египта. И в Новом Завете Господь на Голгофе, да, выглядит в земном измерении абсолютно проигравшим и пораженным. Почему там надо было вот так в земном измерении утверждать Божью силу, а здесь в земном измерении Божью силу можно было вот так вот низвести?
2: Вот здесь мы как раз очень хороший вопрос. Мы подходим тоже к очень важной теме, когда евангелист Иоанн, он как бы тоже по-другому смотрит на то, что происходит на кресте. И здесь мы должны говорить о понимании славы в 4-м Евангелии. В самом начале говорится о том, что мы видели славу Христа, славу единородного от Отца. Затем, помним, первое чудо в Кане Галилейской. Оно заканчивается указанием, что явил славу свою, и уверовали в него ученики его. Казалось, какое здесь явление славы? То есть для нас явление славы – это что-то такое, ну вот, преображение, да, явление славы Христа. Но евангелист Иоанн славу Христа понимает совсем по-другому. У него преображения в Евангелии нет. Он говорит о славе как явление божественности. Но явление божественности для него как раз самое главное – это крест. Поэтому, например, в 7 главе говорится, еще не было духа, потому что Иисус не был прославлен. И слава Христа как раз – это слава креста. Дело в том, что четвертый евангелист, он соединяет воедино то, что называется Святое Тридневие – крест, гроб, погребение, да, и воскресение и вознесение. Потому что мы понимаем, что всегда существует вопрос, зачем Христос умирал, если Он воскрес? Если Он все равно мог переступить через смерть, если она над Ним была невластна, так для чего Он терпел все эти муки, все то, что происходит у Голгофы? И вот апостол Иоанн, он смотрит на это немножко по-другому, не так, как это воспринимает апостол Павел, который тоже через свой личный опыт, через свои страдания проводит эту тему и рассматривает, прежде всего, как кенозис, унижение. Он говорит именно о прославлении, потому что он соединяет три эти момента – крест, воскресение и вознесение – в одно целое. Поэтому у него и крест – называется вознесением. Да, когда я буду вознесен, Христос говорит, всех привлеку себе. То есть вот почему так? А потому что для него крест – это как бы первый шаг к последующей славе. То есть без креста не было бы ни воскресения, ни вознесения. Оно должно было произойти, вот это долженствование, о котором мы уже говорим вторую передачу, и будем говорить
1: дальше. Подробный разговор все откладываем и откладываем на пятницу, подвешивая
2: вот,
1: интригу.
2: Но да. Должно было быть именно так. Да? Христос сам выбирает для себя этот путь, и это подчеркивается. Он говорит о том, что никто не отнимает у меня жизни, я сам. Да, отдаю ее. Вот. И мы говорили о том, упоминали слова Пилату, что ты не имел бы никакой надо мной власти, ничего ты не можешь у меня отнять, если бы не дано тебе было свыше. Вот он идет этим путем, путем к славе, и поэтому и крест, да, называется прославлением, как это ни странно. Вот. И Он называется иногда вознесением. Я буду вознесен на крест. Неоднократно Господь говорит, в том числе из беседы Никодима.
1: И сравнивается это с вознесением змея в пустыне,
2: да,
1: Моисеем.
2: Да, да, да. То есть как бы это не поражение, да, а как мы бы сказали, знаете, вот бывают в военном сражении, да, противника нужно завлечь в ловушку, как бы побежать, вот, а потом раз, да, и с помощью засады взять его в клещи. Вот примерно то же самое, как бы условно говоря, происходит и в Евангелии. Происходит видимое поражение, видимая неудача. Вот, но...
1: А ведь Господь с адом ровно это и делает. Он его завлекает в ловушку. Он как будто бы сходит в ад, и ад такой его проглатывает, и упс, и разрывается.
2: Да, то есть как бы... Ну, то есть,
1: то есть он не может
2: опять же,
1: вместить.
2: Необходимость. То есть другого пути не было. Необходимость да, или неизбежность посещения ада, она была бы невозможна, если бы не произошли все эти события. Поэтому, да, победа над смертью – это очень важная тема.
1: Да, это вот то самое передача жизни через смерть,
2: да, да.
1: О котором, да, вы говорили. А к отношениям с отцом возвращаемся. В беседе с самарянкой Господь говорит, что люди отныне будут поклоняться не там в Иерусалимском храме и не на горе Горизим, а в духе и истине. Угу. Настанет время, и настало уже, как он говорит, вот то самое, да, что много говорит о том, каким окажется будущее. Настанет время, и настало уже, вот, когда люди будут поклоняться в первую очередь в духе и истине. А в какой точке географического пространства это будет второстепенный вопрос.
2: Да, то есть самарянка ставит вопрос, где надо поклоняться, а Христос отвечает, как.
1: Богу Отцу.
2: Да, как Отцу, да. То есть здесь, опять же, есть триада. Истина – это сам Христос, который скажет тебе, я есть путь, истина и жизнь. 14.6 в беседе с учениками. И получается, Отцу, да, во Христе и в Духе, в истине, вот, и в Святом Духе. И то есть речь идет о теме последующей прощальной беседы, когда говорится о единстве верующих со Христом, с Сыном и Духом, и Отцом тоже, потому что так и говорится, что мы придем и обитель себе у Него сотворим. И тем самым Бог, да, Он как бы не локализуется, Он не... связывается с каким-то определенным местом, что, опять же, возвращает нас к теме, о которой мы уже говорили, теме Иерусалима, которая все равно возникает даже в тех беседах, которые, как казалось бы, с этим Иерусалимом никак не связаны, а все равно он есть. И это один из ключевых вопросов. И действительно Христос вот этой женщине, которая, собственно говоря, имела 5 мужей, даже по современным меркам многовато, а 6-й уже даже и не муж, говорит такие вещи, которые он никогда никому не говорил. Кроме того, только ей одной он говорит, что он Христос. То есть никому никогда Иисус Христос не говорил, что он действительно Христос, Мессия. Ей он об этом сказал. И, конечно, это, опять же, связано, наверное, с одной темой тоже, о которой мы будем говорить уже в следующей передаче, темой веры, с удивительной доверчивостью этой женщины, которая вот говорит, ну, если дашь мне воду живую, дай, пожалуйста, я не буду сюда ходить черпать, и все. То есть такая удивительная детская доверчивость, которая позволяет Иисусу Христу раскрыть или открыть то, чего он больше никому не говорил нигде.
1: Но у нее, судя по всему, и запрос внутренний есть.
2: Внутренний, да, есть.
1: Совершенно ей хочется познать Бога.
2: Совершенно верно. Она видит, что человек перед ней необычный, вот, совершенно необыкновенный, и хотя никаких чудес не происходит, все равно она, как бы, может быть, даже где-то не с этой иронией, там, когда говорит, что же отцы наши брали отсюда воду, а ты говоришь сейчас, да, дашь воду живую, откуда у тебя вода живая, если у тебя даже ведра с собой нету. Вот, то, тем не менее, вот мы видим, опять же, этот процесс, о котором я говорил, вот, происходит шаг за шагом перемена с человеком в процессе диалога со Христом. Да? В этом разговоре он для себя находит что-то другое, что позволяет его от одной точки совершенно в другую, противоположную, перейти. И я уже сказал, что заканчивается не скепсисом каким-то разговор, а наоборот...
1: Вот узнаванием.
2: Что, да, и он говорит, пойдите, посмотрите, вот, угу. Не он ли. И в конце концов самаряне признают Иисуса Христа спасителем мира.
1: И он остается там на несколько дней.
2: Вот слова «спасителя мира», они как раз показывают этот универсализм, эту всеобщность, отсутствие какой-то локации. Христос, Богу поклоняться можно везде, а главное, чтобы это было не какая-то, да, не формы, а содержание в духе и истине.
1: А здесь, Александр, вот смотрите, это у меня сейчас 12 глава открыта. Иисус же возгласил и сказал: «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня. И видящий Меня видит пославшего Меня. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. И если кто услышит Мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир». Как это сочетается с тем, о чем мы говорили с вами чуть выше, в другой главе, читали, что Бог... Отец дал Богу Сыну вот эти полномочия суда.
2: Да, то есть как бы одно на самом деле увязывается с другим. Суд отдан, но он покамест еще не происходит. Да? Там же говорится, что пришел не судить, а спасти мир. Вот, то есть человеку протягивается рука, он может спастись, он может, его можно вызволить из этой ямы неизбежной гибели, если он поверит, если он примет это откровение в Иисусе Христе. Действительно, эти замечательные слова, которые подводят некий итог всем предыдущим главам, беседам и тому, о чем мы с вами говорили. То есть мы, видевшие Меня, видел Отца, скажет Христос через несколько глав уже Филиппа. То есть, по сути, Бог, да, нам явился в облике Сына. Потому что все, что говорит Сын, все, что Он делает и совершает, вот, это деяние Божие, деяние Отца. И, собственно, в это нужно проверить, в это полное тождество, в это единство «Я и Отец одно». И это действительно очень сложно понять. Мы понимаем, вот перед тобой стоит человек. Он ничем от тебя, по сути, не отличается. То есть, конечно, у него, может быть, другие возможности, вот, он говорит какие-то удивительные слова, но он такой же человек, как и ты. И он заявляет, что он Бог. И делает это неоднократно. И как бы он ни был необычен, чем бы он от рядовых людей не отличался, тем не менее, это заявление, конечно, оно звучит как бы вызывающе, да? Оно озадачивает, оно может вызывать отторжение, вопросы, неприятие. Собственно говоря, об этом и посвящено Евангелие. Христос пытается убедить, а его... аргументы или свидетельства, об этом мы тоже еще поговорим, свидетельства, они не принимаются, да, или принимаются, но все равно неверие перевешивает, дает о себе знать. И, конечно, это вот сложный момент, да, сложный момент психологический, сложный момент для того, чтобы в этом конкретном человеке признать Бога. И, ну, это, как вы понимаете, тема веры, о вере мы еще будем говорить, поэтому...

0: Строился он с другим названием. Киевским он стал только лишь в советское время, в 30-е годы. Он был Брянским. И сама эта железная дорога тоже, что важно, называлась Брянской железной дорогой. И решение о строительстве этого вокзала было принято в таком важном, символически нагруженном 1912 году. И именно через эти места, через нынешний Кутузовский проспект, шла тогда дорога многих людей, которые отправились на торжества на Бородинское поле. Вот как раз транспортная развязка, с одной стороны, вообще в юго-западном направлении, а с другой стороны, конечно, вот это все направление, которое через эту местность проходило, через Дорогомилово в сторону Можайска, все это имело значение. И поэтому мост недалеко отсюда воздвигнутый, Бородинский, поэтому вот это здание, оно носит в себе ярко выраженные черты неоклассицизма. В общем-то, можно сказать, что здесь в каком-то смысле тоже зашифрованы определенные архитектурные символы, триумфальные арки, и архитекторы Рерберг, и Алтаржевский, когда они готовили, ну, знаменитый, конечно, дебаркадер, работы Шухова, мы его, правда, сейчас отсюда с вами не видим, но знаем прекрасно, что это такое уникальное техническое сооружение. Все это вот как раз и есть очень хорошо знакомый москвичам и гостям столицы, теперь уже Киевский вокзал. Но площадь перед Киевским вокзалом в том направлении, в котором мы с вами сейчас двигаемся, очень сильно изменилась. Изменилась она в 20 веке, но, конечно, она менялась и до этого. Однако
1: и в 21 менялась.
0: И в 21 веке она изменилась. Спасибо за поправку. На самом деле были какие-то, знаете, такие точки, к которым можно было раньше привязать исторический облик Москвы. Сейчас вокзал стал, конечно, такой точкой, в отличие от этого современного торгового центра, который, на мой взгляд, совершенно несправедливо здесь расположился и перечеркивает отчасти вообще исторический облик старой Москвы в этом месте. Но одна утрата забыта москвичами. Я хотел бы с вами сейчас вспомнить церковь, которая стояла когда-то рядом с вокзалом, вот на месте такого небольшого скверика, как раз вот там, где сейчас парк Европы, видимо, где один из фонтанчиков располагается.
1: Долго стояла-то, не в 30-е годы ее снесли отнюдь.
0: Да, да, она была только в начале 60-х годов снесена, церковь Тихвинской иконы Божией Матери, которая имела очень интересное название «Что на бережках в рыбной слободе». А это нам напоминает, что в глубокой древности, еще в 17 веке, вот эта Бережковская набережная реки Москвы, она была уже за городом, здесь располагалась рыбная слобода, принадлежавшая патриарху, и здесь в Москве-реке ловили рыбу для архипастырского стола. Трудно себе сейчас представить не только архипастыря, но и обычного человека, который ест рыбу из реки Москвы, не переживая о своем здоровье. Но вот когда-то, тем не менее, эти места славились хорошим, богатым уловом, и, тем не менее, вот за этим разговором, этим воспоминанием мы с вами подошли такому интересному, я бы сказал, даже футуристическому сооружению, которое себя представляет мост Богдана Хмельницкого.
1: Да, надо договориться, мы его считаем мостом старинным, дореволюционным, или мы его считаем мостом современным?
0: А вот я как раз об этом и хотел сейчас сказать, что на самом деле мы пришли сюда не только для того, чтобы посмотреть на современное сооружение, по-своему тоже любопытное. Он был открыт, кстати говоря, 1 сентября 2001 года. Мост – это скорее такое место встреч. Здесь балконы, здесь кафе внутри. В общем, это такое сооружение для досуга москвичей, гостей столицы. Но мы с вами, конечно, сюда зашли не только для того, чтобы выпить чашечку кофе, а на самом деле мы зашли для того, чтобы посмотреть на один из памятников московской гражданской архитектуры. Потому что, когда мы с вами заходим внутрь этого сооружения, обратите внимание вот на эти мощные дуги стальной конструкции, которая на самом деле относится не к 21-му и даже вот не к концу 20-го, а к самому началу 20 века. Это мост, возведенный в 1901-1907 годах по проекту инженеров Лавра Дмитриевича Проскурякова и Александра Никаноровича Померанцева для совсем другого места. Это Луженецкий мост, вот, который еще называли Краснолужским мостом. И еще

0: его называли, что очень интересно, мостом императора Николая Александровича. То есть вот он, мост Николая II. Это очень интересно, потому что память царя Страстотерпца в нашем городе, конечно, увековечена. Есть иконы ему посвященные, есть даже музей, посвященный царской семье небольшой. Вот. Но в принципе архитектурных сооружений на самом деле, конечно, очень мало. Можно сказать, практически нет. И вот этот мост, который спрятан сейчас вот под этот футуристический дизайн, это на самом деле неизвестный православным москвичам памятник императору Николаю II. Но при этом интересно, что этот памятник был поставлен при его жизни. И давайте с вами вспомним, где он стоял, потому что все-таки, наверное, здесь требуется некоторый комментарий.
1: Совсем недалеко.
0: Да, совсем недалеко. И я вам скажу честно, что все москвичи и даже большинство, наверное, гостей нашего города этот мост видели. Для того, чтобы посмотреть на то место, где находился этот мост, нужно просто ехать по третьему транспортному кольцу на автомобиле. И вы знаете, что реку Москву, как раз вот там в районе Лужников, пересекают сразу два моста. Бережковский автомобильный и Краснолужский железнодорожный. Ну вот, Краснолужский железнодорожный стоит на месте того моста, по которому мы с вами сейчас практически идем. Ну или, точнее, идем по мосту, который использует конструкции вот того исторического моста императора Николая II. И тот мост был заменен, он, конечно, уже отчасти утратил всю функциональность, и поэтому было принято интересное решение взять и его по реке Москве переместить на несколько километров, сделать пешеходным. Мне кажется, это правильно, ну, не знаю, с точки зрения инженерной, нужно ли было его менять, в данном случае у меня нет достаточной информации, но с точки зрения того, что этот мост не распилили на металлолом, а сделали объектом культуры, это очень и очень ценное решение.
1: Я очень хорошо помню, как их перевозили, два моста сдвигали по Москве-реке. Один сдвинули на 2,5 километра, соответственно, к Киевскому вокзалу, а другой от Андреевской набережной,
0: да, Андреевский
1: перевезли
0: мост,
1: Андреевский мост, да, перевезли туда, к нескучному саду.
0: Вот эти мосты, я должен напомнить, наверное, еще нашим москвичам один любопытный исторический факт. Они на самом деле появились тогда, когда возникла Московская окружная железная дорога. И не только эти два моста. Вообще было построено 4 моста через Москву-реку: Дорогомиловский, Краснолужский, Андреевский и Даниловский. И это колоссальная стройка для города, который в то время не был столицей, не обладал такими финансовыми возможностями, как Москва современная. Это, конечно, было эпохальное явление. Отчасти заслуга этому решению принадлежит министру финансов Сергею Витте, потому что вообще купцы и промышленники, они просто говорили, что Москва находится в страшном транспортном кризисе, в коллапсе. Ведь Москва имеет, вы знаете, какую структуру, кольцевую радиальную, то есть железные дороги сходятся из разных сторон с центра города, а что дальше делать с железнодорожными составами? Что делать с пассажиропотоком? И вот император Николай Александрович в 1897 году признал желательным приступить к постройке Московской окружной железной дороги, и этот проект был со временем реализован. И, собственно говоря, вот тогда появились эти мосты, а сейчас, москвичи это прекрасно знают, вот эту самую железнодорожную ветку, или точнее ее направление, ее пути использует Московская кольцевая дорога. Это очень все, конечно, вроде бы не относится к тому мосту, по которому мы с вами сейчас идем, но, тем не менее, вот этот мост, это, знаете, пенсионер, который уже отработал свое и теперь находится здесь, перед Киевским вокзалом, на заслуженном отдыхе. Мы с вами сейчас, вот пройдя через мост, и давайте еще вот остановимся, посмотрим здесь на реку Москву, на ее гранитные берега.
1: Очень хороший вид в сторону бывшего места нахождения моста, туда, к университету, на Воробьевых горах.
0: Да, здание. И с другой стороны, кстати, тоже вид на Бородинский мост. вопрос тоже очень интересный. То есть во все стороны здесь рекомендую остановиться посмотреть. Вот. А выходим мы и видим перед собой такое интересное сооружение, огромный дом, построенный в стиле монументальной, так называемой сталинской архитектуры. И это знаменитый, тоже известный в Москве дом архитекторов. И само это место, поскольку это возвышенность, естественная возвышенность и еще более усиленная архитектурным сооружением, все это называется Мухинская гора. Улица Мухина идет рядом, вот как раз по этой улице, по этому топониму, я думаю, и гора эта получила свое название, может быть, неофициальное. Но, тем не менее, вот такая небольшая, но интересная тема открылась нам здесь, на мосту Богдана Хмельницкого, который, на мой взгляд, все-таки правильнее было бы называть, и необходимо здесь обязательно поставить какой-то знак мемориальный, что этот мост все-таки посвящен имени царя-страстотерпца, и это не просто лишь архитектурное сооружение, но все-таки в каком-то смысле и сооружение мемориальное, тем более сооруженное буквально вот в те годы, когда в России происходила первая революционная смута, 1905-1907 год. Интересно, что когда мост стоял на своем старом месте, то на одной башне были выбиты цифры 1905, на другой башне 1907. А мы понимаем, что, собственно говоря, только к 1907 году удалось немножко этот как-то революционный пожар угасить и приступить к созданию Великой России.
1: Спасибо большое. Посмотрели мы сегодня мост Богдана Хмельницкого, мост императора Николая II. С Игорем Горьковым, историком-москвоведом, я Алексей Пичугин. Мы прощаемся, до новых встреч. Гуляйте с нами, любите Москву, любуйтесь, и до свидания.
0: Всего самого доброго.
2: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете фрагмент «Горькие дни» из повести Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне». Читает Екатерина Краснобаева.
1: Денька два отцу было лучше. Даже обедал с нами, но кушал мало и сидел скучно, подперев рукой голову. Все мы сидели, притаившись, боялись и смотреть на него. А он поглядит на нас и скучно так покачает головой. Маришка мне шепнула, когда я сказал: «Какой скучный папашенька! Как же ему, голубчику, не скучать? Жалко сироток-то!» А на третий день и не выходил, и совсем с нами больше не обедал. В доме стало совсем скучно, а к ночи поднималась суматоха, кричали: «Таз, скорее, тошнится!» В кухне кололи лед и несли в мисочки в кабинет. Клин велел лед глотать, и на голову лед клали. Из аптеки приносили пузырьки с микстурой и порошки в красивых коробочках. Мы следили, когда кончатся порошки, ссорились за коробочки. Только, бывало, заиграешься, змей запустишь с крыши или пойдем с Горкиным Чистяков проведать на чердаке, и вспомнишь, что отец болен. Он любил смотреть из верхних сеней, как кружатся наши чистяки, блестят на солнце. Приходим раз на чердак, а любимый наш турманок Катышек нахохлился чего-то на насесте. Тронули его за головку, а он кувыркой помер ни с того ни с сего. А потом и другие стали помирать. Мор напал. Горкин сказал: «Что уж, одно уж к одному», и махнул рукой. И стал глаза вытирать платочком. Я понял, что не по голубям он плачет, и спрашиваю: «А почему же целитель не помог, а? Ведь он все может. Ногу вон заживил, купцу-то говорил ты. Может, он папашеньку исцелит?» «Целитель все может, ежели Господь соизволит. Да вот нет, стало быть, воли Божией, и надо покоряться. Ему милосердному видней. А мы, сиротки, останемся? Маришка говорила, жалеет папашенька нас, сироток. И Маша говорила, заплакал раз в кабинете про нас, спросил, не плачем ли. Бога ведь тоже сироток жалко, а? Я каждый день два раза за папашеньку молюсь. Детская-то молитва доходчива, ты же говорил». Горкин даже рассерчал на меня, глаза востры у него такие стали. «Говорил, говорил. А ты понимаешь, что говорил? Все целители призывают, все Богу молятся. Что ж, так вот и не помирать никому? А пусть старые помирают, совсем растарые. Старей тебя. А папашенька совсем молодой, молодчик, все говорят. Женихом даже портниха мордашечка назвала. И куча детей у нас». Я даже топнул на Горкина. Он на меня погрозился и сказал шепотком озираючи, будто нас кто услышать может. А глаза у него испуганные стали: «И не смей на Господа роптать. Счумел ты, глупый. Ишь, резон какой, нельзя молодым помирать. Господь знает, кому когда помереть, его святая воля. Чего вон странный человек сказывал на медне, как целителя принимали? Младенчика взял от родителей в горше, чтобы им не было. Да ты и меня-то запутал. Папашенька, может, еще и выздоровеет, а мы его хороним. А чего ты все плачешь, я-то вижу. Как про папашеньку ты и плачешь. Ты, может, чего чуешь? И как бушуй заводит, все боишься. А сон-то видал про крестик, про Мартына-то покойника говорил. Ушли они с папашенькой, а Василий Васильевич, как нам теперь без хозяина-то, я все помню». И не мог больше говорить. Страшно стало. Не все цветы у нас расцвели. И страшный змеиный цвет. А он уже распустился. Все со страхом смотрели на него. Какое синее жало из пасти свесило, сестрое, тонкое, вот ужалит. И горьким миндалем будто отдает. Горько будет. «Молиться надо вот что», — говорит Горкин и крестится. «Так вот и молись, Господи милосердный, да будет воля Твоя. Нам, сиротам, на утешение воздвигни папашеньку ту драбу лесни. И как Господь даст, так и покорись». А чего ты меня слыхал? Все вон в памятку себе метишь. Никому не сказывай. Не надо расстраивать до времени. Так и не успокоил. Гляди, последняя кувырнулась. Любимец наша Галочка. А совсем недавно как весело-то вертелась в небе. Весь вечер скучный я был, и в извозчиков не играл с Колей на грифельной доске, которая по числам крутится. Сказал, голова болит. Привозили царицу небесную Иверскую. Все комнаты светили, и калачиков с ситничками нищим раздавали, чтобы лучше молились за болящего. Курили уксусом с мяткой. Больного выдвигали на диване в залу и окуривали густо кабинет. Приносили от Казанской спасителей матушку Казанскую. Приглашали с Никольской чудотворную икону Николая Чудотворца. Бедные убогие приносили пузыречки маслица от мощей. Монашки привозили артос принять натощак кусочек. И не было отцу лучше. Каждый день приезжал Клин, а через день доктор Хандриков. Этот был веселее Клина, шутил, говорил отцу: «И вы помогайте нам. Говорите себе, хочу выздороветь, и пойдет на лад». Отец и сказал ему: «Воля Божия, а вы знаете мою болезнь, что у меня? Вот видите, как же лечить-то? Я больше пуда всяких порошков проглотил, а все хуже». Тогда третьего доктора позвали, самого знаменитого, Захарьина. Он такой был чудак с великой славой, что ставили ему кресло на лестнице на площадке и на столике коробку шоколадных конфет абрикосового сыновья. Скушает 2-3, а коробку ему в коляску. И вот все три доктора собрались в кабинете больного, двери затворили. Сидели долго. А как вышли, то впереди шел знаменитый, худой и строгий, и так строго на нас глазами, будто мы виноваты, а его беспокоит. За ним смирные такие Клин и Хандриков. Он строго так на них костяным пальцем, я из-за двери видел, и затворились в гостиной. Им туда чаю подали, дорогих закусок, икры зернистой, коробку омаров, особенных сардинок царских с золотым ярлыком и всего, что требуется, и всякие бутылки и графинчик. Хандриков всегда рюмочку-другую принимал для просвежения мозгов, а мы за дверью подслушивали. Но только они не все по-нашему говорили, а на тайном языке докторов. Это называется консилиум. А знаменитый доктор, говорили у нас, прямо чудеса творит. Одна богатая купчиха с ордынки 5 лет с постели не вставала, ни рукой, ни ногой не шевелила. Уж чего-чего не пробовали, никаких денег не жалели. Решили этого строгого позвать, а то боялись. А потому боялись, что как он чего скажет, так тому и быть. Скажет: «Помрет, не стану лечить». Ну и конец. Помрет обязательно. Вот и боялись, как закона. Думали-думали, позвали, уж один конец. Приехал, страху на всех нагнал, 2 минутки только с больной посидел, вышел строгий-то растрогий и пальцем погрозился на всех. Велел огромадный таз медный принести с ледяной водой и опять строго погрозился, чтобы отнюдь ничего не сказывать больной купчихе. А купец и спрашивает его шепотком смиренно: «Уж развяжите душу, ваше высокопревосходительство, уж и к одному концу. Помрет моя супруга?» «Обязательно, — говорит, — помрет, как и мы с вами». Ну, пошутил. И говорит: «Сейчас, — говорит, — увидите, как она помирать будет». И пальцем строго. Жевал конфетку и велел кровать с купчихой головами к двери поставить. А двери, чтобы настежь. Для воздуха, — говорит. А купчихе сказал: «А вы тихо лежите, подремите, а мы с вашим супругом в кабинете чайку попьем. И я ему скажу, как вас вылечить. Вы обязательно у нас запляшете». И пальцем на нее, но не строго, а даже очень любезно. Понравилась она ему, очень красивая. А та в слезы: «Где уж мне плясать, по комнатам бы пройтись, на дед поглядеть». «А я вам говорю, раз навсегда», — закричал прямо на нее, И она со страху руками лицо закрыла. Все так и задивились, а той рукой не шевелила. «Будете у меня плясать!» И пошел в залу. А там весь-то стол с шоколадными конфетами уставлен, с самыми лучшими. От абрикосового сыновья с кусочками ананаса на кружевной бумажке сверху и щипчиками золотенькими. Тут другой опробовал, стаканчик чайку с ромом принял и корки зернистые на сухарики пожевал. Ему докладывает, что больная заснула словно. «Этого, — говорит, — только мне и надо. И, Боже, вас упаси зашуметь!» И загрозился. Мухи не стало слышно. Вызвал молодца покрепче, велел ему таз тот ледяной взять и поманил за собой. Подошел к головам больной и молодцу слово два шепнул. Тот поднял таз. Да как, со всего-то маху о пол грохнет! Да купчиха-то как! Ахнет-то на весь дом! Скок с постели, в чем была, и ну плясать! Грохота звону перепугалась, да ледяные брызги-то на нее, а она пригрелась, задремала. Ну вот, говорит, и поздравляю вас, выздоровели! Теперь и без тазу будете плясать. Съел конфетку, получил, что полагается, большие тыщи и поехал себе домой. А с коляски опять на всех пальцем погрозился, очень строгой. И выздоровела купчиха. Скоро на свадьбе дочки так-то отплясывала. Долго сидели доктора в гостиной. Говорил только строгий, будто отчитывал. Потом матушку туда позвали. Строгий ей сказал, что вылечить нельзя, а если операцию сделать, голову открыть и вырезать неподходящее, что под костью или кровь свернулась от сильного ушиба, то навряд больной выживет. Мы, говорит, тут пока в потемках наука еще не дошла. А если и выживет, то может случиться, что не в себе будет. Матушку другие доктора под руки вывели и капель дали. А Строгий вышел, так вот развел руками и сказал сердито: «Я не чудотворец. Молитесь Богу». И уехал. А конфеты ему в коляску положили. Доктора после сказали матушке, что теперь начнется самое тяжелое. Строгий им так сказал. «Станет слепнуть, а там и язык отнимется. И тогда все кончится». Сказали не сразу, а когда отец начал плохо видеть. Приехал матушкин брат ученый, все он законы знал. Подумали и решили не мучить больного, не резать в голове. Наука еще не дошла лечить такое. Из десятка девять под ножом кончаются. А и выживет, разум потерять может и себе, и другим на муку. И доктора сказали, были еще разные. Положитесь на волю Божию. Больного передвинули из кабинета в спальню, так на диване он и лежал. Поставили зеленые ширмы, повесили на окнах плотные занавески, больно было глазам от света. Пришла из бань сторожиха-банщица Анна Ивановна, которой всегда отличал отец, говорил: «Вся-то Аннушка чистая ты, вся светлая». Она была совсем молоденькая, приятная, с лица белая-белая, высокая, ласковая. Ходила очень чисто, в белом платочке и светлом ситце. Муж ее был в солдатах особенных, гвардейских. Она была очень добрая и тихая, говорила певучим голосом, не спеша, как-то раздумчиво. Горкин ее уважал за примерное поведение и богомольность. «От нее, — говорила Сонечка, — будто тихий свет». Когда она проходила близко, пахло приятной свежестью, чистым ситцем, березкой, свежим и легким банном. Говорили, что она несет горе неутешное. Первенький у ней помер по третьему годочку. Забыть не может, а горе не показывает, не плачет. Помню, было это на Петров день. Приехали родные, обедали в саду, чтобы больного не тревожить. И в саду-то говорили тихо. Приходит Маша и говорит, что пришла Анна Ивановна и хочет что-то сказать, а в сад идти не хочет. И я побежал за матушкой. Любил, когда приходит Анна Ивановна. Она приходила, когда из бань приносили большую стирку, и всегда приносила нам чего-нибудь деревенского. То охапку гороховой зелени со стручками, то ржаных лепешек с сухой лесной малины. И теперь принесла гостинчику лукошко свежего горошку и пучок бобов. Сказала ласково, пропела словно: «Бобиков сладких, сударик, покушайте, поразвлекетесь малость». Была она теперь не такая светлая, как всегда, а скучная, болезная. Горкин ей так сказал. Пришла с узелком, где ей было самое нужное для себя. Пришла надолго. Просила дозволить ей походить за больным Сергеем Ивановичем, потрудиться. Матушка ей обрадовалась. За отцом сначала ходила Маша, но у ней все из рук валилось. Откладывалась свадьба ее с Денисом, и она все забывала и путала. Отец попросил, чтобы был при нем Сергей Катальщик, очень сноровистый его любимец. Сергей весело делал все, шутил веселыми приговорками, но руки у него были хваткие и сильные, и дня не проходило, чтобы он чего-нибудь не сломал или не разбил. Старался переворачивать вежливо и всегда делал больно. Пальцы такие чугунные. И вот Анна Ивановна все узнала и пришла. Ее привели к отцу. Она поклонилась ему, сложив под грудью белые свои руки с морщинистыми от парки пальцами, и сказала певучим голосом: «Здравствуйте, Сергей Иванович, голубчик вы наш болезный. Дозвольте за вами походить, похолить вас болящего. Сколько мы ласки от вас видали, дозвольте уж потрудиться. Мне в радость будет, а вам спокой». Отец посветлел, как увидал Анну Ивановну, поулыбался даже. «Спасибо, Миланушка, походи за больным. Видишь, какой красавец стал, в зеркало взглянуть страшно. А вы не смотритесь, миленький. Выправитесь, насмотритесь. Соколом опять будете летать, даст Господь». «Нет, Анушка, налетался, видно. День ото дня все хуже, все слабее. Да ведь никакая болезнь не красит. Да вы еще молодой совсем, поправитесь. Вон и красочка в лице стала. Еще как шутить с нами будете, а мы радоваться на вас. Все наши бабы как ужалеют вас. А Полюшка к Миколе на Угрише пешком ходила и в Косино просвирки вынула, вот, со мной прислала». Анна Ивановна вынула из чистого платочка две просвирки и положила на столик у дивана. Отец перекрестился и приложился к просвиркам, и на глазах у него слезы стали. «Спасибо, Полюшке. Скажи ей, что ж она не проведает меня. Скажи, помни ее, и песни ее помню. Вот, Аннушка, пришла ты, а мне полегче стало. Так вы любите строгого-то хозяина?» «Уж и строгой», — пропела Анна Ивановна. «Как в бане приедет, солнышком всех осветит. Буду за вами ходить, а вы меня слушайтесь, я тоже строгая», — пошутила она. «В зеркало-то не дам смотреться. Так, что ли, барыня?» Она тут же и принялась ходить. Стала кормить с ложечки бульонцем, и отец ел с охоткой. «Легкая рука», — говорили у Анны Ивановны. В день прихода ее к нам потрудиться не тошнило его ни разу. Она стала рассказывать ему про деревню, про мужа Степана, которого угнали куда-то за Аршаву. А вечером читала ему Евангелие, сама надумала. Была она хорошо грамотная, самоучка, а он слушал, подремывал. И я слушал, усевшись в ореховое кресло, затаившись. Отец сказал: «Ты не хуже отца Виктора читаешь. Зачитала меня, дремлю». Анна Ивановна поманила меня глазами, взяла за ручку и повела. Я так и прижался к ней. Она поцеловала меня в макушку. «Миленький ты мой», — сказала она тихо, ласково, «не надо плакать, Бог милостив». Доктора ездили, брали больного за руку, слушали живчика, а легче не было. Все муж видели, что все хуже и хуже. И худеет, и лицо желтеет, маленькое совсем стало, как яблочко. Если бы только не тошнило, а то каждый день одной-то желчью. Тогда Анна Ивановна поддерживает, обнявши за голову, и ласково гладит лоб. Ему легче. Он тихо стонет и говорит чуть слышно: «Спасибо, милая Аннушка, замучилась ты со мной». Она всегда скажет: «И нисколечко не замучилась, а все мне в радость. И не говорите так, миленький. Христос как за всех нас страдал, а мы что? Да я при вас-то в пуху живу. Гляньте, руки-то у меня какие стали, гладенькие, белые, от парки поддохнули, не морщенные совсем, а как у барыни какой важный». И так вся и засветится улыбкой. Он возьмет ее руку и погладит. «А правда, гладенький совсем, крупный ты, а руки у тебя маленькие, дитёвы словно». Она весело: «Видите, я какая, совсем дитё. А вы все-таки слушайтесь меня, черные-то думки не надумывайте, а то лежите, не спите, все думки думаете. А чего их думать? Господь за нас все обдумал, нечего нам и думать». А к вечеру отец зовет Горкина, велит рассказывать про дела. И Горкин ему только веселое говорит: «Наши дела как сажа бела. Васильич везде поспевает, и рубят стараются, в срок все поделаем. Умеет Васильич с народом обойтись. Сказал: ну, ребята, хозяину покуда не до нас, а и нас не забыл. Наказал мне по пятаку набавки давать, старайтесь. Ребята наши хорошие, проникают. Все плоты пригнаны, и барки с березами дровами под Симловым почальны, все в срок. А под Петров день выручка по баням была большая, дождик в бане погнал. Выручку подсчитали, мешочки в железный сундук поклал. Все хорошо, только бы выправился. Добрые люди присоветовали извозчика с конной позвать старичка. Очень способно пареным сенцом лечит и какой-то дает травку пить. В месяц трактирщика Бакастова от водянки вылечил и церковного старосту от Ивана Воина Поленова от живота. А уж все доктора отказались. Прикладывал старичок сенную припарку на голову дня три и полегчало. А теперь отец травку пьет и два дня не тошнился. Порадовались мы, а потом опять хуже стало. Придешь к Горкину в мастерскую, а он все на постели сидит, руки в коленке, невеселый. И все лампадки теплятся у него. Я всегда теперь посмотрю, как помирает праведник на картинке, и думаю: раз Клавнюшу застал у него, троюродного братца, который всех благочинных знает, и каждый-то день к обедням ходит, где только престольный праздник. Он только что с богомолья воротился от Савы Преподобного под Звенигородом. Рассказывал Горкину про радости. «Уж места там, Михаил Панкратыч, райская красота. Да как не знать, по честь каждый год удосуживался на денек-другой. Красивее места нет, выбрал, облюбовал преподобный под убитель. И Москва река наша там, еще малая речка Разворня зовется. Раковней монахи лучинкой с расщепом ловят. Ох, высокое место, все видать, а леса-то, леса, а звон какой, как из одного серебра тот колокол, и город с того зовется Звенигород». Служение было благолепное и трапеза изобильная. Ушицу из лещиков на Петров день ставили, и киселек молочный, и каша белая, и груздочки соленые с черной кашей, и земляники по блюдечку девушки нанесли с порубок. А настоятель признал меня, что купеческого я роду племянничек Сергея Ивановича дяденьки. Позвал к себе в покое, чайком попотчевал сотовым метком летшним и орешками в метку потчевал. Оставил я им 3 рублика в пяток, чтобы 6 молебнов о здравии по успенье в день править, во здравии болящего раба Божия Сергия. Хорошо монахи дяденьку помнят. Стаивал на богомолье у них в рощах, когда бывал. Вместе бывали, как им не помнить. Как Сергей Иванович побывает, то красную жертвует, а то три синеньких. И с рощ всегда дров монастырю рощинской кладки сажен 30 свести накажет, как не помнить. и у Николы на Угрише я побывал, и в Кусине. А завтра к Серге Троице, думаю, подвигнуться, к Ильину дню поспею. А там надо к окрестным ночным ходам поспешать, кремлевским Спасовым, Николи не опускаю. Такая-то красота благолепная. И я грешный за Спасовым всегда бывал, и хоругви носил. А вот не удосужись нонче, говорит скучно Горкин. Ах ты, птаха небесная, летишь, куды хотишь. Молись, молись за дяденьку. Ох, пошел бы я с тобой к преподобному душу облегчить. Горе-то у нас какое. Вздохнул он, взглянул на меня и замолчал. На Спасо-Преображение все мы принесли отцу посвященному яблочку грушевки, духовитой, сладкой. Он порадовался на них, откинулся в подушке и задремал. Мы вышли тихо на цыпочках и в двери видали Горкина. Он был в праздничном казакинчике с красным узелочком, только что от Казанской, со священными яблочками отборными. Поглядел на нас, на отца, как он дремлет в подушках, склонившись желтым лицом на бочок. Посмотрел на свой узелок и пошел вниз к себе. Я побежал за ним, ухватился за узелок. «Дай отнесу папашеньке!» Он вдруг схватился. «Да что ж я это, чумовой? Яблочек-то не положил!» Сел на порожки, посадил меня к себе на коленки. «Вот ты спас Преображение!» Радость-то как обувала, свет-то какой косатик. Яблочками с папашенькой менялись, говорил он, всхлипывая, и катились слезы по белой его бородке. На болото вчерась поехал для церкви закупить, а радости нету, прошли наши радости, милок. Грушевку трясли с тобой, а папашенька всегда-то укупит нам и ребятам яблочко, в полон-то полок пригоним, и всегда-то радуется». Ну и я закупил ребятам. Васильич уж напомнил. Голова-то у меня дурная стала. Все забывать стал. Ну, пожует яблочко. Радости нет. Арбузика, бывало, возьмет папашенька. И дыньку вам, и то все. Пошли мы с ним на цыпочках. Положили и яблочки в узелке на столик.
0: На радио «Вера» вы слушали фрагмент «Горькие дни» из повести Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне». Читала Екатерина Краснобаева.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Ермолай и Мельничиха» из цикла «Записки охотника». Читает Александр Бардуков.
1: Вечером мы с охотником Ермолаем отправились на тягу. Но, может быть, не все мои читатели знают, что такое тяга. Слушайте же, господа. За четверть часа до захождения солнца весной вы входите в рощу с ружьем, без собаки. Вы отыскиваете себе место где-нибудь подле опушки, оглядываетесь, осматриваете пистон, перемигиваетесь с товарищем. Четверть часа прошло. Солнце село, но в лесу еще светло. Воздух чист и прозрачен. Птицы болтливо лепечут, молодая трава блестит веселым блеском изумруда. Вы ждете. Внутренность леса постепенно темнеет. Алый свет вечерней зари медленно скользит по корням и стволам деревьев, поднимается все выше и выше, переходит от нижних, почти еще голых веток к неподвижным засыпающим верхушкам. Вот и самые верхушки потускнели. Румяное небо синеет. Лесной запах усиливается, слегка повеяло теплой сыростью. Влетевший ветер около вас замирает. Птицы засыпают. Не все вдруг, по породам. Вот затихли зяблики, через несколько мгновений малиновки, за ними овсянки. В лесу все темней да темней. Деревья сливаются в большие чернеющие массы. На синем небе робко выступают первые звездочки. Все птицы спят. Грехвостки, маленькие дятлы, одни еще сонливо посвистывают. Вот и они умолкли. Еще раз прозвенел над вами звонкий голос пеночки. Где-то печально прокричала иволга, соловей щелкнул в первый раз. Сердце ваше томится ожиданием. И вдруг... Но одни охотники поймут меня. Вдруг в глубокой тишине раздается особого рода карканье и шипение, слышится мерный взмах проворных крыл. И вальдшнеп, красиво наклонив свой длинный нос, плавно вылетает из-за темной березы навстречу вашему выстрелу. Вот что значит стоять на тяге. Итак, мы с Ермолаем отправились на тягу. Но, извините, господа, я должен вас сперва познакомить с Ермолаем. Вообразите себе человека лет 45, высокого, худого, с длинным и тонким носом, узким лбом, серыми глазками, взъерошенными волосами и широкими насмешливыми губами. Этот человек ходил в зиму и лето в желтоватом нанковом кафтане немецкого покроя, но подпоясывался кушаком. Носил синие шаровары и шапку со смушками, подаренную ему в веселый час разорившимся помещиком. К кушаку привязывались два мешка, один спереди, искусно перекрученный на две половины, для пороху и для дроби, другой сзади, для дичи. Хлопки же Ермолай доставал из собственной, по-видимому, неистощимой шапки. Он бы легко мог на деньги, вырученные им за проданную дичь, купить себе патронтаж и суму, но ни разу даже не подумал о подобной покупке и продолжал заряжать свое ружье по-прежнему, возбуждая изумление зрителей искусством, с каким он избегал опасности просыпать или смешать дробь и порох. Ружье у него было одноствольное, с кремнем, одаренное притом скверной привычкой жестоко отдавать, отчего у Ермолая правая щека всегда была пухлее левой. Как он попадал из этого ружья, и хитрому человеку не придумать, но попадал. Была у него и легавая собака по прозванию Валетка. Преудивительное создание. Ермолай никогда ее не кормил. «Ставь меня пса кормить», — рассуждал он. «Притом пес — животное умное, сам найдет себе пропитание». И действительно, хотя Валетка поражал даже равнодушного прохожего своей чрезмерной худобой, но жил, и долго жил. даже несмотря на свое бедственное положение, ни разу не пропадал и не изъявлял желания покинуть своего хозяина. Раз как-то в юные годы он отлучился на 2 дня, увлеченный любовью. Но эта дурь скоро с него соскочила. Замечательнейшим свойством Валетки было его непостижимое равнодушие ко всему на свете. Если бы речь шла не о собаке, я бы употребил слово «разочарованность». Он обыкновенно сидел, подвернувши под себя свой куцый хвост, хмурился, вздрагивал по временам и никогда не улыбался. Известно, что собаки имеют способность улыбаться и даже очень мило улыбаться. Он был крайне безобразен, и ни один праздный дворовый человек не упускал случая ядовито насмеяться над его наружностью. Но все эти насмешки и даже удары Валетка переносил с удивительным хладнокровием. Особенное удовольствие доставлял он поварам, которые тотчас отрывались от дела и с криком и бранью пускались за ним в погоню, когда он, по слабости, свойственной не одним собакам, просовывал свое голодное рыло в полурастворенную дверь соблазнительно теплой и благовонной кухни. На охоте он отличался неутомимостью и чутье имел порядочное. Но если случайно догонял подраненного зайца, то уж и съедал его с наслаждением всего до последней косточки, где-нибудь в прохладной тени под зеленым кустом, в почтительном отдалении от Ермолая, ругавшегося на всех известных и неизвестных диалектах. Ермолай принадлежал одному из моих соседей, помещику старинного покроя. Помещики старинного покроя не любят куликов и придерживаются домашней живности. Разве только в необыкновенных случаях, как то в дни рождения, именин и выборов, повара старинных помещиков приступают к изготовлению долгоносых птиц. И, войдя в азарт, свойственный русскому человеку, когда он сам хорошенько не знает, что делает, придумывают к ним такие мудреные приправы, что гости большей частью с любопытством и вниманием рассматривают поданные яства, но отведать их никак не решаются. Ермолаю было приказано доставлять на господскую кухню раз в месяц 2 пары тетеревей и куропаток, а, впрочем, позволялось ему жить где хочет и чем хочет. От него отказались, как от человека ни на какую работу негодного, ледащего, как говорится у нас в Орле. Пороху и дроби, разумеется, ему не выдавали, следуя точно тем же правилам, в силу которых и он не кормил своей собаки. Ермолай был человек пристранного рода, беззаботен, как птица, довольно говорлив, рассеян и неловок с виду. Сильно любил выпить, не уживался на месте, на ходу шмыгал ногами и переваливался сбоку на бок, и, шмыгая и переваливаясь, улепетывал 60 верст в сутки. Он подвергался самым разнообразным приключениям. Ночевал в болотах, на деревьях, на крышах, под мостами. Сиживал не раз взаперти на чердаках, в погребах и сараях. Лишался ружья, собаки, самых необходимых одеяний. Бывал бит сильно и долго, и все-таки через несколько времени возвращался домой одетый, с ружьем и с собакой. Нельзя было назвать его человеком веселым, хотя он почти всегда находился в довольно изрядном расположении духа. Он вообще смотрел чудаком. Ермолай любил покалякать с хорошим человеком, особенно за чаркой, но и то недолго. Встанет, бывало, и пойдет. «Да куда ты идешь? Ночь на дворе». «А в Чаплино». «Да на что тебе тащиться в Чаплино за 10 верст? А там у Сафрона мужичка переночевать». «Да ночуй здесь». «Нет уж, нельзя». И пойдет Ермолай с своим Валеткой в темную ночь через кусты до водомоины, а мужичок Сафрон его, пожалуй, к себе на двор не пустит. Да еще чего доброго, шею ему намнет, не беспокойте честных людей. Зато никто не мог сравниться с Ермолаем в искусстве ловить весной в полую воду рыбу, доставать руками раков, отыскивать по чутью дичь, подманивать перепелов, вынашивать ястребов, добывать соловьев с дешевой дудкой, с кукушкиным перелетом. Одного он не умел — дрессировать собак. терпения не доставало. Была у него и жена. Он ходил к ней раз в неделю. Жила она в дрянной, полуразвалившейся избенке, перебивалась кое-как и кое-чем, никогда не знала накануне, будет ли сыта завтра, и вообще терпела участь горькую. Ермолай, этот беззаботный и добродушный человек, обходился с ней жестко и грубо, принимал у себя дома грозный и суровый вид, и бедная его жена не знала, чем угодить ему. Трепетала от его взгляда, на последнюю копейку покупала ему вина и подобострастно покрывала его своим тулупом, когда он, величественно развалясь на печи, засыпал богатырским сном. Мне самому не раз случалось подмечать в нем невольные проявления какой-то угрюмой свирепости. Мне не нравилось выражение его лица, когда он прикусывал подстреленную птицу. Но Ермолай никогда больше дня не оставался дома, а на чужой стороне превращался опять в Ермолку, как его прозвали на 100 верст кругом и как он сам себя называл подчас. Последний дворовый человек чувствовал свое превосходство над этим бродягой. И, может быть, потому именно и обращался с ним дружелюбно. А мужики сначала с удовольствием загоняли и ловили его, как зайца в поле, но потом отпускали с Богом, и раз узнавши чудака, уже не трогали его, даже давали ему хлеба и вступали с ним в разговоры. Этого-то человека я взял к себе в охотники. И с ним-то я отправился на тягу в большую березовую рощу на берегу Исты. У многих русских рек наподобие Волги один берег горный, другой луговой. У Исты тоже. Эта небольшая речка вьется чрезвычайно прихотливо, ползет змеей, ни на полверсты не течет прямо. И в ином месте с высоты крутого холма видна верст на 10 с своими плотинами, прудами, мельницами, огородами, окруженными ракитником и гусиными стадами. Рыбы в Исте бездна, особливо головлей. Мужики достают их в жар из-под кустов руками. Маленькие кулички-песочники со свистом перелетывают вдоль каменистых берегов, испещренных холодными и светлыми ключами. Дикие утки выплывают на середину прудов и осторожно озираются. Цапли торчат в тени, в заливах, под обрывами. Мы стояли на тяге около часу. Убили 2 пары вальшнапов и, желая до восхода солнца опять попытать нашего счастья, на тягу можно также ходить поутру, решились переночевать в ближайшей мельнице. Мы вышли из рощи, спустились с холма. Река катила темно-синие волны. Воздух густел, отягченный ночной влагой. Мы постучались в ворота. Собаки залились на дворе. «Кто тут?» — раздался сиплый и заспанный голос. «Охотники, пусти переночевать!» Ответа не было. «Мы заплатим!» «Пойду скажу хозяину. Цыц проклятые! Их на вас погибели нет!» Мы слышали, как работник вошел в избу. Он скоро вернулся к воротам. «Нет, — говорит, — хозяин не велит пускать». «Отчего не велит?» «Да боится! Вы охотники! Чего доброго, мельницу зажжете. Видишь, у вас снаряды какие!» «Да что за вздор! У нас и так за прошлом году мельница сгорела. Прасолы переночевали, да, знать, как-нибудь и подожгли». «Да как же, брат, не ночевать же нам на дворе?» «Как знаете!» Он ушел, стуча сапогами. Ермолай посулил ему разных неприятностей. «Пойдемте в деревню», — произнес он, наконец, со вздохом. Но до деревни было версты 2. «Ночуем здесь», — сказал я. «На дворе ночь теплая. Мельник за деньги нам вышлет соломы». Ермолай беспрекословно согласился. Мы опять стали стучаться. «Да что вам надобно?» — раздался снова голос работника. «Сказано, нельзя». Мы растолковали ему, чего мы хотели. Он пошел посоветоваться с хозяином и вместе с ним вернулся. Калитка заскрипела. Появился мельник, человек высокого роста, с жирным лицом, бычачьим затылком, круглым и большим животом. Он согласился на мое предложение. В 100 шагах от мельницы находился маленький, со всех сторон открытый навес. Нам принесли туда соломы, сено, Работник на траве подле реки наставил самовар и, присев на корточки, начал усердно дуть в трубу. Уголья, вспыхивая,

0: мы разложили небольшой огонек. Пока Ермолай жарил в золе картофель, я успел задремать. Легкий сдержанный шепот разбудил меня. Я поднял голову. Перед огнем на опрокинутой катке сидела мельничиха и разговаривала с моим охотником. Я уже прежде по ее платью, телодвижениям и выговору узнал в ней дворовую женщину, ни бабу и ни мещанку. Но только теперь я рассмотрел хорошенько ее черты. Ей было на вид лет 30. Худое и бледное лицо еще хранило следы красоты замечательной. Особенно понравились мне глаза, большие и грустные. Она оперла локти на колени, положила лицо на руки. Ермолай сидел ко мне спиною и подкладывал щепки в огонь. «В Желтухины и опять падешь», — говорила мельничиха. «У отца Ивана обе коровы свалились. Господи помилуй!» «А что ваши свиньи?» — спросил, помолчав, Ермолай. «Живут. Хоть бы поросеночка мне подарили». Мельничиха помолчала, потом вздохнула. «С кем вы это?» — спросила она. «С барином, с Костомаровским». Ермолай бросил несколько еловых веток на огонь. Ветки тотчас дружно затрещали, густой белый дым повалил ему прямо в лицо. «Чего твой муж нас в избу не пустил?» «Боится». «Вишь, толстый брюхач!» «Головушка, Арина Тимофеевна, вынеси мне стаканчик венца». Мельничиха встала и исчезла во мраке. Ермолай запел в полголоса. «Как к любезной я ходил, все сапожки обносил». Арина вернулась с небольшим графинчиком и стаканом. Ермолай привстал, перекрестился и выпил духом. «Люблю», — прибавил он. Мельничиха опять присела на катку. «А что, Арина Тимофеевна, чай все хвораешь?»
1: «Хвораю».
0: «Что так?
1: Кашель по ночам мучит».
0: «Барин-то, кажется, заснул», — промолвил Ермолай после небольшого молчания. «Ты к лекарю не ходи, Арина. Хуже будет».
1: «Я и то не хожу. А ко мне зайди погостить». Арина потупила голову.
0: «Я свою-то, жену-то, прогоню на тот случай», — продолжал Ермолай. «Правося».
1: «Вы бы лучше барина разбудили, Ермолай Петрович. Видите, картофель испекся».
0: «А пусть дрыхнет», — равнодушно заметил мой верный слуга. «Набегался, так и спит».
1: Я заворочился на сене. Ермолай встал и подошел ко мне.
0: «Картофель готов-с. Извольте кушать».
1: Я вышел из-под навеса. Мельничиха поднялась с катки и хотела уйти. Я заговорил с нею.
0: «Давно вы эту мельницу сняли?»
1: «Второй год пошел строиться на дня».
0: «А твой муж откуда?»
1: Арина не расслушала моего вопроса.
0: «От Келева твой муж», — повторил Ермолай, возвысив голос.
1: «Из Белева. Он белевский мещанин».
0: «А ты тоже из Белева?»
1: «Нет, я господская. Была господская».
0: «Чья?»
1: «Зверкова, господина. Теперь я вольная».
0: «Какого Зверкова?»
1: «Александра Силыча».
0: «Не была ли ты у его жены горничной?»
1: «А вы почему знаете? Была». Я с удвоенным любопытством и участием посмотрел на Арину.
0: «Я твоего барина знаю», — продолжал я.
1: «Знаете», — отвечала она вполголоса, и потупилась. Надобно сказать читателю, почему я с таким участием посмотрел на Арину. Во время моего пребывания в Петербурге я случайным образом познакомился с господином Зверковым. Он занимал довольно важное место, слыл человеком знающим и дельным. У него была жена, пухлая, чувствительная, слезливая и злая. Дюжинные и тяжелые создания. Был и сынок, настоящий борчонок, избалованный и глупый. Наружность самого господина Зверкова мало располагала в его пользу. Из широкого, почти четвероугольного лица лукаво выглядывали мышиные глазки, торчал нос, большой и острый, с открытыми ноздрями. Стриженные седые волосы поднимались щетиной над морщинистым лбом, тонкие губы.

0: Губы беспрестанно шевелились и приторно улыбались. Господин Зверков стоял, обыкновенно растопырив ножки и заложив толстые ручки в карманы. Раз как-то пришлось мне ехать с ним вдвоем в карете за город. Мы разговорились. Как человек опытный, дельный, господин Зверков начал наставлять меня на путь истины. «Позвольте мне вам заметить», — пропищал он наконец, — «вы все, молодые люди, судите и толкуете во всех вещах наобум. Вы мало знаете собственное свое отечество. Россия вам, господа, незнакома, вот что. Вы все только немецкие книги читаете. Вот, например, вы мне говорите теперь и то насчет того, ну, то есть насчет дворовых людей». «Хорошо, я не спорю, все это хорошо, но вы их не знаете, что это за народ!» Господин Зверков громко высморкался и понюхал табаку. «Позвольте мне вам рассказать, например, один маленький анекдотец. Вас это может заинтересовать», — господин Зверков откашлялся. «Вы ведь знаете, что у меня за жена. Кажется, женщину добрее ее найти трудно, согласитесь сами». Горничным ее девушкам не житье, просто рай воочию совершается. Но моя жена положила себе за правило замужних горничных не держать. Оно и точно не годится. Пойдут дети, то, сё. Ну, где ж тут горничной присмотреть за барыней как следует, наблюдать за ее привычками? Ей уж не до того, у нее уж не то на уме. Надо по человечеству судить. Вот-с. Проезжаем мы раз через нашу деревню. Лет тому будет, как бы вам сказать, не солгать, лет 15. Смотрим, у старосты девочка, дочь прихорошенькая. Такое-то ж зайти подобострастное что-то в манерах. Жена моя и говорит мне: «Ку-ку». То есть, вы понимаете, она меня так называет. «Возьмем эту девочку в Петербург. Она мне нравится, ку-ку». Я говорю: «Возьмем, с удовольствием». Староста, разумеется, нам в ноги. Он такого счастья, вы понимаете, и ожидать не мог. Ну, девочка, конечно, поплакала с дуру. Оно действительно жутко сначала. Родительский дом, вообще удивительного тут ничего нет. Однако она скоро к нам привыкла. Сперва ее отдали в девичью, учили ее, конечно. Что ж вы думаете? Девочка оказывает удивительные успехи. Жена моя просто к ней пристращивается, жалует ее. Наконец, помимо других, в горничные к своей особе. Замечайте. И надобно было отдать ей справедливость. Не было еще такой горничной у моей жены. Решительно не было. Услужливо, скромно, послушно. Просто все, что требуется. Зато уж и жена ее, даже, признаться, слишком баловала. Одевала отлично, кормила с господского стола, чаем поила. Ну, что только можно себе представить. Вот этак она лет 10 у моей жены служила. Вдруг в одно прекрасное утро, вообразите себе, входит Арина, ее Ариной звали, без доклада ко мне в кабинет и бух мне в ноги. Я этого, скажу вам откровенно, терпеть не могу. Человек никогда не должен забывать свое достоинство, не правда ли? Чего тебе? Батюшка Александр Силович, милости прошу. Какой? Позвольте выйти замуж. Я, признаюсь вам, изумился. Да ты знаешь, дура, что у барыни другой горничной нету. Я буду служить барыне по-прежнему. Вздор, вздор. Барыня замужних горничных не держит. Маланья на мое место поступить может. Прошу не рассуждать. Воля ваша. Я, признаюсь, так и обомлел. Доложу вам, я такой человек. Ничто меня так не оскорбляет, смею сказать, так сильно не оскорбляет, как неблагодарность. Ведь вам говорить нечего, вы знаете, что у меня за жена. Ангел во плоти, доброта неизъяснимая. Кажется, злодей, и тот бы ее пожалел. Я прогнал Арину. Думаю, авось опомнится. Не хочется, знаете ли, верить злу, черной неблагодарности в человеке. Что же вы думаете? Через полгода опять она изволит жаловать ко мне с той уже самую просьбой. Тут я, признаюсь, ее сердцем прогнал и погрозил ей, и сказать жене обещался. Я был возмущен. Но представьте себе мое изумление. Несколько времени спустя приходит ко мне жена в слезах, взволнована так, что я даже испугался. Что такое случилось? Арина, вы
1: Понимаете, я стыжусь выговорить. Быть не может. Кто же? Петрушка лакей. Меня взорвало. Я такой человек. Полумер не люблю. Петрушка не виноват. Наказать его можно, но он, по-моему, не виноват. Арина? Ну что ж, ну, что ж тут еще говорить? Я, разумеется, тотчас же приказал ее остричь, одеть в затрапез и сослать в деревню. Жена моя лишилась отличной горничной, но делать было нечего. Беспорядок в доме терпеть, однако же, нельзя. Больной член лучше отсечь разом. Ну, теперь посудите сами. Но ведь вы знаете мою жену, ведь это наконец, ангел. Ведь она привязалась к Арине. И Арина это знала и не постыдилась. А? Нет, скажите, а? Да что тут толковать? Во всяком случае, делать было нечего. Меня же, собственно, меня надолго огорчила, обидела неблагодарность этой девушки. Что ни говорите, сердце, чувства в этих людях не ищите. Как волка не кормил, все в лес смотрит. Вперед, наука, но я желал только доказать вам. И господин Зверков, не докончив речи, отворотил голову и завернулся плотнее в свой плащ, мужественно подавляя невольное волнение. Читатель теперь, вероятно, понимает, почему я с участием посмотрел на Арину. «Давно ты замужем за Мельником?» — спросил я ее, наконец. 2 года. «Что ж, разве тебе барин позволил?» «Меня откупили». «Кто?» «Савелий Алексеевич». «Кто такой?» «Муж мой». Ермолай улыбнулся про себя. «А разве вам барин говорил обо мне?» Прибавила Арина после небольшого молчания. Я не знал, что отвечать на ее вопрос.
2: «Арина!» — закричал издали Мельник.
1: Она встала и ушла. «Хороший человек ее муж?» — спросил я Ермолая.
2: «Ничто».
1: «А дети у них есть?»
2: «Был один, да помер».
1: «Что ж, она понравилась Мельнику, что ли? Много ли он за нее дал выкупу?»
2: «А не знаю. Она грамоте разумеет. В их деле оно того хорошо бывает. Стало быть, понравилось».
1: «А ты с ней давно знаком?»
2: «Давно. Я к ее господам прежде хаживал. Их усадьба от Селева недалече.
1: И Петрушку лакея знаешь?
2: Петра Васильевича? Как ж знал. Где он теперь?» «А в солдаты поступил».
1: Мы помолчали. «Что, она, кажется, нездорова?» — спросил я, наконец, Ермолая.
2: «Какое здоровье! А завтра чай тяга хороша будет. Вам теперь соснуть не худо».
1: Стадо диких уток со свистом промчалось над нами, и мы слышали, как оно спустилось на реку недалеко от нас. Уже совсем стемнело и начинало холодать. В роще звучно щелкал соловей. Мы зарылись в сено и заснули.
3: На радио «Вера» вы слушали рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Ермолай и Мельничиха» из цикла «Записки охотника». Читал Александр Бардуков.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Соблазнятся многие о Сыне Твоем и падут. О Господи вечный и благословенный всеми коленами земными! Князья с разбойниками против Христа Бога объединятся, священники со лжесвидетелями и мудрецы с безумцами. Как величественен Он в одиночестве Своем и чистоте пути Своего! Законники, веками закон Божий толковавшие, восстали ныне не осудить, убить Сына Божия. Старейшины на поясах и воскрилиях, письмена закона горы Синайской носящие, позабыли тысячелетний опыт упражнений в справедливости и волками на человека мира и добра бросились растерзать его. Торговцы торговлю свою оставили и ножи приготовили, чтобы убить его. Старцы, сединами убеленные и знаками чудес Божиих над народом избранным украшенные, но с душами опустевшими, хромают от очагов своих, чтобы убийцам помочь. Юноши, старцами на злодейство ободренные, на убийство вышли с камнями и палками, прежде чем сесть им за Пасху и восславить Господа. Поднялись и женщины, кровь пролить, и повели чад своих, чтобы помогли им в деле всенародном. Палачи и насильники, белым днем боязливо вдоль домов крадущиеся, стали ныне вождями вождей и князьями князей. Убийцам в темнице томящимся день свободы пришел, ибо нужны стали народу, чтобы научили ремеслу своему убийственному. Все в город пришедшие поклониться небу и взыскать Бога отвернулись от храма и с ближними своими спешат искать крови праведника. Священники храм оставили, устремившись с ножами жертвенными спасать от Бога народ. Хромые и слепые тянут костыли свои, единственное свое оружие, чтобы помочь в убийстве Исцелителя. Восстал единодушно, как трава, народ грешников и ищет убить Сына Божия. И ножом, которым на Бога замахивается, себе в сердце ударяет. Не дай мне пасть, Всеблагой Господи! Отверзи мне очи духовные, да узрю судьбы грешников, да не подвигнется нога моя вслед тех, кто восстал на Господа, да не подниму на тебя камня и себя навеки не убью. Не дай мне пасть, Всеблагой Господи!

0: вера. Фёдор Достоевский. Братья Карамазовы. Читает Андрей Кнышев.
1: Братья Карамазовы. Часть первая, книга первая, глава пятая. Не чудеса склоняют реалиста к вере. Истинный реалист, если он не верующий, всегда найдет в себе силу и способность не поверить и чуду. А если чудо станет пред ним неотразимым фактом, то он скорее не поверит своим чувствам, чем допустит факт. Если же и допустит его, то допустит как факт естественный, но доселе лишь бывший ему неизвестным. В реалисте вера не от чуда рождается, а чудо от веры. Если реалист раз поверит, то он именно по реализму своему должен непременно допустить и чудо. Апостол Фома объявил, что не поверит, прежде чем не увидит, а когда увидел, сказал: «Господь мой и Бог мой».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из беседы иеросхимонаха Алексея Засимовского с духовной дочерью Еленой Мажаровой. 20-е годы 20 века. Владимирская губерния. Монастырь Смоленская Засимова пустынь. Страх Божий. Вот что потеряли люди. Потому и скорбят, что думают, будто они сами, своими силами, могут чему-нибудь помочь. Нет, люди готовы умереть духовно, чем поступиться своим самолюбием, своей благородной, как они называют, гордостью. Гордость изгнала из рая пригордого денницу, потерявшего из-за нее свое небесное величие. Думают люди, что вот-вот они достигнут счастья и благополучия здесь, на земле, благодаря своим личным трудам. Удивляются и печалятся, если выходит наоборот, забывая, что сам человек ничего не может сделать, если Всевышний не изъявит на то своей воли. Волос человека не падает с головы без воли Божией. Неужели же ты думаешь, что что-либо в жизни целых народов происходит без воли Творца? Нам, правда, часто кажется, что происходит что-то нецелесообразное, что-то прямо несогласное с божественными законами. Да ведь не знаем мы, что из этого произойдет. Не знаем мы, что, быть может, Христос и решил очистить всех, помни всех, благодаря этим нечеловеческим как бы страданиям. Христос есть предвечная любовь. Любовь же не коли же отпадает. И Христос с небесного своего престола ни на минуту своим взором не покидает грешной земли. Он все видит, все допускает. А вот почему он допускает? Нам, грешным, знать не полезно.

Счастлив, кто посмеялся миру, его ласкательств не любил, кто не служил его кумиру и жертв ему не приносил. Счастлив, кто дел чужих не ведал, одни свои лишь проверял, душою твердо в Бога верил и от Него награды ждал. Счастлив, кто шел путем тернистым и молча слезы скорби лил, кто духом кротким, сердцем чистым терпел и за врагов молил.

0: Взрослое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Читает священник Роман Федотов.
1: Как полезно в скорби бывает читать наставления древних святых отцов для утешения. Хочу с вами поделиться замечательными мыслями Аввы Дорофея о Христе как врачевателе наших душ. В телесных болезнях находим мы различные причины. Или что врач не искусен и дает одно лекарство вместо другого, или что больной ведет себя беспорядочно и не исполняет предписаний врача, в отношении же души бывает иначе. Мы не можем сказать, что врач, будучи не искусен, не дал надлежащего лекарства. Ибо врач душ есть Христос, который все знает и против каждой страсти подает приличное лечение. Так против тщеславия дал он заповеди о смирении, против сластолюбия – заповеди о воздержании, против сребролюбия – заповеди о милостыне. И одним словом, каждая страсть имеет исцелением соответствующую ей заповедь. И так нельзя сказать, что врач не искусен, а также и что лекарства стары и потому не действуют. Ибо заповеди Христовы никогда не стареют, но чем более их исполняют, тем более они обновляются. Поэтому ничто не препятствует здоровью душевному, кроме бесчиния души.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Анны Достоевской, супруги писателя Федора Достоевского. 1877 год. Федор Михайлович, иногда так легко раздражавшийся в обыденной жизни, был чрезвычайно удобным и терпеливым спутником в дороге, на все соглашался, не высказывал никаких претензий или требований, но наоборот, изо всех сил старался облегчить мне и нянькам заботы о маленьких детях, так быстро устающих дороги и начинающих капризничать. Меня прямо поражала способность мужа успокоить ребенка. Чуть бывало, кто из троих начинал капризничать, Федор Михайлович являлся из своего уголка, он садился в том же вагоне, но поудаль от нас, брал к себе капризничавшего и мигом его успокаивал. У мужа было какое-то особое умение разговаривать с детьми, войти в их интересы, приобрести доверие, и это даже с чужими, случайно встретившимися детьми. И так заинтересовать ребенка, что тот мигом становился весел и послушен. Объясняю это всегдашней любовью его к маленьким детям, которая подсказывала ему, как в данных обстоятельствах следует поступать.
0: Голоса

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: 14 ноября по новому стилю Православная Церковь отмечает День памяти святых братьев Космы и Дамиана. Братья лечили людей и никогда не брали за это ни денег, ни подарков. За такое бескорыстное служение Церковь прославила их как бессребреников. Косма и Дамиан родились в Малой Азии, на территории современной Турции, в IV веке. Их отец умер рано, мальчики были еще малышами, а мама, истинная христианка, постаралась привить детям любовь к Богу и к делам милосердия. Когда сыновья подросли, мать отдала их учиться. Педагог Космы и Дамиана преподавал им Священное Писание, а кроме того, будучи лекарем, посвятил их в секреты своей профессии. Уже подростками братья прекрасно знали о свойствах лечебных трав и умели готовить из них лекарства. О том, что Бог наделил Косму и Дамиана врачебным даром, стало понятно сразу, как только окончилась их учеба и началась самостоятельная жизнь. Не было человека, который, придя к братьям с жалобой на здоровье, не получил бы от них помощи. Слава о Косме и Дамиане распространялась быстро. К ним шли все новые и новые больные. Из бесноватых братья изгоняли демонов, слепым возвращали зрение, хромым – возможность нормально ходить. Косма и Дамиан, прекрасно понимая, что увечные люди из других мест не могут приехать к ним за помощью, сами ходили из города в город и предлагали свои услуги всем нуждающимся. Братья лечили людей бесплатно, ибо помнили заповедь Христа: «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». Только об одном братья говорили своим пациентам, прежде чем приступить к лечению. Косма и Дамиан напоминали, что исцеление даруют не они, а Бог, и что благодарить нужно не их, а Бога. И единственное, о чем братья просили людей, это жить во Христе по заповедям евангельским. Сила убеждения Космы и Дамиана была столь велика, что неверующие прежде люди уходили от них, уверовав во Христа. В житии братьев говорится о том, что легче измерить море и пересчитать звезды на небе, чем рассказать обо всех совершенных Космой и Дамианом чудесах исцеления. Но, наверное, главным феноменом братьев нужно считать не их врачебный дар, а талант человечности. Без него был бы невозможен христианский подвиг бессеребренничества, который братья совершали всю свою жизнь и за который их так любили и уважали люди.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Не тем, Господь, могуч, непостижим, Ты пред моим метущимся сознанием, Что в звездный день Твой светлый серафим Громадный шар зажег над мирозданием. Нет, Ты могуч и мне непостижим Тем, что я сам, бессильный и мгновенный, Ношу в груди, как он и серафим, Огонь сильней и ярче всей вселенной. Афанасий.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: для тех, кто хочет верить. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В мире в настоящее время около 2 миллиардов христиан. Не все они православные. При этом большая часть современных христиан с почтением относится к тексту, составленному еще в IV веке отцами Древней Церкви. Текст этот называется «Символом веры», потому что в нем кратко изложено православное вероучение. В просторечии символ веры называется часто просто словом «верую». Причина проста. Именно со слова «верую» и начинается текст древнего исповедания. О содержании символа веры и его богослужебном использовании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Православное богословие – явление чрезвычайно практичное. Святые отцы ведь никогда не рассуждали о Боге просто так. Те или иные умозаключения делались ими из практических соображений или даже вынужденно. Причина обычно становилась искажение православного учения. Такое искажение называется ересью. В IV веке общество охватило ересь священника Ария, который не верил в Бога Троицу. Святые отцы встали на защиту православного вероучения, собрались сначала на Первый, а потом на Второй Вселенский собор и составили символ веры – точное изложение учения о Боге. Этот текст используется при совершении таинства крещения. Человек, принимающий крещение, или же его крестные родители –

0: наши дни читают символ веры, как выражение своей собственной веры. Символ веры является также частью литургии главного христианского богослужения. В Латской православной церкви он читается вслух священником или кем-то из церковнослужителей. В русской церкви существует замечательная традиция «Верою поется всенародно». Символ веры состоит из нескольких частей. В первой части речь идет о Боге Отце и творении мира. Вторая часть посвящена Богу Сыну, пришедшему в мир и получившему имя Иисус Христос. Христос – Бог и человек одновременно. Он умер на кресте и затем воскрес из мертвых. Третья часть символа веры посвящена Духу Святому, благодатью которого в церкви совершаются все богослужения и таинства. Затем речь идет о церкви и будущих судьбах мира. Православные христиане верят, что Христос придет вновь, и время привычной нам реальности закончится.
1: Пение символа веры в составе литургии предшествует самой важной части этого богослужения – таинству Евхаристии, во время которого хлеб и вино по молитве церкви становятся телом и кровью Христовыми. Такое положение символа веры не случайно. Оно указывает на то, что присутствовать на литургии и причащаться могут только те, кто полностью согласен с содержанием этого древнего исповедания веры.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: Об учителях и учениках. Некий отец-пустынник без всякого сожаления менял место своего пребывания, никогда не унося с собой ни утвари, ни провизий. Как-то поработав долго над постройкой новой кельи, он сказал своим ученикам: «Встаньте, пойдем отсюда». Они, весьма удивленные таким решением, спросили его: «Зачем же ты употребил столько времени на постройку этой кельи, если собираешься тотчас ее покинуть? Не боишься ли ты, что другие скажут на это: посмотрите на этих непостоянных людей, они опять уходят, они не могут нигде утвердиться?» «Есть люди, которых смутит наш уход», — ответил Имава. «Но найдутся и другие, которые будут судить о нас иначе и скажут: вот люди истинно счастливые, которые покидают свое жилище, чтобы исполнить волю Божию, не заботясь о том, что у них есть. Вы свободны следовать за мной или остаться. Что касается меня, то я ухожу». Ученики бросились к ногам старца и просили позволения сопровождать его.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Вы слушаете радио «Вера». Фёдор Достоевский. «Братья Карамазовы». Читает Андрей Кнышев.
1: «Братья Карамазовы». Часть первая, книга вторая, глава третья. «Ничего не бойся, и никогда не бойся, и не тоскуй. Только бы покаяние не оскудевало в тебе, и все Бог простит. Да и греха такого нет, и не может быть на всей земле, какого бы не простил Господь воистину кающемуся. Да и совершить не может совсем такого греха великого человек, который бы истощил бесконечную Божию любовь. Али может быть такой грех, чтобы превысил Божию любовь? О покаянии лишь заботься, непрестанном, а боязнь отгони вовсе. Веруй, что Бог тебя любит так, как ты и не помышляешь о том, хотя бы со грехом твоим и во грехе твоем любит. А об одном кающемся больше радости в небе, чем о десяти праведных, сказано давно. Иди же и не бойся».

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма дипломата и поэта Федора Тютчева родителям. 1843 год. Канун Пасхи. Город Санкт-Петербург. «Не могу выразить, любезнейшие папенька и маменька, как мне досадно и грустно не быть рядом с вами в эти дни. Впервые за долгие годы я нахожусь в России в этот праздник, который всякий раз заставлял меня остро переживать нашу разлуку, и вот опять, как сказано, я проведу его в одиночестве. Мне грустно не только из-за невозможности увидеться, но я не могу не испытывать своей вины в этом. Так просто было устроить все по-другому. Чем больше я смотрю, тем больше меня угнетает моя собственная небрежность. Вы знаете, не так ли, что я вернулся на службу. На днях я принял присягу. Мне вернут ключ камергера и, наверное, повысят в чине. Граф Несельрода исполнен благожелательства. На днях он спросил меня, что я полагаю делать в ближайшее время. Я ответил, что у меня единственное желание – провести лето вместе с вами. Мы живем в ожидании весны, которая никак не приходит. Я хочу, чтобы дети в Святое Воскресенье пошли к причастию в домовую церковь графини Шереметьевой. Что касается до меня, я решил отложить причастие до Москвы. Я буду говеть летом вместе с вами. Здесь же, при любом устройстве дел, мое существование таково, что я не смогу этого сделать, как хотелось бы. Еще раз, любезнейшие папенька и маменька, поздравляю вас всех от души с наступающим праздником и от души жалею, что мы проведем его розно.
0: Голоса

0: Радио «Вера».
1: Дробится и плещет, и брызжет волна. Мне в очи соленую влагой. Недвижно на камне сижу я, полна душа безотчетной отвагой. Валы за валами, прибой и отбой, и пена их гребни покрыла. О море! Кого ж мне вызвать на бой, изведать воскресшие силы? Почуяло сердце, что жизнь хороша. Вы, волны, размыкали горе, от грома и плеска проснулась душа. Сродни ей шумящее море. Алексей Толстой.

0: Радио «Вера». Часть речи.
1: Ирина Лукьянцева. Отрывок из книги «Идея святости в творчестве Бориса Зайцева». Наряду с проблемами, общими для всей русской эмиграции первой половины 20 века, Зайцева интересовал процесс прихода человека к вере, эволюция его мировоззрения, приводившая к воцерковлению.
2: Воцерковление в широком смысле – это вхождение человека в ритм церковной жизни, совмещение его личных потребностей с православным вероучением о спасении души. Это сложный процесс, простирающийся через всю земную жизнь человека, путь, ведущий в жизнь вечную. Основой воцерковления является участие в церковных таинствах и годовом богослужебном круге, а также работа над собой в соответствии с евангельскими заповедями, то есть противостояние греховным страстям и понуждение себя к доброделанию. В узком смысле термин «воцерковление» обозначает особый богослужебный чин, совершаемый священником над человеком, который только что принял таинство крещения.
0: Часть

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Роман Федотов.
1: Почему нам иногда кажется, что благодать Божья нас покинула? В чем причина? Мы молимся, посещаем святые места, но никак не можем вернуть то привычное прежде ощущение, что Господь рядом, что мы под Его защитой. Хочу поделиться с вами наставлениями святителя Феофана Затворника о тайне общения человеческой души с Богом. Пребывание души с Господом или посещение Господом души, в чем все существо внутреннего делания, не от нас зависит. Господь посещает душу, она и бывает с Ним, и играет перед Ним, и согревается им. Как отойдет Господь, так душа пустеет и совсем не в ее власти воротить к себе посетителя душ. Но отходит Господь, пытая душу, а бывает, что отходит, наказывая, но не за внешние дела, а за что-нибудь душою внутри принятое. Когда отходит Господь, пытая душу, то когда она закричит, Он скоро возвращается. А когда отходит, наказывая, то не скоро возвратится. Но пока не осознает душа греха и не раскается, не оплачет, не понесет епитимью.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В 1770 году в Белгороде родился Николай Чумичев. Дата более чем давняя, но память о Николае Ивановиче жива до сих пор. Если где-то заходит разговор о благотворительности, то белгородцы в первую очередь вспоминают именно Чумичева, почетного гражданина, купца и общественного деятеля. Успешного предпринимателя в Белгороде знали все. Знали, что он добр и бескорыстен. Знали, что в любую минуту могут обратиться к нему за помощью. Николай Иванович владел банком, львиная доля прибыли которого шла на помощь нуждающимся. В народе это учреждение редко называли общественным банком, как значилось в официальных документах. Чаще просто Чумичевским банком. Каждый год Николай Иванович раздавал крупные суммы беднякам в праздничные дни на Рождество и Пасху. Неимущие горожане получали от него подарки. Он помогал детям-сиротам, материально поддерживал богоугодные заведения. В 1817 году на деньги Николая Ивановича в Белгороде возвели Успенскую церковь, одну из самых красивых в городе. Силуэтом она напоминала великолепный киевский храм Андрея Первозванного. Спустя 20 лет Чумичев построил еще один храм на территории Рождества Богородицкого женского монастыря. Церковь Зачатия Святой Анны появилась там в память о жене благотворителя. Весь город, да и вообще вся Курская губерния, в состав которой входил тогда Белгород, знали Чумичева и как жертвователя на церковные колокола. Николай Иванович не скупился на них. Колокола по его заказам отливались огромные и, как говорили современники, обладали приятным звоном. Один из таких колоколов стоимостью в 20 тысяч рублей Чумичев подарил Курскому Знаменскому монастырю. Отливался этот могучий красавец в Харькове. В Курск его везли на 30 тройках. Еще один колокол весом в 1000 пудов благотворитель отослал в Белгородский Свято-Троицкий мужской монастырь. Николаю Ивановичу было уже 96 лет, когда свой собственный дом и усадьбу он отдал под богадельню для стариков и инвалидов. Приют просуществовал более полувека, и все это время, по завещанию благотворителя, каждый презреваемый, а их было 70 человек, получал ежегодно по 96 рублей. Деньги поступали из средств общественного банка. В России с 1832 года императорскими указами самым достойным представителям мещанства и духовенства, деятелям культуры и искусства начали присваивать звание почетного гражданина. Николай Иванович стал первым белгородцем, удостоенным этой почести. Всего один год не дожил Чумичев до своего столетия. Он умер в 1869-м. Газета «Курские губернские ведомости» откликнулась на его смерть статьей, в которой были такие слова. «Почти столетняя жизнь его, как человека и гражданина, не бесплодно протекла. Видимые знаки, свидетельствующие о его добрых делах, пред нашими глазами. Учреждение богадельни принадлежит ему. Основание здешнего городского банка положено им. Заботливое сердце его никогда не было чуждо и к благолепию храмов Божьих. Поэтому-то мы уронили о нем слезу, ибо видели его добрые дела».
0: Имена, имена милосердия.

Первое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги драматурга Виктора Розова «Удивление перед жизнью». Воспоминания. В 1964 году в Москву приезжал один известный западногерманский писатель. В Доме литераторов на улице Герцена московские писатели устроили ему сердечный прием. Зал был полон народу. Было шумно и дружно, и вопросы сыпались наперебой. Как говорится, контакт с буржуазным писателем был полный. В разгар споров со стула поднялся незнакомый мне мужчина, видимо, прозаик или переводчик, и спросил: «Скажите, господин, вы, кажется, воевали на территории Советского Союза». Наступила тишина. Контакты разомкнулись. Пауза продолжалась и казалась нестерпимо долгой. Демон отчужденности плыл по залу. «Да», — негромко ответил писатель.

Вы слушаете радио «Вера». Вера. На холмах Грузии лежит ночная мгла. Шумит Арагва предо мною. Мне грустно и легко. Печаль моя светла. Печаль моя полна тобою. Тобой. Одной тобой. Унынье моего ничто не мучит, не тревожит. И сердце вновь горит и любит от того, что не любить оно не может. Александр Пушкин.

0: Вера. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 12-летний Костя вместе с братьями и родителями жил в небольшом селе Донецкой Народной Республики. Когда начались боевые действия, многодетная семья эвакуировалась в Донецк. Сейчас они оформляют документы и ищут постоянное жилье. Совсем скоро Костя пойдет в новую школу. Собрать ребенка к началу учебного года – дополнительная нагрузка для родителей Кости. Поддерживает семью патриаршая гуманитарная миссия. Сегодня под опекой церковного проекта в Донецке сотни людей, приехавших из зоны конфликта. Это семьи с детьми и ребята, оставшиеся без родителей и живущие с опекунами. Немало подопечных, которым нужна помощь и в Лисичанске, Луганской Народной Республике. Там из-за сложной обстановки большую часть учебного года дети учатся дистанционно. В городе нет связи и интернета, поэтому учебные пособия школьники копируют на электронные носители и занимаются дома на компьютерах. Но не у всех семей есть для этого условия. Недавно в Центр помощи патриаршей гуманитарной миссии в Лисичанске обратилась семья, где папа один воспитывает четверых детей. Их мама скончалась от болезни. Трое ребят в семье – школьники. Старший сын учится в техникуме. Патриаршая гуманитарная миссия подарила им ноутбук и сейчас собирает средства на канцелярские товары. В прошлом году благодаря патриаршей гуманитарной миссии удалось собрать в школу более 1000 детей из зоны конфликта. Сегодня канцелярские наборы необходимы школьникам из нуждающихся семей в Горловке, Скадовске, Токмаке, Мариуполе, Донецке, Северодонецке и в населенных пунктах Белгородской области. Вы тоже можете поддержать этих детей, сделав благотворительный взнос на платформе «Поможем» сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Кровь праведников – единственное на земле Писание, которое стереть невозможно. Разве убили вы Христа, окаянные, как на то надеялись? Или кровь Его поныне горит на главах ваших? Море шумом волн своих объяви по всей земле. Кровь праведника горит на главах до колена сотого. Скреститесь молнией от востока до запада и начертайте, чтобы и слепые увидели. Никакого зла не причинят люди праведнику, чтобы не пало зло вдвойне на их главы. Ибо камень, брошенный в праведника, ввысь брошен, и вниз падая прибавляет веси. Камни иерусалимские, разбросанные ныне, возопите к роду человеческому, роду забывчивому, и ему напомните, что бывает с убиенным праведником и что с его убийцами. Видел я однажды пса, пасть кашей горячей обжегшего, так что не ел потом и холодную. И людей изо дня в день вижу кровью праведников обжигающихся и не научающихся. О, безумнейшие из безумных! Не стыдитесь разве повторять урок, который псы с одного раза выучивают? Лучше погибнуть одному роду злодейскому, нежели одному праведнику. Ибо небо не спрашивает, сколько крови пролито, но спрашивает, чья кровь. Если все народы восстанут на одного праведника, ничем не повредят ему. Да могилы лишь сопроводят его, он же будет сопровождать их после могилы. Воистину, милостью своей наказывает праведник до смерти и правдой после смерти. Не собирайте имения детям своим, вы, пролившие кровь праведника. Се все имение их пропадет, кроме крови праведника, вами пролитой. И не праведник проклянет вас, но дети ваши, когда будут есть горький хлеб рабства. В рубище праведника Бог кроется. Горе вам, если соблазнитесь о рубище его и того, кто в рубище презреете. На крест взошел Еси, Господи, не бессилие свое миру явить, но бессилие мира пред тобою. Словно тени при свете лунном по камням играющие, так же бессилен народ, камень на тебя поднимающий. Господи, праведников утешение и мучеников мужество, спаси нас и помилуй.

0: Светлое радио. Антуан де Сент-Экзюпери. «Цитадель». Читает Антон Макарский.
1: «Цитадель». Глава вторая. Долго искал я, в чем суть покоя. Суть его в новорожденных младенцах, в собранной жатве, в семейном очаге. Суть его в вечности, куда возвращается завершенная. Покоем веет от наполненных закромов, уснувших овец, сложенного белья, от добросовестно сделанного дела, ставшего подарком Господу. Пусть смыслом человеческой жизни станет сухая лоза, которую нужно сжечь, овцы, которых нужно остричь. Смысл жизни похож на новый колодец. Он углубляется каждый день. Да, на все есть время. Время выбирать, что будешь сеять, но после того, как сделал выбор, приходит время растить урожай и радоваться ему. Есть время для творчества, а потом для творения. Огненные молнии вспарывают на небе запруды, а потом наступает время для водоемов, собравших небесные воды. Есть время и для завоеваний, и для спокойствия царств. Но я служу Господу, и поэтому предпочитаю вечность.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний врача Евгении Дороговой. Середина 20 века. Москва. Наше поколение врачей было воспитано на традициях российской земской медицины. Советская медицина, базируясь на земской, внесла в нее принципы профилактики, общедоступного бесплатного лечения, патриотизма, бескорыстия и, если можно так сказать, принцип личной жертвенности врача, особенно в военные и послевоенные годы. Судя по своему мужу, товарищам и сокурсникам, мы, молодые врачи, рассматривали свою профессию не как средство обогащения, а как цель своей жизни, как служение народу и обществу. Принцип «больной всегда прав» выполнялся нами неукоснительно. Свою работу мы любили, делали ее честно, с интересом и увлечением.
0: Голоса.

оступиться боязни нет. Ветер гнет до земли траву, нож гнет до земли хребет. Я от громких устал имен, я хочу обо всем забыть.

Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. В день уныния смирись, день веселья верь, настанет. Сердце в будущем живет, настоящее уныло. Все мгновенно, все пройдет. Что пройдет, то будет мило. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Иосиф Оптинский.
1: Теплым весенним утром братья Ваня и Петя Литовкины шагали в училище. Ваня весело рассказывал какую-то забавную историю, пытаясь рассмешить брата. Но Петя хмурился и был неразговорчив. «Ты чего как в воду опущенный?» – спросил его Ваня. Петя поморщился. «Первым уроком история, а я задания не знаю», – ответил он. «Как же так? Мы ведь с тобой по очереди книгу читали», – удивился Ваня. «Читали, да только я ничего не запомнил», – вздохнул в ответ Петя. «Теперь достанется мне от учителя». Ваня усваивал все легко, с первого раза, поэтому учителя никогда его не наказывали, а только хвалили за прилежание. Вот и теперь, когда начался урок, он без запинки ответил задание. Следом за ним учитель вызвал отвечать Петю. Но тот, как ни старался, ничего не мог припомнить из прочитанного накануне. Учитель рассердился. Он взял в руки деревянную линейку и уже хотел было наказать нерадивого ученика, но вдруг задумался, а затем обратился к Ване. «Накажите-ка вы сами своего брата», — сказал учитель и протянул Ване линейку. «Может, так хоть капля вашего ума к нему перейдет?» Ваня замотал головой. Он не хотел бить Петю линейкой. Тогда учитель подошел, силой вложил линейку в Ванину руку, поднял ее вверх и с силой опустил на Петины пальцы. Весь день после этого Ване было нехорошо на душе. «Но я же не хотел. Меня силой заставили», — пытался успокаивать себя Ваня. Петя ни в чем его не упрекал, не казался обиженным. Они по-прежнему вместе играли, но Ваня все равно чувствовал, что-то не так. 3 дня он мучился, а на 4-й подошел к Пете и, опустив голову, тихо сказал: «Братец, ты прости меня за линейку». Петя улыбнулся. «Да будет тебе. Я же видел, это не ты, это учитель твоей рукой водил». «Я уж и думать забыл», — ответил брат. И Ване сразу стало легче. Пройдут годы, Ваня подрастет и отправится в монастырь Оптину-Пустынь, где примет монашеский постриг с именем Иосиф. Призывая людей к покаянию, он, прославившийся как смиренный старец Иосиф Оптинский, не раз повторял: «Совесть человека похожа на будильник. Если будильник позвонил, и человек сейчас же встал, то он и после всегда будет его слышать. А если сразу не поднялся, подумал, полежу еще немножко, то в конце концов и совсем просыпаться от звона его перестанет».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Иосиф Оптинский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Артемий Владимиров.
1: С грустью приходится констатировать, что в нашей жизни сквернословие не только не исчезает, но все больше и больше входит в привычку. Сквернословие уже никто не стесняется, ни дети, ни взрослые, даже в тех местах, где на нечистые грязные слова ранее было наложено обществом табу, например, в театрах. Теперь можно услышать и со сцены нецензурную речь. Необходимо поделиться с вами наставлениями святителя Василия Великого о духовных последствиях. Не только от произнесения бранных слов, но даже от слышания ругани с любопытством. Привычка к словам негодным, говорит он, служит некоторым путем и к делам порочным. Поэтому со всяким охранением и заботой надобно оберегать душу, чтобы, найдя удовольствие в словах, незаметно не принять чего-нибудь худого и не склониться к злым делам, как это бывает с теми, кто вместе с медом глотают ядовитые вещества.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Аллы Андреевой «Плавание к небесному Кремлю». 1953 год. Мордовия. Лагерь для заключенных. Мы жили от концерта до концерта. Позже, когда уже в брежневские времена мои друзья сидели в лагерях, отношение к самодеятельности было иным. Самодеятельность уже пытались превратить в пропагандистское действо. Я, кажется, могу объяснить, в чем дело. Заключенные 70-х годов были политическими деятелями, а мы — обыкновенными людьми. И вот жизнь странным образом раздваивалась. То, что считалось реальным — забор, работа, бараки, поверки — казалось кошмарным сном. А жизнь, как бы иллюзорная, та, что на сцене, в музыке, в стихах, становилась настоящей. И нам более свойственны были чувства из этой, казалось бы, иллюзорной жизни. Быть может, удивительные достижения искусства и науки советского времени объясняются этой попыткой заменить бредовую действительность творчеством. Ведь в душе каждого человека, каждого народа есть это противостояние Божьего начала наступлению кошмара реальности. Это Божье начало искало выход в творчестве.
0: Голоса

0: Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: Всех излечит, исцелит добрый доктор Айболит. Бессмертные стихи Корнея Чуковского о враче, который помогал и людям, и животным, и хорошим, и плохим, отнюдь не выдумка автора. Айболит существовал на самом деле. Прототипом литературного героя стал реальный доктор Цимах Шабат из Вильна. Так до 1939 года называлась столица Литвы. Цимах Йосилевич, или как его величали на русский лад Тимофей Осипович, родился в Вильно в 1864 году. Медицинское образование получил в Московском университете. По его окончании работал в трущобах Первопрестольной, лечил обездоленных, а после уехал в Поволжье, где разразилась эпидемия холеры. Доктор не боялся умереть, он спешил делать добро. Вернувшись в Вильно, Тимофей Осипович открыл частную медицинскую практику, которая больше походила на безвозмездный труд без сна и отдыха. Доктор лечил всех, кто к нему обращался, и никогда не брал денег с бедных. На вызовы отправлялся в любое время, в любую погоду. По его инициативе в 11 школах Вильно заработали бесплатные столовые. Каждый день в них обедало больше 1000 детей. Открывались приюты для сирот и детские оздоровительные лагеря. Шабат организовал в городе акцию, получившую название «Капля молока». Суть ее была в том, что неимущим матерям грудных детей бесплатно выдавались одежда и продукты. Корней Чуковский, который, приезжая в Вильно, останавливался в доме Шабада, писал о нем: «Был это самый добрый человек, какого я только знал в жизни. Придет, бывало, к нему худенькая девочка. Он говорит ей: ты хочешь, чтобы я тебе выписал рецепт? Нет, тебе поможет молоко. Приходи ко мне каждое утро, и ты получишь 2 стакана молока». И по утрам, я замечал, выстраивалась целая очередь. Дети не только сами приходили к нему, но и приносили своих животных. Многие считали доктора чудаком, ведь он лечил больных, невзирая на их социальное положение. К нему спокойно обращались жулики и бродяги. А не будучи ветеринаром, мог поставить на ноги даже заболевшую лошадь. Рассказывали, что, выходя на прогулку по Вильно и встречая своих пациентов, Шабат подолгу беседовал с ними, не скупясь на советы и назначая консультации. Когда началась Первая мировая война, Тимофей Осипович уехал военврачом на фронт и вернулся только в 1917 году. Стал редактировать медицинский журнал и провел громадную работу, образовывая местное население по части гигиены. Опрятность – основа выживания. Вильнчане эту формулу Шабада знали на зубок. Кроме того, доктор основал в Вильно общество здоровья, и оно работает по сей день. Шабат умер в 1935 году. 30 тысяч горожан провожали его в последний путь. Магазины, конторы, банки были в тот холодный январский день закрыты. А спустя 72 года в Вильнюсе, на улице, где когда-то жил добрый доктор, появился памятник. Фигуры Шабада и девочки с котом на руках установили прямо на тротуаре. Нет ни постамента, ни ограды. От этого возникает ощущение, что доктор, живой и настоящий, стоит среди людей. Вышел, как бывало, на прогулку и остановился поговорить с пациенткой. Кстати, сюжет для памятника скульптор Ромас Квинтас выбрал не случайно. Он воплотил в бронзе реальный случай из жизни Шабада. Однажды его вызвали к девочке из бедной семьи. Тимофей Осипович, осмотрев пациентку, поставил диагноз – систематическое недоедание. И, сходив домой, принес ей бульона и хлеба. Когда девчушка поправилась, она принесла и подарила доктору самое дорогое, что у нее было – своего кота.
0: Имена, имена милосердия.

0: вера.
1: Души невидимый хранитель, услышь моление мое. Благослови мою обитель и стражем стань у врат ее. Да через мой порог смиренный не пришагнет, как тать ночной, ни обольститель ухищренный, ни лень с убитою душой, ни зависть с глазом ядовитым, ни ложный друг с коварством скрытым. Всегда надежною броней пусть будет грудь моя одета, да не сразит меня стрелой измена мстительного света. Не отдавай души моей на жертву суетным желаниям.

0: общаемся, любим. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В каждый из дней Страстной Седмицы, недели перед Пасхой, Православная Церковь молитвенно вспоминает последние события из земной жизни Иисуса Христа. Так, в Великий Четверг, в четверг Страстной недели, большинство песнопений, звучащих во время богослужения, рассказывает нам о Тайной Вечере, последней трапезе Спасителя со своими учениками. Христос вместе с апостолами пришел в Иерусалим, чтобы отпраздновать там иудейскую Пасху, торжество в память об освобождении древних евреев из египетского плена. Обязательной частью праздника была трапеза, во время которой читались отрывки из Писания, посвященные событию исхода из Египта. Спаситель, понимая, что скоро его ждет расставание с апостолами, использовал пасхальную вечерю, чтобы установить на ней таинство Евхаристии. Спаситель благословил хлеб и чашу с вином. Внешне хлеб и вино остались прежними, но изменилась их сущность. Они таинственным образом стали телом и кровью Христовыми. Проникновенно о духовном значении последней трапезы Христа рассказывает песнопение «Вечери твоя тайная днесь». Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
2: Песнопение «Вечери твоя днесь» звучит в православных храмах на литургии Великого Четверга. Звучит в особенный момент, когда священник переносит хлеб и чашу с вином в алтарь, где они будут впоследствии освящены и станут телом и кровью Христовыми. Хор в это время поет такие слова: «Вечери твоя тайная днесь, Сыне Божий, причастника мя прийми. Небо врагом твоим тайну повем, не лобзание те дам, як Иуда, но як разбойник исповедую тебя, помяни мя, Господи, во царстве твоем». В переводе на русский язык эти слова значат следующее: «Сын Божий, сделай меня сегодня участником твоей тайной вечери, я врагам твоим не открою тайны и не дам тебе такого поцелуя, как Иуда, но как разбойник, покаявшийся на кресте, верую в тебя и говорю тебе, вспомни меня, Господи, в твоем царстве». Песнопение говорит нам сразу о нескольких важных вещах. Первое – это то, что литургия – особое богослужение, которое возвращает нас на Тайную Вечерю, делает нас ее участниками наравне с апостолами. Еще одним важным моментом является то, что на Тайной Вечере присутствовал Иуда, и он даже причастился, но участие в таинстве не принесло ему пользы. Лжеапостол

0: уже предал Христа в своем сердце и принимал тело и кровь Спасителя лицемерно.
1: Молитвословие «Вечере Твоя тайная днесь» звучит в православных храмах не только в Великий Четверг. Священник на каждой литургии перед началом причащения прихожан громко произносит его вслух. Так он призывает людей ответственно относиться к участию в Евхаристии, помнить о том, что литургия переносит нас на Тайную Вечерю. Разделить трапезу со Христом могут только люди, имеющие, как благоразумный разбойник, покаяние перед Богом. Давайте послушаем песнопение «Вечере Твоя тайная днесь» в исполнении хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: Об учителях и учениках. Один старец спросил учеников, кто продал святого Иосифа в Египет. «Братья его», — ответили ученики. «Вовсе не братья», — сказал старец. «Но его смирение его продало. Ведь Иосиф мог сказать, что он брат их, мог им противоречить, но он молчал и по смирению продал себя. И смирение поставило его правителем в Египте».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: С теми, что не просвещают, а ослепляют, что сделаешь с ними, Господи? Отвращают они детей своих от Тебя, а преграждают путь им к мудрости Твоей, ибо говорят: «Бог лишь выдумка, устаревшая умерших предков ваших, талисман истертый, что носили они и умерли. Мы же научим вас землю возделывать, тело нежить и добывать золото, что сияет ярче мертвого Господа. Что сделаешь соблазняющими детей Твоих, Господи? Ничего я им не сделаю, ибо сами они все сделали для проклятия семени и племени своего. Воистину, худшую судьбу уготовали себе и народу своему, нежели книжники и саддукеи иудейские, ибо имели перед собой пример их и не наставились. В старости услышат звон оружия на пороге своем и будут умирать от голода, облысевшие, с глазами гноящимися, и не посмеют показаться из дверей, чтобы образумить учеников своих. Чем образумить их, если имя мое стерто с кровожадных сердец их? Что образумит их, если сами их к тому готовили по бескрайней своей глупости, которая идет с каждым, кто не идет со мной? Что будет с ними, Господи? Будет с ними хуже, чем с Вавилоном, что в силе своей крови и тельцу золотому кланялся и детей своих тому учил. Сперва глад приедет, которого не помнил Вавилон, потом война за хлеб, в которой побеждены будут, за ней резня междоусобная, в которой все города и села сожжены будут, затем болезни, против которых руки врачей бессильны, и учителя будут побиваемы бичами и принуждаемы быть гробовщиками учеников своих, от трупов которых все дороги смрадом наполнятся. С вождями народ соблазняющими, что с ними сделаешь, Господи? Сеющими раздор в народе ради корысти своей, что сделаешь, Господи? А когда народ усомнится и поднимет бунт, ускользающими от него, чтобы спокойно поедать добычу обманом взятую, обвиняющими противников своих и их же путями идущими, трескотней своей мудрому уст открыть не дающими, что сделаешь, Господи? Льстят глупцам и насильникам в погоне за местами первыми, в книгах своих зло соплеменников обнародуют, дабы свое скрыть. Не учат народ истине, но кормят ложью круглый год. В бессилии творить в народе дела праведные запугивают его худшей неправедностью былых времен. Грабят и друзей своих, ибо знают, что недолог век власти их. Что сделаешь с ними, Господи праведный? Сделали все сами. Нечего мне делать с ними, кроме как самим себе предоставить. Воистину, не есть им в покое добычу свою, но потратят ее на поминках ближних своих. Обнищают, и мыши будут шмыгать сквозь рубахи драны. Будут сниться им бунты и восстания обманутых и ограбленных. Будут по ночам скакивать в холодном поту и ужасе. Долгой будет жизнь, чтобы продлилось наказание. Увидят пепелище на месте дома своего и побегут из земли своей больные и голодные, не смея произнести имен своих пред людьми. Увидят иноплеменников в стране своей, и у них будут просить корку хлеба. И стране их будет горше, чем Риму, ибо имели Рим примером и не восприняли. Народу их, родившему, горше будет, чем евреям, ибо имели евреев примером и не наставились. будут слышать клевету и не посмеют в окна выглянуть. Будут видеть народ свой ведомый в кандалах и за себя дрожать. Во сне и наяву будут слышать проклятия имен своих и затрепещут, и трепетать будут, но не смогут умереть. Господи, великий и страшный, все пути Твои – милость и истина. Что сделаешь со слепыми, соблазненными, обманутыми и ограбленными? Тех, кто вспомнит имя Мое, и Я вспомню и спасу их. Жду, что возопьют ко Мне и отзовусь. Пока есть вопль на земле, будет эхо на небесах. Я есть самый близкий всем и вся. Даю себя тому, кто желает Меня. Отступаю от того, кто не знает Меня. Без Меня мир – прах и пепел. И люди без Меня – пепла немощнее.

0: Антуан де Сент-Экзюпери. «Планета людей». Читает Антон Макарский.
1: «Планета людей». Из вступления. Никогда не забуду мой первый ночной полет. Это было над Аргентиной. Ночь настала темная. Лишь мерцали, точно звезды, рассеянные по равнине редкие огоньки. В этом море тьмы каждый огонек возвещал о чуде человеческого духа. При свете вон той лампы кто-то читает, или погружен в раздумье, или поверяет другу самое сокровенное. А здесь, быть может, кто-то пытается охватить просторы Вселенной или бьется над вычислениями, измеряя туманность Андромеды. Разбросаны в полях одинокие огоньки, и каждому нужна пища, даже самым скромным, тем, что светят поэту, учителю, плотнику. Горят живые звезды, а сколько еще там закрытых окон, сколько погасших звезд, сколько уснувших людей. Подать бы друг другу весть, позвать бы вас, огоньки, разбросанные в полях, быть может, иные отзовутся.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Евгения Шварца «Позвонки минувших дней». Из дневников. 1910 год. «Один день памятен мне острым чувством жалости. Я играл на улице с мальчиками. Среди них были два брата из многочисленного еврейского семейства. Со старшим братом я был в дружеских отношениях, а младшего, семилетнего заморыша, ненавидел. Меня раздражало его бледное лицо, синие губы, голубоватые веки. Итак, мы играли на улице, а потом мама позвала нас пить чай. Я старшего еврейского мальчика пригласил с собой, а младшему сказал брезгливо: «А ты ступай, не лезь к старшим». Когда мы поднялись наверх, я выглянул в окно и увидел, как внизу на улице, оставшись в полном одиночестве, сгибаясь так, будто у него болит живот, плачет синегубый заморыш. Тут-то и пронзила меня с неведомой до сих пор силой жалость. Я бросился вниз утешать и звать к себе обиженного, на что он поддался немедленно, без всяких попреков, без признака обиды. Это еще более потрясло меня. Вот как, значит, хотелось бедняге пойти к нам в гости. И я за чаем кормил его пирогами и конфетами, а потом давал ему стрелять из пистолета чаще, чем другим гостям. И он принимал все это без улыбки, еще вздыхая иногда прерывисто, медленно приходя в себя после пережитого горя.
0: Голоса

Светятся звезды, мерцают и рдеют. Молится месяц, плывя по лазури. Легкие тучки, свиваясь, не смеют с тесной земли к нам притягивать бури. Видно им наше томление и горе, видны страстей неподсильные битвы. Слезы в алмазном трепещут их взоре, все же безмолвно горят их молитвы. Афанасий Фет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иосиф Оптинский.
1: 12-летний Ваня шел по пыльной дороге, ведущей на Новочеркасск. Летнее солнце стояло в зените и палило так, что мальчику казалось, он вот-вот упадет в обморок. Ваня шагал уже целых 2 дня. В Новочеркасске жил его двоюродный брат. Он был дьяконом в одном из городских храмов. Отправиться к нему в такую даль заставила беда. Ваня осиротел. Недавно умерла его мама, а отца не стало, когда мальчику не было и 4 лет. Ваня был вынужден зарабатывать на жизнь самостоятельно и шел к брату в надежде, что тот поможет найти ему подходящее место в городе. Ване очень хотелось есть, так что темнело в глазах. Он старался не смотреть в сторону сидящих вдоль дороги торговок с пахучими яблоками и теплыми пирогами в соломенных корзинках. Денег у него все равно не было. А просить Ваня стеснялся. «Лучше буду молиться», — думал паренек. «Господь не оставит, доведет». Наконец показались купола новочеркасских церквей. Ваня вошел в ограду одного из храмов, чтобы разузнать, где найти своего брата. Но на церковном крыльце ему вдруг стало совсем худо. Закружилась голова, подкосились ноги. Он присел на каменную паперть. В этот самый момент из храма вышли 2 женщины. Одна из них, посмотрев на Ваню, сказала: «Какой забавный мальчик! Наверное, он сирота и хочет кушать». С этими словами женщина вынула из сумки большую румяную сдобную булку и протянула Ване. Пересохшими губами Ваня едва смог вымолвить «благодарствую». Женщины ушли, а мальчик, вдыхая аромат теплого, мягкого хлеба, благодарил Бога за то, что в самую тяжелую минуту он послал ему свою помощь. Через несколько лет Ваня стал монахом и поселился в знаменитом русском монастыре Оптина-Пустынь. У него было новое имя – Иосиф. За кротким и добрым советом к нему приезжали со всей России. А старец Иосиф Оптинский, как за духовную мудрость стали называть его люди, говорил: «Никогда не надо падать духом, а надо во всем предаваться воле Божией и тяготы переносить с терпением. Господь милостив и выше сил наших не пошлет испытаний».
0: Святой Руси из жизни русских праведников преподобный Иосиф Оптинский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Артемий Владимиров.
1: Многие молодые люди мечтают встретить ту одну единственную суженую, с которой они были бы счастливы в течение всей жизни и умерли бы в один день, как это случилось у покровителей семейной жизни святых благоверных князей Петра и Февронии. Но не будем забывать, что семья – это великий труд и большая ответственность. Цель семейной жизни – помогать друг другу на пути к спасению и облекаться в добродетель смирения, мира и любви. Хочу поделиться с вами прекрасными словами митрополита Антония Суружского о супружестве. Царство Божие уже пришло, когда двое не двое, а становятся единым. И однако это единство, составляющее Царство Божие, ибо освящено невидимым присутствием Христа воскресшего, дается в зачатке, а нашим подвигом призвано быть взрощено в полную меру. Ибо любовь есть и радость, и умиление, и ликование друг о друге, но любовь непременно и подвиг. Друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов, возвещает Евангелие.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из воспоминаний философа Николая Лосского. 1881 год. Город Витебск. Глубокое утешение во всех своих бедах я находил в церкви. Свою детскую религиозность я сохранял в полной мере. Вечером перед сном я становился на колени и молился, что исполняли немногие из моих товарищей. Все православные гимназисты обязаны были являться в праздники в гимназическую церковь имени святого Сергия Радонежского на всеночную и на литургию. Церковь была типично православная, светлая, радостная, с благостными ликами Спасителя, Богоматери и святых. Мы стояли чинно, рядами. Паркет блестел, хорошо натертый. Гимназический хор пел красиво, исполняя песнопения и обиходным напевом, и разучивая иногда произведения современных композиторов. Я внимательно следил за службою и хорошо знал порядок богослужения.
1: Голоса

0: Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: На улицах Орла уже месяц шли бои. Советские танки вели решительное наступление, освобождая город от немцев. Враг бежал. 5 августа 1943 года в городе смолк последний оружейный залп. И в первые же минуты наступившей непривычной тишины до слуха измученных боем солдат вдруг донесся нежный и одновременно такой сильный женский голос. Он раздавался из динамиков каким-то чудом уцелевшей радиоустановки. «Синенький скромный платочек», – пела женщина, и, слушая этот знакомый, любимый голос, бойцы, не стесняясь, плакали. Певица Клавдия Ивановна Шульженко и ее легендарный «Синий платочек» стали, без преувеличения, одним из символов Великой Отечественной войны. Шульженко называли певицей окопного быта, а ее простые и трогательные песни возвращали солдатам силы и вселяли в их сердца надежду. Пению Клавдия Ивановна не обучалась. Ее уникальный, проникновенный, берущий за душу голос был в прямом смысле даром Божьим. Пела она с самого детства, и в какой-то момент ее талант заметили. К началу войны Клавдия Ивановна была в зените своей артистической славы. Ей рукоплескали тысячи преданных поклонников. Ее талантом восхищались такие признанные мэтры, как Исаак Дунаевский, Леонид Утесов и Марк Бернес. В июне 41-го у Шульженко шли плотные и напряженные гастроли. Объявление о нападении фашистской Германии застало ее в Ереване. Узнав о том, что началась война, певица отменила все дальнейшие концерты и записалась добровольцем на фронт. Ее главным оружием на войне была, разумеется, песня. Клавдия Шульженко обладала особым даром доносить до людских сердец то, чего не выскажешь словами. Родившаяся и выросшая в дореволюционные годы, она верила в Бога и считала, что неспосланным ей даром обязана делиться с другими. Песней она хотела служить людям и на фронте обрела эту возможность в полной мере. Солдаты чувствовали, хрупкая женщина, поющая им о боях-пожарищах, о друзьях-товарищах, не просто развлекает их после тяжелых сражений. Она не дает им забыть о том, ради чего они воюют, поддерживает их боевой дух и веру в победу. Для своих выступлений перед фронтовиками рядовая Клавдия Шульженко подходящих моментов и мест не выбирала. Пела и в землянках, и на военных аэродромах, а то и вовсе в чистом поле. Однажды, когда она выступала, стоя в кузове грузовика с откинутыми бортами, в самый разгар концерта начался вражеский налет. По команде «Ложись» она вместе с остальными солдатами прижалась к земле, а когда взрывы умолкли, поднялась и продолжила концерт. За один только 1942 год в блокадном Ленинграде Шульженко выступила 500 раз. Позже Клавдия Ивановна делилась своими воспоминаниями. «Мы выступали на железнодорожных платформах, в госпиталях, в цехах заводов, в сараях и палатках, на льду, припорошенном снегом, на дороге жизни. Наш автобус был изрешечен пулями и осколками. Двое музыкантов наших умерли от голода». О глубоком взаимопонимании Клавдии Ивановны и ее слушателей-бойцов красноречиво свидетельствует один удивительный случай. Шульженко выступала в госпитале под Новороссийском. В самой большой палате яблоку негде было упасть. Зрители наперебой просили певицу исполнить то одну, то другую песню. В какой-то момент Клавдия Ивановна заметила, как лежащий на носилках с ног до головы забинтованный человек протянул к ней руки. Он не мог говорить, но певица поняла все без слов. Израненный матрос просил ее исполнить песню, которая так и называлась «Руки». А сколько еще было таких историй? И с верой и надеждой шли командиры и солдаты под песню Шульженко к великой и долгожданной победе.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Заповеданных лилий прохожу я леса, полны ангельских крыльев надо мной небеса. Непостижного света задрожали струи, верю в солнце завета, вижу очи твои.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Православная Церковь верит в троичного Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Сын Божий 2000 лет назад принял человеческую природу, родившись от Богородицы и Девы Марии. После своего Рождества на земле Он стал именоваться Иисусом Христом. Сына Божьего называют также Словом с большой буквы. Такое именование «Слово» – прямой перевод греческого понятия «логос». Оно появилось благодаря Евангелию от Иоанна. Апостол Иоанн Богослов говорит: «В начале было Слово», то есть «логос». Это таинственное указание на то, что до начала существования нашего мира и даже до начала времени Господь уже существовал и являлся Троицей – Отцом, Сыном и Духом Святым. Сын Божий, Логос, принял человеческую природу и принес себя в жертву, чтобы дать нам возможность войти в Царство Небесное. Именно такой глубокий богословский смысл Церковь вкладывает в богослужебные песнопения. Об одном из них, названном по первым словам «собезначальное слово Отцу и Духове», рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Смысл песнопения «Собезначальное слово Отцу и Духове» может показаться сложным для понимания. Да и действительно, для его восприятия нужна богословская подготовка, хорошее знание церковного вероучения. В наше время у многих прихожан оно, это знание, к сожалению, отсутствует. А вот в древности все обстояло иначе. Один церковный историк пишет, что в Византии богословские вопросы обсуждались даже на рынках и в банях. Поэтому насыщенный смыслом текст песнопения «Собезначальное слово Отцу и Духове» православные византийцы понимали без затруднений. Нам же лучше его внимательно разобрать. «Собезначальное слово Отцу и Духове от Девы, родшейся на спасение наше, воспоим верней и поклонимся, яко благоволи плотью взыти на крест и смерть претерпети и воскресите умершее славным воскресением своим». В переводе на русский язык текст песнопения звучит следующим образом. «Слово безначальное, подобное Отцу и Духу, от Девы, родившейся для спасения нашего, воспоем верный и поклонимся Ему, ибо благоволил Он плотью взойти на крест и смерть претерпеть и воскресить умерших славным воскресением своим». Прозвучавший текст сообщает нам одну из наиболее важных деталей православного вероучения. Сын Божий, Бог Слова, пожелал принять человеческую природу и прийти в наш мир. Он без сопротивления принял печальную участь и был распят на кресте. Но его смерть принесла людям великую милость. Христос воскрес, открыв людям врата рая.
2: Тропарь «Собезначальное слово Отцу и Духове» был составлен в эпоху, когда некоторые мыслители

стали распространять идею о том, что Христос был просто человеком, что Он не был Богом. Они не верили в чудо Рождества, а также в чудо воскресения Спасителя. Церковь не могла мириться с подобным лжеучением, которое упраздняло подвиг Христа. Потому и был написан тропарь с обезначальное слово Отцу и Духове, в котором прямо говорится, кем является Христос и почему Церковь его почитает. А теперь давайте послушаем тропарь с обезначальное слово Отцу и Духове в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 12-летний Костя вместе с братьями и родителями жил в небольшом селе Донецкой Народной Республики. Когда начались боевые действия, многодетная семья эвакуировалась в Донецк. Сейчас они оформляют документы и ищут постоянное жилье. Совсем скоро Костя пойдет в новую школу. Собрать ребенка к началу учебного года – дополнительная нагрузка для родителей Кости. Поддерживает семью патриаршая гуманитарная миссия. Сегодня под опекой церковного проекта в Донецке сотни людей, приехавших из зоны конфликта. Это семьи с детьми и ребята, оставшиеся без родителей и живущие с опекунами. Немало подопечных, которым нужна помощь и в Лисичанске, Луганской Народной Республике. Там из-за сложной обстановки большую часть учебного года дети учатся дистанционно. В городе нет связи и интернета, поэтому учебные пособия школьники копируют на электронные носители и занимаются дома на компьютерах. Но не у всех семей есть для этого условия. Недавно в Центр помощи патриаршей гуманитарной миссии в Лисичанске обратилась семья, где папа один воспитывает четверых детей. Их мама скончалась от болезни. Трое ребят в семье – школьники. Старший сын учится в техникуме. Патриаршая гуманитарная миссия подарила им ноутбук и сейчас собирает средства на канцелярские товары. В прошлом году благодаря патриаршей гуманитарной миссии удалось собрать в школу более 1000 детей из зоны конфликта. Сегодня канцелярские наборы необходимы школьникам из нуждающихся семей в Горловке, Скадовске, Токмаке, Мариуполе, Донецке, Северодонецке и в населенных пунктах Белгородской области. Вы тоже можете поддержать этих детей, сделав благотворительный взнос на платформе «Поможем» сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Пророчествовал Сын Божий о храме Иерусалимском. Разве неверно пророчествовал? Остался ли камень на камне, и входят ли в него ныне молящиеся? Разве неверно пророчествовал? Вложил народ всю душу свою в стены храма, и остался пуст. Кто душу свою доверит камню на хранение, и сам не печется о ней, тот колеблем будет, как тень осиновая. Воздвигли мы храм Господу, говорят они, и заплатили долг свой. Отныне мы должники лишь самим себе. Воздали мы Богу Божие, а теперь воздадим себе должное. Несчастные, зачем храм Господу, если вам не нужен? Для чего он тому, которому в песчинке не тесно и не слишком просторно во вселенной звездной? Разве могут бездомные дом учителю всех зодчих выстроить? Научил зодчий предков ваших для того, чтобы вас научили воздвигать храмы ему, ибо вам, а не ему, на потребу они. Ему воздвигая, вы им из самих себя строите, ибо ничего не может прах для него без него сделать». Строя ему храмы лучшие, вы показываете пример душе, что надлежит ей в себе выстроить. Строя ему лучшее, чем телу своему, вы душе пример подаете, чтобы и она строила себе обиталище, более крепкое, возвышенное и светлое, чем тело ее. Драгоценные храмы ему возводите, дабы напомнить душе, что и она для палат царских предназначена.